0: для них более чувствительны, чем макропоказатели.
1: Да, эксперт уверен, что Россия проигрывает в противостоянии на истощение. Однако, как говорится, не все так однозначно.
0: Проблема, скорее всего, в том, что мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Как бы это ни неприятно было и мне самому.
1: Главным противником, по его мнению, остается Украина. Национальная система этой страны, так же как и российская, выдержала удары и рухнуть не может. Причина – финансовая помощь Запада. Однако главная беда, ожидающая Россию, не кризис и не военное поражение, а социальное расслоение, считает Клепач.
0: По моему мнению, экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис. Причем тогда, когда его никто особо не ожидает. Но никто не ожидал, я напомню, и февральскую революцию. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что мы не доживем, но дожил уже через несколько месяцев.
1: В своем выступлении на форуме спикер называет положение дел в стране уникальным.
0: Наша денежно-кредитная политика уникальна. Мы воюем, тратим кучу денег на оборонку, зажимаем экономику, особенно гражданскую, дороговизной денег. И других исторических примеров такой политики в военное время нет.
1: Спустя два дня после публикации Moscow Times Клепач снова стал героем новостей. Его уволили из веба. Источники издания The Bell утверждают, что глава ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сделал это после звонка сверху. Эксперт берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко прокомментировала ситуацию в подкасте «Медузы».
2: Что самое важное, Клепач указывает на спад инвестиций. И, собственно говоря, проблема со спадом инвестиций в том, что провальный 2026 в инвестиционном плане – это провальный 2027. Ну и, соответственно, дальше. То есть все, что не потрачено сейчас с точки зрения инвестиций – это отсутствие выпуска в будущих периодах. То есть это отсутствие роста дальше.
1: Высказывания Клепача хоть и звучат критически, однако он не оппонировал власти, а скорее пытался указать на существующие проблемы. Клепач проработал главным экономистом ВЭБа последние 12 лет, а до этого отвечал за макроэкономический анализ в Министерстве экономического развития. Однако после увольнения он вряд ли сможет уйти в частный сектор. Александра Прокопенко уверена, что ему не позволят это сделать силовики.
3: А в студии «Радио Свобода» экономист Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: В вашем телеграм-канале вы назвали Клепача самым авторитетным специалистом по макроэкономике в России. Ну, казалось бы, это же такой кадровый выстрел в ногу со стороны Шувалова увольнять такого специалиста. Вот что же, на ваш взгляд, поставило его перед таким нелегким выбором?
4: Страх. Он дико испугался, Шувалов, потому что дело не в конкуренции за место Клепача. Это не то место, за которое борются какие-то бульдоги под ковром. За место Шувалова борется очень много людей, потому что ВЭБ – это распределитель последних остатков, которые есть еще там на донышке ФНБ, на донышке бюджета, и очень многие люди хотят сковырнуть Шувалова. Я вообще думаю, что рано или поздно его сковырнут, потому что не воспользоваться таким пасом ну просто невозможно. Нужно пользоваться тем людям, которые хотят. Но то, что сказал Клепач, это настоящая сенсация, потому что вот я не согласен с сюжетом, который мы увидели с высказыванием о том, что он предсказал некое социальное расслоение, а не кризис. Нет, он предсказал именно кризис, социальный кризис. Он не говорит, что экономика перестанет существовать. Никогда экономика не перестает существовать. Даже в Зимбабве, даже на кокосовых островах есть экономика. Обмен кокосов на песочек на ракушке. Это тоже экономика. Она никогда не исчезнет. А вот он сказал про кризис. Но самое главное, я еще раз процитирую бывшего главного экономиста ВЭБа. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там, в Украине, все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки.
3: Но он при этом сказал, что он, у нас не, мол, у нас в России, я имею в виду с его позиции, в России не рухнет тоже.
4: Это не как еще бы, раз, не он сказал, что социальный кризис. Mm-hmm. Вот мы столкнемся с социальным кризисом, который непонятно, когда произойдет. Он в любой момент может произойти. И он сказал, что мы можем сейчас его не видеть. Так же, как Ленин в 16 году не видел революции. Ленин в 16 году, говорит главный экономист бывший, не мог поверить то, что он доживет до революции, до кризиса государственной системы Российской империи. Но она случилась через несколько месяцев. Зачем этот человек упоминает такую аналогию историческую? Несколько месяцев прошло, и все рухнуло. Так вот, он считает, что мы находимся в той же точке, когда мы, понимая, что это произойдет, думаем, что мы не доживем. Но зачем ты про Ленина говоришь, который через несколько месяцев это увидел. На самом деле, если убрать

0: всю шелуху с этих цитат, с прямых цитат, и посмотреть, что он хочет сказать и что он говорит, мы увидим абсолютно неожиданное суждение человека, который, еще раз повторю, в макроэкономике понимает абсолютно все. Я не случайно указал именно на его статус главного авторитета по макроэкономике. Это не просто какой-то теоретик, который занимается микроэкономикой, пишет статьи научные. Это человек, который понимает, как устроена система. И этот человек, который понимает, заявляет, что Украина выдержит, что мы не победим Украину, что за Украину весь Запад, силы не равны и так далее. Можно, конечно, по конкретным цитатам идти, но просто я в своем YouTube 20 минут по конкретным цитатам шел и разбирал, что он конкретно сказал. И сам заголовок, который я в свой видеоматериал поставил фразу «Веб, двоеточие, нам не победить в войне», это, по сути, главное, что он сформулировал. Поэтому я взял на себя смелость поставить заголовок не прямую цитату, а то, что он, по сути, сказал. И мне некоторые говорят, зачем ты написал, что это веб? Это сказал главный экономист веба, а не веб. Слушайте, он на официальном мероприятии, представляя веб, заявил вот именно это.
1: От его имени, получается.
0: Да, от имени веба он заявил о том, что Россия не выиграет войну, конкуренцию по ресурсам.
1: Ну и получается, именно это как раз-таки в теории могло поставить под удар самого Шувалова, будучи как бы его непосредственным начальником. И перед эфиром мы поговорили с политологом Михаилом Коминым вот о тех самых вот подковерных играх. Что это вообще могло быть? Как же так получилось? Вот. И Комин отметил, что такие экспертные собрания вообще дело не хитрое, довольно частое. Там вполне себе можно услышать критику текущего экономического курса. И Комин не исключает, что Клепач мог стать жертвой подковерных интриг.
2: Это абсолютно рутинное совещание, где эксперты, приглашенные люди и не являющиеся на самом деле public servants, не являющиеся государственными служащими, могут честно высказывать позицию, которую они думают. Туда приглашаются люди, в том числе разных как бы таких экономических взглядов. Вот Клепач, он по своим взглядам, позициям того, как нужно развивать экономику, он гораздо ближе, например, к Белоусову, чем к Силуанову, да? Он такой не рыночник. Вот Силуанов с Набиуллиным предпочитают использовать такие жесткую кредитно-финансовую политику для того, чтобы стабилизировать курс и выровнять на самом деле рыночное приложение игроков. Да, это такая жесткая монетарная политика. Вот Клепач, как и Белоусов, они относятся к такому, к большему кейнсианству, да. Понятно, что там это не совсем кейнсианство уже, а некоторая его трансформация, но они предпочитают и считают нужным развивать экономику через большие государственные инвестиции, через ослабление банковского регулирования и через большие объемы кредитования, да. Вот это их такая принципиальная позиция. Клепач, он, собственно, эту позицию придерживается очень давно. Вот сколько я его помню, сколько я его видел раз. Он не является таким либеральным рыночным экономистом. И то, что он озвучил, то, что мы, вернее, видим в пересказе Moscow Times, это абсолютно консервативная такая типичная критика, которую он высказывал, не знаю, в 2018, 2020 и вот теперь в 2026 году. Но действительно, в 2026 году высказывать такую критику в тех тонах, в той тональности, точнее, которую выбрал Клепач, является уже неприемлемым. И в первую очередь неприемлемым из-за вот некоторого возможного публичного шлейфа, если это куда-то утечет. Ну вот в случае Клепача это утекло, но я уверен, что на этом совещании людей, которые высказывались достаточно резко о ситуации в экономике страны, очень много. Клепач попал в данном случае, мне кажется, под удар из-за того, что у него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом с подачи The Moscow Times или еще кого-то, и таким образом добились его отставки. Но ничего принципиального, мне кажется, не произошло. И на самом деле изменения, трактовать какие-то, видеть какие-то изменения от того, от этого кейса с Клепачем внутри финансово-экономического блока или внутри того, что дозволено финансово-экономическому блоку в России, я бы не стал.
1: Ну и Клепач, кстати, успел некоторые прям конкретные меры предложить вот в этом своем выступлении, в том, на этом самом клубе. И, Вячеслав, вот пользуясь вашей аудиенцией, мне хочется их с вами обсудить. Там много сейчас будет букв, поэтому я попрошу показать скрин из того самого PDF-файла, оказавшегося в распоряжении Moscow Times. Итак, что предлагает Клепач в условиях того, что цены на нефть исчерпает себя, рост цен на нефть к 2028 году? Переход к стимулирующей денежно-кредитной политике, который предполагает активное снижение ключевой ставки уже в текущем году до 1,5-2% в реальном выражении. Направление части избыточных национальных сбережений в форме золотовалютного резерва на увеличение критического импорта и зарубежных инвестиций, обеспечивающие рост российского экспорта и импорта технологий. До капитализации институтов развития за счет депозитов.

0: депозитов или суббордов Банка России, урегулирование системы неплатежей, включая конверсию части банковской, дебиторской и кредиторской задолженности в госдолг. Это очень крамольные, очень сложные формулировочки, поэтому мне очень хочется вас попросить их перевести на такой понятный язык обывателя, во-первых. А во-вторых, может быть, стоит пойти от обратного. Что такие меры говорят о проблемах в российской экономике прямо сейчас?
1: Ну, это никакое не кенсианство, это абсолютно белоусовская методичка. Человек Белоусов — это бывший главный помощник Путина по экономике, сейчас это министр обороны. Это человек, который верит в то, что государство может создать какие-то стимулирующие механизмы, что абсолютный бред. В условиях России, где все тонет в коррупции и воровстве, естественно, продажа золота и направление денег в инвестиции, по сути, означает, будут больше покупать китайского барахла и переклеивать шильдики, и ничего это не даст. Что касается денежно-кредитной политики, снижение ключевой ставки, как он говорит, до 1,5-2%, накачивание денег экономики просто вызывает рост цен и ничего больше. Потому что в России ограничены ресурсы. Россия – это остров, это замкнутая система, которая не сообщается практически с мировой финансовой системой. Если вы просто печатаете деньги, если вы просто их раздаете, у вас сегодня буханка стоит 100 рублей, завтра на 200 рублей. Никакого инвестиционного скачка, никакого роста экономики снижением ставки, естественно, он не получит. Ну и что там еще было? Превращение денег, значит, населения в инвестиционный механизм. Это заблуждение, что есть какие-то деньги в банковской системе. Я об этом постоянно говорю. Люди представляют, что вот есть действительно там десятки триллионов депозитов, вот они где-то лежат в сейфе, надо их пустить на развитие экономики. Этих денег нет, они выданы РЖД, Объединенными строительными корпорациями, кучам компаний, которые никогда эти деньги не вернут. Это уже съедено, это уже потеряно. И сейчас говорить о том, что их можно куда-то направить, ну вы сначала возьмите у РЖД, пусть они вернут 4 триллиона рублей кредитов, которые навыдавал им банк. Пусть Wildberries вернет 1,5 триллиона рублей, которые надавали им банки.
0: РЖД, а потом просит еще. Wildberries, полагаю, уж тем более.
1: Да, да. Или Объединенная строительная корпорация, которая проедает. Скинешь им 500 миллиардов, они и 500 миллиардов проедят. Поэтому это все наследие, скажем, вот этого путинского курса на суверенитет, это такой, знаете, вот как Фадеев сказал, бывший, он сейчас уже не омбудсмен, по-моему, по правам предпринимателя, надо издать учебник по экономике, суверенной экономике, да, что вот мы в России как-то должны экономику строить не так, как вот эти все, начиная с Адама Смита и до, значит, прочих австрийцев и Шумпетеров, да, а вот что-то вот нужно абсолютно новое свое придумать, и вот у нас это заработает. Естественно, анализ макроэкономический вытекает потом в устах даже такого замечательного специалиста по макроэкономике в рецепты, которые работают. Это просто наследие вот этой вот общей такой ситуации, атмосферы, попытки суверенизации любой мысли экономической, научной, отделения ее от мейнстрима. Не более того. Но, окей, я всегда призываю, ну давайте им возможность. Пусть они вот это сделают. Пусть мы посмотрим, какая будет инфляция через год, что будет с пенсиями у пенсионеров. Ради бога, вперед.
0: Ну, еще я хотел обратить внимание, вот у нас это в сюжете тоже прозвучало, что вообще Клепач посетовал, что, мол, в Кремле не переживать за рейтинги, а вот эти вот макроэкономические показатели, отклонения в процент 2, уж тем более в десятые доли, их совершенно не волнует, поэтому хочется попросить вас прокомментировать. Он сказал, что при текущем статус-кво, то есть война, санкции и так далее, российская экономика вряд ли сможет выйти на темпы роста выше 2-2,5% в год. А с учетом риска новой волны ужесточения санкций, темп роста ВВП в 2027 году может не превысить 1-1,5%. Что это означает на практике? Действительно, в Кремле, да и глазами обывателя, колебания в процент полтора считается какой-то погрешностью?
1: Нет, ну, во-первых, рост экономики рисуется по указанию Кремля и никакого отношения к реальности не имеет. В России давно спад экономики. Привожу цитату самого господина Клепача. После военного бума, после военного бума 23-24 годов, российская экономика перешла к падению. Резко сократились инвестиции, а гражданские отрасли, промышленность скатились в рецессию. Еще раз, он говорит, что рост какой-то был в 23-24 году. И потом экономика перешла к падению. Не к стагнации даже, а к падению. Подождите, если у вас 2 года, 25-й, 26-й, экономика падает, что абсолютно подтверждает все мои выкладки, я об этом говорю с середины 25-го года, о том, что экономика вошла в рецессию в конце 24-го года. И больше не то, что не растет или стагнирует, она сокращается, объем ВВП. Дальше все рисуется через дефлятор, через цены, которые берутся каждый раз такие, какие нужно, потому что

0: Ну, мы же не верим в инфляцию. Или вы верите? Вы верите в инфляцию 5% в России?
1: Нет, я полагаю, вот. Что...
0: Ну, я думаю, что вы мудрый человек.
1: Очень, да.
0: Так вот, если они берут те же самые цены для того, чтобы посчитать инфляцию, и у них получается 5%, так ровно те же самые цены они берут и для того, чтобы высчитывать ВВП. А ВВП как считается? Вы берете объем произведенных товаров умножить на цены в 2024 году, а потом в 2025 объем товаров умножить на цены. И вопрос, какие цены вы при этом берете? Если вы берете те же самые цены, которые вы используете для инфляции, значит, ваши подсчеты ВВП вранье. И я верю, когда он говорит о том, что российская экономика перешла к падению после роста в 2023-2024, я верю, это он правду сказал. Когда он говорит, что там 1,5-2%, это неправда. И, кстати, по поводу опросов. Вот знаете, когда журналисты берут интервью у экономистов, они все говорят, а можно вот для народа объясните, что вы тут вот... Вот инфляция, рост, ВВП. А вы скажите, что вот бабушка почувствует или не почувствует? На самом деле Кремль действует абсолютно так же. Ему не важно, что там с экономическими показателями. Вот такой журналист сидит, не надо мне про это ВВП, не надо... Вот бабушка что почувствует? И они замеряют, естественно, реакцию только людей на рост цен. Они видят, как недовольство ростом цен... И они не хотят вообще вникать, а почему это происходит. Они говорят, Эльвира, давай вот, чтобы бабушки не говорили так, как они у нас сейчас говорят. Да? Эльвира говорит, ну это инфляция, это мне нужно зажать денежную массу, мне нужно кредит зажать в экономике. Если я его разожму, если я сделаю ставку 1,5-2%, как говорит значит, главный экономист Веба, вы получите не 100% бабушек недовольных, а 120%. Да? Как бы, ну зачем вам это нужно?
1: На это еще и электорат, поэтому, возможно, Путин все время вспоминает про паритет покупательной способности, ой, по которым все можно подрисовать, подкрутить, да, и сделать немножечко поприятнее новости. Но еще отдельно хочется нам сегодня еще одного такого российского экономического слона в комнате обсудить, который, кстати, как раз-таки влияет непосредственно на восприятие обывателем происходящего в стране. Дело в том, что Россию, кажется, накрывает вторая волна дефицита топлива на заправках. Об этом пишет Reuters, некоторые другие издания, но Reuters, пожалуй, наиболее авторитетные. И по некоторым данным, топливо есть ли лишь на каждый третий АЗС в стране. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
2: Говорят, типа по Яндексу, по приложению, где бензин смотреть, вон там написано, все есть, а тут нет даже дизеля.
3: Новые ограничения на продажу топлива в августе ввели как минимум в 10 регионах России. Очереди появились и на некоторых заправках Москвы и Московской области, сообщает Reuters.
4: Вот, честно говоря, это какое-то полное издевательство с бензином.
3: В первой половине августа после атак украинских дронов в России остановились как минимум три крупных НПЗ – Саратовский, Волгоградский и Орский. Последний, по словам губернатора Оренбургской области, прекратит работу минимум на полгода из-за повреждения импортного оборудования. 16 августа топливо в России было на 28% заправок, доступных в приложении «Где бенз». До полномасштабной войны топливная логистика в России была во многом привязана к локальным поставкам. Крупные и средние НПЗ снабжали определенные регионы, рассказывает независимый нефтегазовый аналитик Борис Оранштейн. Теперь эта ситуация приобрела хаотичный характер, а около 2 миллионов тонн запасов нефтепродуктов, о которых говорят власти, надолго не хватит, пока не спасает и импорт топлива.
5: Россия потребляет в месяц 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Что такое 2 миллиона тонн? 2 миллиона тонн – это 20 дней. Это, по сути дела, ничего. А то, что сейчас поставила Индия 68 тысяч тонн, или там даже Марокко 40 тысяч тонн, это вообще доля процентов, десятые, может быть, даже сотые доли процентов от месячного потребления. Поэтому я бы здесь никакого реального эффекта бы не ожидал.
3: О проблемах с поиском топлива и скачках цен на него в разных городах России вновь рассказывают пользователи соцсетей.
6: 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль.
7: Сейчас приехал на Лукойл на трассе. Думал, ладно, на трассе-то точно должно быть, что не в городе. Нету. И когда будет, не знает. Поэтому ощущения странные. Все это надоело, честно говоря.
5: В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак ВСУ сохранится, то, с одной стороны, вроде бы заканчивается посевная и сезон отпусков. Но, с другой стороны, начинается отопительный сезон. Мы знаем, что в России многие местные электростанции работают на мазуте. Мазут, как мы знаем, тоже один из продуктов нефтепереработки, причем вторичный, а не первичный.
3: Первая волна топлива.

0: топливного кризиса застал россиян и жителей оккупированных территорий в конце мая. Тогда украинские дроны начали ежедневно бить по нефтеперерабатывающей отрасли России. Для борьбы с кризисом правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля и разрешило снизить качество переработки, а власти пострадавших регионов устанавливали ограничения на продажу. Новая волна кризиса может привести к более масштабным последствиям, считает Борис Оранштейн.
1: По косвенным данным, объемы перевозок железнодорожных нефтепродуктов в июле возросли в два раза. То есть железнодорожные перевозки находятся уже на пределе. И если, как я уже сказал, ситуация с атаками ВСУ сохранится, ну тут можно ожидать коллапс. Мы все время балансируем. Вы можете меня упрекнуть в том, что я говорю о том, что вот еще немножко и будет коллапс. Ну вот совершенно еще чуть-чуть не хватает ВСУ, чтобы, значит, этот коллапс сделать реальностью. Это на самом деле даже не от России больше зависит, а от Украины.
0: На прошлой неделе Владимир Путин вышел к людям на заправке в Новосибирске. Судя по выключенному табло, заправить свой кортеж Путину бы не удалось.
2: Плющев не может сказать. Тем продолжим с экономистом Вячеславом Ширяевым. У нас совсем немножко времени остается, но хочется успеть обсудить, что вам видится ключевой проблемой, откуда вторая волна пошла. Может быть, перестройка логистики, которая недоперестроилась. Может быть, непосредственные паузы в работе в НПЗ, которые сейчас начали сказываться. Что-то может быть другое.
3: Нет, просто за 10 дней Украина вынесла столько, сколько она не выносила ни разу за 10 дней. Я устал подсчитывать уже количество мощностей, выбитых с конца июля по 10 августа. Сейчас опять 5 дней мы видим некую паузу, но эксперт совершенно правильно сказал, что в сентябре будет коллапс. Он может быть и раньше, если Украина за последние вот там несколько дней августа вынесет, по сути, оставшуюся 1/3 нефтепереработки, а по сути 8 заводов повторно посетят дроны, я могу их перечислить: московский, рязанский, уфимский, Пермнефтеоргсинтез, самарский, Танека и Таиф, омский. И если кириши еще включат, то 9-й. Это, в принципе, за неделю можно сделать. Просто повторно посетить, потому что там где-то 10% еще мощности пыхтит, где-то 30% мощности пыхтит. Но если дополировать, то все. То есть ни импорт, ничто не спасет. Это действительно будет обвал, все остановится в стране. И сейчас судьба России в Киеве решается. Как быстро умертвить этого зверя? У меня есть подозрение, что Украина решила растянуть это удовольствие, потому что она могла бы давно уже закрыть этот вопрос. Видно, стратегия все-таки дойти до той стадии, когда уже речь будет не о перемирии, а о переговорах, а когда уже Россия будет четко признавать, что она проиграла, и она дальше существовать в том режиме, в котором каждый день горят нефтеперерабатывающие заводы, не может.
2: Дилетантский вопрос, но тем не менее не могу его не задать. Чиновники некоторые оправдываются тем, что, мол, ну сезон такой посевный, сбор урожаев, сезон отпусков, больше топлива тратится. Как отделить фактор вот этот сезонный, он действительно имеет место быть, от непосредственных ударов Украины по нефтегазовой инфраструктуре России?
3: Нет, понимаете, всегда есть какая-нибудь сезонность. То у вас сбор урожая, то у вас автомобилисты двинулись на дачу, то у вас отопительный сезон начинается. Я вообще выключаю этот фактор из расчетов. Всегда нужно смотреть только на количество горящих НПЗ в неделю. Если их больше 5, то России осталось меньше месяца. Если их меньше 5, то значит план Украины в том, чтобы еще поиздеваться над Кремлем.
2: Ну и не могу не процитировать министра энергетики Цивилева, который муж племянницы Владимира Путина, что у него нет проблем при заправке личного автомобиля, потому что машина ездит на дизеле, а он якобы есть везде. Хорошая попытка?
3: Не везде. Дизеля осталось на данный момент до майских объемов, потому что в мае начались вот интенсивные удары. Я сегодня специально для своего телеграм-канала просчитывал. От общего потребления осталось 65%, 35% не хватает. А если взять уровень производства до мая, то 30,6% сейчас производство дизеля, примерно 80 тысяч тонн в сутки от 260 тысяч тонн, которые были, например, еще в марте.
2: Ну, по всей видимости, какие-то особые министерские заправки посещает господин Цивилев. Ну, повезло ему, что так с работой, по крайней мере, пока что. Вячеслав, благодарю вас за этот разговор. Это очень рад вас был видеть в нашей студии. Экономист Вячеслав Ширяев был с нами в прямом эфире. О новых событиях мой коллега Артем Радыгин расскажет вам завтра в это же время. Будем по-прежнему наблюдать за развитием событий с топливным кризисом. Посмотрим, как будут развиваться эти события. Посмотрим то, как это будет сказываться на других секторах экономики, секторах обычной жизни россиян, в чью жизнь все больше вторгается война, начатая Владимиром Путиным. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет

0: начали называть Путина дедом.
1: Это да.
0: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
1: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции. То, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
0: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
1: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но

0: Он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, ну, это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции –

0: наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина, но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
1: Конец режима.
0: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
1: Ну, типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
0: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
1: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
0: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
1: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета. Потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на

0: путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Но там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
1: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
2: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
2: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин. Я это называю автократизация по ошибке. Тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или

0: поход на Рим Муссолини. В меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг.

0: или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 18 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Не менее 10 человек погибли при российском ракетном ударе по поселку Печенеги в Харьковской области. Российские власти заявляют о рекордном количестве сбитых украинских беспилотников. «Яблоко» намерено продолжить попытки обжаловать свое снятие с выборов в Государственную Думу. Глава ЦИК Алла Памфилова выступила за запрет на участие в выборах россиян, уехавших за границу. Президент США Дональд Трамп угрожает Оману, ведущему с Ираном переговоры об условиях восстановления судоходства в Ормузском проливе. Также сегодня.
4: Мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим.
3: Российский МИД возмущен реакцией Японии на поездку Владимира Путина на остров Итуру. Не менее 10 человек погибли и около 20 пострадали при сегодняшнем российском ударе по поселку Печенеги в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что удар пришелся по людному перекрестку, рядом с которым расположены почта, магазин и жилые дома. Есть пострадавшие в нескольких других украинских регионах в результате атак беспилотников и авиабомбардировок. При этом российские власти практически каждый день сообщают о все большем количестве украинских беспилотников, атакующих ежедневно российскую территорию. Сотни беспилотников, согласно утверждениям Министерства обороны России и московского мэра Сергея Собянина, сбиваются ежедневно на подлете к Москве и Московской области. Граничащие с Украиной российские регионы также подвергаются обстрелам с применением реактивных снарядов. Как сообщили в понедельник власти Белгородской области, при одном из таких ударов погибли не менее 6 человек. При этом журналисты белгородского телеграм-канала «Пепел» выяснили, что удар был нанесен еще 16 августа. Рассказывает Никита Парфенов, главный редактор этого телеграм-канала. Он находится за пределами России.
5: Мы знаем по самому факту ракетного удара о гибели людей. Мы понимаем, что когда люди начинают массово скорбить в социальных сетях в Белгородской области, то есть выкладывают сторис с этими свечами памяти, публикуют какие-то посты, мы понимаем, что там действительно большое количество людей погибло. У нас нет ответа, почему власти так медленно реагируют на это. Возможно, не знаю, выходной день был. Но оно вот так происходит. То есть действительно Пеплу удается узнать что-то раньше. Действительно, люди, помимо этого, существуют различные чаты закрытые, различная коммуникация у людей в приграничье, которую они сами себе как бы выстроили в обход коммуникации с властями, например. Параллельно с тем, то, что в Белгороде существует отключение мобильного интернета и ряд других ограничений, которые не позволяют качественно коммуницировать с людьми. А в Белгороде сейчас обратно стала развиваться история с военной цензурой тотальной. Сейчас, конечно, это в основном все атаки беспилотников и создание некой такой буферной зоны, чтобы лишить российскую армию возможности наступать на Харьковском, Сумском направлениях. К большому сожалению, внутри этой киллзоны, внутри непосредственного огневого воздействия беспилотников в Белгородской области проживает очень большое количество людей в Шебекинском, Грайворонском, Красноярушском, Волоконовском, Валуйском округах. И, соответственно, так или иначе, эти люди становятся жертвами войны.
3: Это был главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парфенов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Киеве заявляют, что целями ударов по российским регионам являются объекты, связанные со снабжением.

0: российских войск оружием, топливом и боевым снаряжением. Это прежде всего нефтеперерабатывающие заводы, хранилища, топлива и склады. Практически каждый день приходит сообщение об атаке на очередной склад маркетплейса Wildberries. Ущерб компании в результате этих ударов, начавшихся месяц назад, может достигать 800 миллиардов рублей. При этом вести бизнес на оккупированных территориях Украины в Донбассе, что Wildberries, что другой крупный российский маркетплейс Озон, долгое время боялись, а теперь оттуда фактически ушли, рассказывает ведущий радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко.
1: Зашли Озон и Wildberries на оккупированной территории. Там была целая эпопея, такой сериал. Зайдут они туда, не зайдут на эти территории. Ну, допустим, в марте 2024 года пресс-службе этих компаний Озон и Wildberries заявили, что они намерены развивать логистику на Дальнем Востоке и в Сибири, а в так называемых ДНР, ЛНР у них нет необходимой инфраструктуры для работы. 24-й год, я отмечу, это прошло уже 2 года после аннексии. В этом году Озон появился на оккупированных территориях, и после ударов этими дипстрайками он начал приостанавливать работу в оккупации. Новость от 17 июля. Озон снова временно приостановил работу в Донецке. Ну, а Wildberries работал и Озон через... На самом деле, то есть там висели вот эти вот пункты выдачи, было написано Wildberries, Озон, но работники непосредственно эти компании туда ничего не везли. Все это везли в Таганрог, и это были партнерские пункты выдачи. Назывались они Don't Click, Plus 7 доставка. Ты заказываешь на Озон или Wildberries, и это приезжает Таганрог, то есть для тебя это выглядит так, как будто тебе привез это Wildberries. Это курьер, просто ты платил, наверное, дополнительно за доставку. И вот сейчас свежая такая новость, что вот зона доставки Донецк-Макеевка, сроки доставки, товар доставляем от 1 до 3 дней после прибытия товара на пункт в Таганрог. Товар забираем с Таганрога 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Исключение холодильники, диваны не доставляем. Вот так это все работало. Кто крайним оказывается? Снова украинцы, которые по разным поводам могут оставаться на оккупированных территориях. Ну и вот сейчас они не могут заказать теперь себе ничего фактически, а вынуждены довольствоваться только тем, что будет в магазинах в этих оккупированных территориях. Да и то не факт, что там что-то сейчас будет, потому что Украина, я так понимаю, плотно взялась за оккупацию, за воду, за электроэнергию, за логистику, за все-все-все. И уже четко сейчас идет коммуникация даже от первых лиц, ну, от того же Роберта Броди, да, что выезжайте оттуда, там нечего сидеть, там будет становиться только хуже.
0: Это был журналист проекта «Радио Свобода. Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Время свободы. Исполнился уже месяц после оказавшейся неожиданной для очень многих в Украине смены правительства, которую, как убеждены многие политические аналитики, как в самой Украине, так и за ее пределами, президент Владимир Зеленский затеял, чтобы избавиться от набравшего популярность министра обороны Михаила Федорова, вступившего в конфликт с занимавшим тогда пост главкома ВСУ генералом Александром Сырским. Увольнение Федорова вызвало массовые протесты по всей Украине. Зеленский предлагал ему вернуться в правительство в другой роли, но тот отказался. В конце концов, Зеленский уволил и Сырского. Прошел месяц, и назначенный исполняющим обязанности министра обороны Украины генерал-майор Евгений Хмара по-прежнему носит приставку ИО, хотя в последнем видеообращении Зеленский назвал его именно министром. Замечу, что по Конституции Украины министром обороны может быть только гражданское лицо. Между тем, в Украине возобновились пусть и не очень массовые, но активные акции с требованием вернуть пост министра обороны Михаилу Федорову, рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
2: Уже неизменным атрибутом митинга в поддержку Михаила Федорова стали картонки. На них и слова поддержки экс-министра обороны, и требования к Владимиру Зеленскому.
3: И будемо стояти! Стояли! Стоимо! И будемо стоять!
2: Акции в поддержку Федорова начались месяц назад, сразу после его отставки. Митингующие называют экс-министра эффективным менеджером, считают, что Федоров может реформировать ВСУ и усилить дроновые программы украинской армии. Чтобы их требования услышали, митингующие прошлись от арки свободы к офису президента.
4: Федоров! Федоров! спільному діалогу з президентом, щоб вийшов до народу і дав відповідь.
2: Сам Михаил Федоров на митинг в его поддержку не пришел, но дал интервью ряду иностранных СМИ, в которых прокомментировал акции протеста.
5: Я думаю, что
0: у людей отняли надежду, а это самое худшее, что можно сделать по отношению к своему народу. И украинцы выходят на улицы, потому что они хотят понимать, как принимаются решения в государстве, почему надежда.

0: надежду, которая появляется, могут так легко забрать, и что нужно сделать для того, чтобы эта надежда вернулась.
1: На протяжении последнего месяца экс-министр обороны не высказывался напрямую против президента Украины. Заявлял даже, что не исключает возможного возвращения на должность министра. Но украинские политологи в такой сценарий не верят. Владимир Фесенко считает, украинский президент дождется, когда ситуация успокоится, и уже потом определится, кто станет следующим министром обороны. Политолог уверен, события последнего месяца показывают, в Украине появился новый оппозиционный лидер.
2: Но, несомненно, сейчас Федоров новая свежая фигура. Его часть общества, далеко не все, но часть общества воспринимает как нового лидера новой оппозиции. И вот как раз эти протесты, которые сейчас происходят, картонковые майданы и прочее, это все демонстрации новой оппозиционной волны, для которой Федоров стал символическим лидером.
1: Накануне митингующие передали свою петицию офису президента в надежде на ответ. Отставку Федорова Зеленский комментировал месяц назад. Сказал, что уверен, что тот останется в его команде. Однако в каком амплуа будут обсуждать позже.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Сегодня было опубликовано интервью Михаила Федорова в программе «Face the Nation» американского телеканала CBS, в котором он предсказал скорую роботизацию в армиях разных стран, говорил о необходимости внедрения инновационных технологий в ВСУ. По словам Федорова, баллистические ракеты украинского производства могут начать бить по объектам в России в течение от 3 месяцев до полугода, а вот что Михаил Федоров сказал о перспективах Украины в борьбе с российской агрессией.
3: Я думаю, что
0: благодаря нашей силе, организованности, асимметрии и партнерству с сильными западными странами мы сможем остановить Россию. Война станет для россиян бессмысленной. Они не смогут добиться никаких стратегических целей, а каждый день продолжения войны будет становиться для них все более опасным. Опасным настолько, что Россия в какой-то момент вообще может оказаться на грани распада и глубокого кризиса. И тогда, когда Путин или уже не Путин, когда российская власть поймет, что вопрос уже стоит о самом ее существовании, они остановятся. После этого наступит прекращение огня, а затем мир в Украине. Но до этого, конечно, нас ожидает ад. Сложные времена, множество вызовов и серьезных изменений. Однако в конечном итоге, благодаря мудрости и смелости украинского народа, мы сможем пройти через все это и добиться своего. Свой экзамен за последние 12 лет мы уже сдали. Мы показали, что Украина — это государство, которое продолжает формироваться и движется в очень позитивном направлении, к тому, чтобы стать по-настоящему независимым государством.
3: Станет по-справжнему независимым.
0: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, фрагмент его эксклюзивного интервью в программе «Face the Nation», выходящей на американском телеканале CBS и в одноименном YouTube-канале. Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на решение Верховного суда о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу и отказ апелляционной коллегии Верховного суда отменить это решение, «Яблоко» будет продолжать обжаловать свое снятие с выборов в вышестоящих инстанциях. Об этом вчера заявил председатель «Яблока» Николай Рыбаков, общаясь с журналистами сразу после того, как апелляционная комиссия Верховного суда отклонила жалобу «Яблока». Реального судебного процесса по апелляции, по словам Рыбакова, просто не было.
4: Суд не разбирался, не интересовался в сути дела. И мы вообще не уверены, что всегда понимали члены суда, в чем, собственно говоря, разбираемое дело. Но вы понимаете, они понимают, что, по сути, «Яблоко» сняли с выборов за то, что мы за мир и за свободу. А те, кто нас снимает с выборов, за противоположное политическое направление. Но главного мы уже достигли, что во всем мире знают, как много людей в России хочет мира, хочет нормально жить и растить детей под мирным небом в своей стране, в России. Это так будет. И, конечно, не могу не сказать сейчас о наших чувствах, наших сопереживаниях с тем, что сегодня был вынесен приговор Льву Шлосбергу 11 лет и 1 месяц. И, конечно, наши все чувства вместе со Львом и другими политическими заключенными, которые боролись и борются за мир, за то, чтобы не гибли люди. Мы будем продолжать добиваться и использовать все законные возможности для того, чтобы «Яблоко» вернули на выборы, и для того, чтобы у граждан нашей страны был мирный, законный и безопасный для них

0: способ проголосовать за мир, свободу и жизнь без страха в России, за заключение соглашения о прекращении огня. Мы в ближайшие дни направим надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда. Кроме того, есть еще Конституционный суд России.
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Напомню, что 27 июля Центральная избирательная комиссия России единогласно голосовала за регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, а вчера в суде представитель ЦИК полностью поддержал вместе с представителем Генеральной прокуратуры снятие этой партии с выборов. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в сегодняшнем интервью радио «Комсомольская правда» выступила за отмену голосования на российских выборах на участках, открытых за рубежом, сославшись на якобы планируемые недружественными странами акции и провокации, которые власти этих стран пресекать не собираются. Памфилова также открыто призвала лишать права голоса уехавших россиян.
2: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. Сделать. Это моя позиция. Вот, смотрите, этот Запад гнилой и лукавый, вживый, простите меня, вот никто не стесняется. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Поэтому я считаю, что не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо. Поэтому всех предателей вон.
1: Это была глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Сегодня ЦИК опять единогласно проголосовал за исключение «Яблока» из избирательного бюллетеня, где у этой партии был второй номер. Теперь вслед за первым номером, принадлежащим «Единой России», идет сразу третий. Он в этот раз у ЛДПР. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. МИД России уже пятый день возмущается реакцией Японии на поездку на прошлой неделе президента России Владимира Путина на остров Южно-Курильской гряды Туруп, который Япония считает своей северной территорией. Япония заявила резкий протест. Премьер-министр страны Санае Такаити назвала эту поездку оскорбляющей чувства японцев и ее лично и осложнившей среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений Японии и России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров жаловался, что посла Японии в Москве не удавалось вызвать в МИД в течение нескольких дней. Тот ссылался на занятость и нездоровье и отказался приехать на Смоленскую площадь и в прошлую пятницу, и в этот понедельник.
3: Господин посол славится неуемной энергией. Он прибыл сюда пару лет назад и постоянно где-то активничает, с кем-то пытается встречаться. Недавно без согласования, даже без информирования нашего министерства, привез какую-то делегацию бизнесменов, непонятно с какой повесткой дня. Вдруг стало выясняться, что под занавес визита какую-то господин посол организовал непонятную рабочую группу, потом они стали отнекиваться. Ну, то есть при такой неуемной энергии то, что человеку стало неважно с точки зрения здоровья, ну, наверное, бывает. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Туруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
1: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня посол Японии в Москве Акира Мута все-таки посетил российский МИД. Он пробыл там около 20 минут. Напомню, что Япония осудила агрессию России против Украины, оказывает Украине помощь и ввела ряд санкций против российских государственных чиновников, включая и Сергея Лаврова, и Владимира Путина. Время свободы. Сенсацией стало заявление президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News о том, что Соединенные Штаты будут бомбить Оман, если он будет продолжать мешать достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном об условиях судоходства в Ормузском проливе. Позднее, общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп добавил, что недоволен поведением Омана, который, по его мнению, действует в ущерб американским интересам, несмотря

0: то, что считается союзником Америки и идет на уступки Тегерану, хотя судоходство в Ормузском проливе должно быть свободным. Трамп также сказал, что не собирается продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, подписанного 2 месяца назад. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи вчера заявил, что именно Иран и Оман договариваются об условиях прохода судов через пролив, но другие страны, по его словам, предпринимают злонамеренные попытки этому помешать.
1: Переговоры между Ираном и Оманом идут полным ходом. Продолжается обмен мнениями по тексту совместного заявления, и обе стороны до сих пор продемонстрировали решимость разработать механизм, который отвечал бы их собственным интересам, а также учитывал бы интересы международного судоходства. Некоторые страны предпринимают попытки повлиять на этот процесс. Их злонамеренные деструктивные действия демонстрируют, что им безразличны мир и безопасность региона. И, по сути, они хотят, чтобы наш регион всегда находился в состоянии конфликта и хаоса. Эти факторы привели к тому, что процесс заключения соглашения несколько затянулся.
0: Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Вчера же Дональд Трамп вновь раскритиковал правительство Южной Кореи, отказавшееся поддержать военную операцию США и Израиля против Ирана. Критике Трамп подверг и других союзников Америки по Североатлантическому союзу. Когда я недавно позвонил президенту Южной Кореи, который мне нравится, я считаю его очень приятным человеком, так вот я позвонил ему и сказал, не хотели бы вы нам немного помочь? Нам вообще-то не нужна помощь с Ираном, но если хотите, помогите нам с Ираном. Он ответил, нет, спасибо. И я сказал, подождите-ка, у вас там 39 тысяч наших солдат, охраняющих вас от Ким Чен Ына, вашего соседа, и вы не собираетесь помочь нам в такой простой военной операции, как в Иране? Это странно. Нет, мы бы предпочли не вмешиваться. Я говорю, а зачем нам вам тогда помогать? Я хочу им помочь, но, знаете, когда спрашиваешь кого-то, хотите нам помочь, а он отвечает, нет, спасибо, при этом мы защищаем их от другой страны и тратим на это миллиарды долларов. Мы тратим миллиарды и миллиарды долларов на защиту не только их, но и других стран. Посмотрите на НАТО. Мы тратим сотни миллиардов долларов на защиту Европы от России. Сотни миллиардов на защиту от угрозы в основном от России, но и от других угроз тоже. А потом они говорят, что не хотят участвовать в охране пролива, откуда им доставляется большая часть нефти. Они получают оттуда половину своей нефти, но и не хотят при этом в это вмешиваться. Зачем тогда мы это делаем? Я всего лишь хочу, чтобы все было по-честному. Это был президент США Дональд Трамп. Напомню, что он распорядился уменьшить масштаб ежегодных совместных учений армии США и Южной Кореи. Трамп заявил, что эти учения слишком дорого обходятся американскому бюджету, а также являются недружественным жестом в отношении КНДР, с лидером которой Ким Чен Ыном, по словам Трампа, у него сложились дружественные отношения. По мнению Трампа, нынешний режим в Северной Корее не проявляет агрессии. При этом меньше месяца назад президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подробно остановился на быстро развивающемся военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Напомню, что он тогда говорил.
2: Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их оружие, дает им опыт реального применения вооружений. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать. Это был президент Украины Владимир Зеленский.
0: А зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в качестве спецпосланника американского президента побывал с посреднической миссией в Египте и в Израиле. В Египте он встретился с делегацией палестинской группировки «Хамас», считающейся в США и ЕС, и, разумеется, в самом Израиле террористической организацией. Делегацию возглавлял новый лидер «Хамас» Халиль Аль-Хайя. В Иерусалиме Кушнер провел переговоры с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху. Нетаньяху на днях публично отверг план созданного Трампом Совета мира из 15 пунктов по разоружению Хамас и отводу израильских войск из сектора Газа.

0: Тем не менее, в интервью Fox News Джаред Кушнер довольно оптимистично высказался по поводу мирного урегулирования в Газе и перспектив ее восстановления.
1: Это может произойти очень скоро. У нас состоялась отличная встреча в Каире с посредниками, с Хамасом и с Национальным комитетом, новым технократическим палестинским правительством, которое придет к власти после передачи ему контроля. Они подтвердили все свои обязательства по 20-пунктному мирному плану президента Трампа и по 15-пунктному дорожной карте, над которой мы работали с ними последние 4 месяца и в рамках которой они обязуются разоружиться. Сейчас это звучит как нечто невероятное, потому что Хамас вооружился уже давно, и он был ужасной террористической организацией. Но на данном этапе, под давлением всех посредников и Соединенных Штатов, они, похоже, готовы это сделать, и время покажет, будет ли это реализовано. Мы твердо привержены плану восстановления Газы, но мы не позволим восстанавливать Газу, пока не произойдет демилитаризация. Никто не хочет вкладывать больше денег в место, которое так долго находится в плачевном состоянии, если есть угроза, что его опять захватят террористы и разрушат. Мы также не собираемся ограничивать право Израиля на самооборону в случае возникновения непосредственных угроз. Поэтому нам пришлось уточнить, что конкретно это означает. Затем мы рассмотрели соответствующий механизм, а также то, что нам нужно сделать в плане фактического изъятия оружия. И поэтому, если мы будем сотрудничать, мы сможем увидеть прогресс уже через 30 дней, начав, как я надеюсь, изымать часть оружия и засыпав некоторые туннели в течение следующих 2-3 месяцев. Так что прогресс может быть достигнут довольно скоро, но нам необходимо сотрудничество с обеих сторон.
0: Это был спецпосланник американского президента Джаред Кушнер, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу Fox News. Как пишет BBC, в переговорах также участвовали руководители Совета мира. Это болгарский дипломат Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а также представители Египта, Катара и Турции, стран, выступающих посредниками в мирном процессе. Официальных заявлений по итогам переговоров сделано не было. Большинство наблюдателей не разделяет оптимизма Кушнера и высказывает сомнения по поводу того, что Хамас действительно собирается разоружиться, а Бенямин Нетаньяху пойдет на какие-то уступки накануне выборов в Кнессет в октябре. И последняя тема. Сегодня не круглая, правда, годовщина официального включения Ринго Стара в состав группы «Битлз». Стар окончательно заменил за ударной установкой группы Пита Беста. Это произошло ровно 64 года назад. Ну, будем считать, что это знаковое для «Битлз» число. Вспомним знаменитую песню этой группы. Музыковед, историк джаза Андрей Гаврилов категорически не согласен с теми, кто считал Ринго Стара слабым барабанщиком. Архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
2: Ну, легенд и мифов много. Что здесь говорить? Можно сказать, например, то, что говорил в свое время барабанщик из Deep Purple Ian Paice. И на вопрос в лоб, считаете ли вы Ринго Стара хорошим ударником, он сказал следующую фразу. Может быть, он и не виртуоз, но он замечательный музыкант. Он всегда был гармоничной частью группы и тонко чувствовал, как лучше сыграть ту или иную песню. Вы знаете, но здесь всегда возникает вопрос, что такое хороший ударник? С моей точки зрения, и вот почему я-то считаю Ринго Стара великим барабанщиком, ударник — это тот, кто держит песню. Это тот, кто не дает ей расползтись, рассыпаться, а совсем не тот человек, который способен выдать 15-минутное соло на одновременно на 15 различных ударных инструментах. Это совершенно другое. Если мне нужно послушать, как человек бьет долго и упорно почему-то громкому, ну, в общем, можно пойти на соседнюю стройку, и там есть отбойный молоток. Ринго Стар играл мелодию на своих инструментах. Он очень тонко чувствовал, что ему нужно и что в этот момент нужно группе. Что касается столь любимых народом барабанных соло, но действительно, в песнях «Битлз» их практически нет. Хотя давайте вспомним песню «The End» с альбома «Abbey Road». Вспомним, как она начинается, и посмотрите, как бережно свое соло Ринго Стар передает гитарам.
0: Музыковед, историк джаза Андрей Гаврилов о барабанщике группы «Битлз» Ринго Старе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода».

0: «Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Когда бензовозы горят один за другим, то это уже не происшествие. Это расписание войны. С начала июня снова и снова. Не на передовой. На трассе «Новороссия», ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебой с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Какова цель украинской армии, которая вот уже несколько месяцев загоняет полуостров в режим блокады? Об этом мы поговорим с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым. Владислав, здравствуйте.
1: Мумин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
0: Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
1: Если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
0: Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
1: Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассы в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
0: Скажите, а зачем российской армии Крым?
1: Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
2: Владислав, вы говорите о том, что в санатории в Крыму люди лечатся, военные лечатся и восстанавливают свои силы. А вот что военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
1: Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной, высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
2: Владислав, правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
1: Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного назначения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из-за 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
2: Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
1: Артиллерийские снаряды к стрелковому оружию.

0: специализированное оборудование, техника, материально-технические средства, то есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входит не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
1: От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
0: Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибойне, далеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
1: Что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
0: Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия

такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.

0: сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистического и транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
1: То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
0: Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
1: Если можно, короткий ответ. Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
0: Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем «Мадьяр», который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
1: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Пока горят бензовозы, а удары по логистике погружают Крым в дефицит топлива и эшелонированные отключения света, за кадром остается главный юридический вопрос этой войны. Где проходит грань между легитимной военной осадой и военным преступлением? Россия годами пыталась легализовать аннексию через инфраструктурную интеграцию и массовую продажу крымской недвижимости сотням тысяч своих граждан. Сегодня, когда логистические артерии полуострова рвутся одна за другой, возникает жесткий правовой клинч. Что говорит международное гуманитарное право о полной блокаде территории с миллионами жителей? И какая судьба ждет российские реестры и сделки с жильем, совершенные за годы оккупации? Разбираемся в правовых тонкостях и прецедентах. Мой гость – юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объектов врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
2: Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, так же, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто его наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении.

0: гражданского населения, которое находится в Крыму.
1: Вот как раз вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
0: Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения, да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться системы обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений. Это с одной стороны. С другой стороны, оцениваются последствия для гражданского населения. И если реальной, как бы, целью является именно создание невыносимых условий для жизни, да, чтобы гражданское население покинуло, значит, соответствующую территорию, это однозначно цель незаконная. То есть это не... Нельзя признать такую атаку законом.
1: Ну вот, Глеб, пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
0: Ну, во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. И это единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
1: С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
0: Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право, оно не называет оккупанта

0: не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. Эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. Риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. Эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле. Глеб, вот, поэтому международное право...
1: Я как раз вот в продолжение этой темы. Вот вы уже упомянули Северный Кипр. И вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
0: Ну, нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены. Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но... собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает... оккупированную территорию своей собственностью. Да, это противоречит не только законодательству государств, но и международному праву.
2: Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в Крыму были военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев и юрист-международник

0: Советник Глеб Богуш. Всего вам доброго.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: Мы продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
2: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
1: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
3: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он с золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
1: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинение по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
4: Мое убеждение Игоря в том, что

0: Он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
1: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
0: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба. Там. А некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
2: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но Институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах и работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
3: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
4: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
3: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
2: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
5: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
6: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
7: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
8: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сутягин не виновен. Ни одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
2: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
9: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
10: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросов для присяжных, так это?
9: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то, что не составляет государственной тайны, они полностью получены из открытых других источников и не соответствует действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных, и он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
2: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
3: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личную неприкосновенность и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И, в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
11: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот, и вынужден был эту бумагу подписать.
2: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
12: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года, во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле, приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе,

0: они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили, потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
1: А кто это они?
0: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортово.
1: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
0: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
1: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы, это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
0: Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время, поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог, но я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
2: С тех пор Игорь Сютягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
3: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
4: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Ну, тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок. Потому что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный. Потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки.

0: И закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных, потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками. И плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Даниловой и Сутякина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
1: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
2: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась. Порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена – это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
1: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
7: Добрый день.
6: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
7: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для... Так, если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, кто, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии, это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
6: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спор споров о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе. Я пытаюсь понять,

0: выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
1: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле. Что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает. И в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы. И просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
0: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
1: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такой, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получать через 5 лет, как было в Советском Союзе.
0: Существует разница между тем, как воспринимать

0: понимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
1: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть факультет университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
0: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, как, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
1: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставка налога не так уж и важна. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
0: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
1: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за 2 года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
0: А может это означать, что через 2 года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как один из главных пунктов программы и будут

0: на нем пытаться победить?
1: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут...

0: который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Там могла, она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги, но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там, экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
1: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
0: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом. Как бы вроде бы очевидно, не подходящий левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг. И, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратеги, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы был, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
1: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в Демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
0: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло Демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
1: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требованием социализма.
0: А Я вижу и другие вайки.

0: Потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александру Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
1: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
0: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36, 38.
1: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот постепенно и центреют. Но я не...
0: Постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
1: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившийся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
0: Мы этот закат предсказывали в нашем...
1: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер... налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
0: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прям скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативных, брали бы все по 5%, это была бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры – они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот

0: хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловитель, индикаторы дыма. То есть, если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, то потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
1: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
0: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Уволен за правду? Главный экономист госкорпорации ВЭБ-РФ Андрей Клепач рассказал о стагнации российской экономики. Теперь он бывший главный экономист ВЭБ-РФ.
8: У него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом.
9: Честно говоря, это какое-то полное издевательство.
7: Снова в очередь на заправку. В России вторая волна топливного кризиса, пишет Reuters.
10: В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак ВСУ сохранится,

0: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Один из ведущих экономистов России, Андрей Клепач, уволен из госкорпорации. Он рассказал о проблемах в российской экономике. Сравнил ее и с общемировой, и с украинской, не в пользу российской, и потерял рабочее место. Правду говорить легко и приятно, но в Кремле предпочитают хорошие новости. Едет, скажем, на поклон в Москву, к Путину, почти как с ярлыком на княжение, глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Начать обязательно нужно с хорошего. Она поблагодарила Путина за указ о праздновании столетия округа. Все в регионе, говорит, теперь так рады.
1: И вы знаете, какой всплеск был воодушевления у жителей, вот вы знаете, от оленеводов до нефтяников, потому что для нас округ – это большая надежда и большая гордость.
0: От оленеводов до нефтяников. Все труженики тыла благодарят за указ праздновать. Но год был непростой, это видно по сократившимся налоговым поступлениям в регионе. Зато, продолжает глава субъекта федерации, каждый десятый мужчина в ее регионе ушел на фронт. Какой же из этого экономический вывод, спросите вы и спросят Владимира Путина.
1: Знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину. Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
2: Финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие есть.
1: Да, да.
0: Деньги, мол, есть на ваши уходящие на фронт семьи. Почему же так ревностно реагируют российские власти на мягкие намеки от лояльных экономистов, мол, война ваша слишком дорого обходится стране, даже сугубо экономически? И что же такого крамольного, сказал Клепач? Расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
3: В главном Госбанке Кремля спрогнозировали поражение России в экономической войне на истощение с Западом. Новость с таким заголовком вышла в издании Moscow Times в середине августа. Главным героем публикации стал экономист Андрей Клепач, который работает в корпорации развития WebRF. Его цитаты широко разошлись, однако оказались вырваны из контекста.
4: «Что бы мы ни делали с нашей экономикой, она выживет. В этом смысле критической точки с точки зрения экономики нет».
3: В основу публикации легло выступление Клепача на Никитском форуме. Аналитик хоть и прогнозирует ухудшение финансовой ситуации, но не говорит о полном крахе экономики. При этом он отмечает, что сухие макроэкономические показатели высшее руководство страны не волнуют. Вместо этого Кремль реагирует на рейтинги.
4: «Из того, о чем я могу судить, тревога определенная там есть. И она нарастает. Опросные данные из моего опыта участия в разных закрытых мероприятиях для них более чувствительны, чем макропоказатели».
3: Да, эксперт уверен, что Россия проигрывает в противостоянии на истощение. Однако, как говорится, не все так однозначно.
4: «Проблема, скорее всего, в том, что мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Как бы это ни неприятно было и мне самому».
3: Главным противником, по его мнению, остается Украина. Национальная система этой страны, так же как и российская, выдержала удары и рухнуть не может. Причина – финансовая помощь Запада. Однако главная беда, ожидающая Россию, не кризис и не военное поражение, а социальное расслоение, считает Клепач.
4: «По моему мнению, экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис. Причем тогда, когда его никто особо не ожидает. Но никто не ожидал, я напомню, и февральскую революцию. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что мы не доживем, но дожил уже через несколько месяцев».
3: В своем выступлении на форуме спикер называет положение дел в стране уникальным.
4: «Наша денежно-кредитная политика уникальна. Мы воюем, тратим кучу денег на оборонку, зажимаем экономику, особенно гражданскую, дороговизной денег. И других исторических примеров такой политики в военное время нет».
3: Спустя два дня после публикации Moscow Times Клепач снова стал героем новостей. Его уволили из веба. Источники издания The Bell утверждают, что глава WebRF Игорь Шувалов сделал это после звонка сверху. Эксперт берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко прокомментировала ситуацию в подкасте «Медузы».
5: «Что самое важное, Клепач указывает на спад инвестиций. И, собственно говоря, проблема со спадом инвестиций в том, что провальный 2026 в инвестиционном плане – это провальный 2027. Ну и, соответственно, дальше. То есть все, что не потрачено сейчас с точки зрения инвестиций – это отсутствие выпуска в будущих периодах. То есть это отсутствие роста дальше».
3: Высказывания Клепача хоть и звучат критически, однако он не оппонировал власти, а скорее пытался указать на существующие проблемы. Клепач проработал главным экономистом веба последние 12 лет, а до этого отвечал

0: за макроэкономический анализ в Министерстве экономического развития. Однако после увольнения он вряд ли сможет уйти в частный сектор. Александра Прокопенко уверена, что ему не позволят это сделать силовики.
1: А в студии «Радио Свобода» экономист Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В вашем телеграм-канале вы назвали Крепача самым авторитетным специалистом по макроэкономике в России. Ну, казалось бы, это же такой кадровый выстрел в ногу со стороны Шувалова увольнять такого специалиста. Вот что же, на ваш взгляд, поставило его перед таким нелегким выбором?
2: Страх. Он дико испугался, Шувалов, потому что дело не в конкуренции за место Крепача. Это не то место, за которое борются какие-то бульдоги под ковром. За место Шувалова борется очень много людей, потому что ВЭП – это распределитель последних остатков, которые есть еще там на донышке ФНБ, на донышке бюджета, и очень многие люди хотят сковырнуть Шувалова. Я вообще думаю, что рано или поздно его сковырнут, потому что не воспользоваться таким пасом просто невозможно. Нужно пользоваться тем людям, которые хотят. Но то, что сказал Клепач, это настоящая сенсация, потому что вот я не согласен с сюжетом, который мы увидели с высказыванием о том, что он предсказал некое социальное расслоение, а не кризис. Нет, он предсказал именно кризис, социальный кризис. Он не говорит, что экономика перестанет существовать. Никогда экономика не перестает существовать. Даже в Зимбабве, даже на кокосовых островах есть экономика. Обмен кокосов на песочек на ракушке. Это тоже экономика. Она никогда не исчезнет. А вот он сказал про кризис. Но самое главное, я еще раз процитирую бывшего главного экономиста ВЭБа. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там, в Украине, все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки.
1: Но он при этом сказал, что он, у нас в России, я имею в виду с его позиции, в России не рухнет тоже.
2: Это не Он сказал, что социальный кризис. Нет. Вот мы столкнемся с социальным кризисом, который непонятно, когда произойдет. Он в любой момент может произойти. И он сказал, что мы можем сейчас его не видеть. Так же, как Ленин в 16-м году не видел революции. Ленин в 16-м году, говорит главный экономист бывший, не мог поверить в то, что он доживет до революции, до кризиса государственной системы Российской империи. Но она случилась через несколько месяцев. Зачем этот человек упоминает такую аналогию историческую? Несколько месяцев прошло, и все рухнуло. Так вот, он считает, что мы находимся в той же точке, когда мы, понимая, что это произойдет, думаем, что мы не доживем. Но зачем ты про Ленина говоришь, который через несколько месяцев это увидел? На самом деле, если убрать всю шелуху с этих цитат, с прямых цитат, и посмотреть, что он хочет сказать и что он говорит, мы увидим абсолютно неожиданное суждение человека, который, еще раз повторю, в макроэкономике понимает абсолютно все. Я не случайно указал именно на его статус главного авторитета по макроэкономике. Это не просто какой-то теоретик, который занимается микроэкономикой, пишет статьи научные. Это человек, который понимает, как устроена система. И этот человек, который понимает, заявляет, что Украина выдержит, что мы не победим Украину, что за Украину весь Запад, силы не равны и так далее. Можно, конечно, по конкретным цитатам идти, но просто я в своем YouTube 20 минут по конкретным цитатам шел и разбирал, что он конкретно сказал. И сам заголовок, который я в свой видеоматериал поставил фразу «ВЭП, двоеточие, нам не победить в войне», это, по сути, главное, что он сформулировал. Поэтому я взял на себя смелость поставить заголовок не прямую цитату, а то, что он, по сути, сказал. И мне некоторые говорят, зачем ты написал, что это ВЭП? Это сказал главный экономист ВЭБа, а не ВЭП. Слушайте, он на официальном мероприятии, представляя ВЭП, заявил вот именно это.
1: От его имени, получается.
2: Да, от имени ВЭБа он заявил о том, что Россия не выиграет войну, конкуренцию по ресурсам.
1: Ну и получается, именно это как раз-таки в теории могло поставить под удар самого Шувалова, будучи как бы его непосредственным начальником. И перед эфиром мы поговорили с политологом Михаилом Коминым вот о тех самых вот подковерных играх. Что это вообще могло быть? Как же так получилось? Вот. И Комин отметил, что такие экспертные собрания вообще дело не хитрое, довольно частое. Там вполне себе можно услышать критику текущего экономического курса. И Комин не исключает, что Клепач мог стать жертвой подковерных интриг.
3: Это абсолютно рутинное совещание, где эксперты, приглашенные люди и не являющиеся на самом деле public servants, не являющиеся государственными служащими, могут честно высказывать позицию, о которой они думают. Туда приглашаются люди, в том числе разных как бы таких экономических взглядов. Вот Клепач, он по своим взглядам, позициям того, как нужно развивать экономику, он гораздо ближе, например, к Белоусову, чем к Силуанову, да? Он такой не рыночник. Вот Силуанов, Снабиуллина предпочитают использовать такие жесткую кредитно-финансовую политику для того, чтобы стабилизировать курс и выровнять на самом деле рыночное приложение игроков. Да, это такая жесткая монетарная политика. Вот Клепыч, как и Белоусов, они относятся к такому, к большему кейнсианству, да. Понятно, что там это не совсем кейнсианство уже, а некоторая его трансформация, но они предпочитают и считают нужным развивать экономику через большие государственные инвестиции, через ослабление банковского регулирования и через большие объемы кредитования, да. Вот это их такая принципиальная позиция. Клепыч, он, собственно, эту позицию придерживается очень давно. Вот сколько я его помню, сколько я его видел раз. Он не является таким либеральным рыночным экономистом. И то, что он озвучил, то, что мы, вернее, видим в пересказе Moscow Times, это абсолютно консервативная такая типичная критика, которую он высказывал, не знаю, в 2018, 2020 и вот теперь в 2026 году. Но действительно, в 2026 году высказывать такую критику в тех тонах, в той тональности, точнее, которую выбрал Клепыч, является уже неприемлемым. И в первую очередь неприемлемым из-за вот некоторого возможного публичного шлейфа, если это куда-то утечет. Ну вот в случае Клепыча это утекло, но я уверен, что на этом совещании людей, которые высказывались достаточно резко о ситуации в экономике страны, очень много. Клепыч попал в данном случае, мне кажется, под удар из-за того, что у него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом с подачи The Moscow Times или еще кого-то, и таким образом добились его отставки. Но ничего принципиального, мне кажется, не произошло. И на самом деле изменения, трактовать какие-то, видеть какие-то изменения от того, от этого кейса с Клепычем внутри финансово-экономического блока или внутри того, что дозволено финансово-экономическому блоку в России, я бы не стал.
1: Ну и Клепыч, кстати, успел некоторые прям конкретные меры предложить вот в этом своем выступлении, в том, на этом самом клубе. И, Вячеслав, вот пользуясь вашей аудиенцией, мне хочется их с вами обсудить. Там много сейчас будет букв, поэтому я попрошу показать скрин из того самого PDF-файла, оказавшегося в распоряжении Moscow Times. Итак, что предлагает Клепыч в условиях того, что цены на нефть исчерпает себя, рост цен на нефть к 2028 году? Переход к стимулирующей денежно-кредитной политике, который предполагает активное снижение ключевой ставки уже в текущем году до 1,5-2% в реальном выражении. Направление части избыточных национальных сбережений в форме золотовалютного резерва на увеличение критического импорта и зарубежной инвестиции, обеспечивающие рост российского экспорта и импорта технологий. До капитализации институтов развития за счет депозитов или суббордов Банка России, урегулирование системы неплатежей, включая конверсию части банковской, дебиторской и кредиторской задолженности в госдолг. Это очень крамольные, очень сложные формулировочки, поэтому мне очень хочется вас попросить их перевести на такой понятный язык обывателя, во-первых. А во-вторых, может быть, стоит пойти от обратного. Что такие меры говорят о проблемах в российской экономике прямо сейчас?
2: Ну, это никакое не кейнсианство. Это абсолютно белоусовская методичка. Человек Белоусов – это бывший главный помощник Путина по экономике. Сейчас это министр обороны. Это человек, который верит в то, что государство может создать какие-то стимулирующие механизмы, что абсолютный бред. В условиях России, где все тонет в коррупции и воровстве, естественно, продажа золота и направление денег в инвестиции, по сути, означает, будут больше покупать китайского барахла и переклеивать шильдики, и ничего это не даст. Что касается денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки, как он говорит, до 1,5-2%, накачивание денег экономики просто вызывает рост цен и ничего больше. Потому что в России ограниченные ресурсы. Россия – это остров, это замкнутая система, которая не сообщается практически с мировой финансовой системой. Если вы просто печатаете деньги, если вы просто их раздаете, у вас сегодня буханка стоит 100 рублей, завтра на 200 рублей. Никакого инвестиционного скачка, никакого роста экономики снижением ставки, естественно, он не получит. Ну и что там еще было? Превращение денег, значит, населения в инвестиционный механизм. Это заблуждение, что есть какие-то деньги в банковской системе. Я об этом постоянно говорю. Люди представляют, что вот есть действительно там десятки триллионов депозитов, вот они где-то лежат в сейфе, надо их пустить на развитие экономики. Этих денег нет, они выданы РЖД, Объединенными строительными корпорациями, кучам компаний, которые никогда эти деньги не вернут. Это уже съедено, это уже потеряно. И сейчас говорить о том, что их можно куда-то направить, ну вы сначала возьмите у РЖД, пусть они вернут 4 триллиона рублей кредитов, которые надавал им банк. Пусть Wildberries вернет 1,5 триллиона рублей, которые надавали им банки.
1: РЖД, а потом... Еще Валбекс, полагаю, уж тем более.
2: Да, сейчас. Да. Или Объединенная строительная корпорация, которая проедает, скинешь им 500 миллиардов, они и 500 миллиардов проедят. Поэтому

0: это все наследие, скажем, вот этого путинского курса на суверенитет, это такой, знаете, вот как Фадеев сказал, бывший, он сейчас уже не омбудсман, по-моему, по правам преклонения, что надо издать учебник по экономике, суверенной экономике, да, что вот мы в России как-то должны экономику строить не так, как вот эти все, начиная с Адама Смита и до, значит, прочих австрийцев и шумпетеров, да, а вот что-то вот нужно абсолютно новое свое придумать, и вот у нас это заработает. Естественно, анализ макроэкономический не вытекает потом в устах даже такого замечательного специалиста по макроэкономике в рецепты, которые работают. И это просто наследие вот этой вот общей такой ситуации, атмосферы, попытки суверенизации любой мысли экономической, научной, отделения ее от мейнстрима. Не более того. Но, окей, я всегда призываю, ну давайте им возможность. Пусть они вот это сделают. Пусть мы посмотрим, какая будет инфляция через год, что будет с пенсиями у пенсионеров. Ради бога, вперед.
1: Ну, еще я хотел обратить внимание, вот у нас это в сюжете тоже прозвучало, что вообще Клепач посоветовал, что, мол, в Кремле не переживать за рейтинги, а вот эти вот макроэкономические показатели, отклонения в процент 2, уж тем более в десятые доли, их совершенно не волнует, поэтому хочется попросить вас прокомментировать. Он сказал, что при текущем статус-кво, то есть война, санкции и так далее, российская экономика вряд ли сможет выйти на темпы роста выше 2-2,5% в год. А с учетом риска новой волны ужесточения санкций, темп роста ВВП в 2027 году может не превысить 1-1,5%. Что это означает на практике? Действительно, в Кремле, да и глазами обывателя, колебания в процент полтора считаются какой-то погрешностью.
0: Нет, ну, во-первых, рост экономики рисуется по указанию Кремля и никакого отношения к реальности не имеет. В России давно спад экономики. Привожу цитату самого господина Клепача. После военного бума, после военного бума 23-24 годов, российская экономика перешла к падению. Резко сократились инвестиции, а гражданские отрасли, промышленность скатились в рецессию. Еще раз, он говорит, что рост какой-то был в 23-24 году. И потом экономика перешла к падению, не к стагнации даже, а к падению. Подождите, если у вас 2 года, 25-26, экономика падает, что абсолютно подтверждает все мои выкладки, я об этом говорю с середины 25 года, о том, что экономика вошла в рецессию в конце 24 года. И больше не то, что не растет или стагнирует, она сокращается, объем ВВП. Дальше все рисуется через дефлятор, через цены, которые берутся каждый раз такие, какие нужно, потому что ну, мы же не верим в инфляцию. Или вы верите? Вы верите в инфляцию 5% в России?
1: Нет, я полагаю, вот. Что...
0: Я думаю, что вы мудрый человек.
1: Очень, да.
0: Так вот, если они берут те же самые цены для того, чтобы посчитать инфляцию, и у них получается 5%, так ровно те же самые цены они берут и для того, чтобы высчитывать ВВП. А ВВП как считается? Вы берете объем произведенных товаров умножить на цены в 2024 году, а потом в 2025 объем товаров умножить на цены. И вопрос, какие цены вы при этом берете? Если вы берете те же самые цены, которые вы используете для инфляции, значит, ваши подсчеты ВВП вранье. И я верю, когда он говорит о том, что российская экономика перешла к падению после роста в 23-24, я верю, это он правду сказал. Когда он говорит, что там 1,5-2%, это неправда. И, кстати, по поводу опросов. Вот знаете, когда журналисты берут интервью у экономистов, они все говорят, а можно вот для народа объясните, что вы тут вот... Вот инфляция, рост, ВВП. А вы скажите, что вот бабушка почувствует или не почувствует? На самом деле Кремль действует абсолютно так же. Ему не важно, что там с экономическими показателями. Вот такой журналист сидит, не надо мне про это ВВП, не надо... Вот бабушка что почувствует? И они замеряют, естественно, реакцию только людей на рост цен. Они видят, как недовольство ростом цен... Они не хотят вообще вникать, а почему это происходит. Они говорят, Эльвира, давай вот, чтобы бабушки не говорили так, как они у нас сейчас говорят. Да? Эльвира говорит, ну это инфляция, это мне нужно зажать денежную массу, мне нужно кредит зажать в экономике. Если я его разожму, если я сделаю ставку 1,5-2%, как говорит значит, главный экономист Веба, вы получите не 100% бабушек недовольных, а 120%. Да? Как бы, ну зачем вам это нужно?
1: На это еще и электный электорат, поэтому, возможно, Путин все время вспоминает про паритет покупательной способности, по которым все можно подрисовать, подкрутить и сделать немножечко поприятнее новости. Но еще отдельно хочется нам сегодня еще одного такого российского экономического слона в комнате обсудить, который, кстати, как раз-таки влияет непосредственно на восприятие обывателем происходящего в стране. Дело в том, что Россию, кажется, накрывает вторая волна дефицита топлива на заправках. Об этом пишет Reuters, некоторые другие издания. Но Reuters, пожалуй, наиболее авторитетное. И по некоторым данным, топливо есть лишь на каждый третий АЗС в стране. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
2: Говорят, типа по Яндексу, по приложению, где Бенз.

0: посмотри, вон там написано, все есть, а тут нет даже дизеля.
1: Новые ограничения на продажу топлива в августе ввели как минимум в 10 регионах России. Очереди появились и на некоторых заправках Москвы и Московской области, сообщает Reuters.
2: Вот, честно говоря, это какое-то полное издевательство с бензином.
1: В первой половине августа после атак украинских дронов в России остановились как минимум 3 крупных НПЗ – Саратовский, Волгоградский и Орский. Последний, по словам губернатора Оренбургской области, прекратит работу минимум на полгода из-за повреждения импортного оборудования. 16 августа топливо в России было на 28% заправок, доступных в приложении «Где-бенз». До полномасштабной войны топливная логистика в России была во многом привязана к локальным поставкам. Крупные и средние НПЗ снабжали определенные регионы, рассказывает независимый нефтегазовый аналитик Борис Оранштейн. Теперь эта ситуация приобрела хаотичный характер, а около 2 миллионов тонн запасов нефтепродуктов, о которых говорят власти, надолго не хватит, пока не спасает и импорт топлива.
3: Россия потребляет в месяц 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Что такое 2 миллиона тонн? 2 миллиона тонн – это 20 дней. Это, по сути дела, ничего. А то, что сейчас поставила Индия 68 тысяч тонн, или там даже Марокко 40 тысяч тонн, это вообще доля процентов, десятые, может быть, даже сотые доли процентов от месячного потребления. Поэтому я бы здесь никакого реального эффекта бы не ожидал.
1: О проблемах с поиском топлива и скачках цен на него в разных городах России вновь рассказывают пользователи соцсетей.
4: 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. 2 дня назад он стоил 71 рубль.
5: Сейчас приехал на Лукойл на трассе. Думал, ладно, на трассе-то точно должно быть, что не в городе. Нету. И когда будет, не знает. Поэтому ощущения странные. Все это надоело, конечно говоря. Честно говоря.
3: В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак ВСУ сохранится, то, с одной стороны, вроде бы заканчивается посевная и сезон отпусков, но, с другой стороны, начинается отопительный сезон. Мы знаем, что в России многие местные электростанции работают на мазуте. Мазут, как мы знаем, тоже один из продуктов нефтепереработки, причем вторичный, а не первичный.
1: Первая волна топливного кризиса застала россиян и жителей оккупированных территорий в конце мая. Тогда украинские дроны начали ежедневно бить по нефтеперерабатывающей отрасли России. Для борьбы с кризисом правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля и разрешило снизить качество переработки, а власти пострадавших регионов устанавливали ограничения на продажу. Новая волна кризиса может привести к более масштабным последствиям, считает Борис Оранштейн.
3: По косвенным данным, объемы перевозок железнодорожных нефтепродуктов в июле возросли в 2 раза. То есть железнодорожные перевозки находятся уже на пределе. И если, как я уже сказал, ситуация с атаками ВСУ сохранится, ну тут можно ожидать коллапс. Мы все время балансируем. Вы можете меня упрекнуть в том, что я говорю о том, что вот еще немножко и будет коллапс. Ну вот совершенно еще чуть-чуть не хватает ВСУ, чтобы этот коллапс сделать реальностью. Это на самом деле даже не от России больше зависит, а от Украины.
1: На прошлой неделе Владимир Путин вышел к людям на заправке в Новосибирске. Судя по выключенному табло, заправить свой кортеж Путину бы не удалось.
6: Плющев не может сказать. Тем продолжим с экономистом Вячеславом Ширяевым. У нас совсем немножко времени остается, но хочется успеть обсудить, что вам видится ключевой проблемой, откуда вторая волна пошла. Может быть, перестройка логистики, которая недоперестроилась. Может быть, непосредственные паузы в работе в НПЗ, которые сейчас начали сказываться. Что-то может быть другое.
7: Нет, просто за 10 дней Украина вынесла столько, сколько она не выносила ни разу за 10 дней. Я устал подсчитывать уже количество мощностей, выбитых с конца июля по 10 августа. Сейчас опять 5 дней мы видим некую паузу, но эксперт совершенно правильно сказал, что в сентябре будет коллапс. Он может быть и раньше, если Украина за последние несколько дней августа вынесет, по сути, оставшуюся 1/3 нефтепереработки,

0: разработки, а по сути 8 заводов повторно посетят дроны, я могу их перечислить: московский, рязанский, уфимский, Пермнефтеоргсинтез, самарский, Танека и Таиф, омский. И если Кириши еще включат, то 9-й. Это, в принципе, за неделю можно сделать. Просто повторно посетить, потому что там где-то 10% еще мощности пыхтит, где-то 30% мощности пыхтит. Но если дополировать, то все. То есть ни импорт, ничто не спасет. Это действительно будет обвал, все остановится в стране. И сейчас судьба России в Киеве решается. Как быстро умертвить этого зверя? У меня есть подозрение, что Украина решила растянуть это удовольствие, потому что она могла бы давно уже закрыть этот вопрос. Видно, стратегия все-таки дойти до той стадии, когда уже речь будет не о перемирии, а о переговорах, а когда уже Россия будет четко признавать, что она проиграла, и она дальше существовать в том режиме, в котором каждый день горят нефтеперерабатывающие заводы, не может.
1: Дилетантский вопрос, но тем не менее не могу его не задать. Чиновники некоторые оправдываются тем, что, мол, ну сезон такой посевный, сбор урожаев, сезон отпусков, больше топлива тратится. Как отделить фактор вот этот сезонный, он действительно имеет место быть, от непосредственных ударов Украины по нефтегазовой инфраструктуре России?
0: Нет, понимаете, всегда есть какая-нибудь сезонность. То у вас сбор урожая, то у вас автомобилисты двинулись на дачу, то у вас отопительный сезон начинается. Я вообще выключаю этот фактор из расчетов. Всегда нужно смотреть только на количество горящих НПЗ в неделю. Если их больше 5, то России осталось меньше месяца. Если их меньше 5, то значит, план Украины в том, чтобы еще поиздеваться над Кремлем.
1: Ну и не могу не процитировать министра энергетики Цивилева, который муж племянницы Владимира Путина, что у него нет проблем при заправке личного автомобиля, потому что машина ездит на дизеле, а он якобы есть везде. Хорошая попытка?
0: Не везде. Дизеля осталось на данный момент от до майских объемов, потому что в мае начались вот интенсивные удары. Я сегодня специально для своего телеграм-канала просчитывал. От общего потребления осталось 65%, 35% не хватает. А если взять уровень производства до мая, то 30,6% сейчас производство дизеля, примерно 80 тысяч тонн в сутки от 260 тысяч тонн, которые были, например, еще в марте.
1: Ну, по всей видимости, какие-то особые министерские заправки посещает господин Цивилев. Ну, повезло ему, что, скажем так, с работой, по крайней мере, пока что. Вячеслав, благодарю вас за этот разговор. Это очень рад вас был видеть в нашей студии. Экономист Вячеслав Ширяев был с нами в прямом эфире. О новых событиях мой коллега Артем Радыгин расскажет вам завтра в это же время. Будем по-прежнему наблюдать за развитием событий с топливным кризисом. Посмотрим, как будут развиваться эти события. Посмотрим то, как это будет сказываться на других и секторах экономики, и секторах обычной жизни россиян, в чью жизнь все больше вторгается война, начатая Владимиром Путиным. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке.

0: Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
1: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
2: А про Горбачева?
1: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
2: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
1: Это да.
2: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
1: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называть, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для

0: любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, даже членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и

0: коллективное руководство и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже неравнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду
0: конец режима.
1: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть по факту они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки

термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть.

0: Социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть, но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Ну, совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что он перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выборов, эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте, на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом?

0: из истории?
1: Российская автократия родилась, так, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц, но частные лица где-то между 96-м и 2000 годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенно связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого

0: генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить сейчас Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, время героев, которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий. Я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
5: Продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
6: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США.

0: 60-х-80-х годов. Все свои исследования Сусягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сусягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
1: Ну, кстати, когда Сусягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сусягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
2: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сусягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сусягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сусягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он с золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
1: Следствие по делу Сусягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сусягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинение по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сусягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
3: Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
4: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сусягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
3: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба. Там. А некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
0: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но Институт США и Канады, в котором работал Игорь Сусягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сусягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны

0: в документах о работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
1: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
2: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
1: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
0: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
3: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
4: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
5: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
6: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сысягин не виновен, ни одного доказательства его

0: вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
1: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
2: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
3: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросный для присяжных, так это?
2: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляют государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных. И он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
1: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
4: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личную личную неприкосновенность и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе, а произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
5: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот и вынужден был эту бумагу подписать.
1: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
6: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года, во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле, приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
7: А кто это они?
6: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортовом.
7: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
6: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
7: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там, на американские спецслужбы. Это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, когда они с вами связываются, общаются?
6: Да нет, в общем.

0: Не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время. Поговорили, его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
1: С тех пор Игорь Сютягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
2: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
3: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Ну, тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок, потому что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный. Потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками. И плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработано и фактически теперь работает без сбоя.

0: героев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутякина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
1: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
2: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась, порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена — это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
1: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
7: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили, а сейчас...

0: Я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
1: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
0: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
1: Ну да.
0: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
1: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
0: Другим, меня... в смысле, не литературой?
1: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
0: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
1: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне
0: нет?
1: кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным вот этим процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
0: Это редкий случай. Как вам это удалось?
1: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
0: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
1: Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
0: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
1: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
0: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
1: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
0: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
1: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в, нек-

0: темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
1: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в голове про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер и его роман «Вычерный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором, и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
0: Нет, это вдохновлен Ульфридой Геленек, наверное, охотью в большей степени. Но не декорация, а какая-то языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, думал много об Геленек, перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
1: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
0: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
1: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
0: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в Гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
1: «Покеткат», да?
0: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
1: Значит, Геленек переплетается со средневековым фэнтези.
0: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся в Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что она мне не понравилась результат.
1: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
0: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
1: Вот этого я не заметил.
0: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
1: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покеткэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
0: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать его второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно

0: не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что как бы спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
1: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
0: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
1: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
0: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
1: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
0: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
1: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
0: Нет, вряд ли.
1: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
0: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
1: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены, и это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
0: Ну, он начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми, и чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
1: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
0: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
1: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
0: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существую.

0: Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны.
1: Думаю, что она существует, конечно.
2: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинализации?

0: чем-то занимался фикшеном. Я говорил о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. Mm-hmm. Читаю сложно. Я довольно много читал нонфикшена и поствоенный немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном иммигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, ну если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на текст и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретных людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тот феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут развить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свои жизни разломанными, и просто почему бы нет, почему бы не трансгрессировать себя через это. То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был каких-то других координатах.

0: и у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая, и власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея «В укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что твоя жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но я не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да. Это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Но тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь. Да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим в последний случай – устраивание туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то так сложилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаюсь.

0: Это продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на...
14: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 18 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 10 человек погибли при российском ракетном ударе по поселку Печенеги в Харьковской области. Российские власти заявляют о рекордном количестве сбитых украинских беспилотников. «Яблоко» намерено продолжить попытки обжаловать свое снятие с выборов в Государственную Думу. Глава ЦИК Алла Памфилова выступила за запрет на участие в выборах россиян, уехавших за границу. Президент США Дональд Трамп угрожает Оману, ведущему с Ираном переговоры об условиях восстановления судоходства в Ормузском проливе. Также сегодня.
15: Мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим.
14: Российский МИД возмущен реакцией Японии на поездку Владимира Путина на остров Итуру. Не менее 10 человек погибли и около 20 пострадали при сегодняшнем российском ударе по поселку Печенеги в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что удар пришелся по людному перекрестку, рядом с которым расположены почта, магазин и жилые дома. Есть пострадавшие и в нескольких других украинских регионах в результате атак беспилотников и авиабомбардировок. При этом российские власти практически каждый день сообщают о все большем количестве украинских беспилотников, атакующих ежедневно российскую территорию. Сотни беспилотников, согласно утверждениям Министерства обороны России и московского мэра Сергея Собянина, сбиваются ежедневно на подлете к Москве и Московской области. Граничащие с Украиной российские регионы также подвергаются обстрелам с применением реактивных снарядов. Как сообщили в понедельник власти Белгородской области, При одном из таких ударов погибли не менее 6 человек. При этом журналисты белгородского телеграм-канала «Пепел» выяснили, что удар был нанесен еще 16 августа. Рассказывает Никита

0: Парфенов, главный редактор этого телеграм-канала, он находится за пределами России.
1: Мы знаем по самому факту ракетного удара о гибели людей. Мы понимаем, что когда люди начинают массово скорбить в социальных сетях в Белгородской области, то есть выкладывают сторис с этими свечами памяти, публикуют какие-то посты, мы понимаем, что там действительно большое количество людей погибло. У нас нет ответа, почему власти так медленно реагируют на это. Возможно, не знаю, выходной день был. Но оно вот так происходит. То есть действительно Пеплу удается узнать что-то раньше. Действительно, люди, помимо этого, существуют различные чаты закрытые, различная коммуникация у людей в приграничье, которую они сами себе как бы выстроили в обход коммуникации с властями, например. Параллельно с тем, то, что в Белгороде существует отключение мобильного интернета и ряд других ограничений, которые не позволяют качественно коммуницировать с людьми. А в Белгороде сейчас обратно стала развиваться история с военной цензурой тотальной. Сейчас, конечно, это в основном все атаки беспилотников и создание некой такой буферной зоны, чтобы лишить российскую армию возможности наступать на Харьковском, Сумском направлениях. К большому сожалению, внутри этой киллзоны, внутри непосредственного огневого воздействия беспилотников в Белгородской области проживает очень большое количество людей в Шебекинском, Грайворонском, Красноярушском, Волоконовском, Валуйском округах. И, соответственно, так или иначе, эти люди становятся жертвами войны.
0: Это был главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парфенов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Киеве заявляют, что целями ударов по российским регионам являются объекты, связанные со снабжением российских войск оружием, топливом и боевым снаряжением. Это прежде всего нефтеперерабатывающие заводы, хранилища, топлива и склады. Практически каждый день приходят сообщения об атаке на очередной склад маркетплейса «Wildberries». Ущерб компании в результате этих ударов – начавшихся месяц назад, может достигать 800 миллиардов рублей. При этом вести бизнес на оккупированных территориях Украины в Донбассе, что Wildberries, что другой крупный российский маркетплейс Озон, долгое время боялись, а теперь оттуда фактически ушли, рассказывает ведущий радио Донбасс Реалии Денис Тимошенко.
2: Зашли Озон и Wildberries на оккупированные территории. Это был целая эпопея, такой сериал. Зайдут они туда, не зайдут на эти территории. Допустим, в марте 2024 года пресс-службе этих компаний «Озон» и «Wildberries» заявили, что они намерены развивать логистику на Дальнем Востоке и в Сибири, а в так называемых ДНР, ЛНР у них нет необходимой инфраструктуры для работы. 2024 год, я отмечу, это прошло уже 2 года после аннексии. В этом году «Озон» появился на оккупированных территориях, и после ударов этими дипстрайками он начал приостанавливать работу в оккупацию. Новость от 17 июля. «Озон» снова временно приостановил работу в Донецке. Ну, а «Wildberries» работал и «Озон» на самом деле, то есть там висели вот эти вот пункты выдачи, было написано «Wildberries», «Озон», но работники непосредственно эти компании туда ничего не везли. Все это везли в Таганрог, и это были партнерские пункты выдачи. Назывались они «Don't Click», «Плюс 7 доставка». Ты заказываешь на «Озоне» или Wildberries, и это приезжает Таганрог, то есть для тебя это выглядит так, как будто тебе привез это Wildberries. Это курьер, просто ты платил, наверное, дополнительно за доставку. И вот сейчас свежая такая новость, что вот зона доставки Донецк-Макеевка, сроки доставки, товар доставляем от 1 до 3 дней после прибытия товара на пункт в Таганрог. Товар забираем с Таганрога 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Исключение холодильники, диваны не доставляем. Вот так это все работало. Кто крайним оказывается? Снова украинцы, которые по разным поводам могут оставаться на оккупированных территориях. Ну и вот сейчас они не могут заказать теперь себе ничего фактически, а вынуждены довольствоваться только тем, что будет в магазинах в этих оккупированных территориях. Да и то не факт, что там что-то сейчас будет, потому что Украина, я так понимаю, плотно взялась за оккупацию, за воду, за электроэнергию, за логистику, за все-все-все. И уже четко сейчас идет коммуникация даже от первых лиц, от того же Роберта Броди, что выезжайте оттуда, там нечего сидеть, там будет становиться только хуже.
0: Это был журналист проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Время свободы. Исполнился уже месяц после оказавшейся неожиданной для очень многих в Украине смены правительства, которую, как убеждены многие политические аналитики, как в самой Украине, так и за ее пределами, президент Владимир Зеленский затеял, чтобы избавиться от набравшего популярность министра обороны Михаила Федорова, вступившего в конфликт с занимающимися

0: занимавшим тогда пост главкома ВСУ генералом Александром Сырским. Увольнение Федорова вызвало массовые протесты по всей Украине. Зеленский предлагал ему вернуться в правительство в другой роли, но тот отказался. В конце концов, Зеленский уволил и Сырского. Прошел месяц, и назначенный исполняющим обязанности министра обороны Украины генерал-майор Евгений Хмара по-прежнему носит приставку ИО, хотя в последнем видеообращении Зеленский назвал его именно министром. Замечу, что по Конституции Украины министром обороны может быть только гражданское лицо. Между тем, в Украине возобновились, пусть и не очень массовые, но активные акции с требованием вернуть пост министра обороны Михаилу Федорову, рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
1: Уже неизменным атрибутом митинга в поддержку Михаила Федорова стали картонки. На них и слова поддержки экс-министра обороны, и требования к Владимиру Зеленскому.
2: И будемо стояти! Стояли! Стоимо! И будемо стоять!
1: Акции в поддержку Федорова начались месяц назад, сразу после его отставки. Митингующие называют экс-министра эффективным менеджером, считают, что Федоров может реформировать ВСУ и усилить дроновые программы украинской армии. Чтобы их требования услышали, митингующие прошлись от арки свободы к офису президента.
3: Прагнемо діалогу з президентом, щоб вийшов до народу і дав відповідь.
1: Сам Михаил Федоров на митинг в його поддержку не прийшов, но дав інтерв'ю ряду іноземних СМІ, в яких прокоментував акції протесту.
4: Я думаю, що
0: у людей отняли надежду, а это самое худшее, что можно сделать по отношению к своему народу. И украинцы выходят на улицы, потому что они хотят понимать, как принимаются решения в государстве, почему надежду, которая появляется, могут так легко забрать. И что нужно сделать для того, чтобы эта надежда вернулась?
1: На протяжении последнего месяца экс-министр обороны не высказывался напрямую против президента Украины. Заявлял даже, что не исключает возможного возвращения на должность министра. Но украинские политологи в такой сценарий не верят. Владимир Фесенко считает, украинский президент дождется, когда ситуация успокоится, и уже потом определится, кто станет следующим министром обороны. Политолог уверен, события последнего месяца показывают, в Украине появился новый оппозиционный лидер.
5: Но, несомненно, сейчас Федоров новая, свежая фигура. Его часть общества, далеко не все, но часть общества воспринимает как нового лидера новой оппозиции. И вот как раз эти протесты, которые сейчас происходят, картонковые майданы и прочее, это все демонстрации новой оппозиционной волны, для которой Федоров стал символическим лидером.
1: Накануне митингующие передали свою петицию офису президента в надежде на ответ. Отставку Федорова Зеленский комментировал месяц назад. Сказал, что уверен, что тот останется в его команде. Однако в каком амплуа будут обсуждать позже.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. Сегодня было опубликовано интервью Михаила Федорова в программе «Face the Nation» американского телеканала CBS, в котором он предсказал скорую роботизацию в армиях разных стран, говорил о необходимости внедрения инновационных технологий в ВСУ. По словам Федорова, баллистические ракеты украинского производства могут начать бить по объектам в России в течение от 3 месяцев до полугода, а вот что Михаил Федоров сказал о перспективах Украины в борьбе с российской агрессией.
4: Я думаю, что
0: благодаря нашей силе, организованности, асимметрии и партнерству с сильными западными странами мы сможем остановить Россию. Война станет для россиян бессмысленной. Они не смогут добиться никаких стратегических целей, а каждый день продолжения войны будет становиться для них все более опасным. Опасным настолько, что Россия в какой-то момент вообще может оказаться на грани распада и глубокого кризиса. И тогда, когда Путин или уже не Путин, когда российская власть поймет, что вопрос уже стоит о самом ее существовании, они остановятся. После этого наступит прекращение огня, а затем мир в Украине. Но до этого, конечно, нас ожидает ад. Сложные времена, множество вызовов и серьезных изменений. Однако в конечном итоге, благодаря мудрости и смелости украинского народа, мы сможем пройти через все это и добиться своего. Свой экзамен за последние 12 лет мы уже сдали. Мы показали, что Украина — это государство, которое продолжает формироваться и движется в очень позитивном направлении к тому, чтобы стать по-настоящему независимым государством.
4: Станет по-справжнему независимым.
0: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Фрагмент его эксклюзивного интервью в программе «Face the Nation», выходящей на американском телеканале CBS и в одноименном YouTube.

0: YouTube-канале. Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на решение Верховного суда о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу и отказ апелляционной коллегии Верховного суда отменить это решение, «Яблоко» будет продолжать обжаловать свое снятие с выборов в вышестоящих инстанциях. Об этом вчера заявил председатель «Яблока» Николай Рыбаков, общаясь с журналистами сразу после того, как апелляционная комиссия Верховного суда отклонила жалобу «Яблоко». Реального судебного процесса по апелляции, по словам Рыбакова, просто не было.
1: Суд не разбирался, не интересовался в сути дела. И мы вообще не уверены, что всегда понимали члены суда, в чем, собственно говоря, разбираемое дело. Но вы понимаете, они понимают, что, по сути, «Яблоко» сняли с выборов за то, что мы за мир и за свободу. А те, кто нас снимает с выборов, за противоположное политическое направление. Но главного мы уже достигли, что во всем мире знают, как много людей в России хочет мира, хочет нормально жить и растить детей под мирным небом в своей стране, в России. Это так будет. И, конечно, не могу не сказать сейчас о наших чувствах, наших сопереживаниях с тем, что сегодня был вынесен приговор Льву Шлосбергу 11 лет и 1 месяц. И, конечно, наши все чувства вместе со Львом и другими политическими заключенными, которые боролись и борются за мир, за то, чтобы не гибли люди. Мы будем продолжать добиваться и использовать все законные возможности для того, чтобы «Яблоко» вернули на выборы и для того, чтобы у граждан нашей страны был мирный, законный и безопасный для них способ проголосовать за мир, свободу и жизнь без страха в России, за заключение соглашения о прекращении огня. Мы в ближайшие дни направим надзорную жалобу в Президиум Верховного суда. Кроме того, есть еще Конституционный суд России.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Напомню, что 27 июля Центральная избирательная комиссия России единогласно голосовала за регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, а вчера в суде представитель ЦИК полностью поддержал вместе с представителем Генеральной прокуратуры снятие этой партии с выборов. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в сегодняшнем интервью радио «Комсомольская правда» выступила за отмену голосования на российских выборах на участках, открытых за рубежом, сославшись на якобы планируемые недружественными странами акции и провокации, которые власти этих стран пресекать не собираются. Памфилова также открыто призвала лишать права голоса уехавших россиян.
2: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. Сделать. Это моя позиция. Вот, смотрите, этот Запад гнилой и лукавый, вживый, простите меня, вот никто не стесняется. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Поэтому я считаю, что не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон.
0: Это была глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Сегодня ЦИК опять единогласно проголосовал за исключение «Яблока» из избирательного бюллетеня, где у этой партии был второй номер. Теперь вслед за первым номером, принадлежащим «Единой России», идет сразу третий. Он в этот раз у ЛДПР. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. МИД России уже пятый день возмущается реакцией Японии на поездку на прошлой неделе президента России Владимира Путина на остров Южно-Курильской гряды Туруп, который Япония считает своей северной территорией. Япония заявила резкий протест. Премьер-министр страны Санае Такаити назвала эту поездку оскорбляющей чувства японцев и ее лично и осложнившей среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений Японии и России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров жаловался, что посла Японии в Москве не удавалось вызвать в МИД в течение нескольких дней. Тот ссылался на занятость и нездоровье и отказался приехать на Смоленскую площадь и в прошлую пятницу, и в этот понедельник.
3: Господин посол славится неуемной энергией. Он прибыл сюда пару лет назад и постоянно где-то

0: кем-то активничает, с кем-то пытается встречаться. Недавно без согласования, даже без информирования нашего министерства, привез какую-то делегацию бизнесменов, непонятно с какой повесткой дня. Вдруг стало выясняться, что под занавес визита какую-то господин посол организовал непонятную рабочую группу, потом они стали отнекиваться. Ну, то есть при такой неуемной энергии то, что человеку стало неважно с точки зрения здоровья, ну, наверное, бывает. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
1: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня посол Японии в Москве Акира Мута все-таки посетил российский МИД, он пробыл там около 20 минут. Напомню, что Япония осудила агрессию России против Украины, оказывает Украине помощь и ввела ряд санкций против российских государственных чиновников, включая и Сергея Лаврова, и Владимира Путина. Время свободы. Сенсацией стало заявление президента США Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News о том, что Соединенные Штаты будут бомбить Оман, если он будет продолжать мешать достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном об условиях судоходства в Ормузском проливе. Позднее, общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп добавил, что недоволен поведением Омана, который, по его мнению, действует в ущерб американским интересам, несмотря на то, что считается союзником Америки и идет на уступки Тегерану, хотя судоходство в Ормузском проливе должно быть свободным. Трамп также сказал, что не собирается продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, подписанного 2 месяца назад. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи вчера заявил, что именно Иран и Оман договариваются об условиях прохода судов через пролив, но другие страны, по его словам, предпринимают злонамеренные попытки этому помешать.
2: Переговоры между Ираном и Оманом идут полным ходом. Продолжается обмен мнениями по тексту совместного заявления, и обе стороны до сих пор продемонстрировали решимость разработать механизм, который отвечал бы их собственным интересам, а также учитывал бы интересы международного судоходства. Некоторые страны предпринимают попытки повлиять на этот процесс. Их злонамеренные и деструктивные действия демонстрируют, что им безразличны мир и безопасность региона. И, по сути, они хотят, чтобы наш регион всегда находился в состоянии конфликта и хаоса. Эти факторы привели к тому, что процесс заключения соглашения несколько затянулся.
1: Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Вчера же Дональд Трамп вновь раскритиковал правительство Южной Кореи, отказавшийся поддержать военную операцию США и Израиля против Ирана. Критике Трамп подверг и других союзников Америки по Североатлантическому союзу. Когда я недавно позвонил президенту Южной Кореи, который мне нравится, я считаю его очень приятным человеком, так вот я позвонил ему и сказал, не хотели бы вы нам немного помочь? Нам вообще-то не нужна помощь с Ираном, но если хотите, помогите нам с Ираном. Он ответил, нет, спасибо. И я сказал, подождите-ка, у вас там 39 тысяч наших солдат, охраняющих вас от Ким Чен Ына, вашего соседа, и вы не собираетесь помочь нам в такой простой военной операции, как в Иране? Это странно. Нет, мы бы предпочли не вмешиваться. Я говорю, а зачем нам вам тогда помогать? Я хочу им помочь, но, знаете, когда спрашиваешь кого-то, хотите нам помочь, а он отвечает, нет, спасибо, при этом мы защищаем их от другой страны и тратим на это миллиарды долларов. Мы тратим миллиарды и миллиарды долларов на защиту не только их, но и других стран. Посмотрите на НАТО. Мы тратим сотни миллиардов долларов на защиту Европы от России. Сотни миллиардов на защиту от угрозы в основном от России, но и от других угроз тоже. А потом они говорят, что не хотят участвовать в охране пролива, откуда им доставляется большая часть нефти. Они получают оттуда половину своей нефти, но и не хотят при этом в это вмешиваться. Зачем тогда мы это делаем? Я всего лишь хочу, чтобы все было по-честному. Это был президент США Дональд Трамп. Напомню, что он распорядился уменьшить масштаб ежегодных совместных учений армии США и Южной Кореи. Трамп заявил, что эти учения слишком дорого обходятся.

0: Лица американскому бюджету, а также являются недружественным жестом в отношении КНДР, с лидером которой Ким Чен Ыном, по словам Трампа, у него сложились дружественные отношения. По мнению Трампа, нынешний режим в Северной Корее не проявляет агрессии. При этом меньше месяца назад президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подробно остановился на быстро развивающемся военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Напомню, что он тогда говорил.
1: Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их оружие, дает им опыт реального применения вооружений. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать. Это был президент Украины Владимир Зеленский.
0: А зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в качестве спецпосланника американского президента побывал с посреднической миссией в Египте и в Израиле. В Египте он встретился с делегацией палестинской группировки «Хамас», считающейся в США и ЕС, и, разумеется, в самом Израиле террористической организацией. Делегацию возглавлял новый лидер «Хамас» Халиль Аль-Хайя. В Иерусалиме Кушнер провел переговоры с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху. Нетаньяху на днях публично отверг план созданного Трампом Совета мира из 15 пунктов по разоружению Хамас и отводу израильских войск из сектора Газа. Тем не менее, в интервью Fox News Джаред Кушнер довольно оптимистично высказался по поводу мирного урегулирования в Газе и перспектив ее восстановления.
2: Это может произойти очень скоро. У нас состоялась отличная встреча в Каире с посредниками, с Хамасом и с Национальным комитетом, новым технократическим палестинским правительством, которое придет к власти после передачи ему контроля. Они подтвердили все свои обязательства по 20-пунктному мирному плану президента Трампа и по 15-пунктной дорожной карте, над которой мы работали с ними последние 4 месяца и в рамках которой они обязуются разоружиться. Сейчас это звучит как нечто невероятное, потому что Хамас вооружился уже давно, и он был ужасной террористической организацией. Но на данном этапе, под давлением всех посредников и Соединенных Штатов, они, похоже, готовы это сделать, и время покажет, будет ли это реализовано. Мы твердо привержены плану восстановления Газы, но мы не позволим восстанавливать Газу, пока не произойдет демилитаризация. Никто не хочет вкладывать больше денег в место, которое так долго находится в плачевном состоянии, если есть угроза, что его опять захватят террористы и разрушат. Мы также не собираемся ограничивать право Израиля на самооборону в случае возникновения непосредственных угроз. Поэтому нам пришлось уточнить, что конкретно это означает. Затем мы рассмотрели соответствующий механизм, а также то, что нам нужно сделать в плане фактического изъятия оружия. И поэтому, если мы будем сотрудничать, мы сможем увидеть прогресс уже через 30 дней, начав, как я надеюсь, изымать часть оружия и засыпав некоторые туннели в течение следующих 2-3 месяцев. Так что прогресс может быть достигнут довольно скоро, но нам необходимо сотрудничество с обеих сторон.
0: Это был спецпосланник американского президента Джаред Кушнер, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу Fox News. Как пишет BBC, в переговорах также участвовали руководители Совета мира. Это болгарский дипломат Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а также представители Египта, Катара и Турции, стран, выступающих посредниками в мирном процессе. Официальных заявлений по итогам переговоров сделано не было. Большинство наблюдателей не разделяет оптимизма Кушнера и высказывает сомнения по поводу того, что Хамас действительно собирается разоружиться, а Бенямин Нетаньяху пойдет на какие-то уступки накануне выборов в Кнессет в октябре. И последняя тема сегодня – некруглая, правда, годовщина официального включения Ринго Стара в состав группы «Битлз». Стар окончательно заменил за ударной установкой группы Пита Беста. Это произошло ровно 64 года назад. Ну, будем считать, что это знаковое для «Битлз» число. Вспомним знаменитую песню этой группы. Музыковед, историк джаза Андрей Гаврилов категорически не согласен с теми, кто считал Ринго Стара слабым барабанщиком. Архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
3: Ну, легенд и мифов много. Что здесь говорить? Можно сказать, например, то, что говорил в свое время барабанщик из Deep Purple Ian Paice. И на вопрос в лоб, считаете ли вы Ринго Старра хорошим ударником, он сказал следующую фразу. Может быть, он и не виртуоз, но он замечательный музыкант. Он всегда был гармоничной частью группы и тонко чувствовал, как лучше сыграть ту или иную песню. Вы знаете, но здесь всегда возникает вопрос, что такое хороший ударник? С моей точки зрения, и вот почему я-то считаю Ринго Старра великим барабанщиком, ударник – это тот, кто держит песню. Это тот, кто не дает ей расползтись, рассыпаться, а совсем не тот человек, который способен выдать 15-минутное соло на одновременно на 15 различных ударных инструментах. Это совершенно другое. Если мне нужно послушать, как человек бьет долго и упорно почему-то громкому, ну, в общем, можно пойти на соседнюю стройку, и там есть отбойный молоток. Ринго Старр играл мелодию на своих инструментах. Он очень тонко чувствовал, что ему нужно и что в этот момент нужно группе. Что касается столь любимых народом барабанных соло, но действительно в песнях «Битлз» их практически нет. Хотя давайте вспомним песню «The End» с альбома «Abbey Road». Вспомним, как она начинается, и посмотрите, как бережно свое соло Ринго Старр передает гитарам.
0: Музыковед, историк джаза Андрей Гаврилов о барабанщике группы «Битлз» Ринго Старре. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, почему после окончания Второй мировой войны многие страны мира решили разработать правила ведения боевых действий. И так возникли нормы международного права, охраняющие объекты всемирного культурного наследия и вообще объекты, важные для общества и культуры. Также я расскажу о том, как Россия нарушает все эти правила и как Украина пытается этому сопротивляться. С вами Александра Вагнер. 70 лет назад, 14 мая 1954 года, большинство стран ООН подписали Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Подтолкнуло мировое сообщество и членов ООН к такому решению Вторая мировая война, а точнее массовые разрушения культурных объектов, которые она принесла. О международных документах, связанных с охраной культурных объектов, рассказывает Дарья Захарова.
1: Вторая мировая война стала наиболее разрушительной в истории, в частности, по количеству уничтоженных зданий и памятников архитектуры. Причина – значительная эволюция вооружений, которая произошла в странах после Первой мировой. Легкие аэропланы на деревянном каркасе, которые применялись странами для авианалетов, сменили во Второй мировой более мощные истребители и бомбардировщики. Это вооружение было способно поражать гораздо большие площади, чем его предшественники, и противники активно этим пользовались. В итоге сама Германия после войны была разрушена не меньше, чем те страны, на которые она нападала.

0: Почти весь немецкий Гамбург был уничтожен. В Кёльне, Дрездене и Франкфурте пострадало более половины зданий. В среднем в Европе были разрушены около трети зданий. В некоторых городах разрушения были гораздо масштабней. Например, после Варшавского восстания 1944 года в Польше гитлеровская Германия уничтожила более 85% исторического центра города. Страны Оси бомбили огромное количество культурных объектов. Акрополь в Греции, галерея Уффици в Италии, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Вестминстерское аббатство в Великобритании и многое другое. Сразу же после войны была учреждена ЮНЕСКО, подразделение ООН по вопросам культуры, которое в частности разработало Всемирный список культурного наследия. Почти 10 лет спустя была подписана Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Рассказывает профессор кафедры ЮНЕСКО Ньюкаслского университета и президент международной организации «Голубой щит» Питер Стоун.
1: Гаагская конвенция была написана людьми, которые пережили две мировые войны и видели, как разрушение культурных ценностей сказалось на населении, пострадавшем от этих двух мировых войн во всем мире.
0: Рассказал Питер Стоун. Подписанная странами конвенция в первую очередь была призвана защитить от разрушения различные культурные объекты в случае будущих войн. Это археологические памятники, музеи, библиотеки и, как определяет конвенция, другие группы зданий, которые представляют исторический или художественный интерес. Конвенция подчеркивает, что под защиту попадают не только здания, но и так называемые движимые объекты. Это произведения искусства, рукописи, книги и другие предметы, представляющие культурный интерес. Продиктована эта мера также могла быть спецификой Второй мировой войны. Например, Третий рейх преследовал так называемое дегенеративное искусство не только в самой Германии, но и в странах, в которые он вторгался во время Второй мировой войны. Вне закона оказывались в основном представители авангардизма, которых нацисты обвинили в пропаганде так называемого еврейского большевизма. Так в оккупированных Австрии и Франции были уничтожены десятки работ Густава Климта, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других известных художников, попавших в немилость Рейха. Конвенция призывает стороны войны к бережному отношению к культурным объектам, причем следовать ее положениям должны как нападающие, так и атакуемые стороны. Страны сами обязаны принимать меры по защите своих культурных объектов в случае нападения и потенциального физического урона. Движимые культурные объекты, например, картины, по конвенции следует эвакуировать в безопасные места. Для защиты же недвижимых культурных объектов страны должны принять меры, снижающие риски пожара или обрушения при атаке. Это дополнительное укрепление зданий и повышенная пожарная безопасность. Атакующая же сторона должна воздержаться от каких-либо атак, которые могут повредить движимому или недвижимому культурному наследию. Кроме того, стороны войны должны создать в рядах своих вооруженных сил специальные подразделения, ответственные за защиту культурных объектов. «Культурные объекты принадлежат всему человечеству», – резюмирует конвенция, «поэтому их уничтожение – потеря не только для отдельной страны, а для всего мира». Сама конвенция не имеет юридической силы, а нацелена в большей степени на предотвращение будущих потерь. На сегодня ее ратифицировало 136 стран мира. В основном члены ООН, в том числе Советский Союз, правопреемницей которого провозгласила себя Россия. Однако единицы следуют конвенции в полной степени, отмечает Питер Стоун.
1: Ни одна страна мира не хочет планировать наихудший сценарий. Так происходит по всему миру. Поэтому добавление вопроса защиты зданий в систему плана действий в случае войны слишком много и слишком дорого. Более того, страны всегда думают, что с нами этого никогда не произойдет, поэтому не нужно вообще это решать. Так думали украинцы или палестинцы. Афганцы не верили, что Талибан возьмет под контроль Афганистан ни в одном из тех случаев, когда это происходило. Поэтому люди просто не хотят принимать тот факт, что война может прийти к ним.

0: that war might be coming to them.
1: Рассказывал Питер Стоун. При этом разрушение культурных объектов во время войны является военным преступлением. В 1998 году это зафиксировал Римский статут Международного уголовного суда. В Гааге уже прошли некоторые трибуналы и процессы по обвинению стороны агрессора в разрушении культурных объектов. В 2005 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил к 7,5 годам заключения сербского военачальника Павла Стругара. Он был одним из командующих осады хорватского Дубровника во время Хорватской войны за независимость. Трибунал постановил, что в декабре 1991 года, когда сербские военные обстреливали Дубровник, был значительно поврежден его исторический центр, который находился в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Стругар, по мнению трибунала, имел полномочия предотвратить разрушение центра города и дать солдатам команду не стрелять по культурным объектам. Однако он этого не сделал. Более того, как подчеркивает обвинительное заключение, после обстрела Дубровника, разрушившего около 116 исторических зданий, Стругар не предпринял никаких попыток разобраться с виновными. В 1996 году 4 НКО создали «Голубой щит» – сеть организаций по защите культурных объектов во время военных конфликтов и стихийных бедствий. «Голубой щит» проводит тренинги по защите культурных объектов в случае конфликта не только с правительствами стран, но и с различными международными организациями, которые соприкасаются с войной. Например, НАТО активно сотрудничает с «Голубым щитом» и совместно разрабатывает планы по охране культурных объектов во время войны. Разрушение культурных объектов может повлечь эскалацию войны, поэтому так важно их защищать. Отмечает президент «Голубого щита» Питер Стоун.
2: Например, вторжение в Ирак в 2003 году. США и коалиция не запланировали никаких мер для защиты культурных объектов Ирака на период вторжения. Солдатам не было дано приказов по защите культурных объектов. Как следствие, Национальный музей был разграблен, Национальный архив был разграблен, Национальная библиотека была разграблена, многие археологические памятники были повреждены. Растущее напряжение в стране достигло пика в 2006 году, когда была подорвана мечеть Аль-Аскари, важнейший центр ислама суннитского толка в мире. Это, в частности, привело к затяжной гражданской войне в Ираке.
1: Рассказал Стоун. Представители «Голубого щита» неоднократно посещали Украину после полномасштабного российского вторжения. Обе страны ратифицировали Женевскую конвенцию. Тем не менее, по данным ЮНЕСКО, в ходе российского вторжения пострадало более 450 культурных объектов. Среди них исторический центр Чернигова, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, мемориальный центр Холокоста Бабий Яр в Киеве и другие культурные объекты. Кроме того, значительное количество экспонатов музеев было разграблено во время российской оккупации. Например, в Херсоне, который около 8 месяцев находился в российской оккупации, в местном художественном музее пропало около 100 картин, причем часть из них позже появилась в различных коллекциях оккупированного России Крыма. И «Голубой щит», и ЮНЕСКО не раз призывали Россию следовать Женевской конвенции и не обстреливать культурные объекты. Например, в декларации ЮНЕСКО 2023 года члены организации, цитата, призывают Российскую Федерацию в полной мере соблюдать международное гуманитарное право, включая ее обязательства, вытекающие из Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Декларация также напоминает России, что уничтожение культурных объектов на войне в Украине – военное преступление. Но в целом, в сравнении с другими военными преступлениями, такими как убийство и депортация людей, разрушение культурных объектов в Украине сейчас не стоит во главе международного права, поскольку эти последствия более обратимы, комментирует профессор международного права Митцеллского университета Уильям Шабас.
3: Исторический центр Варшавы был разрушен немцами в 1944 году, но его восстановили. Как новенький, даже лучше. Посмотрите на собор Парижской Богоматери. Там, конечно, была не война, а пожар. Но, тем не менее, он станет лучше, чем прежний, потому что теперь там системы пожаротушения, подъемники для людей с ограниченными возможностями, и все окажется совершенно новым и отполированным. Во многих других случаях культурные объекты на самом деле можно восстановить. Это не катастрофично, когда они уничтожаются.
1: Отметил Уильям Шабас.
4: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые разработаны для защиты культурных ценностей и объектов всемирного наследия во время войны. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Старый мост в Мостаре, разрушенный в 1993 году во время войны в Югославии, неоклассический дворец труда в Харькове, получивший значительные повреждения во время продолжающейся войны России против Украины, крепость Аль-Кахира в Таизе, частично разрушенная в 2015 году во время военной операции в Йемене. Эти и другие исторические архитектурные памятники упоминаются в докладе «Уничтожение культурного наследия. Последствия использования оружия взрывного действия в вооруженных конфликтах и меры по усилению защиты». Доклад подготовили для участниц политической декларации об усилении защиты гражданских лиц от гуманитарных последствий применения оружия взрывного действия в населенной местности. Этот документ был подписан в ноябре 2022 года, через несколько месяцев после начала агрессии России в Украине. В списке подписавших декларацию есть страны Европейского Союза, США, Великобритания, страны Южной Америки, Африки и Азии, но нет России. Именно ущерб от российских обстрелов культурному, архитектурному, историческому наследию Украины чаще других упоминается в документе. К середине апреля декларацию подписали 86 стран мира. Все они начали разрабатывать правила, которых будут придерживаться чиновники и вооруженные силы в случае конфликтов. Представитель гуманитарной организации Human Rights Watch в Украине Ксения Квитко говорит, что современные войны имеют совсем другой характер, чем это было в прошлом. Поэтому декларация, хотя и имеет политический характер, принималась для того, чтобы расширить те нормы международного права, которые регулируют способы ведения боевых действий.
5: В данном случае мы говорим о политике и практике, и их имплементации в национальное законодательство. Например, это могут быть как превентивные меры, так и меры, которые применяются уже после того, как определенные культурные объекты были повреждены. Превентивные — это когда мы принимаем протоколы защиты определенных объектов, протоколы, по которым должна применяться эвакуация ценностей, которые находятся в этих объектах. Дальше уже меры реактивные, когда что-то произошло, это мы говорим о допуске экспертов на место, как должны проводиться работы, устраняющие последствия, таким образом, чтобы не повредить эти объекты культурного или исторического наследия. Дальше, если мы говорим о параграфе 3.1, это о тренингах военных, национальных армий. Это о том, чтобы военные понимали определенные ограничения применения оружия взрывного действия в городах, в населенных пунктах, где есть очень много гражданского населения, чтобы они понимали, какие места должны быть защищены. Страны, в принципе, воюющие армии, не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия, особенно в населенных пунктах, потому что это имеет значительный эффект на гражданское население и на объекты, которые используют гражданские.
4: Если я правильно понимаю, то причиной возникновения и доклада, и декларации это, конечно, была война в Украине, хотя в докладе приводится несколько примеров и других войн. Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие примеры подобного использования негуманного оружия приводятся в этом документе.
5: Доклад публикуется, и цель — это промониторить использование деклараций вот этих стран, которые подписали, и, конечно же, привлечь новые страны, чтобы они увидели, какой эффект происходит от этого вида оружия, использования его, и, соответственно, также приняли для себя то, что подписание такой декларации является важным. В докладе, например, Украины, но также имеются примеры из Газы, из Йемена. В случае Украины мы использовали 5 мест, очень важных культурных, исторических мест для Украины

и украинцев. Хочу сказать, что они имеют не всегда национальное значение. Они могут даже иметь локальное значение, то есть для определенного города, для определенного сообщества людей. Но все они очень важны с точки зрения

0: собор в Одессе. И на вот этих конкретных 5 примерах мы показываем важность того, как использование оружия взрывного действия с большим радиусом поражения влияет на объекты, которые важны. Важны не так, как исторические объекты, но как объекты, которые являются частью идентичности людей, которые проживают на местности или в стране. Это определенные объекты, которые несут в себе связь между разными поколениями, между разными людьми, но они являются для них общими. И разрушая эти объекты, вот один из интервьюеров, с которыми мы разговаривали в Харькове, местный архитектор, он говорил о том, что разрушая такие объекты, теряется связь с местом, и эту связь тяжело восстановить.
1: Почему решили сосредоточиться именно на культурном наследии? Ведь декларация говорит о применении оружия взрывного действия в общем, да, шире, и о защите именно гражданского населения. Почему вы решили сосредоточиться на объектах культурного и исторического наследия?
0: Очень важно всегда говорить о том, что использование такого вида оружия оказывает непоправимый эффект на гражданское население. И вот на примере Украины мониторинговая миссия по правам человека ООН зафиксировали с начала войны России против Украины больше чем 30 тысяч ранений среди гражданского населения, и 27 тысяч из них в результате использования оружия взрывного действия. И среди 10 тысяч смертей 9 в результате оружия взрывного действия. То есть мы всегда говорим о том, какое ужасающее действие оказывает использование такого оружия на гражданское население. Просто в данном случае скорее мы хотели использовать исторические культурные объекты как один из элементов того, каким образом влияет этот вид оружия на историю, историю страны, историю людей, которые проживают на территории. То есть это еще один из элементов показать ужасающее влияние на такие объекты. При всем при этом влияние, например, на гражданское население мы показывали на примере нашего недавнего доклада про первые месяцы войны в Украине и то, как Россия наступала на Мариуполь. Тогда она очень широко использовала именно такие виды оружия, и мы очень много написали о эффектах, которые произошли в Мариуполе в результате такого использования.
1: Я обратила внимание, что среди 86 подписантов декларации нет стран, которые наносят этот ущерб. Там нет ни России, ни Объединенных Арабских Эмиратов. Я имею в виду, сейчас перечисляю страны, случаи применения оружия против исторического наследия были зафиксированы и в вашем докладе. Пытались ли вы с этими странами каким-то образом взаимодействовать? Обращались ли к ним, чтобы они тоже подписали эту декларацию?
0: По примеру наших любых докладов, которые мы делаем, в случае, вот могу сказать, России, мы всегда пытаемся уточнить информацию, мы всегда отправляем письма, мы всегда отправляем запросы. Мы, к сожалению, не получаем ответ от правительства Российской Федерации, но это не означает, что мы не должны продолжать говорить о том, что ее военные делают, и мы не должны продолжать говорить публично о том, что эти страны и другие страны тоже должны присоединиться к декларации. Мы будем обязательно, и этот доклад, он публично и очень широко будет распространяться. И мы надеемся, что привлечение внимания к тому, что, с одной стороны, происходит в Украине и в других странах, в какой-то момент оно сможет дать эффект, и, возможно, эти страны присоединятся. К сожалению, мы не получаем ответ на наши письма, когда мы их отправляем правительству России.
1: Какие меры предлагается принять странам-участницам для того, чтобы не повторялось ни уничтожение культурного наследия во время боевых действий, не применялось оружие взрывного действия в густонаселенных районах, и это не приносило бы ущерб гражданскому населению?
0: Приводя все примеры

0: которую мы приводим в нашем докладе, мы говорим о трех конкретных этапах, которые страны могут сделать, имплементируя эту декларацию. Во-первых, подписать ее, да, если они еще не подписали. Второе — это интерпретировать и использовать ее дух, то есть ее рамку у себя в национальном законодательстве или в соответствующих нормативно-правовых актах. Что это означает? Это означает определенные протоколы. С одной стороны, собрать данные о том, какие объекты вообще есть в стране, которые должны быть защищены, то есть какие объекты исторического, культурного значения должны защищаться согласно духу этой декларации. Для этого может быть использовано в том числе и 3D-моделирование, современные технологии, создание базы таких объектов. Дальше создание определенных политик, протоколов того, как сотрудники, или если мы говорим о музеях, должны действовать в случае, если придется эвакуировать объекты. То есть определенные протоколы, определенные практики. И дальше, если это произошло, то тоже, например, понимание того, какие службы должны выезжать на место, как проводить уборку этой территории. Знаете, у нас был даже один интересный момент. Мы разговаривали с архитектором харьковским, и он нам рассказывал, что в принципе, когда происходит обстрел, приезжают местные службы и начинают уборку. И если мы говорим о каком-то историческом объекте, то они могут, убирая, забрать какие-то элементы, например, фасада, какие-то элементы и важную часть этой структуры или этого дома или музея поврежденного, и потом этот элемент вообще, в принципе, могут не найти, потому что дворники могут, например, его забрать или его почистить. То есть государство должно понимать или должно прописать и в практиках, или в законодательстве, каким образом можно сохранить так, чтобы реконструкция дальнейшая происходила легче, то есть чтобы не забирали вот эти вот элементы. Ну, это как один из элементов этой политики. А дальше, конечно же, это обучение военных. Понимать, что такие объекты не должны подвергаться и, соответственно, что обстрел населенных пунктов не должен происходить таким типом оружия, потому что страдают и гражданские, и гражданские объекты. Должны понимать, каких людей они могут допускать к месту экспертов для того, чтобы они зафиксировали повреждения и дальше смогли легче восстанавливать эти объекты. И дальше, как обмениваться данными. Ну, то есть вот обучение военных — это важная часть имплементации на практике. И, в принципе, дальше это составление вот таких вот листов, обмен данными между разными воюющими, в том числе сторонами, о том, какие объекты защищены и почему они являются такими, которые не должны быть повреждены в результате военных действий.
1: Рассказывала Ксения Квитко, представитель Human Rights Watch в Украине. Именно эта организация совместно с экспертами и подготовила доклад об оружии взрывного действия, в котором рассматривается не только немедленный ущерб памятникам культуры, то есть материальный, но и последствия разрушения объектов для общества и будущих поколений. Это был 6-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о казни фотографа Макса Левина в лесу под Киевом во время российской оккупации части Киевской области. Расследование убийства Левина инициировал его друг, французский военный корреспондент и документалист Патрик Шавель, а также глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фроже. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
10: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
11: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
12: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: уволен за правду. Главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач рассказал о стагнации российской экономики. Теперь он бывший главный экономист ВЭБ.РФ.
1: У него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом.
2: Честно говоря, это какое-то полное издевательство.
0: Снова в очередь на заправку. В России вторая волна топливного кризиса, пишет Reuters.
3: В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак ВСУ сохранится...
0: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Один из ведущих экономистов в России, Андрей Клепач, уволен из госкорпорации. Он рассказал о проблемах в российской экономике. Сравнил ее и с общемировой, и с украинской, не в пользу российской, и потерял рабочее место. Правду говорить легко и приятно, но в Кремле предпочитают хорошие новости. Едет, скажем, на поклон в Москву, к Путину, почти как за ярлыком на княжение, глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Начать обязательно нужно с хорошего. Она поблагодарила Путина за указ о праздновании столетия округа. Все в регионе, говорит, теперь так рады.
4: И вы знаете, какой всплеск был воодушевления у жителей, вот вы знаете, от оленеводов до нефтяников, потому что для нас округ – это большая надежда и большая гордость.
0: От оленеводов до нефтяников. Все труженики тыла благодарят за указ праздновать. Но год был непростой, это видно по сократившимся налоговым поступлениям в регионе. Зато, продолжает глава субъекта федерации, каждый десятый мужчина в ее регионе ушел на фронт. Какой же из этого экономический вывод, спросите вы и спросят Владимира Путина.
4: Знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину. Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
5: Финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие есть.
4: Да, конечно. Да.
0: Деньги, мол, есть на ваши уходящие на фронт семьи. Почему же так ревностно реагируют российские власти на мягкие намеки от лояльных экономистов, мол, война ваша слишком дорого обходится стране, даже сугубо экономически? И что же такого крамольного сказал Клепач? Расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
6: В главном госбанке Кремля спрогнозировали поражение России в экономической войне на истощение с Западом. Новость с таким заголовком вышла в издании Moscow Times в середине августа. Главным героем публикации стал экономист Андрей Клепач, который работает в корпорации развития ВЭБ.РФ. Его цитаты широко разошлись, однако оказались вырваны из контекста.
7: «Что бы мы ни делали с нашей экономикой, она выживет. В этом смысле критической точки с точки

0: зрения экономики нет.
1: В основу публикации легло выступление Клепача на Никитском форуме. Аналитик хоть и прогнозирует ухудшение финансовой ситуации, но не говорит о полном крахе экономики. При этом он отмечает, что сухие макроэкономические показатели высшее руководство страны не волнуют. Вместо этого Кремль реагирует на рейтинги.
0: Из того, о чем я могу судить, тревога определенная там есть. И она нарастает. Опросные данные из моего опыта участия в разных закрытых мероприятиях для них более чувствительны, чем макропоказатели.
1: Да, эксперт уверен, что Россия проигрывает в противостоянии на истощение. Однако, как говорится, не все так однозначно.
0: Проблема, скорее всего, в том, что мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Как бы это ни неприятно было и мне самому.
1: Главным противником, по его мнению, остается Украина. Национальная система этой страны, так же как и российская, выдержала удары и рухнуть не может. Причина – финансовая помощь Запада. Однако главная беда, ожидающая Россию, не кризис и не военное поражение, а социальное расслоение, считает Клепач.
0: По моему мнению, экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис. Причем тогда, когда его никто особо не ожидает. Но никто не ожидал, я напомню, и февральскую революцию. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что мы не доживем, но дожил уже через несколько месяцев.
1: В своем выступлении на форуме спикер называет положение дел в стране уникальным.
0: Наша денежно-кредитная политика уникальна. Мы воюем, тратим кучу денег на оборонку, зажимаем экономику, особенно гражданскую, дороговизной денег. И других исторических примеров такой политики в военное время нет.
1: Спустя два дня после публикации Moscow Times Клепач снова стал героем новостей. Его уволили из веба. Источники издания The Bell утверждают, что глава ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сделал это после звонка сверху. Эксперт берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко прокомментировала ситуацию в подкасте «Медузы».
2: Что самое важное, Клепач указывает на спад инвестиций. И, собственно говоря, проблема со спадом инвестиций в том, что провальный 2026 в инвестиционном плане – это провальный 2027. Ну и, соответственно, дальше. То есть все, что не потрачено сейчас с точки зрения инвестиций – это отсутствие выпуска в будущих периодах. То есть это отсутствие роста дальше.
1: Высказывания Клепача хоть и звучат критически, однако он не оппонировал власти, а скорее пытался указать на существующие проблемы. Клепач проработал главным экономистом ВЭБа последние 12 лет, а до этого отвечал за макроэкономический анализ в Министерстве экономического развития. Однако после увольнения он вряд ли сможет уйти в частный сектор. Александра Прокопенко уверена, что ему не позволят это сделать силовики.
3: А в студии «Радио Свобода» экономист Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: В вашем телеграм-канале вы назвали Клепача самым авторитетным специалистом по макроэкономике в России. Ну, казалось бы, это же такой кадровый выстрел в ногу со стороны Шувалова увольнять такого специалиста. Вот что же, на ваш взгляд, поставило его перед таким нелегким выбором?
4: Страх. Он дико испугался, Шувалов, потому что дело не в конкуренции за место Клепача. Это не то место, за которое борются какие-то бульдоги под ковром. За место Шувалова очень много людей, потому что ВЭБ – это распределитель последних остатков, которые есть еще там на донышке ФНБ, на донышке бюджета, и очень многие люди хотят сковырнуть Шувалова. Я вообще думаю, что рано или поздно его сковырнут, потому что не воспользоваться таким пасом просто невозможно. Нужно пользоваться тем людям, которые хотят. Но то, что сказал Клепач, это настоящая сенсация, потому что вот я не согласен с сюжетом, который мы увидели, видели с высказываниями о том, что он предсказал некое социальное расслоение, а не кризис. Нет, он предсказал именно кризис, социальный кризис. Он не говорит, что экономика перестанет существовать. Никогда экономика не перестает существовать. Даже в Зимбабве, даже на кокосовых островах есть экономика. Обмен кокосов на песочек на ракушке. Это тоже экономика. Она никогда не исчезнет. А вот он сказал про кризис. Но самое главное, я еще раз процитирую бывшего главного экономиста ВЭБа. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там, в Украине, все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки.
3: Но он при этом сказал, что у нас в России, я имею в виду с его позиции, в России не рухнет тоже.
4: Это не как еще бы, раз, не он сказал, что социальный кризис. Нет. Вот мы столкнемся с социальным кризисом, который непонятно, когда произойдет. Он в любой момент может произойти. И он сказал, что мы можем сейчас его не видеть. Так же, как Ленин в 16-м году не видел революции. Ленин в 16-м году, говорит главный экономист,

0: из бывшей, не мог поверить то, что он доживет до революции, до кризиса государственной системы Российской империи. Но она случилась через несколько месяцев. Зачем этот человек упоминает такую аналогию историческую? Несколько месяцев прошло, и все рухнуло. Так вот, он считает, что мы находимся в той же точке, когда мы, понимая, что это произойдет, думаем, что мы не доживем. Но зачем ты про Ленина говоришь, который через несколько месяцев это увидел? На самом деле, если убрать всю шелуху с этих цитат, с прямых цитат, и посмотреть, что он хочет сказать и что он говорит, мы увидим абсолютно неожиданное суждение человека, который, еще раз повторю, в макроэкономике понимает абсолютно все. Я не случайно указал именно на его статус главного авторитета по макроэкономике. Это не просто какой-то теоретик, который занимается микроэкономикой, пишет статьи научные. Это человек, который понимает, как устроена система. И этот человек, который понимает, заявляет, что Украина выдержит, что мы не победим Украину, что за Украину весь Запад, силы не равны и так далее. Можно, конечно, по конкретным цитатам идти, но просто я в своем YouTube 20 минут по конкретным цитатам шел и разбирал, что он конкретно сказал. И сам заголовок, который я в свой видеоматериал поставил, фразу «Веб, двоеточие, нам не победить в войне», это, по сути, главное, что он сформулировал. Поэтому я взял на себя смелость поставить заголовок не прямую цитату, а то, что он, по сути, сказал. И мне некоторые говорят, зачем ты написал, что это веб? Это сказал главный экономист веба, а не веб. Слушайте, он на официальном мероприятии, представляя веб, заявил вот именно это.
1: От этого имени, получается.
0: Да, от имени веба, да. Он заявил о том, что Россия не выиграет войну, конкуренцию по ресурсам.
1: Ну и получается, именно это как раз-таки в теории могло поставить под удар самого Шувалова, будучи как бы его непосредственным начальником. И перед эфиром мы поговорили с политологом Михаилом Комином вот о тех самых вот подковерных играх. Что это вообще могло быть? Как же так получилось? Вот. И Комин отметил, что такие экспертные собрания вообще дело не хитрое, довольно частое. Там вполне себе можно услышать критику текущего экономического курса. И Комин не исключает, что Клепач мог стать жертвой подковерных интриг.
2: Это абсолютно рутинное совещание, где эксперты, приглашенные люди и не являющиеся на самом деле public servants, не являющиеся государственными служащими, могут честно высказывать позицию, которую они думают. Туда приглашаются люди, в том числе разных как бы таких экономических взглядов. Вот Клепач, он по своим взглядам, позициям того, как нужно развивать экономику, он гораздо ближе, например, к Белоусову, чем к Силуанову, да? Он такой не рыночник. Вот Силуанов с Набиуллиным предпочитают использовать такие жесткую кредитно-финансовую политику для того, чтобы стабилизировать курс и выровнять на самом деле рыночное приложение игроков. Да, это такая жесткая монетарная политика. Вот Клепач, как и Белоусов, они относятся к такому, к большему кейнсианству, да. Понятно, что там это не совсем кейнсианство уже, а некоторая его трансформация, но они предпочитают и считают нужным развивать экономику через большие государственные инвестиции, через ослабление банковского регулирования и через большие объемы кредитования, да. Вот это их такая принципиальная позиция. Клепач, он, собственно, эту позицию придерживается очень давно. Вот сколько я его помню, сколько я его видел раз. Он не является таким либеральным рыночным экономистом. И то, что он озвучил, то, что мы, вернее, видим в пересказе Moscow Times, это абсолютно консервативная такая типичная критика, которую он высказывал, не знаю, в 2018, 2020 и вот теперь в 2026 году. Но действительно, в 2026 году высказывать такую критику в тех тонах, в той тональности, точнее, которую выбрал Клепач, является уже неприемлемым. И в первую очередь неприемлемым из-за вот некоторого возможного публичного шлейфа, если это куда-то утечет. Ну вот в случае Клепача это утекло, но я уверен, что на этом совещании людей, которые высказывались достаточно резко о ситуации в экономике страны, очень много. Клепач попал в данном случае, мне кажется, под удар из-за того, что у него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом с подачи The Moscow Times или еще кого-то, и таким образом добились его отставки. Но ничего принципиального, мне кажется, не произошло. И на самом деле изменения, трактовать какие-то, видеть какие-то изменения от того, от этого кейса с Клепачем внутри финансово-экономического блока или внутри того, что дозволено финансово-экономическому блоку в России, я бы не стал.
1: Ну и Клепочка, кстати, успел некоторые прям конкретные меры предложить вот в этом своем выступлении, в том, на этом самом клубе. И, Вячеслав, вот пользуясь вашей аудиенцией, мне хочется их с вами обсудить. Там много сейчас будет букв, поэтому я попрошу показать скрин из того самого PDF-файла, оказавшегося в распоряжении

0: Moscow Times. Итак, что предлагает Крепыч в условиях того, что цены на нефть исчерпает себя, рост цен на нефть к 2028 году? Переход к стимулирующей денежно-кредитной политике, который предполагает активное снижение ключевой ставки уже в текущем году до 1,5-2% в реальном выражении. Направление части избыточных национальных сбережений в форме золотовалютного резерва на увеличение критического импорта и зарубежных инвестиций, обеспечивающие рост российского экспорта и импорта технологий. До капитализации институтов развития за счет депозитов или суббордов Банка России, урегулирование системы неплатежей, включая конверсию части банковской, дебиторской и кредиторской задолженности в госдолг. Это очень крамольные, очень сложные формулировочки, поэтому мне очень хочется вас попросить их перевести на такой понятный язык обывателя, во-первых. А во-вторых, может быть, стоит пойти от обратного. Что такие меры говорят о проблемах в российской экономике прямо сейчас?
1: Ну, это никакое не кенсианство, это абсолютно белоусовская методичка. Человек Белоусов – это бывший главный помощник Путина по экономике, сейчас это министр обороны. Это человек, который верит в то, что государство может создать какие-то стимулирующие механизмы, что абсолютный бред. В условиях России, где все тонет в коррупции и воровстве, естественно, продажа золота и направление денег в инвестиции, по сути, означает, будут больше покупать китайского барахла и переклеивать шильдики, и ничего это не даст. Что касается денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки, как он говорит, до 1,5-2%, накачивание денег экономики просто вызывает рост цен и ничего больше. Потому что в России ограниченные ресурсы. Россия – это остров, это замкнутая система, которая не сообщается практически с мировой финансовой системой. Если вы просто печатаете деньги, если вы просто их раздаете, у вас сегодня буханка стоит 100 рублей, завтра на 200 рублей. Никакого инвестиционного скачка, никакого роста экономики снижением ставки, естественно, он не получит. Ну и что там еще было? Превращение денег, значит, населения в инвестиционный механизм. Это заблуждение, что есть какие-то деньги в банковской системе. Я об этом постоянно говорю. Люди представляют, что вот есть действительно там десятки триллионов депозитов, вот они где-то лежат в сейфе, надо их пустить на развитие экономики. Этих денег нет, они выданы РЖД, Объединенными строительной корпорации, кучам компаний, которые никогда эти деньги не вернут. Это уже съедено, это уже потеряно. И сейчас говорить о том, что их можно куда-то направить, ну вы сначала возьмите у РЖД, пусть они вернут 4 триллиона рублей кредитов, которые надавал им банк. Пусть Wildberries вернет 1,5 триллиона рублей, которые надавали им банки.
0: РЖД просит еще, Валдис, полагаю, уж тем более.
1: Да, да. Или Объединенная строительная корпорация, которая проедает, скинешь им 500 миллиардов, они и 500 миллиардов проедят. Поэтому это все наследие, скажем, вот этого путинского курса на суверенитет, это такой, знаете, вот как Фадеев сказал, бывший, он сейчас уже не омбудсман, по-моему, по правам предпринимателя, надо издать учебник по экономике, суверенной экономике, да, что вот мы в России как-то должны экономику строить не так, как вот эти все, начиная с Адама Смита и до, значит, прочих австрийцев и шумпетеров, да, а вот что-то вот нужно абсолютно новое свое придумать, и вот у нас это заработает. Естественно, анализ макроэкономический не вытекает потом в устах даже такого замечательного специалиста по макроэкономике в рецепты, которые работают. Это просто наследие вот этой вот общей такой ситуации, атмосферы, попытки суверенизации любой мысли экономической, научной, отделения ее от мейнстрима. Не более того. Но, окей, я всегда призываю, ну давайте им возможность. Пусть они вот это сделают. Пусть мы посмотрим, какая будет инфляция через год, что будет с пенсиями у пенсионеров. Ради бога, вперед.
0: Ну, еще я хотел обратить внимание, вот у нас это в сюжете тоже прозвучало, что вообще Клепыч посоветовал, что, мол, в Кремле не переживать за рейтинги, а вот эти вот макроэкономические показатели, отклонения в процент 2, уж тем более в десятые доли, их совершенно не волнует, поэтому хочется попросить вас прокомментировать. Он сказал, что при текущем статус-кво, то есть война, санкции и так далее, российская экономика вряд ли сможет выйти на темпы роста выше 2-2,5% в год. А с учетом риска новой волны ужесточения санкций, темп роста ВВП в 2027 году может не превысить 1-1,5%. Что это означает на практике? Действительно, в Кремле, да и глазами обывателя, колебания в процент полтора считается какой-то погрешностью?
1: Нет, ну, во-первых, рост экономики рисуется по указанию Кремля и никакого отношения к реальности не имеет. В России давно спад экономики. Привожу цитату самого господина Клепыча. После военного бума, после военного бума 23-24 годов, российская экономика перешла к падению. Резко сократились инвестиции, а гражданские отрасли, промышленность скатились в рецессию. Еще раз, он говорит, что рост какой-то был в 23-24

0: году. И потом экономика перешла к падению, не к стагнации даже, а к падению. Подождите, если у вас 2 года, 25 и 26, экономика падает, что абсолютно подтверждает все мои выкладки, я об этом говорю с середины 25 года, о том, что экономика вошла в рецессию в конце 24 года. И больше не то, что не растет или стагнирует, она сокращается, объем ВВП, дальше все рисуется через дефлятор, через цены, которые берутся каждый раз такие, какие нужно, потому что, ну, мы же не верим в инфляцию. Или вы верите? Вы верите в инфляцию 5% в России?
1: Нет, я полагаю, вот. Что...
0: Я думаю, что вы мудрый человек.
1: Очень, да.
0: Так вот, если они берут те же самые цены для того, чтобы посчитать инфляцию, и у них получается 5%, так ровно те же самые цены они берут и для того, чтобы высчитывать ВВП. А ВВП как считается? Вы берете объем произведенных товаров умножить на цены в 2024 году, а потом в 2025 объем товаров умножить на цены. И вопрос, какие цены вы при этом берете? Если вы берете те же самые цены, которые вы используете для инфляции, значит, ваши подсчеты ВВП вранье. И я верю, когда он говорит о том, что российская экономика перешла к падению после роста в 23-24, я верю, это он правду сказал. Когда он говорит, что там 1,5-2%, это неправда. И, кстати, по поводу опросов. Вот знаете, когда журналисты берут интервью у экономистов, они все говорят, а можно вот для народа объясните, что вы тут вот... Вот инфляция, рост, ВВП. А вы скажите, что вот бабушка почувствует или не почувствует? На самом деле Кремль действует абсолютно так же. Ему не важно, что там с экономическим показателем. Вот такой журналист сидит, не надо мне про это ВВП, не надо... Вот бабушка что почувствует? И они замеряют, естественно, реакцию только людей на рост цен. Они видят, как недовольство ростом цен... Они не хотят вообще вникать, а почему это происходит. Они говорят, Эльвира, давай вот, чтобы бабушки не говорили так, как они у нас сейчас говорят. Да? Эльвира говорит, ну это инфляция, это мне нужно зажать денежную массу, мне нужно кредит зажать в экономике. Если я его разожму, если я сделаю ставку 1,5-2%, как говорит значит, главный экономист Веба, вы получите не 100% бабушек недовольных, а 120%. Да? Как бы, ну зачем вам это нужно?
1: На это еще и некоторый электорат, поэтому, возможно, Путин все время вспоминает про паритет покупательной способности, по которым все можно подрисовать, подкрутить, да, и сделать немножечко поприятнее новости. Но еще отдельно хочется нам сегодня еще одного такого российского экономического слона в комнате обсудить, который, кстати, как раз-таки влияет непосредственно на восприятие обывателем происходящего в стране. Дело в том, что Россию, кажется, накрывает вторая волна дефицита топлива на заправках. Об этом пишет Reuters, некоторые другие издания, но Reuters, пожалуй, наиболее авторитетные. И по некоторым данным, топливо есть ли лишь на каждый третий АЗС в стране. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
2: Говорят, типа по Яндексу, по приложению, где бензин смотреть, вон там написано, все есть, а тут нет даже дизеля.
3: Новые ограничения на продажу топлива в августе ввели как минимум в 10 регионах России. Очереди появились и на некоторых заправках Москвы и Московской области, сообщает Reuters.
4: Вот, честно говоря, это какое-то полное издевательство с бензином.
3: В первой половине августа после атак украинских дронов в России остановились как минимум 3 крупных НПЗ – Саратовский, Волгоградский и Орский. Последний, по словам губернатора Оренбургской области, прекратит работу минимум на полгода из-за повреждения импортного оборудования. 16 августа топливо в России было на 28% заправок, доступных в приложении «Где бенз». До полномасштабной войны топливная логистика в России была во многом привязана к локальным поставкам. Крупные и средние НПЗ снабжали определенные регионы, рассказывает независимый нефтегазовый аналитик Борис Оранштейн. Теперь эта ситуация приобрела хаотичный характер, а около 2 миллионов тонн запасов нефтепродуктов, о которых говорят власти, надолго не хватит, пока не спасает и импорт топлива.
5: Россия потребляет в месяц 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Что такое 2 миллиона тонн? 2 миллиона тонн – это 20 дней. Это, по сути дела, ничего. А то, что сейчас поставила Индия 68 тысяч тонн, или там даже Марокко 40 тысяч тонн, это вообще доля процентов, десятые, может быть, даже сотые доли процентов от месячного потребления. Поэтому я бы здесь никакого реального эффекта бы не ожидал.
3: О проблемах с поиском топлива и скачках цен на него в разных городах России вновь рассказывают пользователи соцсетей.
6: 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. 2 дня назад он стоил 71 рубль.
7: Сейчас приехал на Лукойл на трассе. Думал, ладно, на трассе-то точно должно быть, что в городе нету. И когда будет, не знает. Поэтому ощущения странные. Все это надоело, конечно говоря.
5: В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак

0: ВСУ сохранится, то, с одной стороны, вроде бы заканчивается посевная и сезон отпусков, но, с другой стороны, начинается отопительный сезон. Мы знаем, что в России многие местные электростанции работают на мазуте. Мазут, как мы знаем, тоже один из продуктов нефтепереработки, причем вторичный, а не первичный.
1: Первая волна топливного кризиса застала россиян и жителей оккупированных территорий в конце мая. Тогда украинские дроны начали ежедневно бить по нефтеперерабатывающей отрасли России. Для борьбы с кризисом правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля и разрешило снизить качество переработки, а власти пострадавших регионов устанавливали ограничения на продажу. Новая волна кризиса может привести к более масштабным последствиям, считает Борис Оранштейн.
0: По косвенным данным, объемы перевозок железнодорожных нефтепродуктов в июле возросли в два раза. То есть железнодорожные перевозки находятся уже на пределе. И если, как я уже сказал, ситуация с атаками ВСУ сохранится, ну тут можно ожидать коллапс. Мы все время балансируем. Вы можете меня упрекнуть в том, что я говорю о том, что вот еще немножко и будет коллапс. Ну вот совершенно еще чуть-чуть не хватает ВСУ, чтобы, значит, этот коллапс сделать реальностью. Это на самом деле даже не от России больше зависит, а от Украины.
1: На прошлой неделе Владимир Путин вышел к людям на заправке в Новосибирске. Судя по выключенному табло, заправить свой кортеж Путину бы не удалось.
2: Ключев не может сказать. Тем продолжим с экономистом Вячеславом Ширяевым. У нас совсем немножко времени остается, но хочется успеть обсудить, что вам видится ключевой проблемой, откуда вторая волна пошла. Может быть, перестройка логистики, которая недоперестроилась. Может быть, непосредственные паузы в работе в НПЗ, которые сейчас начали сказываться. Что-то может быть другое.
3: Нет, просто за 10 дней Украина вынесла столько, сколько она не выносила ни разу за 10 дней. Я устал подсчитывать уже количество мощностей, выбитых с конца июля по 10 августа. Сейчас опять 5 дней мы видим некую паузу, но эксперт совершенно правильно сказал, что в сентябре будет коллапс. Он может быть и раньше, если Украина за последние вот там несколько дней августа вынесет, по сути, оставшуюся 1/3 нефтепереработки, а по сути 8 заводов повторно посетят дроны, я могу их перечислить, московский, рязанский, уфимский, Пермнефтеоргсинтез, самарский, Танека и Таиф, омский. И если Кириши еще включат, то 9-й. Это, в принципе, за неделю можно сделать. Просто повторно посетить, потому что там где-то 10% еще мощности пыхтит, где-то 30% мощности пыхтит. Но если дополировать, то все. То есть ни импорт, ничто не спасет. Это действительно будет обвал, все остановится в стране. И сейчас судьба России в Киеве решается. Как быстро умертвить этого зверя? У меня есть подозрение, что Украина решила растянуть это удовольствие, потому что она могла бы давно уже закрыть этот вопрос. Видно, стратегия все-таки дойти до той стадии, когда уже речь будет не о перемирии, а о переговорах, а когда уже Россия будет четко признавать, что она проиграла, и она дальше существовать в том режиме, в котором каждый день горят нефтеперерабатывающие заводы, не может.
2: Дилетантский вопрос, но тем не менее не могу его не задать. Чиновники некоторые оправдываются тем, что, мол, ну, сезон такой посевный, сбор урожаев, сезон отпусков, больше топлива тратится. Как отделить фактор вот этот сезонный, он действительно имеет место быть, от непосредственных ударов Украины по нефтегазовой инфраструктуре России?
3: Нет, понимаете, всегда есть какая-нибудь сезонность. То у вас сбор урожая, то у вас автомобилисты двинулись на дачу, то у вас отопительный сезон начинается. Я вообще выключаю этот фактор из расчетов. Всегда нужно смотреть только на количество горящих НПЗ в неделю. Если их больше 5, то России осталось меньше месяца. Если их меньше 5, то значит план Украины в том, чтобы еще поиздеваться над Кремлем.
2: Ну и не могу не процитировать министра энергетики Цивилева, который муж племянницы Владимира Путина, что у него нет проблем при заправке личного автомобиля, потому что машина ездит на дизеле, а он якобы есть везде. Хорошая попытка?
3: Не везде. Дизеля осталось на данный момент от до майских объемов, потому что в мае начались вот интенсивные удары. Я сегодня специально для своего телеграм-канала просчитывал. От общего потребления осталось 65%, 35% не хватает. А если взять уровень производства до мая, то 30,6% сейчас производство дизеля примерно.

0: примерно 80 тысяч тонн в сутки от 260 тысяч тонн, которые были, например, еще в марте.
1: Ну, по всей видимости, какие-то особые министерские заправки, конечно, посещает господин Цивилев. Ну, повезло ему, что, скажем так, с работой, по крайней мере, пока что. Вячеслав, простите, благодарю вас за этот разговор. Это очень рад вас был видеть в нашей студии. Экономист Вячеслав Ширяев был с нами в прямом эфире. О новых событиях мой коллега Артем Радыгин расскажет вам завтра в это же время. Будем по-прежнему наблюдать за развитием событий с топливным кризисом. Посмотрим, как будут развиваться эти события. Посмотрим то, как это будет сказываться на других и секторах экономики, и секторах обычной жизни россиян, в чью жизнь все больше вторгается война, начатая Владимиром Путиным. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 18 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Не менее 10 человек погибли при российском ракетном ударе по поселку Печенеги в Харьковской области. Российские власти заявляют о рекордном количестве сбитых украинских беспилотников. «Яблоко» намерено продолжить попытки обжаловать свое снятие с выборов в Государственную Думу. Глава ЦИК Алла Памфилова выступила за запрет на участие в выборах россиян, уехавших за границу. Президент США Дональд Трамп угрожает Оману, ведущему с Ираном переговоры об условиях восстановления судоходства в Ормузском проливе. Также сегодня.
1: Мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим.
0: Российский МИД возмущен реакцией Японии на поездку Владимира Путина на остров Итуру. Не менее 10 человек погибли и около 20 пострадали при сегодняшнем российском ударе по поселку Печенеги в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что удар пришелся по людному перекрестку, рядом с которым расположены почта, магазин и жилые дома. Есть пострадавшие и в нескольких других украинских регионах в результате атак беспилотников и авиабомбардировок. При этом российские власти практически каждый день сообщают о все большем количестве украинских беспилотников, атакующих ежедневно российскую территорию. Сотни беспилотников, согласно утверждениям Министерства обороны России и московского мэра Сергея Собянина, сбиваются ежедневно на подлете к Москве и Московской области. Граничащие с Украиной российские регионы также подвергаются обстрелам с применением реактивных снарядов. Как сообщили в понедельник власти Белгородской области, при одном из таких ударов погибли не менее 6 человек. При этом журналисты белгородского телеграм-канала «Пепел» выяснили, что удар был нанесен еще 16 августа. Рассказывает Никита Парфенов, главный редактор этого телеграм-канала. Он находится за пределами России.
2: Мы знаем по самому факту ракетного удара о гибели людей. Мы понимаем, что когда люди начинают массово скорбить в социальных сетях в Белгородской области, то есть выкладывают сторис с этими свечами памяти, публикуют какие-то посты, мы понимаем, что там действительно большое количество людей погибло. У нас нет ответа, почему власти так медленно реагируют на это. Возможно, не знаю, выходной день был. Но оно вот так происходит. То есть действительно Пеплу удается узнать что-то раньше. Действительно, люди, помимо этого, существуют различные чаты закрытые, различная

0: коммуникация у людей в приграничье, которую они сами себе как бы выстроили в обход коммуникации с властями, например. Параллельно с тем, то, что в Белгороде существует отключение мобильного интернета и ряд других ограничений, которые не позволяют качественно коммуницировать с людьми. А в Белгороде сейчас обратно стала развиваться история с военной цензурой тотальной. Сейчас, конечно, это в основном все атаки беспилотников и создание некой такой буферной зоны, чтобы лишить российскую армию возможности наступать на Харьковском, Сумском направлениях. К большому сожалению, внутри этой киллзоны, внутри непосредственного огневого воздействия беспилотников в Белгородской области проживает очень большое количество людей в Шебекинском, Грайворонском, Красноярушском, Волоконовском, Валуйском округах. И, соответственно, так или иначе, эти люди становятся жертвами войны.
1: Это был главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парфенов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Киеве заявляют, что целями ударов по российским регионам являются объекты, связанные со снабжением российских войск оружием, топливом и боевым снаряжением. Это прежде всего нефтеперерабатывающие заводы, хранилища, топлива и склады. Практически каждый день приходит сообщение об атаке на очередной склад маркетплейса «Wildberries». Ущерб компании в результате этих ударов, начавшихся месяц назад, может достигать 800 миллиардов рублей. При этом вести бизнес на оккупированных территориях Украины в Донбассе, что Wildberries, что другой крупный российский маркетплейс Озон, долгое время боялись, а теперь оттуда фактически ушли, рассказывает ведущий радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко.
2: Зашли Озон и Wildberries на оккупированные территории. Там был целая эпопея, такой сериал. Зайдут они туда, не зайдут на эти территории. Допустим, в марте 2024 года пресс-службе этих компаний «Озон» и «Wildberries» заявили, что они намерены развивать логистику на Дальнем Востоке и в Сибири, а в так называемых ДНР и ЛНР у них нет необходимой инфраструктуры для работы. 2024 год, я отмечу, это прошло уже 2 года после аннексии. В этом году «Озон» появился на оккупированных территориях, и после ударов этими дипстрайками он начал приостанавливать работу в оккупацию. Новость от 17 июля. Озон снова временно приостановил работу в Донецке. А Wildberries работал и Озон через на самом деле, то есть там висели вот эти вот пункты выдачи, было написано Wildberries, Озон, но работники непосредственно эти компании туда ничего не везли. Все это везли в Таганрог, и это были партнерские пункты выдачи. Назывались они Don't Click, Plus 7 доставка. Ты заказываешь на Озоне или Wildberries, и это приезжает Таганрог, то есть для тебя это выглядит так, как будто тебе привез это Wildberries. Это курьер, просто ты платил, наверное, дополнительно за доставку. И вот сейчас свежая такая новость, что вот зона доставки Донецк-Макеевка, сроки доставки, товар доставляем от 1 до 3 дней после прибытия товара на пункт в Таганрог. Товар забираем с Таганрога 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Исключение холодильники, диваны не доставляем. Вот так это все работало. Кто крайним оказывается? Снова украинцы, которые по разным поводам могут оставаться на оккупированных территориях. Ну и вот сейчас они не могут заказать теперь себе ничего фактически, а вынуждены довольствоваться только тем, что будет в магазинах в этих оккупированных территориях. Да и то не факт, что там что-то сейчас будет, потому что Украина, я так понимаю, плотно взялась за оккупацию, за воду, за электроэнергию, за логистику, за все-все-все. И уже четко сейчас идет коммуникация даже от первых лиц, от того же Роберта Броди, что выезжайте оттуда, там нечего сидеть, там будет становиться только хуже.
1: Это был журналист проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Время свободы исполнился уже месяц после оказавшейся неожиданной для очень многих в Украине смены правительства, которую, как убеждены многие политические аналитики, как в самой Украине, так и за ее пределами, президент Владимир Зеленский затеял, чтобы избавиться от набравшего популярность министра обороны Михаила Федорова, вступившего в конфликт с занимавшим тогда пост главкома ВСУ генералом Александром Сырским. Увольнение Федорова вызвало массовые протесты по всей Украине. Зеленский предлагал ему вернуться в правительство в другой роли, но тот отказался. В конце концов, Зеленский уволил и Сырского. Прошел месяц, и назначенный исполняющим обязанности министра обороны Украины генерал-майор Евгений Хмара по-прежнему носит приставку ИО, хотя в последнем видеообращении Зеленский назвал его имя министром. Замечу, что по Конституции Украины министром обороны может быть только гражданское лицо. Между тем, в Украине возобновились, пусть и не очень массовые, но активные акции с требованием вернуть пост министра обороны Михаилу Федорову.

0: Тодорову, рассказывает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
1: Уже неизменным атрибутом митинга в поддержку Михаила Федорова стали картонки. На них и слова поддержки экс-министру обороны, и требования к Владимиру Зеленскому.
2: И будемо стояти! Стояли! Стоимо! И будемо стоять!
1: Акции в поддержку Федорова начались месяц назад, сразу после его отставки. Митингующие называют экс-министра эффективным менеджером, считают, что Федоров может реформировать ВСУ и усилить дроновые программы украинской армии. Чтобы их требования услышали, митингующие прошлись от арки свободы к офису президента.
3: Прагнемо діалогу з президентом, щоб вийшов до народу і дав відповідь.
1: Сам Михаил Федоров на митинг в его поддержку не пришел, но дал интервью ряду иностранных СМИ, в которых прокомментировал акции протеста.
4: Я думаю, что
0: у людей отняли надежду, а это самое худшее, что можно сделать по отношению к своему народу. И украинцы выходят на улицы, потому что они хотят понимать, как принимаются решения в государстве, почему надежду, которая появляется, могут так легко забрать, и что нужно сделать для того, чтобы эта надежда вернулась.
1: На протяжении последнего месяца экс-министр обороны не высказывался напрямую против президента Украины. Заявлял даже, что не исключает возможного возвращения на должность министра. Но украинские политологи в такой сценарий не верят. Владимир Фесенко считает, украинский президент дождется, когда ситуация успокоится, и уже потом определится, кто станет следующим министром обороны. Политолог уверен, события последнего месяца показывают, в Украине появился новый оппозиционный лидер.
5: Но, несомненно, сейчас Федоров новая, свежая фигура. Его часть общества, далеко не все, но часть общества воспринимает как нового лидера новой оппозиции. И вот как раз эти протесты, которые сейчас происходят, картонковые майданы и прочее, это все демонстрации новой оппозиционной волны, для которой Федоров стал символическим лидером.
1: Накануне митингующие передали свою петицию офису президента в надежде на ответ. Отставку Федорова Зеленский комментировал месяц назад. Сказал, что уверен, что тот останется в его команде. Однако в каком амплуа будут обсуждать позже.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. Сегодня было опубликовано интервью Михаила Федорова в программе «Face the Nation» американского телеканала CBS, в котором он предсказал скорую роботизацию в армиях разных стран, говорил о необходимости внедрения инновационных технологий в ВСУ. По словам Федорова, баллистические ракеты украинского производства могут начать бить по объектам в России в течение от 3 месяцев до полугода, а вот что Михаил Федоров сказал о перспективах Украины в борьбе с российской агрессией.
6: Я думаю, что
0: благодаря нашей силе, организованности, асимметрии и партнерству с сильными западными странами мы сможем остановить Россию. Война станет для россиян бессмысленной. Они не смогут добиться никаких стратегических целей, а каждый день продолжения войны будет становиться для них все более опасным. Опасным настолько, что Россия в какой-то момент вообще может оказаться на грани распада и глубокого кризиса. И тогда, когда Путин или уже не Путин, когда российская власть поймет, что вопрос уже стоит о самом ее существовании, они остановятся. После этого наступит прекращение огня, а затем мир в Украине. Но до этого, конечно, нас ожидает ад. Сложные времена, множество вызовов и серьезных изменений. Однако в конечном итоге, благодаря мудрости и смелости украинского народа, мы сможем пройти через все это и добиться своего. Свой экзамен за последние 12 лет мы уже сдали. Мы показали, что Украина — это государство, которое продолжает формироваться и движется в очень позитивном направлении к тому, чтобы стать по-настоящему независимым государством.
6: Станет по-справжнему независимым.
0: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, фрагмент его эксклюзивного интервью в программе «Face the Nation», выходящей на американском телеканале CBS и в одноименном YouTube-канале. Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на решение Верховного суда о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу и отказ апелляционной коллегии Верховного суда отменить это решение, «Яблоко» будет продолжать обжаловать свое снятие с выборов в вышестоящих инстанциях. Об этом вчера заявил председатель «Яблока» Николай Рыбаков, общаясь с журналистами сразу после того, как апелляционная комиссия Верховного суда отклонила жалобу «Яблока». Реального судебного процесса по апелляции, по словам Рыбакова, просто не было.
7: Суд не разбирался, не интересовался в сути дела. И мы вообще не уверены, что всегда понимали члены суда, в чем, собственно говоря, разбираемое дело.

0: Ну, вы понимаете, они понимают, что, по сути, яблоко сняли с выборов за то, что мы за мир и за свободу. А те, кто нас снимает с выборов, за противоположное политическое направление. Но главного мы уже достигли, что во всем мире знают, как много людей в России хочет мира, хочет нормально жить и растить детей под мирным небом в своей стране, в России. Это так будет. И, конечно, не могу не сказать сейчас о наших чувствах, наших сопереживаниях с тем, что сегодня был вынесен приговор Льву Шлосбергу 11 лет и 1 месяц. И, конечно, наши все чувства вместе со Львом и другими политическими заключенными, которые боролись и борются за мир, за то, чтобы не гибли люди. Мы будем продолжать добиваться и использовать все законные возможности для того, чтобы яблоко вернули на выборы и для того, чтобы у граждан нашей страны был мирный, законный и безопасный для них способ проголосовать за мир, свободу и жизнь без страха в России, за заключение соглашения о прекращении огня. Мы в ближайшие дни направим надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда. Кроме того, есть еще Конституционный суд России.
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Напомню, что 27 июля Центральная избирательная комиссия России единогласно голосовала за регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, а вчера в суде представитель ЦИК полностью поддержал вместе с представителем Генеральной прокуратуры снятие этой партии с выборов. Ну а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в сегодняшнем интервью радио «Комсомольская правда» выступила за отмену голосования на российских выборах на участках, открытых за рубежом, сославшись на якобы планируемые недружественными странами акции и провокации, которые власти этих стран пресекать не собираются. Памфилова также открыто призвала лишать права голоса уехавших россиян.
2: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. Сделать. Это моя позиция. Вот, смотрите, этот Запад гнилой и лукавый, лживый, простите меня, вот никто не стесняется. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Поэтому я считаю, что не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон.
1: Это была глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Сегодня ЦИК опять единогласно проголосовал за исключение «Яблока» из избирательного бюллетеня, где у этой партии был второй номер. Теперь вслед за первым номером, принадлежащим «Единой России», идет сразу третий. Он в этот раз у ЛДПР. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. МИД России уже пятый день возмущается реакцией Японии на поездку на прошлой неделе президента России Владимира Путина на остров Южно-Курильской гряды Туруп, который Япония считает своей северной территорией. Япония заявила резкий протест. Премьер-министр страны Санае Такаити назвала эту поездку оскорбляющей чувства японцев и ее лично и осложнившей среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений Японии и России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров жаловался, что посла Японии в Москве не удавалось вызвать в МИД в течение нескольких дней. Тот ссылался на занятость и нездоровье и отказался приехать на Смоленскую площадь и в прошлую пятницу, и в этот понедельник.
3: Господин посол славится неуемной энергией. Он прибыл сюда пару лет назад и постоянно где-то активничает, с кем-то пытается встречаться. Недавно без согласования, даже без информирования нашего министерства, привез какую-то делегацию бизнесменов, непонятно с какой повесткой дня. Вдруг стало выясняться, что под занавес визита какую-то господин посол организовал непонятную рабочую группу, потом они стали отнекиваться. Ну, то есть при такой неуемной энергии то, что человеку стало неважно с точки зрения здоровья, ну, наверное, бывает. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом

президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране в данном

0: Аман, если он будет продолжать мешать достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном об условиях судоходства в Ормузском проливе. Позднее, общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп добавил, что недоволен поведением Амана, который, по его мнению, действует в ущерб американским интересам, несмотря на то, что считается союзником Америки и идет на уступки Тегерану, хотя судоходство в Ормузском проливе должно быть свободным. Трамп также сказал, что не собирается продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, подписанного 2 месяца назад. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи вчера заявил, что именно Иран и Оман договариваются об условиях прохода судов через пролив, но другие страны, по его словам, предпринимают злонамеренные попытки этому помешать.
1: Переговоры между Ираном и Оманом идут полным ходом. Продолжается обмен мнениями по тексту совместного заявления, и обе стороны до сих пор продемонстрировали решимость разработать механизм, который отвечал бы их собственным интересам, а также учитывал бы интересы международного судоходства. Некоторые страны предпринимают попытки повлиять на этот процесс. Их злонамеренные и деструктивные действия демонстрируют, что им безразличны мир и безопасность региона. И, по сути, они хотят, чтобы наш регион всегда находился в состоянии конфликта и хаоса. Эти факторы привели к тому, что процесс заключения соглашения несколько затянулся.
0: Это был представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Вчера же Дональд Трамп вновь раскритиковал правительство Южной Кореи, отказавшееся поддержать военную операцию США и Израиля против Ирана. Критике Трамп подверг и других союзников Америки по Североатлантическому союзу. Когда я недавно позвонил президенту Южной Кореи, который мне нравится, я считаю его очень приятным человеком, так вот я позвонил ему и сказал, не хотели бы вы нам немного помочь? Нам вообще-то не нужна помощь с Ираном, но если хотите, помогите нам с Ираном. Он ответил, нет, спасибо. И я сказал, подождите-ка, у вас там 39 тысяч наших солдат, охраняющих вас от Ким Чен Ына, вашего соседа, и вы не собираетесь помочь нам в такой простой военной операции, как в Иране? Это странно. Нет, мы бы предпочли не вмешиваться. Я говорю, а зачем нам, вам тогда помогать? Я хочу им помочь, но, знаете, когда спрашиваешь кого-то, хотите нам помочь, а он отвечает, нет, спасибо, при этом мы защищаем их от другой страны, тратя на это миллиарды долларов. Мы тратим миллиарды и миллиарды долларов на защиту не только их, но и других стран. Посмотрите на НАТО. Мы тратим сотни миллиардов долларов на защиту Европы от России. Сотни миллиардов на защиту от угрозы в основном от России, но и от других угроз тоже. А потом они говорят, что не хотят участвовать в охране пролива, откуда им доставляется большая часть нефти. Они получают оттуда половину своей нефти, но и не хотят при этом в это вмешиваться. Зачем тогда мы это делаем? Я всего лишь хочу, чтобы все было по-честному. Это был президент США Дональд Трамп. Напомню, что он распорядился уменьшить масштаб ежегодных совместных учений армии США и Южной Кореи. Трамп заявил, что эти учения слишком дорого обходятся американскому бюджету, а также являются недружественным жестом в отношении КНДР, с лидером которой Ким Чен Ыном, по словам Трампа, у него сложились дружественные отношения. По мнению Трампа, нынешний режим в Северной Корее не проявляет агрессии. При этом меньше месяца назад президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подробно остановился на быстро развивающемся военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Напомню, что он тогда говорил.
2: Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет. Это угроза не только для Украины. Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их оружие, дает им опыт реального применения вооружений. Все это угроза для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. А зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в качестве спецпосланника американского президента побывал с посреднической миссией в Египте и в Израиле. В Египте он встретился с делегацией палестинской группировки «Хамас», считающейся в США и ЕС, и, разумеется, в самом Израиле террористической организацией. Делегацию возглавлял новый лидер «Хамас».

0: Хамас Халиль Аль-Хайя. В Иерусалиме Кушнер провел переговоры с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху. Нетаньяху на днях публично отверг план созданного Трампом Совета мира из 15 пунктов по разоружению Хамас и отводу израильских войск из сектора Газа. Тем не менее, в интервью Fox News Джаред Кушнер довольно оптимистично высказался по поводу мирного урегулирования в Газе и перспектив ее восстановления.
1: Это может произойти очень скоро. У нас состоялась отличная встреча в Каире с посредниками, с Хамасом и с Национальным комитетом, новым технократическим палестинским правительством, которое придет к власти после передачи ему контроля. Они подтвердили все свои обязательства по 20-пунктному мирному плану президента Трампа и по 15-пунктной дорожной карте, над которой мы работали с ними последние 4 месяца и в рамках которой они обязуются разоружиться. Сейчас это звучит как нечто невероятное, потому что Хамас вооружился уже давно, и он был ужасной террористической организацией. Но на данном этапе, под давлением всех посредников и Соединенных Штатов, они, похоже, готовы это сделать, и время покажет, будет ли это реализовано. Мы твердо привержены плану восстановления Газы, но мы не позволим восстанавливать Газу, пока не произойдет демилитаризация. Никто не хочет вкладывать больше денег в место, которое так долго находится в плачевном состоянии, если есть угроза, что его опять захватят террористы и разрушат. Мы также не собираемся ограничивать право Израиля на самооборону в случае возникновения непосредственных угроз. Поэтому нам пришлось уточнить, что конкретно это означает. Затем мы рассмотрели соответствующий механизм, а также то, что нам нужно сделать в плане фактического изъятия оружия. И поэтому, если мы будем сотрудничать, мы сможем увидеть прогресс уже через 30 дней, начав, как я надеюсь, изымать часть оружия и засыпав некоторые туннели в течение следующих 2-3 месяцев. Так что прогресс может быть достигнут довольно скоро, но нам необходимо сотрудничество с обеих сторон.
0: Это был спецпосланник американского президента Джаред Кушнер, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу Fox News. Как пишет BBC, в переговорах также участвовали руководители Совета мира. Это болгарский дипломат Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а также представители Египта, Катара и Турции, стран, выступающих посредниками в мирном процессе. Официальных заявлений по итогам переговоров сделано не было. Большинство наблюдателей не разделяет оптимизма Кушнера и высказывает сомнения по поводу того, что Хамас действительно собирается разоружиться, а Бенямин Нетаньяху пойдет на какие-то уступки накануне выборов в Кнессет в октябре. И последняя тема. Сегодня не круглая правда, годовщина официального включения Ринго Стара в состав группы «Битлз». Стар окончательно заменил за ударной установкой группы Пита Беста. Это произошло ровно 64 года назад. Ну, будем считать, что это знаковое для «Битлз» число. Вспомним знаменитую песню этой группы. Музыковед, историк джаза Андрей Гаврилов категорически не согласен с теми, кто считал Ринго Стара слабым барабанщиком. Архивная запись «Радио Свобода» 2009 года.
2: Ну, легенд и мифов много. Что здесь говорить? Можно сказать, например, то, что говорил в свое время барабанщик из Deep Purple Ian Paice. И на вопрос в лоб, считаете ли вы Ринго Стара хорошим ударником, он сказал следующую фразу. Может быть, он и не виртуоз, но он замечательный музыкант. Он всегда был гармоничной частью группы и тонко чувствовал, как лучше сыграть ту или иную песню. Вы знаете, но здесь всегда возникает вопрос, что такое хороший ударник? С моей точки зрения, и вот почему я-то считаю Ринго Стара великим барабанщиком, ударник — это тот, кто держит песню. Это тот, кто не дает ей расползтись, рассыпаться, а совсем не тот человек, который способен выдать 15-минутное соло на одновременно на 15 различных ударных инструментах. Это совершенно другое. Если мне нужно послушать, как человек бьет долго и упорно почему-то громкому, ну, в общем, можно пойти на соседнюю стройку, там есть отбойный молоток. Ринго Стар играл мелодию на своих инструментах. Он очень тонко чувствовал, что ему нужно и что в этот момент нужно группе. Что касается столь любимых народом барабанных соло, но действительно в песнях «Битлз» их практически нет. Хотя давайте вспомним песню «The End» с альбома «Abbey Road». Вспомни, как она начинается, и посмотрите, как бережно свое соло Ринго Стар передает гитарам.
0: Музыковед, историк джаза Андрей Гаврилов о барабанщике группы «Битлз» Ринго Старе.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров. Новости популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
4: В Европе полным ходом идет подготовка к проведению летних музыкальных фестивалей. С каждым днем становятся известны новые имена участников этих мероприятий. Так уж сложилось, что самые представительные по списку музыкантов и самые крупнейшие фестивали среди европейских проводятся в Великобритании. С 10 по 12 июня в Ньюпорте состоится Isle of Wight. На нем, среди прочих, выступят Faithless, R.E.M., Supergrass и Snow Patrol. А на днях свое участие в этом фестивале подтвердили такие звезды рока, как Morrissey, и специально собравшаяся вновь для этого действа группа Roxy Music. Певица Патти Смит официально утверждена в качестве куратора, определяющего музыкальную политику фестиваля, который пройдет на сцене лондонского Royal Festival Hall с 11 по 26 июня. Ну, а традиционно на самом главном и авторитетном европейском музыкальном фестивале Glastonbury 24-26 июня в этом году можно будет увидеть среди прочих Outkast, Prince, White Stripes и таких легендарных исполнителей, как Брайан Уилсон из Beach Boys, Элвис Костелло и Вэн Моррисон.

0: Европейский час поверх барьеров. Эфир 23 марта 2005 года. У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе споры вокруг черепа Моцарта. Русская литература в переводах на французский. Немецкий певец Томас Квастов. Портрет русского европейца Солженицын. Начнем с кинофестиваля Fabio Fest, который в 12-й раз открывается в Чехии. В нынешнем году он стал самым крупным неконкурсным аудиовизуальным смотром во всей Европе. 400 фильмов со всех континентов. 63 сеанса ежедневно на протяжении 9 дней в Праге. Затем в других городах Чехии и Словакии. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: Все эти 12 лет Fabio Fest разрастался вширь невиданными темпами. Только теперь в Праге он займет все 13 залов нового мультиплекса. Причем цена билетов в два раза меньше обычной. Залы мультиплекса разделены на фестивали по географическому признаку. В каждом из них будет представлен свой континент или регион.

0: Например, зал европейского кино, кино Азии, Африки, восточноевропейское кино, балканское, южное. Под этим названием подразумеваются фильмы иракских кинематографистов-эмигрантов и режиссеров, живших при Саддаме Хусейне. Есть и тематическое деление этой небывалой массы кинолент. Новинки мировой кинематографии, малые ретроспективные показы фильмов знаменитых режиссеров. По традиции будет работать секция «Кино с гомосексуальной тематикой». Секция «Фильмы для детей и юношества» – новинка. В ней представлены детские фильмы из Филиппин, Израиля, Японии, Южноафриканской республики, Скандинавии. И, кроме того, среди детей будет проведен конкурс-анкета «Детский кумир года». Фильмы этой секции демонстрируются в первой половине дня. Это значит, что устроители фестиваля рассчитывают на организованные кинопоходы школ. И еще это ясно означает, что «Фебиофест» бросил вызов монопольному в Чехии международному кинофестивалю фильмов для детей и юношества, проводимому уже более 60 лет в городе Злин. Кроме того, в одном из кинотеатров состоится ретроспективный просмотр под названием «Вторая мировая война в документальной кинохронике». Фестиваль начнется демонстрацией нового фильма Иштвана Саба «Божественная Джулия» в присутствии самого режиссера и закончится приездом Карлоса Сауры, которому будет вручен приз «Кристиан» за вклад в кинематографию. Все это гигантское мероприятие проводит частная киностудия «Фебио», принадлежащая одному владельцу, режиссеру и продюсеру Феро Феничу. Проводит ее на собственные средства и с помощью чешского торгового банка. Мэрия Праги отпустила фестивалю небольшие средства, а государство не пожертвовало ни кроны. Я спросила Феро Фенича, что его ежегодно толкает на проведение такого парада планеты в Праге и в других городах Чехии и Словакии.
1: Концепция нашего Фебиофеста, который мы называем фестивалем народов, такова, что я никому не отдаю предпочтения и никого не дискриминирую. Одинаковые возможности получают все фильмы, откуда бы они к нам не были присланы, из высокоразвитых стран или из так называемого третьего мира. К проведению этого фестиваля меня стимулирует желание поставить все участвующие в нем фильмы на одну стартовую черту, как это делается на Олимпийских играх. Я знаю много мировых кинофестивалей, на некоторых из них я побывал, и на них мне всегда была неприятна атмосфера элитарности, в той или иной степени присутствующая всюду. Я имею в виду не состав гостей, а подборку фильмов. Если на этих кинофестивалях и появлялись фильмы из нетрадиционных для кинематографии регионов, то это были всегда какие-то модные волны, то модное иранское кино, то модное мексиканское. Но ни один фестиваль никогда не попытался продемонстрировать состояние кинематографии в мировом масштабе. Показать, на каком экономическом и социально-общественном уровне возникает кино. Наш фестиваль взял на себя эту задачу. Это единственный в Европе крупнейший неэлитарный смотр того, что возникает в мире. К нам приезжают и голливудские звезды, и кинематографисты из стран, где мы даже не подозревали, что и там возникают фильмы.
0: Значит, вы ставите перед собой и образовательно-просветительные цели – расширить горизонт чешских кинозрителей. Это как бы ваш подарок Праге, где будут показаны все фильмы без исключения.
1: Да, я называю еще этот фестиваль кругосветным путешествием для пражан. Вот уже 10 лет подряд я открываю им мир в телесериале нашей студии «Мания путешествий». Этот сериал покупало у меня сначала государственное телевидение, теперь частное ТВ «Нова». Он очень популярен в Чехии, рейтинг его высок. На том же самом принципе построенный «Фебиофест». Я открываю пражанам мир через окошко игрового кино. Если мы будем больше знать друг о друге, о наших культурах и образе мысли других народов, то будем менее агрессивны и грубы, найдем в себе больше терпимости для понимания других культур, иных религий, других политических систем. Ведь кино — это в большинстве случаев показ человеческих судеб, благодаря чему можно лучше понять людей, живущих от нас на расстоянии десятков тысяч километров. Пусть эти люди выглядят по-иному, чем мы, иначе одеваются, иначе ведут себя, но сердце-то у нас у всех одинаковое.
0: Вы хотели в этом году превратить Фебиофест в конкурсный фестиваль. Тогда неизбежно вам пришлось бы сузить его. Какие фильмы стали бы конкурсными?
2: И что
0: бы
2: это было?
1: Да, мы хотели, чтобы этот фестиваль стал конкурсным. Это был бы конкурс малобюджетных фильмов, то есть фильмов, возникающих вне крупных продюсерских центров и студий. Конечно, критерий «малобюджетный» весьма относительный, потому что малобюджетный в Соединенных Штатах может быть высокобюджетный.

0: бюджетном в Уганде. Для конкурса мы уже отобрали 16 фильмов. Между прочим, среди них был и российский фильм «4» режиссера Ильи Хржановского, победивший на фестивале в Роттердаме месяц назад. Но когда мы включали его в конкурс, мы этого не знали. В конце концов, мы должны были отказаться от идеи конкурса из-за нехватки средств для содержания жюри и для денежных призов победителям. А мы хотели стимулировать победителей и помочь им в создании новых фильмов, но не получилось. Конечно, в связи с конкурсом весь фестиваль неизбежно сузился бы, поэтому мы решили остаться верными идее широкого и разнообразного спектра фильмов и отказались от конкурса.
1: Как снижать тем, что бы мы заведли соутяж, а соутяж мы затем тогда отступили, мы затем от
2: них. Ежегодно на вашем фестивале бывают представлены российские фильмы. Не совсем, правда, новые и первосортные, но и за это спасибо. Ведь русского кино нет в прокате Чехии. Но каждый год у вас представлена продукция «Дома Михалковых». В этом году ретроспектива Андрея Михалкова-Кончаловского, который даже назван в ваших проспектах классиком российской кинематографии.
0: В этом году мы впервые создали секцию «Кинозал выдающихся личностей». Каждый день там будут встречаться со зрителями, приглашенные нами на их ретроспективы режиссеры. В эту секцию приглашен Андрей Михалков-Кончаловский. Там будут показаны его ранние фильмы, снятые по произведениям русской классики. Такие беседы знаменитостей со зрителями бывают только на нашем фестивале. Еще должен приехать Илья Хржановский, и уже в третий раз приедет Карен Шахназаров, на этот раз со своим последним фильмом «Всадник по имени Смерть». Из российских фильмов покажем «Бедный, бедный Павел» режиссера Виталия Леникова, «Папу Машкова», «Отца и сына Сакурова», «Игру мотыльков» Андрея Прошкина, еще «Коктебель» Хлебникова и Попогребского. В этом году мы запланировали большой смотр казахских и грузинских фильмов, поставленных в 90-е годы. Но с казахскими фильмами возникла проблема. В последний момент какая-то инстанция в Казахстане приняла решение не посылать на фестиваль отобранную нами коллекцию. Сейчас ведем переговоры, чтобы получить хоть что-нибудь. Будут показаны грузинские фильмы. Все они были сняты в копродукции с каким-нибудь другим государством, так как экономическое положение Грузии было плачевным. В этой коллекции есть фильмы как известных, так и малоизвестных у нас режиссеров.
3: О 12-м кинофестивале «Фебиофест» рассказывала Нелли Павласкова. На волнах «Радио Свобода» европейский час «Поверх барьеров». Споры вокруг черепа Моцарта. Я передаю микрофон историку Юлии Кантер.

27 января 2006 года исполнится 250 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. К юбилею великого австрийца его земляки начали готовиться еще в прошлом, 2004 году. Комиссии, общества и комитеты вовсю занялись раскручиванием различных проектов, так или иначе связанных с предстоящим событием. Причем в эти мероприятия включились не только музыканты или представители иных культурных сфер, но и люди, весьма далекие от высокого искусства, а именно криминалисты. Они-то и пытаются преподнести общественности громкую сенсацию. Речь идет о новой попытке окончательной идентификации черепа Моцарта. Если череп идентифицируют, значит, это кому-нибудь нужно. Кому? Уже более 100 лет человечество, или, по крайней мере, некоторая его часть, терзается сомнениями, чей череп. Моцарта или какого-нибудь заурядного венца, почившего примерно в одно и то же время с ним и захороненного в том же месте, что и музыкальный гений. Этим займутся в оставшееся до празднования время специалисты-криминалисты. Крупный австрийский медик-криминалист Кристиан Райтер вознамерился, очевидно, умножить свою славу с помощью Моцарта. В его криминалистической коллекции столь знаменитого черепа еще не было. И повод подвернулся весьма удачный – день рождения. Череп Моцарта хранится в Зальцбурге, городе, где он родился в 1756 году. Пресса откликнулась с энтузиазмом. В спокойной, суперблагополучной Австрии слишком мало событий, способных заинтересовать или взволновать все слои населения, и журналистские перья просто ржавеют от скуки. А тут национальный гений. Немного истории. У ее истоков стоит венский могильщик Йозеф Ройтмайер, который якобы точно запомнил то место, где 6 декабря 1791 года на кладбище святого Маркуса был похоронен Моцарт. В 1783 году

кайзер Йозеф II упразднил своими декретами все центрально расположенные кладбища Вены и запретил любые захоронения в склепах и отдельных могилах, как это было принято в предыдущие времена, особенно в расцвет барокко. Старые кладбища в центральных кварталах, расположенные около церквей и монастырей, были уничтожены и образованы новые, находившиеся за чертой городского вала. На этих новых кладбищах умерших и хоронили по-новому, как можно плотнее, без индивидуальных знаков отличия, попросту закапывали в общих могилах по несколько человек, причем вертикально. Новый закон коснулся венцев практически всех сословий. Так был похоронен и Вольфганг Амадей Моцарт. Кладбище святого Маркуса сохранилось до сих пор, как им было в конце XVIII века. Это единственное кладбище в Европе, носящее характер той эпохи, эпохи Бидермайера. А на совсем другом центральном кладбище Вены, где покоятся другие выдающиеся музыканты, находится ныне символическая могила Моцарта. Но останков самого композитора в ней нет.

Итак, Моцарт, согласно закону Йозефа II, был захоронен в стандартной вертикальной могиле, рассчитанной на 4 гроба. Когда же, согласно предписанию, через 10 лет эту могилу нужно было освобождать для следующего захоронения, могильщики забрали к себе череп Моцарта, точно помня, где он лежал. Затем череп был передан новому могильщику, Йозефу Рандшопфу. В те времена среди могильщиков был распространен обычай сохранять черепа известных горожан, и отнюдь не из идеалистических побуждений, попросту говоря, их удобно было продать. Например, известно, что голова Йозефа Гайдена по прошествии некоторого времени после захоронения была отделена от тела. Также и за череп Бетховена предлагалось 1000 гульденов. В 1842 году могильщик Рандшопф передал предполагаемую голову Моцарта гравёру Якобу Хертлю, который завещал ее затем своему брату. Этим братом был знаменитый анатом профессор Йозеф Хертль. В завещании Хертля указано, что голова гения должна была быть передана его родному городу Зальцбургу. В Зальцбург эта реликвия и была отправлена в 1901 году. Она была выставлена на бархатной подушечке в витрине за стеклом как экспонат для туристов на третьем этаже музея, расположенного в доме, где родился Моцарт. Там ее можно было увидеть в течение последующих 40 лет. Но все чаще звучала закономерная критика. Многие находили неуважительной по отношению к праху великого человека подобную демонстрацию его останков. В результате в 1940 году этот объект был перенесен в библиотеку Зальцбургского Моцартеума, где и находится до сих пор.

австрийцы, превратившие имя Моцарта в национальный туристический символ, поместившие портреты Моцарта на конфеты, одеколон и чай, как будто стараются проверить гармонию алгеброй, что, как известно, дело безнадежное, но весьма прибыльное. Исследователи Ханс Банкль и Иоганн Сильвасци обобщили все аргументы за и против, касающиеся этой истории, в книге «Реликвии Моцарта», вышедшей в 1992 году. Их резюме гласит: реконструкция мягких тканей лица, проведенная еще несколько десятилетий назад на основании черепных костей, и сравнение ее с известными подлинными изображениями Моцарта дает основание считать череп настоящим. Но венскому доктору Райтеру этого мало. Кристиан Райтер займется исследованиями ДНК, которые и решено было провести в оставшееся до юбилейных торжеств время. Для осуществления этих планов уже вскрыта могила на кладбище святого Себастьяна, расположенном в центре Зальцбурга, с покоящимися в ней останками членов семьи Моцарта. Здесь прах отца композитора Леопольда Моцарта, племянницы, жены Констанции и ее второго мужа. Разрешить давнюю загадку о черепе могут помочь только представительницы женского пола, находящиеся в непосредственном родстве с композитором. Именно их останки и предстоит идентифицировать и подвергнуть тщательному анализу специалистам в области судебной медицины. Восстать против кощунства попробовали представители церкви и криминалисты самого Зальцбурга. Эдит Туш-Бауэр, главный медицинский эксперт Зальцбурга, убеждена: никаких исследований не нужно. Они являются необоснованной попыткой потревожить прах усопших. Но столь тонкая материя, разумеется, незаметна для искателей сермяжной правды. Когда речь заходит о большой популярности и больших деньгах, о морали удобнее забыть. В патологоанатомическом, а если откровеннее, в патологическом интересе нынешних эксгуматов

Моторов читается и явное желание подтвердить, что Моцарт был обычным человеком, и ДНК у него такая же, как у всех остальных. А гениальность – субстанция, химическому анализу не поддающаяся, и музыка на молекулу не расчленяется. А потому она гробокопателей и не интересует. Может, только лишь как сопровождение к телефильму, который они собираются снять и показать по телевидению в дни юбилейных торжеств. Пошленькая конъюнктурная суета, погоня за большими деньгами и море неудовлетворенного, завистливого профессионального тщеславия окружающих. Со всем этим великому Моцарту приходилось сталкиваться еще при жизни. И вот теперь снова. Но Моцарт гений. Моцарту все равно. –

0: рассказывала Юлия Кантор. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. Новости популярной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
1: В Европе полным ходом идет подготовка к проведению летних музыкальных фестивалей. С каждым днем становятся известны новые имена участников этих мероприятий. Так уж сложилось, что самые представительные по списку музыкантов и самые крупнейшие фестивали среди европейских проводятся в Великобритании. С 10 по 12 июня в Ньюпорте состоится Isle of Wight. На нем, среди прочих, выступят Faithless, R.E.M., Supergrass и Snow Patrol. А на днях свое участие в этом фестивале подтвердили такие звезды рока, как Морриси, и специально собравшаяся вновь для этого действа группа Roxy Music. Певица Патти Смит официально утверждена в качестве куратора, определяющего музыкальную политику фестиваля, который пройдет на сцене лондонского Royal Festival Hall с 11 по 26 июня. Ну, а традиционно на самом главном и авторитетном европейском музыкальном фестивале Glastonbury 24-26 июня в этом году можно будет увидеть среди прочих Outkast, Prince, White Stripes и таких легендарных исполнителей, как Брайан Уилсон из Beach Boys, Элвис Костелло и Вэн Моррисон.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
3: Солженицын, как русский европеец, это требует доказательств. Вот уж кто в России почвенник, да если угодно славянофил, так это Солженицын. Человек полностью корневой, которого даже большевикам не удалось вытравить из русской почвы. Пересадка Солженицына в Европу, тем более в Америку, оказалась для него совершенно ненужной. 20 лет прошло, а он тут как тут. И главное, говорит все то же, как будто никакой Америки и не бывало. Запад ничего не изменил в Солженицыне. Однако подумаем, сами славянофилы, разве не были они образцовыми европейцами? Славянофильство почти без зазора ложится в европейское духовное течение романтизма, бывшее мощной и плодотворной реакцией на культуру рационалистического просвещения, которая потерпела такой болезненный срыв в событиях Французской революции. И нетрудно, кажется, догадаться, что в Европе было что-то еще, помимо романтизма и просветительства. Ее духовная история отнюдь не в XVIII веке началась. Солженицыны есть такой допросветительский, до нового времени явившийся европеец на русской почве. Не только допросвещенский, но и доренессансный. Он сам писал об этом неоднократно и с эмфазой, настаивая на том, что европейский ренессанс есть схождение с неких единственно верных путей духовного развития. У него десятки страниц написаны на эту тему. То есть Солженицын в духовном своем типе старорелигиозный человек, старовер, если угодно, и последнее слово указывает не только на глубокую его фундированность в европейской духовно-религиозной традиции, но и к русским корням относит. Потом выясняется, что корни сходные и в том, и в другом случае. Можно, однако, конкретизировать то европейское духовное течение, с которым следует связывать Солженицына. Это реформация, причем в специфической ее форме пуританства. Солженицын родствен кальвинистской ветви протестантизма. Его при желании можно назвать русским кальвином, как Льва Толстого русским Лютером. Солженицыну в высшей степени присуще кальвинистское понимание предопределенности религиозной судьбы человека. В русской литературе нет, кажется, лучшего описания кальвинистского пуританства, чем немногие слова Розанова. Хотя это описание не полно, конечно.
2: Европейский час поверх барьеров. Эфир 23 марта 2005 года. Проходит международный книжный салон, на котором Россия в этом году главный гость. Подобное мероприятие – профессиональная удача для французских переводчиков русской литературы. Наш корреспондент Дмитрий Савицкий в преддверии салона беседовал с графиком, переводчицей и одной из основательниц известного парижского журнала «Русская литература» Кристиной Зейтунян. Прибыльное ли занятие такой журнал?
4: Деньгами тут никогда и не пахло. Журнал был основан, сейчас скажу, по-моему, в 87-м или 88-м году, я даже не помню. Дело в том, что тогда

0: началась гласность, и издатели заинтересовались русской литературой, еще советской в то время, кстати. Мы решили основать этот журнал. Мы – это группа, в общем-то, словистов, переводчиков, даже студентов, преподавателей русского языка. И первоначально журнал был рассчитан на издателей. Он рассылался исключительно издателям. И мы просто надеялись, что мы печатали в нем отрывки из романов, и мы надеялись, что издатели на что-то клюнут. И на самом деле, мы очень многие книги пробили через этот журнал.
1: А кто конкретно стоял у истоков создания этого журнала?
0: У истоков журнала стояла Эдина Соклогорская. Она тогда была моим профессором в Эколь Нормаль. Когда рухнул Советский Союз, открылись свободные агентства, ВАП начал медленно, по-моему, угасать. Журнал какое-то время не выходил, а потом мы просто изменили формат. Журнал стал двуязычным, и мы его переделали, он стал как бы журналом для публики.
1: Скажите, Кристина, а кто еще входит в редколлегию?
0: Наш ответственный секретарь Ришар Руа, многие довольно известные словисты, вот Элен Меля, которая преподает в Сорбонне, Сабин Монтань, Элен Анри, которая известный специалист по поэзии, Мариан Гур.
1: Если говорить об авторах. Каких бы вы могли назвать наиболее примечательных авторов, которых вы напечатали, переводили и представили на двух языках?
0: Авторов у нас еще больше. Авторов у нас несколько сотен.
1: И не бойтесь обидеть кого-нибудь, назовите несколько.
0: Дело в том, что концепт журнала, что мы чаще всего одного и того же автора, ну, иногда печатаем по 2-3 раза, но редко. Мы стараемся очень разнообразить состав авторов. Среди последних публикаций мы печатали и Маканина, и Пелевина, и Анатолия Кима. Очень трудно всех перечислить. Я могу сказать, кого мы печатали в последних номерах. 32-й номер был посвящен 300-летию Санкт-Петербурга. И в этом номере Валерий Попов, Михаил Чулаки, Виктор Голявкин, Маруся Климова, Александр Образцов, Валерий Роншин, Владимир Шинкарев, Александр Кушнер, Елена Шварца, Сергей Стратановский и Алексей Пудин. Вот видите, такой состав. Это только один номер.
1: Кого вы переводили и кто выходил книжками?
0: Просто на графику не проживешь, это я вам прямо скажу. Я перевела уже около 50 книг. Это мой хлеб насущный. Я перевожу, конечно, главным образом прозу, потому что за это больше платят. Все очень просто. Хотя я перевожу ее с удовольствием. Из моих авторов могу вот самые последние мои переводы вот Владимир Маканин, Ольга Славникова, Алексей Слоповский, Дмитрий Пригов. Я просто очень многих переводила, Битова переводила. Вот что касается переводов поэзии, вот помимо Пригова я еще недавно перевела сборник Татьяны Щербиной. И перевела две антологии русской поэзии. Современные. Именно современные для салона. К салону выходит официальная антология прозы, которая издает издательство «Фаяр». Я там перевела только один рассказ Михаила Шишкина. И выходит также официальная антология поэзии, которую выпустило издательство «La Différence». Там 25 авторов. Из 25 авторов я перевела целых 16, что немало. Ну, начиная там от Евтушенко и Вознесенского и Ахмадулины, и кончая Ингой Кузнецовой, которая самая молодая в этом сборнике. Я также перевела целиком другую антологию поэзии, которая выходит в Канаде, в издательстве «Cri de Forge». Там молодое поколение поэтов, 33 автора.
1: В русской поэзии на вас кто-нибудь повлиял? У вас есть свои какие-то большие-большие пристрастия?
0: Ну, тут это несколько банально. Я очень люблю Мандельштама, скажем. Из современных мне очень много нравится, но мне очень нравится Иван Жданов, которого я очень много переводила. Это самый первый автор, который я перевела в начале 86-го года. Я выпустила маленький сборник на французском Жданова. Это был самый первый перевод. До этого я, правда, переводила для журнала «Юну Морец» и Арсения Тарковского.
1: Скажите, а французы покупают вообще книжки стихов?
0: Покупают, как ни странно, потому что во Франции поэзия находится в каком-то вообще таком, я бы сказала, забитом состоянии. Она полностью отсутствует и на радио, и на телевидении, и в газетах, и в журналах. Ее как бы нет. Иногда французы называют поэзией некоторые явления, которые поэзией не являются. Ну, скажем, там, ну, тут же там какую-то поп-музыку. Все же, вот я не знаю, вы бываете на рынке поэзии в июне?
1: На Сан-Сульпис? Захожу иногда, да.
0: Вот представляете, сколько там поэтов, сколько там издателей. Значит, поэзия все-таки где-то жива.
1: Полуподпольно. Вы согласны с тем, что сказала Ахматова, что французская живопись убила французскую поэзию?
0: Не знаю, по-моему,

0: французское картезианство, наверное, убило и поэзию, и живопись.
1: Скорее всего, так оно и есть. Кто у вас в планах существует? Кого бы вы хотели издать, перевести?
0: Только что сдала перевод Довлатова «Компромисс». Подписала контракт на перевод «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко. Но это несколько другой жанр. Но я фантастику очень люблю, поэтому я его переводить буду с большим удовольствием.
1: А для вашего журнала?
0: А для журнала я перевожу только поэзию, и то не в каждый номер. Но вот у нас есть номер, приуроченный к салону, там выйдут мои переводы. Из прозаиков там будет, например, Людмила Петрушевская. Но не я ее буду переводить, но просто я считаю, что это большая удача, что она согласилась напечататься в нашем журнале.
2: С переводчицей Кристиной Зейтунян беседовал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. Сорокапятилетний бас-баритон Томас Квастков – инвалид от рождения. Ганноверская консерватория не приняла его, так как он не мог играть на рояле. Но присущие ему юмор, самоирония и музыкальный талант заставили музыкальный мир принять его. О себе он говорит так. Рост 1 метр 34 сантиметра, короткие руки, 7 пальцев, 4 на правой и 3 на левой руке, относительно красивая голова, карие глаза, ярко выраженные губы. Профессия певец. Томас Квастков – профессор по классу вокала. Его любят дирижеры с мировым именем – Клаудио Абадо, Саймон Реттл, Рикардо Мути. Записи Квастова удостоены многочисленных премий. 22 марта в Большом зале Берлинской филармонии он открыл ежегодный фестиваль «Штатс-оперы», исполняя в сопровождении Даниэля Баренбойма цикл Шуберта «Зимний путь». Рассказ Юрия Векслера.

Франц Шуберт, песню которого «Дубис Диу», «Ты мой покой» в исполнении Томаса Квастхоффа вы сейчас слышите, является одним из любимых композиторов певца, что в полной мере продемонстрировал и вчерашний концерт в Берлинской филармонии. Томас Квастхофф не под аккомпанемент, а можно сказать в дуэте с Даниэлом Баренбоймом, спел цикл Шуберта «Зимний путь». Концерт, безусловно, стал большим музыкальным событием. По окончании его я пробрался за кулисы, где надеялся взять короткое интервью у певца, и наблюдал сцену, которая говорит о многом. Квастхофф был расстроен, раздосадован и даже отмахнулся от принесенных листочков для автографов. Дело в том, что этот единственный концерт записывался как радио, так и телевидением, а в зале, как это часто бывает, публика откашливалась между песнями, и многие откашливались впрок. Когда это происходит между частями симфонии, это выглядит вполне естественным. Но песни Шуберта короткие, и откашливание практически после каждой песни в конце концов стало действовать на нервы Квастхоффу и, как он говорил после концерта, повлияло на его концентрацию. Этого не случилось бы, говорил он за кулисами, если бы публику предупредили о том, что идет запись. Но на соображение одного из телевизионных режиссеров, что певец имел возможность обратиться к публике со сцены, Квастхофф сказал, что это не его дело. И он был прав. Если бы он сам обратился к залу, то нарушил бы один важный неписанный закон, по которому во время концерта он находится в некоем своем пространстве, в контакте с сочинением, и прервать этот контакт с художественной точки зрения он не мог. Он пытался победить публику и ее излишнюю, по его мнению, несерьезность своим пением, и не был в конечном итоге доволен результатом. Ни о каком интервью, к сожалению, не могло быть и речи не только из-за настроения певца, но и потому, что сразу после концерта проводилась дозапись, в том числе и подпорченных публикой номеров. В этом эпизоде требовательность к себе, требовательность к результату.

результату требовательность взыскательного художника. Томас Квастхоф, наверное, самый известный в мире из десятков тысяч жертв препарата талидомид или контерган, который был в 60-е годы рекомендован беременным женщинам и стал причиной рождения детей без рук или без ног. У Томаса почти нет рук, они очень и очень короткие, и, как вы уже слышали, суммарно 7 пальцами. Но он сумел их развить и до такой степени, что глазам своим не веришь, когда видишь, как Томас играет на фортепиано, аккомпанируя самому себе для поднятия настроения. Артистизм Томаса Квастхофа, по мнению его старшего брата Михаэля, врожденный. Михаэль Квастхоф. Я помню, он с 4 лет показывал, пародировал всех, кого видел, и пытался устраивать это как настоящие концерты с кассой и входными билетами, и дальше развлекал публику. В 4 года он уже был артистом. Инвалидность не смогла стать помехой для врожденного артистизма Томаса, который пробовал себя сначала как кабаретист, но стал классическим певцом, а недавно блестяще проявился и как джазовый певец. В прошлом году он выступил на сцене Венской оперы в новой постановке «Парсифаля» Вагнера, спев одну из главных партий «Короля Грааля».

все же главным остается для Томаса Квастхофа камерное пение, в котором он сегодня сам, безусловно, король. В концертах он исполняет и оперные арии. Вот одна из них – ария Моцарта, написанная для оперы «Кази фан тутте», но не вошедшая в окончательную редакцию. Эта запись сделана в прошлом году в Нью-Йорке с Нью-Йоркским филармоническим, дирижирует Рикардо Мути.

Я уже говорил, что Томас Квастхоф стал королем своего жанра, и этот путь от молодого артиста до мастера он прошел за сравнительно короткий срок. В 1988 году Томас Квастхоф выиграл в Мюнхене свой первый конкурс вокалистов, который проводила главная государственная телерадиовещательная корпорация Германии ARD. Вот запись, сделанная на этом конкурсе. Томас поет по-немецки блоху Мусоргского.

0: Среди многочисленных наград, которые получил Квастхов в последующие годы, есть две премии Грэмми и премия имени Шостаковича, которая была вручена ему в Москве в 1996 году. Томас добился многого, но он был и остается инвалидом. Как он обходится с этим фактом? Надо сказать, с юмором, что далеко не всегда удается его окружению. В одном из интервью певец рассказал: «Однажды в консерватории одна моя коллега приветствовала меня, назвав большим артистом. Я в шутку ответил, что большим меня пока назвать нельзя. И она была шокирована, бросила мне упрек, что я кокетничаю своей инвалидностью. Но это ее проблема. Многие считают, что инвалид должен обязательно страдать, быть постоянно в грусти и отчаянии. Но я вовсе не таков. Отчаяние я оставил позади. Я из тех, кто говорит жизни «да». И я пытаюсь со своей стороны облегчить другим людям общение со мной». Томас, человек, который говорит жизни «да», знает, что такое радость творчества, радость жизни. Вы сейчас услышите, как он на репетиции с солистами «Оды к радости» Бетховена показывает им, как они пели и как следовало бы это петь. В этом маленьком фрагменте он пропевает как раз то самое слово «Фройде». Радость.
1: Excuse me, do you want to sing through on Freuden? Is that okay for you or not? Yeah?

Относительно ближайших планов Томас Квастхоф говорит: «В оперных постановках я в ближайшее время участвовать не намерен, потому что это требует очень долгого пути. На постановку в Вене я потратил полных 2 месяца без перерыва. Этого я не могу себе позволить, так как воспринимаю свою профессуру в Берлине очень серьезно. А в остальном я желаю себе совместного творчества с прекрасными партнерами, такого, как недавняя работа с Даниэлем Баренбоймом».

0: рассказывал Юрий Векслер. Наша следующая рубрика «Русские европейцы». Сегодня Александр Солженицын. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
1: Солженицын, как русский европеец, это требует доказательств. Вот уж кто в России почвенник, да если угодно славянофил, так это Солженицын. Человек полностью корневой, которого даже большевикам не удалось вытравить из русской почвы. Пересадка Солженицына в Европу, тем более в Америку, оказалась для него совершенно ненужной. 20 лет прошло, а он тут как тут. И главное, говорит все то же, как будто никакой Америки и не бывало. Запад ничего не изменил в Солженицыне. Однако подумаем, сами славянофилы, разве не были они образцовыми европейцами? Славянофильство почти без зазора ложится в европейское духовное течение романтизма, бывшее мощной и плодотворной реакцией на культуру рационалистического просвещения, которая потерпела такой болезненный срыв в событиях Французской революции. И нетрудно, кажется, догадаться, что в Европе было что-то еще, помимо романтизма и просветительства. Ее духовная история отнюдь не в XVIII веке началась. Солженицына есть такой допросветительский, до нового времени явившийся европеец на русской почве. Не только допросвещенский, но и доренессансный. Он сам писал об этом неоднократно и с эмфазой, настаивая на том, что европейский ренессанс есть схождение с неких единственно верных путей духовного развития. У него десятки страниц написаны на эту тему. То есть Солженицын в духовном своем типе старорелигиозный человек, старовер, если угодно, и последнее слово указывает не только на глубокую его фундированность в европейской духовно-религиозной традиции, но и к русским корням относит. Потом выясняется, что корни сходные и в другом случае. Можно, однако, конкретизировать то европейское духовное течение, с которым следует связывать Солженицына. Это реформация, причем в специфической ее форме пуританства. Солженицын родствен кальвинистской ветви протестантизма. Его при желании можно назвать русским кальвином, как Льва Толстого русским лютером. Солженицыну в высшей степени присуще кальвинистское понимание предопределенности религиозной судьбы человека. В русской литературе нет, кажется, лучшего описания кальвинистского пуританства, чем немногие слова Розанова. Хотя это описание не полно, конечно.
2: Он напугал своих последователей. Женева, да и все евангелисты были испуганы его идеями и характером. Так как никто из кальвинистов не мог знать и ниоткуда, кроме как из своей совести и ее жизни, про себя не мог узнать, находится ли он в счете осужденных или в счете оправданных, и так как, согласно учению Кальвина о вечном предопределении, ни такого осуждения, ни такого оправдания нельзя было изменить, и из него выйти ни подвигом, ни постом, ни молитвой, то всякий трепетал найти в себе слабости, грехи, как признак осуждения. И трепетал, естественно, до такой степени, что уже действительно не совершал этих грехов, не впадал в эти слабости. Самой парализованности, испуганности души. Получилось добродетельное общество, чуть не безгрешных, но исключительно от напуганности своей, от несчастья, от того, что уже и при жизни своей каждый как бы горел в аду сомнения, не осужден ли я. Представьте себе тайную полицию, перенесенную в душу самого заговорщика. Или, если еще точнее, что возможный или будущий заговорщик есть уже вчера и третьего дня и всегда от самого рождения пламенный агент тайной полиции. И вы получите невозможность заговора. Так и Кальвин заговорил своих последователей от греха, сделав их всех внутренно, психологически, всячески глубоко несчастными. И сам, будучи ранее всех, их глубоко несчастным человеком. Церковь несчастных и праведных людей, праведных от несчастья. Что может быть трагичнее?
1: Не хватает в этих словах указания на активный характер души пуританина. Сейчас в России очень хорошо.

Хорошо известно, что из этой психодуховной структуры Макс Вебер выводил капиталистический строй в знаменитой своей книге «Протестантская этика и дух капитализма», столетие которой, кстати, очень заметно отмечают сейчас на Западе. В России эта книга стала чем-то вроде бестселлера.

0: писавший о книге Вебера при самом ее появлении. В России очень подробно Сергей Николаевич Булгаков, будущий отец Сергий. Он же указал на поражающее русское подобие типу пуританина-капиталиста. Это раскольники-староверы, ставшие основателями многих деловых домов России. А Солженицын хорошо знает, читает и почитает Сергия Булгакова. В той же давней статье Булгакова о Вебере выделялась еще одна интересная деталь. Упоминалось сходство европейских пуритан, вообще протестантов, с типом древнеиудейской религиозности. Реформация в Европе – это ренессанс Ветхого Завета. И сюда же ложатся отечественные староверы. Это интереснейший феномен, поражающий прежде всего неким психологическим тождеством всех указанных типов. И психология этим типам свойственная – ощущение избранничества, исходящее из факта маргинальности, преследуемости, опасности повседневного существования. Ты избран, потому что тебе ничего другого не остается. Никаким другим способом, кроме неустанной деятельности, ты не докажешь своей избранности, угодности Богу. Нельзя не вспомнить стихи Хомякова о России, к сожалению, к делу не относящиеся, но в то же поле целящие. «О недостойное избрание! Ты избрана!» Или еще лучше слова Сартра: «Гений – это не дар, а путь, избираемый в отчаянных обстоятельствах». Лучший для понимания Солженицына его текст – первая часть мемуаров «Бодался деленок с дубом», то место, где рассказывается, как он, идя до конца в битве с коммунизмом, решил не поддаваться никакому шантажу и при случае пожертвовать своими детьми. Эти слова и при первом своем появлении вызвали ужас, и теперь вызывают подчеркнутое негодование, особенно у критиков Солженицына, которых с годами стало больше. Действительно, нынешнему человеку трудно быть религиозным, и мало кто помнит библейский сюжет о жертвоприношении Авраама. Но все-таки такие люди, такой человек есть. Это Солженицын, видящий себя мечом в руках Господа, рыцарь веры Авраам.
1: Русский европеец Александр Солженицын в представлении Бориса Парамонова. Завершит нашу программу «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: 80 лет французский композитор Пьер Булез отметит 26 марта не у себя на родине, а в Германии, в Берлине. Сразу после юбилея Булез отправится в турне, которое концерты в городах Франции тоже не предусматривает. Средства массовой информации пишут в связи с этим о скандале двухлетней давности, когда сразу 70 композиторов обвинили дирекцию традиционного парижского фестиваля «Присутствие» в покровительстве пассийской эстетики, упомянув имя Булеза. Маэстро посчитал себя оскорбленным и отказался участвовать в фестивале. Предстоящее 80-летие – не первый юбилей, который Булез проводит не во Франции. 70-летие он отметил в Баден-Бадене, 75 лет – в Лондоне. Довольно символично. Булез – композитор, чей вклад в мировое музыкальное искусство общепризнан, но которого на родине воспринимают неоднозначно. Булез – композитор-новатор, педагог, общественный деятель. Его мироощущение было во многом сформировано драматичным послевоенным временем. На него влияли Ионеско, Беккет, Пинтер. Стравинский, увлеченный его музыкой, говорил, что она звучит словно кубики льда, сталкиваясь в стакане. Булез – выдающийся дирижер, всегда добивающийся необычной, ясной и отчетливой артикуляции даже в самых сложных партитурах. Он руководил и лондонским оркестром BBC, и нью-йоркским филармоническим. Булез устраивал просветительские беседы перед концертами, но категорически отказывался от телетрансляции, считая, что музыка Шонберга и реклама шампуня несовместимы. Он вошел в историю как автор концепции тотального сериализма, особого метода композиции, развив исследования своего учителя Оливье Мессиана. «Наша музыка активна. Это всегда маршрут от начала к концу. Есть что-то жуткое в остановке», подчеркивает Пьер Булез, всегда ассоциировавший себя именно с великой западной музыкальной традицией.
1: На этом мы заканчиваем нашу программу. Над ней работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают «Спидолу». В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить «Спидола». Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин.

0: уволен за правду. Главный экономист госкорпорации ВЭБ-РФ Андрей Клепач рассказал о стагнации российской экономики. Теперь он бывший главный экономист ВЭБ-РФ.
1: У него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом.
2: Честно говоря, это какое-то полное издевательство.
0: Снова в очередь на заправку. В России вторая волна топливного кризиса, пишет Reuters.
3: В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак ВСУ сохранится...
0: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Один из ведущих экономистов в России, Андрей Клепач, уволен из госкорпорации. Он рассказал о проблемах в российской экономике. Сравнил ее и с общемировой, и с украинской, не в пользу российской, и потерял рабочее место. Правду говорить легко и приятно, но в Кремле предпочитают хорошие новости. Едет, скажем, на поклон в Москву, к Путину, почти как за ярлыком на княжение, глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Начать обязательно нужно с хорошего. Она поблагодарила Путина за указ о праздновании столетия округа. Все в регионе, говорит, теперь так рады.
4: И вы знаете, какой всплеск был воодушевления у жителей, вот вы знаете, от оленеводов до нефтяников, потому что для нас округ – это большая надежда и большая гордость.
0: От оленеводов до нефтяников. Все труженики тыла благодарят за указ праздновать. Но год был непростой, это видно по сократившимся налоговым поступлениям в регионе. Зато, продолжает глава субъекта федерации, каждый десятый мужчина в ее регионе ушел на фронт. Какой же из этого экономический вывод, спросите вы и спросят Владимира Путина.
4: Знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину. Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
5: Финансовое состояние бюджета хорошее. Возможности такие есть.
4: Да.
0: Деньги, мол, есть на ваши уходящие на фронт семьи. Почему же так ревностно реагируют российские власти на мягкие намеки от лояльных экономистов, мол, война ваша слишком дорого обходится стране, даже сугубо экономически? И что же такого крамольного сказал Клепач? Расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
6: В главном госбанке Кремля спрогнозировали поражение России в экономической войне на истощение с Западом. Новость с таким заголовком вышла в издании Moscow Times в середине августа. Главным героем публикации стал экономист Андрей Клепач, который работает в корпорации развития ВЭБ-РФ. Его цитаты широко разошлись, однако оказались вырваны из контекста.
7: «Что бы мы ни делали с нашей экономикой, она выживет. В этом смысле критической точки с точки зрения экономики нет».
6: В основу публикации легло выступление Клепача на Никитском форуме. Аналитик хоть и прогнозирует ухудшение финансовой ситуации, но не говорит о полном крахе экономики. При этом он отмечает, что сухие макроэкономические показатели высшее руководство страны не волнуют. Вместо этого Кремль реагирует на рейтинги.
7: «Из того, о чем я могу судить, тревога определенная там есть. И она нарастает. Опросные данные из моего опыта участия в разных закрытых мероприятиях для них более чувствительны, чем макропоказатели».
6: Да, эксперт уверен, что Россия проигрывает в противостоянии на истощение. Однако, как говорится, не все так однозначно.
7: «Проблема, скорее всего, в том, что мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Как бы это ни неприятно было и мне самому».
6: Главным противником, по его мнению, остается Украина. Национальная система этой страны, так же как и российская, выдержала удары и рухнуть не может. Причина – финансовая помощь Запада. Однако главная беда, ожидающая Россию, не кризис и не военное поражение, а социальное расслоение, считает Клепач.
7: «По моему мнению, экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис. Причем тогда, когда его никто особо не ожидает. Но никто не ожидал, я напомню, и февральскую революцию. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что мы не доживем, но дожил уже через несколько месяцев».
6: В своем выступлении на форуме спикер называет

0: положение дел в стране уникальным.
1: Наша денежно-кредитная политика уникальна. Мы воюем, тратим кучу денег на оборонку, зажимаем экономику, особенно гражданскую, дороговизной денег. И других исторических примеров такой политики в военное время нет.
0: Спустя два дня после публикации Moscow Times Клепач снова стал героем новостей. Его уволили из веба. Источники издания The Bell утверждают, что глава Веб РФ Игорь Шувалов сделал это после звонка сверху. Эксперт берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко прокомментировала ситуацию в подкасте «Медузы».
2: Что самое важное, Клепач указывает на спад инвестиций. И, собственно говоря, проблема со спадом инвестиций в том, что провальный 2026 в инвестиционном плане – это провальный 2027. Ну и, соответственно, дальше. То есть все, что не потрачено сейчас с точки зрения инвестиций – это отсутствие выпуска в будущих периодах. То есть это отсутствие роста дальше.
0: Высказывания Клепача хоть и звучат критически, однако он не оппонировал власти, а скорее пытался указать на существующие проблемы. Клепач проработал главным экономистом веба последние 12 лет, а до этого отвечал за макроэкономический анализ в Министерстве экономического развития. Однако после увольнения он вряд ли сможет уйти в частный сектор. Александра Прокопенко уверена, что ему не позволят это сделать силовики.
3: А в студии «Радио Свобода» экономист Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: В вашем телеграм-канале вы назвали Клепача самым авторитетным специалистом по макроэкономике в России. Ну, казалось бы, это же такой кадровый выстрел в ногу со стороны Шувалова увольнять такого специалиста. Вот что же, на ваш взгляд, поставило его перед таким нелегким выбором?
4: Страх. Он дико испугался, Шувалов, потому что дело не в конкуренции за место Клепача. Это не то место, за которое борются какие-то бульдоги под ковром. За место Шувалова борются очень много людей, потому что веб – это распределитель последних остатков, которые есть еще там на донышке ФНБ, на донышке бюджета, и очень многие люди хотят сковырнуть Шувалова. Я вообще думаю, что рано или поздно его сковырнут, потому что не воспользоваться таким пасом просто невозможно. Нужно пользоваться тем людям, которые хотят. Но то, что сказал Клепач, это настоящая сенсация, потому что вот я не согласен с сюжетом, который мы увидели с высказываниями о том, что он предсказал некое социальное расслоение, а не кризис. Нет, он предсказал именно кризис, социальный кризис. Он не говорит, что экономика перестанет существовать. Никогда экономика не перестает существовать. Даже в Зимбабве, даже на кокосовых островах есть экономика. Обмен кокосов на песочек на ракушке. Это тоже экономика. Она никогда не исчезнет. А вот он сказал про кризис. Но самое главное, я еще раз процитирую бывшего главного экономиста веба. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там, в Украине, все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки.
3: Но он при этом сказал, что у нас в России, я имею в виду с его позиции, в России не рухнет тоже.
4: Это не как еще бы, раз, не он сказал, что социальный кризис. Mm-hmm. Вот мы столкнемся с социальным кризисом, который непонятно, когда произойдет. Он в любой момент может произойти. И он сказал, что мы можем сейчас его не видеть. Так же, как Ленин в 16-м году не видел революции. Ленин в 16-м году, говорит главный экономист бывший, не мог поверить в то, что он доживет до революции, до кризиса государственной системы Российской империи. Но она случилась через несколько месяцев. Зачем этот человек упоминает такую аналогию историческую? Несколько месяцев прошло, и все рухнуло. Так вот, он считает, что мы находимся в той же точке, когда мы, понимая, что это произойдет, думаем, что мы не доживем. Но зачем ты про Ленина говоришь, который через несколько месяцев это увидел? На самом деле, если убрать всю шелуху с этих цитат, с прямых цитат, и посмотреть, что он хочет сказать и что он говорит, мы увидим абсолютно неожиданное суждение человека, который, еще раз повторю, в макроэкономике понимает абсолютно все. Я не случайно указал именно на его статус главного авторитета по макроэкономике. Это не просто какой-то теоретик, который занимается микроэкономикой, пишет статьи научные. Это человек, который понимает, как устроена система. И этот человек, который понимает, заявляет, что Украина выдержит, что мы не победим Украину, что за Украину весь Запад, силы не равны и так далее. Можно, конечно, по конкретным цитатам идти, но просто я в своем YouTube 20 минут по конкретным цитатам шел и разбирал, что он конкретно сказал. И сам заголовок, который я в свой видеоматериал поставил фразу «Веб, двоеточие, нам не победить в войне», это, по сути, главное, что он сформулировал. Поэтому я взял на себя смелость поставить заголовок не прямую цитату, а то, что он, по сути, сказал. И мне некоторые говорят, зачем ты написал, что это веб? Это сказал главный экономист веба, а не веб. Слушайте, он на официальном мероприятии

0: представляя веб, заявил вот именно это.
1: От его имени, получается.
0: Да, от имени веба он заявил о том, что Россия не выиграет войну, конкуренцию по ресурсам.
1: Ну и получается, именно это как раз-таки в теории могло поставить под удар самого Шувалова, будучи как бы его непосредственным начальником. И перед эфиром мы поговорили с политологом Михаилом Коминым вот о тех самых вот подковерных играх. Что это вообще могло быть? Как же так получилось? Вот. И Комин отметил, что такие экспертные собрания вообще дело не хитрое, довольно частое. Там вполне себе можно услышать критику текущего экономического курса. И Комин не исключает, что Клепач мог стать жертвой подковерных интриг.
2: Это абсолютно рутинное совещание, где эксперты, приглашенные люди и не являющиеся на самом деле public servants, не являющиеся государственными служащими, могут честно высказывать позицию, которую они думают. Туда приглашаются люди, в том числе разных как бы таких экономических взглядов. Вот Клепач, он по своим взглядам, позициям того, как нужно развивать экономику, он гораздо ближе, например, к Белоусову, чем к Силуанову, да? Он такой не рыночник. Вот Силуанов с Набиуллиным предпочитают использовать такие жесткую кредитно-финансовую политику для того, чтобы стабилизировать курс и выровнять на самом деле рыночное приложение игроков. Да, это такая жесткая монетарная политика. Вот Клепач, как и Белоусов, они относятся к такому, к большему кейнсианству. Да? Понятно, что там это не совсем кейнсианство уже, а некоторая его трансформация, но они предпочитают и считают нужным развивать экономику через большие государственные инвестиции, через ослабление банковского регулирования и через большие объемы кредитования. Да? Вот это их такая принципиальная позиция. Клепач, он, собственно, эту позицию придерживается очень давно. Вот сколько я его помню, сколько я его видел раз. Он не является таким либеральным рыночным экономистом. И то, что он озвучил, то, что мы, вернее, видим в пересказе Moscow Times, это абсолютно консервативная такая типичная критика, которую он высказывал, не знаю, в 2018, 2020 и вот теперь в 2026 году. Но действительно, в 2026 году высказывать такую критику в тех тонах, в той тональности, точнее, которую выбрал Клепач, является уже неприемлемым. И в первую очередь неприемлемым из-за вот некоторого возможного публичного шлейфа, если это куда-то утечет. Ну вот в случае Клепача это утекло, но я уверен, что на этом совещании людей, которые высказывались достаточно резко о ситуации в экономике страны, очень много. Клепач попал в данном случае, мне кажется, под удар из-за того, что у него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом с подачи The Moscow Times или еще кого-то, и таким образом добились его отставки. Но ничего принципиального, мне кажется, не произошло, и на самом деле изменения, трактовать какие-то, видеть какие-то изменения от того, от этого кейса с Клепачем внутри финансово-экономического блока или внутри того, что дозволено финансово-экономическому блоку в России, я бы не стал.
1: Ну и Клепач, кстати, успел некоторые прям конкретные меры предложить вот в этом своем выступлении, в том, на этом самом клубе. И, Вячеслав, вот пользуясь вашей аудиенцией, мне хочется их с вами обсудить. Там много сейчас будет букв, поэтому я попрошу показать скрин из того самого PDF-файла, оказавшегося в распоряжении Moscow Times. Итак, что предлагает Клепач в условиях того, что цены на нефть исчерпает себя, рост цен на нефть к 2028 году? Переход к стимулирующей денежно-кредитной политике, который предполагает активное снижение ключевой ставки уже в текущем году до 1,5-2% реально выражении. Направление части избыточных национальных сбережений в форме золотовалютного резерва на увеличение критического импорта и зарубежных инвестиций, обеспечивающие рост российского экспорта и импорта технологий. До капитализации институтов развития за счет депозитов или суббордов Банка России, урегулирование системы неплатежей, включая конверсию части банковской, дебиторской и кредиторской задолженности в госдолг. Это очень крамольные, очень сложные формулировочки, поэтому мне очень хочется вас попросить их перевести на такой понятный язык обывателя, во-первых. А во-вторых, может быть, стоит пойти от обратного. Что такие меры говорят о проблемах в российской экономике прямо сейчас?
0: Ну, это никакое не кейнсианство. Это абсолютно белоусовская методичка. Человек Белоусов – это бывший главный помощник Путина по экономике. Сейчас это министр обороны. Это человек, который верит в то, что государство может создать какие-то стимулирующие механизмы, что абсолютный бред. В условиях России, где все тонет в коррупции и воровстве, естественно, продажа золота и направление денег – в инвестиции, по сути, означает, будут больше покупать китайского барахла и переклеивать шильдики, и ничего это не даст. Что касается денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки, как он говорит, до 1,5-2%, накачивание денег экономики просто вызывает рост цены, ничего больше. Потому что в России ограничено

0: ограниченные ресурсы. Россия – это остров, это замкнутая система, которая не сообщается практически с мировой финансовой системой. Если вы просто печатаете деньги, если вы просто их раздаете, у вас сегодня буханка стоит 100 рублей, завтра на 200 рублей. Никакого инвестиционного скачка, никакого роста экономики снижением ставки, естественно, он не получит. Ну и что там еще было? Превращение денег, значит, населения в инвестиционный механизм. Это заблуждение, что есть какие-то деньги в банковской системе. Я об этом постоянно говорю. Люди представляют, что вот есть действительно там десятки триллионов депозитов, вот они где-то лежат в сейфе, надо их пустить на развитие экономики. Этих денег нет, они выданы РЖД, Объединенными строительными корпорациями, кучам компаний, которые никогда эти деньги не вернут. Это уже съедено, это уже потеряно. И сейчас говорить о том, что их можно куда-то направить, ну вы сначала возьмите у РЖД, пусть они вернут 4 триллиона рублей кредитов, которые надавал им банк. Пусть Wildberries вернет 1,5 триллиона рублей, которые надавали им банки.
1: РЖД просит их. Еще, Валбит, полагаю, уж тем более.
0: Да, сейчас. Да. Или Объединенная строительная корпорация, которая проедает, скинешь им 500 миллиардов, они и 500 миллиардов проедят. Поэтому это все наследие, скажем, вот этого путинского курса на суверенитет, это такой, знаете, вот как Фадеев сказал, бывший, он сейчас уже не омбудсмен, по-моему, по правам предпринимателя, что надо издать учебник по экономике, суверенной экономике, да, что вот мы в России как-то должны экономику строить не так, как вот эти все, начиная с Адама Смита и до, значит, прочих австрийцев и Шумпетеров, да, а вот что-то вот нужно абсолютно новое свое придумать, и вот у нас это заработает. Естественно, анализ макроэкономический не вытекает потом в устах даже такого замечательного специалиста по макроэкономике в рецепты, которые работают. Это просто наследие вот этой вот общей такой ситуации, атмосферы, попытки суверенизации любой мысли, экономической, научной, отделения ее от мейнстрима. Не более того. Но, окей, я всегда призываю, ну давайте им возможность. Пусть они вот это сделают. Пусть мы посмотрим, какая будет инфляция через год, что будет с пенсиями у пенсионеров. Ради бога, вперед.
1: Ну, еще я хотел обратить внимание, вот у нас это в сюжете тоже прозвучало, что вообще Клепач посоветовал, что, мол, в Кремле не переживать за рейтинги, а вот эти вот макроэкономические показатели, отклонения в процент 2, уж тем более в десятые доли, их совершенно не волнует, поэтому хочется попросить вас прокомментировать. Он сказал, что при текущем статус-кво, то есть война, санкции и так далее, российская экономика вряд ли сможет выйти на темпы роста выше 2-2,5% в год. А с учетом риска новой волны ужесточения санкций, темп роста ВВП в 2027 году может не превысить 1-1,5%. Что это означает на практике? Действительно, в Кремле, да и глазами обывателя, колебания в процент полтора считаются какой-то погрешностью?
0: Нет, ну, во-первых, рост экономики рисуется по указанию Кремля и никакого отношения к реальности не имеет. В России давно спад экономики. Привожу цитату самого господина Клепача. После военного бума, после военного бума 23-24 годов, российская экономика перешла к падению. Резко сократились инвестиции, а гражданские отрасли, промышленность скатились в рецессию. Еще раз, он говорит, что рост какой-то был в 23-24 году. И потом экономика перешла к падению, не к стагнации даже, а к падению. Подождите, если у вас 2 года, 25-26, экономика падает, что абсолютно подтверждает все мои выкладки, я об этом говорю с середины 25 года, о том, что экономика вошла в рецессию в конце 24 года. И больше не то, что не растет или стагнирует, она сокращается, объем ВВП. Дальше все рисуется через дефлятор, через цены, которые берутся каждый раз такие, какие нужно, потому что ну, мы же не верим в инфляцию. Или вы верите? Вы верите в инфляцию 5% в России?
1: Нет, я полагаю, вот.
0: Я думаю, что вы мудрый человек.
1: Очень, да.
0: Так вот, если они берут те же самые цены для того, чтобы посчитать инфляцию, и у них получается 5%, так ровно те же самые цены они берут и для того, чтобы высчитывать ВВП. А ВВП как считается? Вы берете объем произведенных товаров умножить на цены в 2024 году, а потом в 2025 объем товаров умножить на цены. И вопрос, какие цены вы при этом берете? Если вы берете те же самые цены, которые вы используете для инфляции, значит, ваши подсчеты ВВП вранье. И я верю, когда он говорит о том, что российская экономика перешла к падению после роста в 23-24, я верю, это он правду сказал. Когда он говорит, что там 1,5-2%, это неправда. И, кстати, по поводу опросов. Вот знаете, когда журналисты берут интервью у экономистов, они все говорят, а можно вот для народа объясните, что вы тут вот... Вот инфляция, рост, ВВП. А вы скажите, что вот бабушка почувствует или не почувствует? На самом деле Кремль действует абсолютно так же. Ему не важно, что там с экономическими показателями. Вот такой журналист сидит, не надо мне про это

0: ЧВП не надо. Вот бабушка что почувствует? И они замеряют, естественно, реакцию только людей на рост цен. Они видят, как недовольство ростом цен, и они не хотят вообще вникать, а почему это происходит. Они говорят: Эльвира, давай вот, чтобы бабушки не говорили так, как они у нас сейчас говорят. Да? Эльвира говорит: ну, это инфляция, это мне нужно зажать денежную массу, мне нужно кредит зажать в экономике. Если я его разожму, если я сделаю ставку 1,5-2%, как говорит, значит, главный экономист Веба, вы получите не 100% бабушек недовольных, а 120%. Да? Как бы, ну зачем вам это нужно?
1: На это еще и электный электорат, поэтому, возможно, Путин все время вспоминает про паритет покупательной способности, по которым все можно подрисовать, подкрутить, да, и сделать немножечко поприятнее новости. Но еще отдельно хочется нам сегодня еще одного такого российского экономического слона в комнате обсудить, который, кстати, как раз-таки влияет непосредственно на восприятие обывателем происходящего в стране. Дело в том, что Россию, кажется, накрывает вторая волна дефицита топлива на заправках. Об этом пишет Reuters, некоторые другие издания, но Reuters, пожалуй, наиболее авторитетные. И по некоторым данным, топливо есть ли лишь на каждый третий АЗС в стране. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
2: Говорят, типа по Яндексу, по приложению, где бенз смотреть. Вон там написано, все есть, а тут нет даже дизеля.
3: Новые ограничения на продажу топлива в августе ввели как минимум в 10 регионах России. Очереди появились и на некоторых заправках Москвы и Московской области, сообщает Reuters.
4: Вот, честно говоря, это какое-то полное издевательство с бензином.
3: В первой половине августа после атак украинских дронов в России остановились как минимум 3 крупных НПЗ – Саратовский, Волгоградский и Орский. Последний, по словам губернатора Оренбургской области, прекратит работу минимум на полгода из-за повреждения импортного оборудования. 16 августа топливо в России было на 28% заправок, доступных в приложении «Где бенз». До полномасштабной войны топливная логистика в России была во многом привязана к локальным поставкам. Крупные и средние НПЗ снабжали определенные регионы, рассказывает независимый нефтегазовый аналитик Борис Оранштейн. Теперь эта ситуация приобрела хаотичный характер, а около 2 миллионов тонн запасов нефтепродуктов, о которых говорят власти, надолго не хватит, пока не спасает и импорт топлива.
5: Россия потребляет в месяц 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Что такое 2 миллиона тонн? 2 миллиона тонн – это 20 дней. Это, по сути дела, ничего. А то, что сейчас поставила Индия 68 тысяч тонн, или там даже Марокко 40 тысяч тонн, это вообще доля процентов, десятые, может быть, даже сотые доли процентов от месячного потребления. Поэтому я бы здесь никакого реального эффекта бы не ожидал.
3: О проблемах с поиском топлива и скачках цен на него в разных городах России вновь рассказывают пользователи соцсетей.
6: 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль.
7: Сейчас приехал на Лукойл на трассе. Думал, ладно, на трассе-то точно должно быть, что в городе нету. И когда будет, не знает. Поэтому ощущения странные, странные. Все это надоело, конечно говоря. Честно говоря.
5: В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак ВСУ сохранится, то, с одной стороны, вроде бы заканчивается посевная и сезон отпусков, но, с другой стороны, начинается отопительный сезон. Мы знаем, что в России многие местные электростанции работают на мазуте. Мазут, как мы знаем, тоже один из продуктов нефтепереработки, причем вторичный, а не первичный.
3: Первая волна топливного кризиса застала россиян и жителей оккупированных территорий в конце мая. Тогда украинские дроны начали ежедневно бить по нефтеперерабатывающей отрасли России. Для борьбы с кризисом правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля и разрешило снизить качество переработки, а власти пострадавших регионов устанавливали ограничения на продажу. Новая волна кризиса может привести к более масштабным последствиям, считает Борис Оранштейн.
5: По косвенным данным, объемы перевозок железнодорожных нефтепродуктов в июле возросли в два раза. То есть железнодорожные перевозки находятся уже на пределе. И если, как я уже сказал, ситуация с атаками ВСУ сохранится, ну тут можно ожидать коллапс. Мы все время балансируем. Вы можете меня упрекнуть в том, что я говорю о том, что вот еще немножко и будет коллапс, но вот совершенно еще чуть-чуть не хватает ВСУ, чтобы, значит, этот коллапс...

0: сделать реальностью. Это на самом деле даже не от России больше зависит, а от Украины.
1: На прошлой неделе Владимир Путин вышел к людям на заправке в Новосибирске. Судя по выключенному табло, заправить свой кортеж Путину бы не удалось.
2: Плющев не может сказать. Тем продолжим с экономистом Вячеславом Ширяевым. У нас совсем немножко времени остается, но хочется успеть обсудить, что вам видится ключевой проблемой, откуда вторая волна пошла. Может быть, перестройка логистики, которая недоперестроилась. Может быть, непосредственные паузы в работе в НПЗ, которые сейчас начали сказываться. Что-то может быть другое.
3: Нет, просто за 10 дней Украина вынесла столько, сколько она не выносила ни разу за 10 дней. Я устал подсчитывать уже количество мощностей, выбитых с конца июля по 10 августа. Сейчас опять 5 дней мы видим некую паузу, но эксперт совершенно правильно сказал, что в сентябре будет коллапс. Он может быть и раньше, если Украина за последние вот там несколько дней августа вынесет, по сути, оставшуюся 1/3 нефтепереработки, а по сути 8 заводов повторно посетят дроны, я могу их перечислить, московский, рязанский, уфимский, Пермнефтеоргсинтез, самарский, Танека и Таиф, омский. И если Кириши еще включат, то 9-й. Это, в принципе, за неделю можно сделать. Просто повторно посетить, потому что там где-то 10% еще мощности пыхтит, где-то 30% мощности пыхтит. Но если дополировать, то все. То есть ни импорт, ничто не спасет. Это действительно будет обвал, все остановится в стране. И сейчас судьба России в Киеве решается. Как быстро умертвить этого зверя? У меня есть подозрение, что Украина решила растянуть это удовольствие, потому что она могла бы давно уже закрыть этот вопрос. Видно, стратегия все-таки дойти до той стадии, когда уже речь будет не о перемирии, а о переговорах, а когда уже Россия будет четко признавать, что она проиграла, и она дальше существовать в том режиме, в котором каждый день горят нефтеперерабатывающие заводы, не может.
2: Дилетантский вопрос, но тем не менее не могу его не задать. Чиновники некоторые оправдываются тем, что, мол, ну сезон такой посевный, сбор урожаев, сезон отпусков, больше топлива тратится. Как отделить фактор вот этот сезонный, он действительно имеет место быть, от непосредственных ударов Украины по нефтегазовой инфраструктуре России?
3: Нет, понимаете, всегда есть какая-нибудь сезонность. То у вас сбор урожая, то у вас автомобилисты двинулись на дачу, то у вас отопительный сезон начинается. Я вообще выключаю этот фактор из расчетов. Всегда нужно смотреть только на количество горящих НПЗ в неделю. Если их больше 5, то России осталось меньше месяца. Если их меньше 5, то значит план Украины в том, чтобы еще поиздеваться над Кремлем.
2: Ну и не могу не процитировать министра энергетики Цивилева, который муж племянницы Владимира Путина, что у него нет проблем при заправке личного автомобиля, потому что машина ездит на дизеле, а он якобы есть везде. Хорошая попытка?
3: Не везде. Дизеля осталось на данный момент от до майских объемов, потому что в мае начались вот интенсивные удары. Я сегодня специально для своего телеграм-канала просчитывал. От общего потребления осталось 65%, 35% не хватает. А если взять уровень производства до мая, то 30,6% сейчас производства дизеля, примерно 80 тысяч тонн в сутки от 260 тысяч тонн, которые были, например, еще в марте.
2: Ну, по всей видимости, какие-то особые министерские заправки посещает господин Цивилев. Ну, повезло ему, что, скажем так, с работой, по крайней мере, пока что. Вячеслав, благодарю вас за этот разговор. Это очень рад вас был видеть в нашей студии. Экономист Вячеслав Ширяев был с нами в прямом эфире. О новых событиях мой коллега Артем Радыгин расскажет вам завтра в это же время. Будем по-прежнему наблюдать за развитием событий с топливным кризисом. Посмотрим, как будут развиваться эти события. Посмотрим то, как это будет сказываться на других и секторах экономики, и секторах обычной жизни россиян, в чью жизнь все больше вторгается война, начатая Владимиром Путиным. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время они...

0: если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
1: Был такой грех.
0: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Свобода – это возможность выбора.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
3: Продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
4: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
3: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
5: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он с золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
3: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинения по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде.

0: суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
1: Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
2: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
1: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба. Там некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
3: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но Институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах и работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
0: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
4: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
0: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
3: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться

0: Делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
1: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
2: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
3: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
4: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сутягин не виновен. Ни одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
0: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
5: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
6: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросный для присяжных, так это?
5: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример – когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года

0: года не то, что не составляет государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственные тайны, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных, и он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
1: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
2: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личности, неприкосновенность и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
3: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот и вынужден был эту бумагу подписать.
1: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
4: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года, во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы

чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них.

0: И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
1: А кто это они?
0: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортово.
1: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
0: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
1: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы, это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
0: Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время, поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог, но я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
2: С тех пор Игорь Сютягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
3: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
4: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок. Потому что что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный. Потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая

0: которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками. И плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутякина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
1: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
2: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась. Порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена – это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
1: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело.

0: известные люди.
1: Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта – попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. И я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известны там Дрю Бэрримор, сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать – девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов, он это, если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира, это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышит и видит его собственные желания, а не видит его как продолжение своих собственных притязаний к славе, амбиции, там, к сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет, на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать. Это потом он, это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди, это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития, все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случаем с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем, тестирование реальности.
0: «Личное дело. Известные люди». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
2: Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Может показаться, что проблемы людей известных и знаменитых не касаются большинства из нас. Однако они, публичные люди, часто проявляют себя таким образом, что заставляют и думать, и говорить о себе. Почему кто-то легко и спокойно несет бремя славы, выпавшее на его долю, а кто-то либо превращается в чудовище, либо бронзовеет на глазах, наглеет и в итоге отталкивает от себя своих же поклонников. Об этом сегодняшний разговор. Гости московской студии, члены Международной психоаналитической ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа.
1: Добрый день.
3: Добрый день.
2: А начать я предлагаю с опроса москвичей на улицах города. Итак, легко ли пережить славу?
4: Ой, испытание славы, по-моему, самое тяжелое испытание. Деньгами и славой. Это же тяжело. Испытание славы пережить тяжело. Потому что слава и деньги, они ходят рядом в наше время сейчас. Столько соблазнов в связи с этим. Но соблазны, они развращают нас всех.
5: Кому как. Ну, в основном, конечно, тяжело. В большой власти большие соблазны. А большие соблазны порождают их удовлетворение, соответственно, еще больше соблазнов. И одно на другое накатывается, соответственно. Ну, это простейшая вещь.
6: Вы знаете, если человек истинно верующий, то он эту славу
3: будет благодарить, вот не себя возносить, а Бога возносить. Благодарить Бога. И эта слава будет Богу, от него она исходит. И он будет это понимать как от Бога. А если он будет это на себя приписывать, то на грош ему цена.
6: Нельзя, наверное.

0: Очень редкие примеры мировой истории. Поэтому я думаю, что очень трудно, очень-очень трудно. Диоклетиан, император. Очень давние примеры такие. В современной истории не знаю таких примеров. Хотя вообще, наверное, Йошка Фишер. Ну, наверное, человек такой, в общем, достаточно серьезными моральными устоями.
1: Мне кажется, нет. Надо быть очень сильным человеком внутренне, чтобы пережить славу. Слава все-таки тяжелое испытание. Человек всегда на виду, ему нужно как-то всегда держать себя.
2: Ну, если нормальный человек, то он останется нормальным. А если он плохой человек, то он останется плохим человеком. Слава, как бы, это не самое главное. Ну что, Табаков, человек нормальный. Пальцы не крутит, не гнет. Мы просто в магазине видим.
3: Легко, это зависит от того, каким человек является изначально, от его воспитания. Это внутри у каждого человека, я просто не могу так сказать. Но есть группа знакомая, музыканты они. Люди абсолютно без какого-либо пафоса по поводу своей знаменитости. Они очень быстро стали знаменитыми. И, так скажем, они просто сами боятся того, что эти качества в них изменятся.
4: Очень тяжело. Во славе многие люди гибнут. Как человек, как люди. Духом славы. Надо душу такую иметь, чтобы в славе остаться человеком. Это проверка, говорят, славой. Не все ее выдерживают. Ну, Юрий Алексеевич Гагарин у нас. Человек, который до последнего оставался человеком. А славу всемирную имел.
5: Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. И давайте сразу поговорим о человеке, о котором сказал последний из опрошенных, о Юрии Гагарине. Вот уж воистину, слава свалилась на голову этого совсем молодого тогда парня буквально в одну секунду. 108 минут полета, а дальше вплоть до самой смерти, вспышки фотокамер, рукопожатия президентов, автографы. Трудно было не почувствовать себя богом. Однако был один эпизод в биографии Юрия Алексеевича, о котором не часто вспоминают. Космонавт выехал на подаренной ему «Волге» на красный свет. И по его вине случилась авария. Никто не пострадал, но обе машины были разбиты довольно сильно, а за рулем второй был пенсионер. Милиционер, который прибыл на место происшествия, увидев Гагарина, разулыбался и отдал ему честь. Улыбался и пострадавший дедушка. Ну, как же, сам Гагарин перед ним. Гагарина увезли с места аварии на какой-то другой машине, но что-то все-таки засвербило у него в душе, и он вернулся. И узнал, что его вину милиционер приписывал старику. После этого случая что-то в душе Гагарина, как пишут очевидцы, перевернулось, и он стал медленно очищаться от угара славы. Я цитирую воспоминания одного из свидетелей этой ситуации. А до аварии ведь было много того, о чем говорить не принято. Может быть, мы начали с самого конца, и все же, Павел, для того, чтобы человек спохватился и понял, что что-то происходит не так с ним в лучах его славы, с его рассудком, с окружающим его миром, с его жизнью. Неужели нужен вот такой сильный стресс?
6: Я думаю, что в ряде случаев не поможет и стресс. Возможно, могла бы помочь иногда психотерапия. Увы, в период жизни Юрия Алексеевича Гагарина психотерапия была недоступна, и мы знаем, как трагически закончилась его жизнь. Я хочу сказать, что опрошенные москвичи резонно связали деньги вместе со славой, которую можно было бы назвать успехом, и они упомянули за меня, я лишь цитирую слова такие, как «развращение» и «соблазн». Я бы сказал, что опасность любого успеха, будь то славы или тех же внезапных денег, она идет одновременно и изнутри, и снаружи. Изнутри она идет потому, что некогда все мы, будучи малыми детьми, ради любви к нашим идеалам, то бишь к нашим родителям и другим взрослым, которых мы идеализировали, которых мы обожествляли, пошли на жертвы, на большие жертвы, и это жертвы хорошего воспитания, то бишь отказались от наших самых потаенных желаний и загнали их в глубины нашего бессознательного. В тот момент, когда этот успех случается, тогда у человека возникает ощущение, что его собственное «я» полностью соответствует тем идеалам, обожествленным идеалам, усвоенным с детства.
5: И что этих монстров можно выпустить наружу?
6: И они сами вылезают наружу, поскольку человеку кажется бессознательно, что нет никакой необходимости больше ни от чего отказываться, ничего давить. И эти выскочившие наружу монстры, они прорываются в разного рода странных поступках знаменитостей. Быть может, трагическая гибель Юрия Алексеевича

0: Фейча была как раз следствием такого рода технической ошибки. Но есть и другая сторона, внешняя, от которой говорили тоже люди, и она сильно звучит в эпизоде, который вы процитировали. Вы говорили об улыбающемся милиционере и о восторженном пенсионере. Дело в том, что общество нуждается в людях со славой. Оно их создает, оно и просто навязывает людям со славой обязанность вести себя не так, как обычные люди, а именно так, как обычные люди позволить себя вести не могут. То бишь, здесь еще и внешнее давление по развращению и соблазнению.
1: Спасибо, Павел. Мы примем первый звонок. У нас постоянный слушатель нашей программы на линии из Петербурга, Георгий. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Слушаем. Это прекрасная тема, она довольно подробно разработана разными людьми. Ну, кратко можно так сказать. Если человек проходит через тяжелые внутренние и внешние испытания своей жизни, сохранив твердость духа и гибкость и свежесть души, то он получает так называемые ступени посвящения. И, ну, их 12, ну, 5-6 довольно многие люди проходят. Но дело вот в чем. Почему не проходят многие? Они спадают, падают с этого пути. Неправильный выбор свободной воли. Недостаточная искренность во внутренней жизни, в отношении там с Богом, с людьми. Ну, я на этом закончу. Спасибо.
1: Спасибо вам, Георгий. И я хочу привести еще один фрагмент, который я нашла, когда готовилась к этой передаче. Это фрагмент из интервью с Аллой Борисовной Пугачевой. Она сказала: «Любому творческому человеку нужно быть готовым к звездному пути. Те, кто не выдерживают испытания славы, спиваются, разоряются. Я же до сих пор волнуюсь перед выходом на сцену, потому что то, что зрители прощают другим, Алле Пугачевой не простят». Виктория, так ли это, на ваш взгляд? Или все же наоборот, кумиру простят всегда гораздо больше?
3: Я бы хотела обратить сразу внимание на определенные, на некоторые слова в речи Аллы Борисовны, которые уже описывают, что за личность, которая может все-таки выдержать и выстоять. Она называет творчество. То есть первое в ее все-таки, наверное, жизненных ценностях было огромное желание творить, петь, и без этого она не могла. И славу, возможно, она воспринимала как естественное продолжение этой основной истинной ценности. И дальше она говорит, что не простят зрители. Я думаю, что речь идет о внутренней требовательности к себе и то, что она не позволяет себе простить в своем вот этом вот статусе все-таки известной дивы. И таким образом наши внутренние ценности, одна из слушаний, вернее, из тех, кого вы опрашивали на улице, сказала, что у нас внутри. То есть насколько личность цельна, насколько в ней выработались свои уже ценности, свои личные, не только желание соответствовать этому взгляду, искать этот взгляд, о котором Павел Качалов уже говорил, взгляд мамы восхищенный, и это, соответственно, ты для нее Бог и центр, и уже другого не существует. И, конечно, когда человек выходит на сцену, ну, в символическом смысле, это не обязательно сцена театра, или концертный зал, это сцена публичная, тогда он попадает под этот взгляд, и тогда он может чувствовать себя вот этим ребенком под взглядом мамы, для которого, возможно, все, которому она все позволяет, как, в общем, предмету своего любви и обожания. И публика в данном случае предмет любви и обожания, которая должна простить все. И поэтому такой кумир с отсутствием своих внутренних ценностей может почувствовать, что ему все возможно. Например, эта история с красным светом, она везде, мы ее сплошь и рядом видим на улице, когда есть определенные типы машин, которые должны ехать на красный свет. Вот, например, то, что не позволено другим.
1: Спасибо, Виктория. Павел, вы согласны?
0: Я согласен, но я как хотел бы поставить точки над «и», как это у меня бывает. Виктория успела сказать о восторженном взгляде мамы. Я бы сказал, что нас испытание славы, оно обнаруживает, насколько человек потом усвоил запрещающие слова и запрещающий взор папы, разделяющий отца ребенка с матерью. Если если этот запрет был усвоен, то испытания не столь страшны.
3: И он может их выдержать.
0: Да. Угу. Если же этого запрета усвоено не было, и человек несет в себе ностальгическую тоску по восторженному материнскому взгляду

0: и только ждет, когда он наконец выглянет из-за угла, вот тогда слава по-настоящему опасна.
1: Ну, я, в общем-то, это и хотела.
2: Спасибо,
1: отметить.
2: Виктория, спасибо, Павел. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
3: По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
2: На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Личное дело». Об испытании славы сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. И поскольку у нас в студии психоаналитики, давайте вернемся к истокам все-таки. Дети, которые становятся знаменитыми, изломанные зачастую судьбы. Однажды этому была посвящена целая программа «Личное дело», и сейчас меня интересует немножко другой аспект. Одна знаменитая голливудская актриса на вопрос о том, позволит ли она своим детям сниматься в кино, ответила так. «Я разрешу им это только в том возрасте, когда они смогут достойно справиться со славой». Павел, что это за возраст, на ваш взгляд, если можно уйти от индивидуальных особенностей и попробовать обобщить?
0: Ну, вероятно, это возраст после полового созревания, после подросткового возраста. До этого личность еще формирующаяся. Я полагаю, что эта голливудская актриса, она несколько сведущая в психологии и, возможно, психоанализе, ибо нигде нет такой в мире высокой концентрации психоаналитических кабинетов, как в Беверли-Хиллз. Один кабинет на 300 человек населения, от грудных младенцев до стариков. Так что, возможно, она понимает, что ее развивающиеся дети все еще нуждаются в воздействии реальных родителей, реальной матери, отца, и, в частности, в воспитании запретами.
2: Спасибо, Павел. И, Виктория, а не кажется ли вам, что как раз в период до полового созревания ребенок все-таки более управляем родителями, и родителям легче корректировать вот те последствия славы, которые могут обрушиться на ребенка там 6, 7, 10 лет, возможно. А вот как раз дальше-то уже идет такая лавина своих подростковых трудностей, что, может быть, как раз в тот момент нужно останавливать.
1: Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. Я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известны там Дрю Бэрримор и сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать, девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира. Это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышат и видят его собственные желания, они видят его как продолжение своих собственных притязаний, славе, амбиции, там, сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет, на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать, это потом он это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям, и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символически

0: отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди, это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случаем с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем тестирование реальности. Да, ситуация, он понял, что он оторвался, но он готов принять тот опыт, протестировав в реальности. Он понял, что он обидел кого-то, что это его слава кого-то, наоборот, очень ранит. И таким образом найти свое место промежуточное в этой ситуации, чтобы и пользоваться славой, и не давить вокруг людей себя.
1: Спасибо, Виктория. У нас еще один звонок, и снова Петербург на линии. Антон, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Благодарю американский народ за оплату моего телефонного звонка. Но у меня более простой вопрос. Почему люди выдерживают славу, какие-то одни выдерживают? Приблизительно потому же, почему одни выдерживают физические нагрузки, а другие нет. Одни от одной дозы алкоголя отрубаются, другие от другой. Далее. Стремление к славе, как стремление к истине, справедливости и победе, одно из самых лучших стремлений в человечестве. Со времен Рима еще, так сказать. Ну и на примере американского государства, все основатели, к чему они стремились? К славе и свободе. Ну вот. А те, кто не может сделать чего-то там, ну, например, построить дом, написать роман «Лолита», или что, они становятся психоаналитиками. Потом просят, чтобы их пригласили на радио «Свобода», чтобы за деньги американских налогоплательщиков, извините, пролечить мозги. Вы, наверное, из Восточноевропейского института, нет?
1: Спасибо, Антон, за ваш звонок. Павлу Качелову передаю прокомментировать его. Павел, пожалуйста.
3: Ну, я понимаю, разумеется, что даже такая небольшая слава, как приглашение на «Радио Свобода», может вызывать зависть.
1: И раздражение.
3: И гнев, и ненависть. Это то, с чем сталкиваются все люди, которые добились хоть какого-то ни было успеха. И это, возможно, многим из них помогает как раз не свихнуться. Что для меня, то я хотел бы вернуться к комментарии, который давал на предыдущий тезис Виктория Анатольевна, поскольку он мне показался более интересным. И хотел бы уточнить, что в случае с детьми этот восторженный взгляд их матерей, чаще всего посылающих их на подиум или на актерскую деятельность, можно еще назвать соблазняющим и возбуждающим. И я бы хотел подчеркнуть, что дети просто не в состоянии выдержать свое возбуждение, и работа воспитания, в отличие, кстати, от работы психоанализа или терапии, во многом сводится к тому, чтобы это возбуждение сдерживать всячески, его тормозить. И поэтому это испытание славы для детей, особенно до подросткового возраста, воистину бывает невыносимо и просто, ну, антифизиологично.
1: Спасибо, Павел и Виктория. Вот, кстати, в злобном звонке Антона из Петербурга, который у нас только что прозвучал, прозвучала такая мысль, что человек действительно чуть ли не с пеленок начинает стремиться к славе, ведь как бы это противоречит тому, о чем вы говорили.
0: Безусловно, и это нормально, что ребенок стремится к вот, получению одобрения родителей, к этому взгляду материнскому, и так называемое соблазнение, мы говорим, оно существует, как, потому что ребенок, как еще ну, в общем-то, существо маленькое, оно нуждается в одобрении, оно нуждается в похвале, но оно также...
3: Я не назвал бы это славой, это назвал, сказал бы, стремлением к любви. К любви.
0: Да, да, то есть к любви, к одобрению, и быть, увидеть в глазах своей матери любовь и восхищение. Но о чем мы говорим? Это важно, чтобы ребенок увидел это и в глазах отца, и чтобы мать позволила это. Тогда такой ребенок сможет, мы не говорим, что не нужно стремиться к славе, что нужно там, кстати, если уж к вопросу, то мы далеко не из Восточноевропейского института, а из Парижского, то есть мы шли за своими интересами. Мы поехали за границу, мы там жили, работали, учились и вернулись сюда не только за славой, а за тем, чтобы мы то, что делали, смогли здесь передать людям, как-то позволить, чтобы это появилось в нашей культуре, и для того, чтобы в том числе и быть известными, и чтобы было известно то, что мы делаем.
1: Вот. Спасибо, Виктория. Павел, еще один короткий вопрос. Вот если, например, родитель...

0: Видит в ребенке то самое стремление к славе или к любви, как вы это называете. Должен ли родитель, давая зеленый свет ребенку или не давая, учитывать какие-то индивидуальные особенности характера этого конкретного ребенка, понимая, ребенок выдержит, не выдержит? Коротко, пожалуйста, у нас мало времени до перерыва.
1: Ну, вопрос сам собой разумеющийся. Индивидуальные особенности учитывать нужно. Но я бы хотел, как всегда, подчеркнуть нечто общее, что должно присутствовать. Это все-таки запрет. И запрет не индивидуальный, а общий. И это запрет на чрезмерную любовную близость, на любовные притязания к родителям. Вот что должно звучать в воспитании.
0: Спасибо, Павел. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня об одном из самых серьезных испытаний в жизни – испытании славой, сразу после краткой сводки новостей.
2: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
3: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Известные люди.
0: Павел, ну вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, ну, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
1: Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с возвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно же, не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж, более известный на международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
0: Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны.
3: Личное дело. Известные люди. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
0: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Гипертрофированная заносчивость многих известных или богатых людей – это вырвавшийся на поверхность комплекс неполноценности, пишет на сайт «Свободы» Дмитрий Георгиевич. «Мне еще думается, что портит человека только незаслуженные деньги и незаслуженная слава». Итак, мы продолжаем говорить о том, как переживают славу известные люди. Мои гости сегодня – член Парижского психоаналитического общества, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психоаналитик Парижского института психоанализа, директор НИИ психоанализа, доцент Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. И у нас из Москвы Наталья Михайловна на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Мне кажется, немножечко одностороннее. Имеется в виду популярность. Вот когда цель – популярность, и когда она достигается, вот тогда все неприятности с человеком, и с мамой, и с детьми, и со всем. Если же у человека цель, положим, наука, он учится, он работает, никто его не знает, и вдруг ему дают Нобелевскую премию. Он становится известен, слава к нему приходит. Но это его абсолютно не меняет. Он тут же бежит в свою лабораторию, продолжает работать. Вот, по-моему, тут совершенно разные вещи. Слава как заслуженная оценка, это не портит человека. И

0: популярность, которая иногда совершенно незаслуженно достигает человека.
1: Спасибо. Но вот так совпало, что наша слушательница говорит практически о том же, о чем было письмо, процитированное мной чуть выше, то есть заслуженный или незаслуженный успех приходит к человеку, легкий он или трудный, что за этим стоит. Но еще вот так вот сферы жизни она разделила, да, то есть явно совершенно отделила актеров, ну, предположим, так назовем их так, в одну группу объединим, да, от людей, предположим, науки. Виктория, насколько вы согласны с такой точкой зрения?
2: Ну, я абсолютно согласна с тем, что если человек увлечен своим делом, и это не важно, есть люди, которые не могут не петь. Есть люди, которые не могут, ну, журналисты известные, и для меня, например, ну, примером таком человека с глубокой культурой и в то же время с большим уважением и славой, может быть, это Познер, и тем не менее, ну, в общем, человек совершенно удивительной скромности и культуры. И я согласна, что здесь, наверное, нужно вести речь об истинных ценностях. То есть есть ли ценность в том, чтобы петь, чтобы играть, чтобы творить, и потом, естественно, сопровождение вот этой славы, безусловно, такие люди, у них есть основа внутренняя. Либо сейчас, мы знаем, популярна «Фабрика звезд», тот же Голливуд, о котором вы говорили, говорили «Фабрика звезд», тот же сейчас целая серия передач, движений, течений, «Звезда», «Фабрика звезд» и прочее, прочее. То есть это уже создание кумиров, миров, создание, я бы сказала, даже фетишей. И, безусловно, от этих людей ждут конкретного соответствия уже ожиданиям вот этой вот публики, массы, то, что входит, в общем-то, в понятие масс-культуры, наверное. И, безусловно, эти люди подвергаются большим испытаниям, с одной стороны. С другой стороны, они, видимо, туда и рвутся. Для чего? Да? То есть они рвутся потому, что они не могут там не петь, не могут не сказать что-то, или они рвутся, потому что они не могут не быть под взглядами других. Они ищут именно этого взгляда. Тогда, конечно, здесь очень сложные личностные моменты, которые им тоже, в общем-то, возможно, придется пережить.
1: Спасибо, Виктория. Но вот вы сейчас упомянули скромность и культуру как два таких фактора, которые могут защитить человека от того, чтобы он превратился бог знает во что, под лучами этой славы. Еще вот иногда упоминают такие качества, как юмор и самоирония. Вот считается, что слава Леонардо Ди Каприо, которая пришла к нему в одночасье после «Титаника», едва не сломала судьбу тогда еще совсем юного актера. И именно о нем пишут, что только чувство юмора и ироничное отношение к самому себе помогли ему спастись от какой-то деградации, возможно, личностной. Павел, на ваш взгляд, это значительная броня против морального разложения? Или все же, мне кажется, это вопрос, это мне кажется, я не знаю, как кажется вам, наличие или отсутствие у человека какого-то здравого смысла?
3: Я думаю, что это вопрос того, каким образом достигнута слава в той или иной области. Если эта слава достигнута путем труда, усилий, прохождения некоторых этапов, напоминающих, в общем-то, этапы взросления и развития человека...
1: Ну вот, простите, я перебью. Вот Ди Каприо снялся в фильме. Съемки были нелегкими. Это как, тяжелый путь? Или...
3: Может быть, это может быть тяжелый путь. Это может быть путь тяжелого обучения актерскому мастерству. И в этом случае слава воспринимается как нечто более-менее заслуженное, как заслуженным становится право, которое приобретает человек с взрослением. Если же слава возникает иным образом, более случайным, то это похоже на положение ребенка, который сидит на своем горшке и вызывает восторг у собственных родителей. Бывает очень сильный восторг, но бывает, что он, знаете, такой взрослый ребенок вызывает восторг и у гораздо большей по размеру публики.
1: Да, ну что характерно, ребенок-то только у родителей этот восторг вызывает. Гости, которым зачастую демонстрируется это зрелище, в восторге от этого, как правило, не бывает. Виктория, пожалуйста.
2: Ну, если вернуться к примеру Ди Каприо, я бы сказала, что не с «Титаника» он начался, а великолепный фильм, который он роль сыграл Рэмбо, фильм «Рэмбо и Верлен», ему было 18 или 19 лет. Это сложный, сложнейший персонаж, который он великолепно сыграл. Я помню, тогда еще обратила внимание и подумала, насколько глубокая, интересная личность и какая у нее, возможно, артистическая судьба. Последний его фильм «Авиатор». Он искал этот сценарий, не его пригласили. Он искал продюсера. То есть он пытался

0: он все время боролся с этим вот штампом, да, то есть возможность, две существовало таких вот версии, либо он бы пошел бы по пути кумира публики, да, вот этого слащавого персонажа, вот, хотя и романтического такого, либо все-таки он искал, ну, реализации своих каких-то глубинных переживаний, и, так скажем, я думаю, что этот актер, актер очень сложный такой, и судьбы, и сложной внутренней структуры, который навряд ли потеряется, у него есть. И этот юмор, это не просто юмор, это возможность взглянуть на себя, внутреннего взгляда, это возможность подшутить над собой, то есть это значит, есть уже цельность, и нет такого страха, да, если надо мной подшутят или я подшучу, то я потеряюсь и исчезну. Значит, у него есть цельность, есть внутренние структуры и внутренние опоры.
1: Спасибо, Виктория. Примем два звонка, оба из Петербурга. Владимир Сергеевич, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. И слава, и власть – это розовый фильтр, ограничивающий общение и восприятие круга общения. А самое главное, это влияет на адекватность оценки и самооценки поступков, понимаете? И то, и другое – это изоляция. Наносит не обязательно, наносит ущерб личности, особенно когда эта личность еще не сформировалась. Спасибо.
1: Спасибо вам. Но довольно странная точка зрения. Я, например, довольно близко знакома с одним очень популярным актером. Ну, такой ширины круг общения, который имеет он, дай бог, иметь 10 из нас вместе сложенных, связанных. Примем еще один звонок. Петербург, Александр. Здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Добрый день. Цитатку хотелось бы, с цитатки начать. Мы все глядим на Наполеоны, двуногих тварей миллионы. И вторая цитатка. «Жалкий род людской, достойный слез и смеха, жрецы минутного, поклонники успеха» и так дальше. Вот мне тема не нравится вот чем. Мы имманентно принимаем, что слава – это данность человеческая. Вот я-то глубоко уверен, что в конце 21 века и Голливуд, и спортивные звезды, то есть звезды погаснут, потому что, скажем, это уже кумиры, это те самые уже кумиры, о которых говорит христианство. Вот... здесь Ди Каприо приводили. Я готов утверждать, что я найду в городе Питере тысячи мальчиков, которые сыграют не хуже Ди Каприо, потому что кино – это целлулоид, это магия целлулоида. И актерских способностей там не требуется. Так же, как и все звезды Голливуда, для меня вещи абсолютно дутые. Вот когда мы говорим о славе, нужно понимать, что такое слава и цель этой славы, да?
1: Спасибо, Александр, поняли вашу точку зрения. Вот у нас на сайте есть письмо, человек подписался фамилией Карабасов, не знаю уж, как на самом деле его зовут. Он пишет о том, что чем темнее вокруг, тем легче быть звездой. Ну, действительно, если вспомнить популярность Юры Шатунова из «Ласкового мая» в конце 80-х, вот сравнительно недавний скандал вокруг хамства Филиппа Киркорова, то, наверное, тему славы, испытания славы даже и обсуждать не хочется. Хотя, пожалуй, Ди Каприо к этому списку трудно отнести. Но если наравне с этими людьми вспомнить Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского, разговор приобретает, согласитесь, другой оттенок. Люди высокой культуры не подвержены болезням славы, пишет нам на сайт еще один литературный персонаж, подписавшийся Хлестаков. Они не кичатся своей известностью, даже немного стесняются, если видят проявление какого-то пиетета со стороны собеседника. Виктория, у вас очень широкий круг клиентов. Доводилось ли вам, когда бы то ни было, сталкиваться с известными людьми, не подвергшимися деформации личности? И наоборот, были ли среди ваших клиентов те, кого явно нужно было лечить от той самой звездной болезни?
0: Ну,
1: фамилия не обязательно, просто
0: безусловно,
1: в качестве...
0: Безусловно, как-то сталкиваешься и в профессиональной деятельности, ну и в жизненных ситуациях. Но я бы не говорила о подвергшейся деформации. Мы не сторонники того, что вот слава произошла, и тут-то это деформировало. Слава лишь высветила те или иные особенности зрелости, цельности личности, и либо, наоборот, еще ее незрелости.
1: Но если высветило чудовищные вещи какие-то, то
0: вы
1: что?
0: Знаете, такие люди, что называется, чудовищные вещи, если вы говорите о клиентах, они не придут. Они именно реализуют, для них это и нужно. Вот эта слава, эта сцена, власть, там деньги, да, для того, чтобы это чудовищное, как вы говорите, ну, что ли, маскировать, для того, чтобы это чудовищное каким-то образом трансформировать. И я думаю, что как раз на кушетке у психоаналитика у них как раз нет этой вот интроспекции, желания заглянуть в себя и найти какую-то свою внутреннюю реальность, да, и наоборот, люди, тут уже говорилось, что это не просто иногда

0: вот как уже случилась такая даже сцена психодраматическая у нас во время передачи, позвонили, сказали, а вот вы такие-то, такие-то. И, безусловно, люди, которые выходят на сцену жизни, я не говорю только об артистической сцене, да, безусловно, они подвержены и как бы ожиданиям, которые ждут от кумира, и также критики, то, что непозволительно этому кумиру, то, что, на что он не имеет права. И на самом деле это не всегда относится к ним, к этим людям. Это относится к ожиданиям публики. Да? И, безусловно, это ранит, это больно. И как бы личность иногда такая достаточно хрупкая. Если вы говорили о Смоктуновском, он был скромный, действительно великолепный актер, сильная, интересная личность. Но в то же время, я думаю, и что-то было очень больно принимать. Это тонко чувствующая личность. И поэтому такие люди, конечно, оказываются, возможно, оказываются на кушетке. И, возможно, чтобы найти себя, чтобы защитить себя, чтобы как бы вот оставить свой этот внутренний мир. Неважно, может быть, у него очень много друзей, как вы говорите, или как вот радиослушатель сказал, что они уходят в изоляцию. Неважно, он может, имея много друзей, тоже такое вот убегание, избегание от себя, от славы использовать. Поэтому такие люди, конечно, появляются, приходят.
1: Спасибо, Виктория. Павел, но вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, ну, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
2: Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с возвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно, же не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж, более известный на международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
1: Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны. Спасибо вам за ответ. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
3: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».

0: Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело», в которой об испытании славы говорят психоаналитики Павел Качалов и Виктория Потапова. И я вспомнила такую притчу. Два друга мотыжили землю и наткнулись лопатами на кусочки золота. Они отбросили их в сторону и продолжали работать, молча, не обсуждая эту ситуацию между собой. Потом они постелили рядом две циновки и сели читать книги. Мимо них проехала карета знатного вельможи. Один из друзей вскочил и восхищенно посмотрел ей вслед. Другой, задумавшись, сложил свою циновку, встал и ушел. Он решил не ждать дня, когда друг, не выдержав испытания славы, предаст его. Хотя испытание богатством только что они оба выдержали. Виктория, на ваш взгляд, с чем труднее все же справиться достойно? С неожиданным богатством? Вот я сейчас имею в виду тех людей, про которых, например, хорваты, у них есть такое очень хорошее выражение. Они говорят, человек, разбогатевший в течение одной ночи. Вот с таким неожиданно привалившим тебе богатством или все же с неожиданной славой, известностью, когда, например, выходит на экраны фильм, и ты просто утром просыпаешься знаменитым?
1: Ну, я думаю, что если вернуться к горшку, на который вы только что закончили, то здесь как бы есть два момента. Взгляд, да, вот этот восхищенный, и то, что есть в горшке, да.

0: То есть на самом деле те ценности, как ребенку кажется, он приносит. И, конечно, на самом деле деньги и слава, возможно, они очень близко связаны. Но, возможно, в этой вот притче, которую вы упоминаете, здесь показано, да, еще можно устоять вот перед деньгами, но перед то, что видно взгляду, да, и то, что, в общем-то, есть в каждом из нас, как Павел Валерьевич сказал, что вот этот ребенок, он остается. И, конечно, очутиться под взглядами там, миллионов, это очень возбуждает, это то, что влечет. И, безусловно, есть ли другие ценности? Есть ли ценности, которые не только там спрятаны, вот, которые ты можешь творить как ребенок, а ценности, которые ты уже можешь творить как более зрелый человек, я не знаю, писать, созидать, слушать, говорить, я не знаю, строить, конструировать. Ну вот то, что, собственно, называется творчеством, то, о чем многие слушатели говорили, это базовая, это основная ценность. То есть мы опять приходим к истинным ценностям и к ложным. Собственно, создание фетиша, создание кумира, который необходим и который всегда будет. Я не очень согласна с радиослушателем, который сказал, да, вот в 21 веке там все это исчезнет. Ну, если он идеально думает, что мы перейдем совсем в виртуальное пространство, ну и там будут свои персонажи. Конечно, я согласна с Павлом Качаловым, который говорит, что это неизбежно, это часть нас, и публика будет проецировать и ожидать этих кумиров.
1: Спасибо, Виктория. А я хочу вспомнить вот выражение «огонь, вода и медные трубы». Откуда оно взялось? Этот оборот ведет свою историю с тех времен, когда подозреваемых в преступлениях проверяли. Сначала огнем, руку держали над огнем. Если рана заживала быстро, то человека признавали невиновным. А потом его бросали в воду, в реку или в озеро. Человек либо тонул, либо выплывал. Соответственно, по этим признакам тоже делали вывод о его виновности или невиновности. А вот медные трубы добавились к этой поговорке, если верить Далю, после Отечественной войны 1812 года. И все-таки вот некоторая несуразица в том, что мы сегодня обсуждаем, на мой взгляд, есть. Любой нормальный человек хочет успеха, в глубине души к нему стремится. С этим не будут спорить ни мои гости, ни мои эксперты сегодняшние, я думаю, ни слушатели. И вот он его достигает. Нам бы ему завидовать бы по-хорошему, чем мы занимаемся уже почти час. Мы этих людей жалеем, анализируем какие-то их проявления и поступки, выявляем какие-то их болезненные реакции психики, говорим о том, что человек не справляется с чем-то. Павел, вообще, на самом деле, мы не преувеличиваем опасность славы?
2: Конечно, преувеличиваем. И главное, для кого? Очень характерен звонок последнего вашего звонившего. Он сказал об унижении ближних. Он сказал, то есть, о том, что он сам испытывает, видимо, при столкновении со славой других, которая ему не досталась. И что касается испытания огнем и водой, я хочу сказать, что в средние века это называлось ордалией, и эти испытания применялись к людям, чем-то отличавшимся от окружающих, например, к слишком искусным ремесленникам или к слишком хорошо понимавшим толк во врачевании женщинам, и тогда им в руки вкладывали кусок раскаленного железа.
1: К ведьмам, другими словами.
2: К ведьмам. Либо же их связывали и бросали связанными в водоем. Если несчастная жертва всплывала из водоема, то она точно была ведьмой, и достаточно была, естественно, ее вешали. Если же она тонула, то она была, значит, нормальной, обычной женщиной.
1: Значит, ошиблись, не ведьма.
2: Ошиблись, да. Точно так же и с вложенным в руки раскаленным железом. Если возникали ожоги, то, следовательно, человек ни в чем не виновен, и искалеченный навсегда человек отправляли, так сказать, жить своей жизнью.
1: Но славу-то почему к этому списку приписали? Это же тяжкие испытания, то, что вы рассказываете. Тонуть, обжигаться.
2: Он, вероятно, после этого терял способность заниматься тем, что принесло ему славу и вызвало зависть и унижение окружающих. Если же ожогов каким-то образом не получалось, то его казнили. То есть зависть, она существовала всегда и, по-видимому, неискоренима.
1: Спасибо, Павел. Еще один звонок мы успеваем принять. Иван Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы с нами.
3: Да, здравствуйте. Очень интересное обсуждение идет. И вот я должен сказать, что мои личные наблюдения за моими знакомыми людьми, известными, далеко не друзьями, коллегами, по разным обстоятельствам, привело меня к выводу, что слава – это, так сказать, продукт, который создается. И человека к славе как бы допускают, а потом, бывает, отстраняют. Причем, если взять конкретно, объяснить это направление,

направления, вот скажем, в искусстве, раз, в политике, два, и, скажем, в науке, три, то там вполне все это объяснимо. Скажем, слава в культуре, в науке это бренд, это так или иначе деньги. Если картину там квадрат

0: право на имя, она как бы закладывается. Это продукт, который кто-то всегда эксплуатирует. И люди, живущие во славе, это зачастую очень несчастные люди. В политике я вам ответственно заявляю, что человека, способного понимать и создавать самостоятельный взгляд, тоже близко не подпустят к популярности. Там нужны люди, близкие к понятию «говорящая голова», которые транслируют, передают, но не навредят. А что касается науки, то здесь вот такой фантастический пример. Я просто далек от науки, но представьте, вся экономика сегодня живет на энергоносителях углеродных. И вдруг некое великое изобретение, что вот солнечные лучи позволяют без всяких затрат пользоваться энергией.
1: Иван Иванович, я вас вынуждена прервать. У нас заканчивается эфир, да, мы поняли, о чем вы говорите. Мы, пожалуй, еще один звонок успеем принять от Марины из Москвы. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень коротко. Значит, если неправедная слава, значит, если человек трудился в науке много-много лет, что-то написал, что-то перепоменял, этот человек никогда не возгордится. И если человек ущербный, и его использовали, его, потому что таланты даны всем. И вот просто по Фрейду человек, который ущербный, и его можно на чем-то держать постоянно на удочке, то есть за ним что-то такое, что может вот, в страхе его держит, что она откроется. Обычно вот этих людей и используют для их такой эфемерной, ненастоящей славы. И вот их боязнь, что это постоянно откроется, позволяет этим его эксплуататором, это его так называемой славы, манипулировать этим человеком. Поэтому эти люди
1: сбиваются. Марина, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду какую-то псевдославу, псевдознаменитость?
2: Слава. Она в основном настоящая слава. Она не будет так проявляться. Она вся псевдо. Это фабрики звезд. Эти,
1: поняли. Марина, спасибо вам. Фрейд, некая ущербность, которая как крючок позволяет что-то с человеком делать. Павел?
3: Я бы сказал, что, к сожалению, не первый раз уже в звонках, теперь в звонке Ивана Ивановича, возвращается тема обесценивания славы, заявление того, что слава кого-то никуда-то не подпустит, во что я не верю. Я думаю, что всех всюду подпустят, и талант всегда дорогу найдет.
1: К сожалению, не успеваем, Павел. Остаться нормальными людьми звездам мешает отсутствие чувства юмора по отношению к самим себе, написала на сайт «Свобода» Дарья из Москвы. Слишком всерьез они к себе относятся. Ну, я не могу с ней не согласиться, и думаю, мои гости ко мне присоединятся. Я благодарю за участие в программе членов Международной психоаналитической ассоциации, старших научных сотрудников, доцентов Викторию Потапову, президента общества психоаналитиков, и Павла Качалова, директора НИИ психоанализа. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров,

0: То есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бар.
1: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это... герой нашего времени.
2: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
1: Уезжайте, уезжайте. За таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую?
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
11: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. В эфире 273-й выпуск «Музыки на свободе». Подкаст и радиопрограмма на Радио Свобода. У нас сегодня будут очень чудные, точнее, чудной хедлайнер. Это один швейцарский такой чудик по имени Кристиан Флюгер, он же Die Welt Traumforscher. Исследователь мировых грез. В общем, это будет забавно. А начнем мы с чего-то еще более забавного, а именно с новейшего альбома, альбом 23-го года, я так понимаю, петербургской группы «Ном».

все вы прекрасно знаете эту группу и, надеюсь, любите ее так же, как я. Альбом называется «Воздух общий», записан нынешним составом «Нома», то есть помимо Андрея Кагадеева, главного идеолога, вокалиста и композитора, это еще Николай Гусев на клавишных, также вокалистка Варвара Зверькова, вокалист Александр Ливер, Валентина Векшина, барабанщица, которая, кстати говоря, живет в Таллине и передала мне копию этого альбома, Федул Жадный и так далее. К сожалению, расстался Ном с Колей Копейкиным, вот, но я думаю, что, может, они еще снова подружатся. Альбом замечательный, но для начала послушаем увертюрную песню, которая его открывает. Называется «Азбука».

0: Ном, «Азбука». Этот трек открывает альбом «Воздух общий», приблизительно 18-й у этой группы. Ну и песня, без которой я никак не могу обойтись, она называется «Михаил Иванович».
1: Однажды серым утром проснетесь.

гном из города Петербурга, альбом «Воздух общий». Ну а теперь перейдем к нашей обычной космополитичной повестке. Лорен Хоффман and the Secret Storm. Это американская группа. Лорен Хоффман из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния. Хорошая такая девушка. Разные у нее были проекты в жизни. Ну вот это вот пятый у нее уже альбом. Первый из группы «Секретный шторм», и называется он «Family Ghost», то есть «Семейный призрак». Слушаем заглавную песню.

Лорен Хоффман. «Семейный призрак». Грегори Пеппер — это уже парень из штата Онтарио, из Канады. Никак не из Торонто, а из какого-то маленького городка, название которого я даже не знаю. Зовут его Грегори Пеппер, а его группа называется «Его проблемы». Грегори Пеппер and his problems. Седьмой альбом уже вышел у Грегори с его проблемами. По стилю это такой очень эксцентричный, странноватый арт-поп. Альбом называется «I know now why you cry». «Теперь я знаю, почему ты плачешь». Слушаем песню «I'm dying», «Я умираю».

Да, очень натурально Грегори Пеппер изобразил собственное умирание. Это был альбом «I Know Now Why You Cry». Следующая девушка исполняет чисто американскую музыку, хотя сама она из Франции. Зовут ее Вероник Гайо. Исполняет она такой блюз-рок, типичнейший и традиционнейший. Ее второй альбом называется «Animal», первый назывался «Wildcat», «Дикая кошка». И слушаем с него песню «No Second Hand Kind of Woman». «Я не женщина типа Second Hand».

Вероник Гайо, альбом «Animal». Ну и вот теперь этот самый «Die Welt Traumforscher». Это очень странная история, можно было бы о ней много всего говорить. В общем, это человек из города Цюриха в Швейцарии, зовут его Кристиан Пфлюгер. Он пишет музыку, тексты, поет, а также делает огромное количество графических черно-белых рисунков. То, что он из Швейцарии, тут же напомнило мне знаменитого швейцарского культового аутсайдер-художника Адольфа Вёльфли. В общем-то, это такой современный Вёльфли, только он не только рисует всякие безумные картинки, но еще и сочиняет и записывает музыку. Вышло у него более 30 альбомов, кассет и так далее. В общем-то, мало кто их слышал, мало кто их знает, поскольку я так понимаю, что Кристиан Пфлюгер их выпускал за собственные счеты и также продавал незнамо где. Но вот, слава богу, немецкий лейбл «Бюро Б» выпустил сборники его альбомов, где треки разных лет. Первый сборник называется «Die Rückkehr der echten Menschheit», «Die Jahre 1981-1990», то есть «Возвращение настоящего человечества годы с 81 по 90-й». То есть это вот первое десятилетие существования этого самого проекта. Так, послушаем сейчас несколько песен. Благо, все записи Die Welt Traumforscher очень короткие. Итак, сначала песенка «Liebe Lili». Она с кассеты Биника 1985 года.

Эта песенка называлась «Либе Лили». Ну, вообще, по стилю я бы сказал, что «Die Welt Raum Forscher» — это где-то между трио и крафтверком. Вот. В общем, слушать на самом деле интересно. А по концепции это, ну, куда-то скорее в сторону «The Residence». Следующая песня — запись 82-го года, даже не знаю, с какого альбома, но песня называется «Der Sternmann», ну, «Starman», то есть «Звездный человек».

Дер Штернман, 82-й год. И последний трек, запись 80-х годов, называется «Зонтагскиндер. Воскресные дети». И это уже запись 1989 года с альбома «Folklore des Weltalls».

Devil Traum Furcher. «Воскресные дети», запись 89 года. Второй сборник называется «Wir arbeiten für die nächste Welt», то есть «Мы работаем для следующего мира». Годы с 1991 по 2012. То есть это следующее 20-летие Вильтрам Фершера. И опять же послушаем два трека. Первый с альбома «Сидерия» 95 года называется «Werde Erde» — «Стать землей».

«Верде Эрде», 1995 год. И еще одна запись, более всего похожая на нормальную песню, с альбома «Муму» 1998 года. Да, так называется «Муму». И эта песня под названием «UFO». НЛО.

UFO, альбом «Муму», 1998 год, «Die Weltraumforscher», он же «Кристиан Флюгер». Ну и большим успехом пользовались неожиданно вот эти самые сборники, и поэтому Бюро Б заключило контракт с нашим исследователем «Мировых грез», и вышел его новый альбом, альбом 2022 года, называется просто «Liederbuch», ну то есть «Songbook», «Книга песен». И еще два трека мы послушаем. Первый продолжительностью 40 секунд называется «Der Traum der Welt», «Мечта мира».

Der Traum der Welt с альбома Liederbuch. И последняя запись Die Weltraumforscher. И эта песня одна из немногих на английском языке. И, в общем-то, применение английского тут более чем оправдано. Называется она «This is Neil Armstrong». Это Нил Армстронг. Поется от имени первого землянина на поверхности Луны.

Это Нил Армстронг. А был это на самом деле Кристиан Флюгер, Ди Вельтраумфоршер. Подробности этого уникального и очень занятного проекта, естественно, вы можете прочесть там же, где публикуются плейлисты.

листы программы «Музыка на свободе». Ну, а у нас заключительная часть, и открывает ее, опять же, довольно мечтательная и не без космичности музыка, Анна Роксан. Она американка, живет в Сан-Франциско, хотя вообще филиппинского происхождения, и она записывает, в общем, такой космический рок, космический поп. Ее дебютный альбом называется «Because of a Flower», «Из-за цветка». И из него я выбрал трек, на самом деле, в первую очередь, потому что мне очень понравилось его название. Называется он так: «Take the thorn, leave the rose». «Возьмите шип, оставьте розу».

Анна Роксан, возьмите шип, оставьте розу, альбом «Because of a Flower». Мини-сюжет сегодня у нас посвящен стране Гаити. Но вы знаете, Гаити — это вообще удивительное место, это средоточие культовой религии, вуду и так далее. Главное, это, наверное, самое невезучее место в мире. Один остров, в восточной части которого наполовине восточной располагается вполне себе процветающая Доминиканская республика, а в западной части Гаити, где сплошные, в общем, такой остров невезения под названием Гаити. Ужас, что там происходит, то ли из-за вуду, то ли еще из-за чего-то. Но музыка там удивительная совершенно. И вот сегодня послушаем два трека. Первый — просто феноменальный альбом под названием «Пелериной», то есть «Пилигрим». И это гаитянский певец по имени

Эрл Жосуэ из Гаити, альбом «Пелериной». Должен сказать, что это фантастическая совершенно пластинка, одна из моих любимейших этнопластинок последних лет. И еще один уроженец Гаити, но проживающий в более благополучной стране Канаде. Зовут его Уэсли. Но при том, что живет он в Канаде, но старается следовать гаитянской традиции. Собственно, альбом его дебютный, насколько я понимаю, называется «Традисьон», и с него песня «Пезе кафе».

Уэсли, гаитянец из Канады. Но это была более традиционная вещица с альбома «Традицион». Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя программа. И под конец послушаем немного музыки в стиле крауд-джаз. Да, крауд-джаз. Такого термина, наверное, вы еще не слышали, но он вполне оправдан в отношении славянской группы под названием «Эцетерал». Ну, то есть как «Эцетера», только «сел» на конце. Это трио в составе Баштиан Симон – саксофон, Марек Факуч – барабаны и визуальные эффекты девушка по имени Лина Рица. Второй альбом у них вышел, альбом чисто инструментальный, называется «Резюме», и с него пьеса «Гологлавка». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Наша программа и подкаст «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст. Всем счастливо и до следующей недели. Пока!

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания

0: Радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 17-го года?
6: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество и что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 17-м году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не

0: находятся в языковом гетто, так и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции. Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым. Я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
1: Какое интересное замечание. Мне-то казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки, и вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
0: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос, вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно, кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
1: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах, в отделе истории,
0: книг,
1: всегда
0: книг,
1: есть покупатели.
0: Всегда есть книги в продаже. Я бы так сказал, есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается. Это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг. Хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате. Если у меня есть возможность, я читаю книгу именно на бумаге, но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
1: Но, да, простите, да, это я вас увел в сторону.
0: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де-факто, де-юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на шестом месте. А на первом это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональная историческая служба таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да, некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы тоже знание, да, и знание, твердое знание каких-то фактов, интерпретация, предположения и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одно из наиболее актуальных таких актуальных

0: в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно история для бедных. Не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? А не сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых популярных. Вот это уровень. Да.
1: Важнейший, между прочим, вопрос.
0: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен. И твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим. Именно потому, что он хорошо изучен. И есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали, в каком объеме они поступали, каким образом, на что они тратились, тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги, не потому что они их не получали, может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное... То
1: есть нет четкой доказательной базы.
0: Нет четкой доказательной
1: базы. Нет возможности, да, все звенья выстроить в цепочку.
0: Да, и когда, да, вот временное правительство сделает этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестовано, выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
1: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
0: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция, как-то слабо верится, правда?
1: Нет, конечно, но это, все, да, факторы, плюс революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
0: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков, это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
0: К чему бы я хотел перейти, все-таки вот к научному, как бы, анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории, но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903 и 1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрание союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
1: А Владимир Ильич сидит и ест

0: Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
1: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
0: Это я Александра Исаевича цитирую.
1: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые, собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. И моя работа в том числе, мне это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка, и там такой, неважно, значит, заголовие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса», «Continuum of crisis», да, 1914-21, он вот так. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент, и не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых, работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, «Российская империя в кризисе 1890-1928». Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект, и самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны и революции с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
0: Что-то переведено на русский?
1: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом и Дэвидом Схемилпеннингом ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. Так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой по существу частный проект, это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует, и это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей. У нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году. В 17-м же году и образовался, в 2017-м. Хотя вообще столетие революции было, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех-всех-всех-всех, и вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит, все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея, это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное, просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции, и не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что, ну, людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей

0: которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать. Ну, я не знаю, одну, две, там, три можно собрать, там, конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну там большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция в Париже, в Кане потом, в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде, в Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября в Колумбийском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
1: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются понурговым стадом. Они – единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьевы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза, это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев, при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч,

0: человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции 5-7 годов. Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. «Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством». Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
1: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный такой, сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия империя Габсбургов, да? Потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потом вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год там начались революционные события, и вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он в свое время написал работу, которая сравнивала китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так, и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что

0: то это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, а с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений, радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменившая роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ротига и Гассета, хотя там не совсем совпадает то, что он писал, и то, что происходило, но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов. Невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере, масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила. До этого он известен тем, что вышел такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смил выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. Надо посмотреть, и вот Джонатан Смил посмотрел, я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания. А почему 26-го?
1: Верхняя граница.
0: А разгром в основном басмаческого движения.
1: Басмачи.
0: В той же Средней Азии. У нас же это все как бы там, где-то на периферии, но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны, ведь в обыденном сознании, вот контрреволюция, да, контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами, так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так, так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
1: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
0: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, ее нет уже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных, да, но тем не менее то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года.

0: Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17 году, так там за его пределы и не выходит, за что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно. Как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях, или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колоницкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь является... являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, но уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере, в Архангельске, да, в Архангельской губернии. Это вот такое тщательнейшее исследование, где учтено все, вплоть до погоды, которая была в этот день, например, да. Такая толковая работа. И, в общем, работ выходит немало. Работ выходит немало. Очень много, ну, немало, скажем так, работ очень квалифицированных выпустили сибирские историки. Ну, Сибирь большая, по разным регионам, там, не знаю, о внутренней политике правительства адмирала Колчака, о финансовой политике, например, то, что меня интересовало в свое время очень. Так что у нас историография российская совсем не стоит на месте, она вполне себе движется. Я, кстати, не могу не сказать еще об одном интересном явлении. Вот мы говорили, вот, информация, откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто за этим стоит, кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе на «Дожде». Это 1917 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там вот политических газет и журналов, до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним произойдет, как его там будут долго и мучительно убивать. И молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент. И, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения научной. С другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно.

0: историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, а как читателю относиться, все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии, как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественная. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
1: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, с самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, не большевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством «Роспен», в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов.
1: Меньшевиков.
0: Меньшевиков, кого хотите, причем и в революционный период, и перед гражданской войной, и в эмиграции там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы. «Бунда» вышел, вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Но во всех случаях, конечно, нужно проверять, на всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений, вот уже пятое было, полное, уже полное не бывает.
1: Синее, да?
0: Синее, да. А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков. И я всегда говорю, что события 91-го года... Последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И, правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы, это вот эпоха сталинского террора, и там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. И сейчас и революцию на какое-то время вообще не то чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед, и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять не

0: только то, что почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. А проблема в том, почему большевики удержали власть, и почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 37 года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 17 году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, «The Great Retreat», «Великое отступление», название его книги в 1946 году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той и прочей пирамиде власти, которая была традиционной как бы для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше. Что происходило с советским обществом в постсталинский период, так, и в позднюю эпоху позднего сталинизма, и в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемые или приемлемые – это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь – чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель, а не Сталин.
0: Конечно.
1: Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но, понимаете, ведь что сделали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 17-го года. И он там не особенно заметен был, да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да. И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да, «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю.

0: историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной слэш Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирный исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну, и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как мне помню, на одной передаче спросили, ну а кто же был более выдающийся полководец, Жуков или Рокоссовский, например? Ну, это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливый, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина – это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны, нас боятся»? И это самое главное. И наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить, это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Нет, минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ, там, чего-то там 60-го года. Но это вообще народ специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно в юридической академии, это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жены, конечно, и все остальное не так далее и тому подобное. Я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс. В 23-м, по-моему, году Василий Маклаков, значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуется, что, смотрите, у них уже какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что, ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить, даже не память, а какой-то момент, вот великий вождь тут выступал, да, это просто, уж не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего,

связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да, но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно согласно законам, которые приняты этими же режимами.

0: Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
2: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь. А тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко, и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
5: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: Мы продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
3: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
1: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным

0: крупным фирмам.
1: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
0: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинение по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
2: Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
3: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
2: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба. Там. А некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента, и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
4: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но Институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах и работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
0: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят

0: спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
1: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
0: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
2: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
3: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
4: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
5: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
6: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сутягин не виновен. Ни одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
2: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
1: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и

0: иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
1: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросный для присяжных. Так это?
0: Да, опросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в опросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкого и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляют государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных. И он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
2: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
3: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личную неприкосновенность и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И, в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
4: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодный, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот, и вынужден был эту бумагу подписать.
2: Через месяц после обмена, в августе 2010 года, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
5: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года, во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле, приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
6: А кто это они?
5: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортово.
6: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
5: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
6: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы, это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
5: Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время, поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог, но я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
2: С тех пор Игорь Сютягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
3: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
7: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок. Потому что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный, потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками. И плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутягина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
3: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
8: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено

0: 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась, порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 15 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена – это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
1: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
6: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в томиздате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
7: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
6: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
7: Ну да.
6: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
7: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
6: Другим? В смысле не литературой?
7: Ну,

0: литературой, каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
1: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой, и такая книга, как бесконечная паническая атака. Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
0: Ой, не
1: Видимо.
0: знаю, я с этим не могу согласиться. Мне
1: Нет?
0: кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после иммиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до иммиграции.
1: Это редкий случай. Как вам это удалось?
0: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же, ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся, но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
1: То есть опыт иммиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики.
0: Да, конечно, и языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
1: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
0: Но они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
1: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
0: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень-то сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит извне ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
1: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне, и, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
0: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг другом разные противозаконные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
1: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий, и некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу, да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Тювер и его роман «Вычурный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров, да, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса, это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
0: Нет, это вдохновлено Ульфриде Гелленек.

0: наверное, похотью в большей степени. Но не декорация, скорее, как бы языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Эллинг, перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
1: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
0: Mm-hmm. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит. Да?
1: Ну да, «Феликс» – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
0: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, PocketCat.
1: PocketCat, да?
0: Да, да, да. Но в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, в которой ты находишь. Потрясающая игра.
1: Значит, Еленок переплетается со средневековым фэнтези.
0: Да-да-да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро. И, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро. Она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
1: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
0: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы вот простроены.
1: Вот этого я не заметил.
0: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
1: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим PocketCat'ом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
0: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я с книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление, в общем. Но она писалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что как бы спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
1: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
0: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
1: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
0: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет. Я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
1: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
0: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
1: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
0: Нет, вряд ли.
1: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
0: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
1: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены, и это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
0: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что, да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Ну, к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно, но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс с лицами. Ну, таких людей я тоже знаю.
1: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
0: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
1: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам, чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
0: Нет, себя не чувствую. Потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может, это небезопасно. Думаю, что она существует, конечно.
1: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
0: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
1: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
0: Ну не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? немецкую литературу преимущественно, и чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. А читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще какой-то... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, ну если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться. В общем-то, это... меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизнь, опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нет практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свои жизни разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как бы было в каких-то других координатах. Но для меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком.

0: ты принимаешь, как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Есть ли у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Но тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или, как мы видим, последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумал у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как проехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих их. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.

0: в приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на...
11: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Срочники на войне. Как сотни новобранцев оказались на пути наступления ВСУ в Курской области. Сходил на кладбище, сел за госизмену. Фотографии могил становятся поводом для уголовных дел. Убили скот, теперь платите. Коллективный иск фермеров Новосибирской области к чиновникам.
13: Готовьтесь!
11: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
14: Верховный суд России снял партию «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму. Иск с этим требованием подала 7 августа партия «Родина». Суд удовлетворил его 10 августа, сочтя, что «Яблоко» нарушило избирательное законодательство из-за публикаций в зарубежных соцсетях в поддержку партии, а также из-за нарушения авторских прав, в том числе к советской песне «Пусть всегда будет солнце». В «Родине» также утверждали, что призывы к миру, с которыми «Яблоко» планировало участвовать в выборах, сейчас фактически равноценны поддержке нацистского режима. Благодаря своей антивоенной позиции «Яблоко» стало очень популярным в интернете и среди молодежи. У здания Верховного суда 10 августа собрались несколько сотен сторонников партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. 13 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 34-летнего жителя Украины Ивана Столбова за госизмену. По данным пресс-службы суда, поводом для дела стали 11 переводов на сумму приблизительно по 100 гривен каждая, одной из украинских организаций. По данным «Медиазоны», Столбов – гражданин России, но жил в украинском Ивано-Франковске. Он приехал в Екатеринбург, чтобы навестить родных. В начале июля 2025 года его задержали и трижды отправляли под административные аресты. После этого против него возбудили дело о госизмене. Также за госизмену на 12 лет осудили таксиста Владимира Силаева. По версии следствия, он по заданию украинской разведки фотографировал стратегические объекты в Москве. Как отмечает издание «Медиазона», в начале 2025 года Силаев провел 44 дня под карусельными арестами за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. После этого его отправили в следственный изолятор по обвинению в госизмене. К 12 годам колонии суд в Бурятии приговорил журналистку издания «Номер один» Василию Сушишкину, также за госизмену. Об этом после апелляции на приговор сообщил ее адвокат Василий Дубков. По его словам, Шишкину арестовали в июле 2025 года. Приговор ей вынесли в мае, но известно о нем стало только теперь. Подробности дела не разглашаются. К 3 годам и 9 месяцам колонии суд в Москве приговорил 51-летнего бывшего священника Василия Пташинского за оправдание терроризма и призывы против

0: против безопасности государства в интернете. Обвинение утверждает, что он опубликовал в «Одноклассниках» пост с призывом к посягательству на жизнь Владимира Путина, в котором также следствие нашло пропаганду практики и идеологии Легиона Свободы России. Это формирование воюет на стороне Украины и признано в России террористическим. Пташинский пояснял, что негативно относился к войне в Украине из-за смерти близких родственников, но теперь он изменил свое отношение к событиям. Суд в Хабаровском крае приговорил к 10 годам заключения местную жительницу, которая ускорила роды дочери в домашних условиях и выкинула новорожденного. Ее признали виновной в покушении на убийство малолетнего. По данным пресс-службы суда, сначала мать дала дочери таблетки, которые запустили роды, а затем приняла плод. На каком сроке была беременная, не уточняется. Ребенок умер из-за внутриутробного удушения. Женщина замотала его в простыню и отнесла в лес. Следствие решило, что она не знала о смерти ребенка на момент рождения, поэтому ее действия квалифицировали как покушение на убийство. Пресс-служба суда отмечает, что хабаровчанка решила избавиться от ребенка, чтобы избежать забот о младенце, рождение которого не входило в планы семьи. В Чувашии к женским консультациям прикрепят священника и сестер милосердия, пишет издание «Верстка» со ссылкой на православный центр защиты материнства «Покров». Священники должны будут работать с кризисными беременными, теми, кто приходит за направлением на аборт. Чувашия станет вторым российским регионом, где православные священники будут прикреплены к женским консультациям. Первым в 2025 году стала Саратовская область. В России нет законодательного запрета на искусственное прерывание беременности, однако власти ведут кампанию по ограничению права женщин на аборт.
1: По меньшей мере 77 российских солдат срочной службы погибли в августе 2024 года, когда украинские войска перешли границу в Курской области. Журналисты издания «Верстка» и «Важные истории» два года собирали их имена и выяснили, что именно срочники, 18- и 20-летние ребята, которых по закону и по всем официальным заявлениям там просто не могло быть, первыми попали под удар ВСУ. О том, что с ними случилось в те дни, расскажем в нашем сюжете.
2: 6 августа 2024 года солдат срочной службы пишет своей сестре.
3: Это был полный... Границу прорвали. Мы 22 часа в бою стояли, отражали атаку.
4: Вас эвакуируют?
3: Нет, сейчас дали 4 часа поспать. Потом опять занимать ячейку для обороны.
2: На следующее утро солдат написал, что это полномасштабное наступление ВСУ на Курскую область. И ночью их взяли в кольцо. И еще попросил ничего не говорить родителям, чтобы их не волновать. Больше он на связь не выходил и с тех пор числится пропавшим без вести. В то утро украинские войска прорвали границу в Курской области. Первый удар приняли на себя солдаты срочной службы, те, кого по закону не должно быть на войне. «Верстка» и «Важные истории» подсчитали. В приграничной полосе летом 24-го стояли как минимум 344 солдата срочной службы. По подсчетам «Верстки» большинство приехало из Коми, 42 из 344 верифицированных. Больше чем по 10 солдат призывались из Дагестана, Башкортостана, Янау, Алтайского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарии и Красноярского края. 77 из них погибли, сотни попали в плен. Больше 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибшим было от 18 до 25 лет, большинству 20. Официально срочников на войне не было никогда. В марте 22 года Путин утверждал, что военнослужащие срочной службы в так называемой СВО не принимают участие и принимать не будут. В июне 23-го на встрече с военкорами Путин уточнил, что необходимости отправлять их в зону боевых действий нет, но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области. И там они должны выполнять свой священный долг. А в марте 24-го, после попыток прорыва границы в Белгородской и Курской областях, министр обороны Шойгу через журналиста Павла Зарубина передал, что верховный главнокомандующий решил отвести войска, укомплектованные срочниками, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено. Но, очевидно, исполнено не было. Ровно с конца марта 24-го года, как выяснили «Верстка» и «Важные истории», на границу в Курской области стал прибывать новый поток новобранцев – осеннего призыва. Тогда же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов объяснял парламентской газете, что задачи у них будут только вспомогательные – охранять маршруты, ремонтировать технику и обеспечивать связь. На деле же они занимали опорные пункты.

0: в 300 метрах от границы, а позиция «Крест», откуда срочники попали в плен одними из первых, стояла в 100 метрах. По словам собеседников важных историй, на многих позициях солдаты срочной службы составляли от половины до 85% личного состава. Почти все срочники, с которыми поговорили журналисты, призывались сами закрыть вопрос с армией или просто понять, что это такое. Солдаты заверяли, что это довольно безопасно. Об этом говорят сами срочники в интервью, которые записали в украинском плену.
1: Ну, нам там сразу сказали, вы отправитесь на границу, все нормально будет, просто будете стоять там за пограничниками там, и еще за контрактниками, все в порядке будет. Мы такие, да, без проблем. А там еще говорили, что зарплата больше будет, даже у срочников.
0: Родителям про границу говорили не все, и командование эту легенду поддерживало.
2: Матушка мне, мама звонила, то есть спрашивала, где мы, где я. Они говорят, что вот с ним все хорошо, он в части находится, хотя на границе. Обманывали, получается.
0: А тех, чьи родные писали в прокуратуру, чтобы сына не отправляли на границу, все равно отправляли. По словам одного из срочников, им прямо объяснили, людей не хватает ни мобилизованных, ни контрактников.
3: Писали в прокуратуру, куда только не писали, один фиг отправили. Сказали то, что не хватает людей, мобилизованных, контрактников.
0: В ночь на 6 августа артиллерия начала работать по всей линии границы. На опорнике было около 80 человек, почти все срочники. Первыми зашли 2 танка, 3 погибли сразу в яме, где прятались.
3: До этого к нам заехали 2 танка, начали бомбить. 3 срочника просто убило. Мы в яме сидели просто по полголовы. Когда мы начали отходить, начали по нам работать с танков, с минометки, с артиллерии. Большой дрон над нами висел, «Бабига» называется. Мы пока дошли. Все плакали, бежали, боялись. В итоге 13 срочников, ни один контракт, ни один офицер, то есть никто. 13 срочников погибло.
0: Тех, кто не попал в плен сразу, неделями искали по лесам. Они пили воду из болота и ели крапиву. 2 вышли к своим через 50 дней. Сообщения о пленных срочников про властные каналы называли фейком, Минобороны молчала. Официально о них заговорили 24 августа, когда по обмену вернулось 115 человек. Вернувшихся отправили дослуживать, некоторых снова на границу. Статус ветерана и выплаты часть из них выбивала через суды. Лечение оплачивают сами.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она на видеосвязи с нашей студией. Одна из авторов исследования о том, как сотни российских срочников оказались на пути украинского наступления в Курской области в августе 2024 года, корреспондентка «Вёрстки» Екатерина Красоткина. Екатерина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Расскажите, пожалуйста, почему вместе с журналистами важных историй вы решили заняться темой участия срочников в этой так называемой специальной военной операции после наступления ВСУ в Курской области? Ведь сообщения о том, что срочников так или иначе задействуют в этой войне, появлялись и раньше.
5: На самом деле мы с моим коллегой подумали, что за все эти 2 года какого-то большого итогового материала о том, что происходило в Курской области в первые дни наступления там ВСУ, именно с точки зрения того, кто отражал эти атаки, не было. И как раз появилось, накопилось, за эти 2 года довольно много информации. В первые дни родственники только пытались найти хоть какую-то информацию о своих близких, искали их и писали очень много сообщений в разных соцсетях, в общем, просто били тревогу и пытались понять, что вообще происходит, пытались до них дозвониться, дописаться. Как мы знаем, связи в первые дни там не было. И в дальнейшем стали появляться уже и некрологи про тех, кто погиб, стала появляться информация об обменах, то есть срочники, которые попадали в плен, стали возвращаться в Россию, рассказывать в том числе и о том, что с ними происходило, и о судьбе своих сослуживцев. И так накопился некий объем информации, которую мы решили обработать и поговорить о... Ну, на самом деле, срочники говорили, что срочники не будут участвовать в этой войне. Вы правильно сказали, что это не единственный случай такой глобальный. Но к 2-й годовщине именно событий в Курской области мы решили, что важно рассказать об этом.
4: Что вам известно о точном числе солдат срочной службы, которые в то время находились в Курской области? Или точное число их установить не удалось, и вы оперируете только цифрами, найденными по открытым источникам?
5: нам удалось верифицировать 344 срочника по совокупности информации, вот, которую я перечислила, плюс мы со всеми родственниками и самими людьми, которых контакты удалось найти, мы связывались, кто-то подтверждал, ну, где мы сомневались, например, это все-таки срочник или контрактник, мы еще дополнительно верифицировали вот таким вот образом. Конечно, на самом деле число может быть больше, потому что не о всех информация появлялась в соцсетях, плюс, если все обменные списки смотреть, это достаточно большой объем. Нужно было работы проделать, вот, и из этих 344 человек 77 погибли.
4: Вы довольно подробно рассказываете об этом вот в этом материале. Я всем рекомендую, кстати, его прочитать. Можно читать на сайте «Верстки», можно читать на сайте «Важных историй». Они немножко по-разному оформлены. Я оба прочитала, мне было интересно. Оба варианта посмотрела. И тем не менее, вот тем, кто еще не дошел до ваших сайтов, расскажите, пожалуйста, как именно развивались события? Почему там, в принципе, оказались солдаты срочной службы, где их быть не должно было, как заявляли российские власти еще с самого начала войны?
5: Короткий ответ. Кажется, никто не ожидал прорыва ВСУ в Курской области, и срочников, в принципе, отправляют на российскую границу. Отправляли тогда, отправляют до сих пор. Срочники стоят в Брянской области, в Курской области и так далее. И при этом мы видим, что именно в Курскую область начали отправлять срочников достаточно массово еще с весны 2024 года. И потом были в СМИ материалы о готовящемся наступлении ВСУ. Где-то с июля примерно мы знаем, что украинское командование размышляло об этом. И даже уже в августе, перед началом масштабного наступления, срочники видели и слышали какие-то знаки того, что сейчас что-то начнется. То есть они видели большое количество техники и военных рядом с границей, дроны стали чаще прилетать. Как мне говорили несколько срочников, они докладывали об этом командованию, но сверху решали, что данных недостаточно для того, чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры по защите Курской границы. И уже в первые дни, как я упоминала, в первую очередь обрезали связь, то есть у многих срочников не было какой-то прямой связи со своим командованием и далее. Да? И поэтому часто принимались решения очень небезопасные для самих солдат. Например, у меня есть герои. Один из героев рассказывает, что он отправился на разведку, ну, по приказу командования. Они были вдвоем с еще одним срочником. У них был прям минимальный запас с собой. Там какой-то автомат, аптечка, ну, как бы все, никакого подкрепления. И когда они добрались практически до пункта назначения, до другого взвода, то их там уже встречали солдаты ВСУ, и на глазах у одного из срочников просто застрелили второго его сослуживца. Это наложило неизгладимый отпечаток на моего героя. Ну, это просто один из примеров того, что происходила какая-то неразбериха. А потом уже в дальнейшие дни, ну, все по-разному происходило на разных опорных пунктах, да, их было достаточно много, там не только были на самом деле срочники, еще и где-то были, в том числе среди командования их непосредственного, были и мобилизованы, и дальше очень хаотично, как бы в разных опорниках по-разному принимались решения о том, когда нужно было стоять до конца, отражать атаки, когда все-таки было понятно, что следует отступать, какой-то централизованной эвакуации именно срочников. Мне не удалось установить, что это было. Некоторым предлагали эвакуироваться на некоторых опорниках, и кто-то все-таки принял решение остаться. Но среди моих героев часто выбора просто не было. И потом уже они уходили, когда отступали, уходили вглубь Курской области через леса, через болота, часто оказывались отрезанными как раз, ну, в суматохе, да, каких-то уже жестких военных действий, могли быть вообще без своего командира, какими-то маленькими группами, ели какие-то ветки рябины, кто-то попадал в плен в дальнейшем. В общем, дальше, ну, мы попытались описать в тексте более подробно, на каких опорных пунктах это происходило и как могла судьба складываться по-разному. Здесь уже развилки — это плен, или людям удалось отойти вглубь, эвакуироваться, там, получили ли они ранения, попадали ли в госпиталь. Вот. Ну и конечно, убитые тоже есть. Об этом рассказывают и

0: родственники, в том числе и сослуживцы.
1: Да, вы
0: до сих
1: приводите
0: пор.
1: Много свидетельств, и в том числе там люди, с которыми вам удалось поговорить, рассказывают, что командование, когда их отправляли служить на границу, заверяло, что они будут стоять там на второй, третьей линии, не переживайте, перед вами пограничники, потом контрактники и кто угодно, вы там будете просто на подхвате, ничего страшного не случится. Это был прям прямой обман или действительно так хотели, а получилось как-то иначе?
0: Сложно сказать. Пограничники действительно стояли, но как бы мы понимаем, что когда идет такое полномасштабное наступление с огромным количеством техники, с спланированными как бы шагами, сначала отрубаем связь, потом там заходим и так далее, сложно что-то сделать. И тут надо сказать, что даже те срочники, которые оказывались гораздо глубже в сторону тыла, да, они тоже рано или поздно могли попадать под атаки. Но большое количество срочников погибло в селе Веселое. Это достаточно далеко от границы, и случилось это уже в сентябре. Скорее всего, они скрывались в заброшенном здании школы. И вот есть свидетельство о том, что по этому зданию школы пролетело, и случилось это как бы не в первые дни. Возможно, как раз командование, сами срочники предполагали, что до этой точки атаки ВСУ не дойдут.
1: Известно ли вам, что стало с теми срочниками, кто побывал в украинском плену? Потому что известно, что многих обменяли, и, по-моему, практически все, кто тогда был захвачен в Курской области, они вернулись уже в Россию. Что с ними случилось дальше? Не попали ли они под уголовное преследование? Ведь очень многих солдат запугивают, называя сдачу в плен переходом на сторону противника или как-то иначе, чтобы только ни в коем случае не плодить новых пленных. Что вот вам известно об этом?
0: По поводу страха плена, мне рассказывали срочники, что они боялись скорее не преследования в России, а пыток в украинском плену. Но вот тот человек, который этого боялся, потом сказал, что он успокоился, увидел, что как бы какого-то физического насилия или издевательств, которые любят в пропаганде описывать, такого он не видел, с таким не сталкивался. А по поводу того, были ли все они обменены, проект «Хочу жить» украинский, который занимается как раз военнопленными в том числе, утверждает, что ни одного российского курского срочника сейчас в украинском плену нет. Было три крупных обмена, куда попали срочники, там спустя буквально несколько недель после прорыва ВСУ были первые обмены, потом еще постепенно от каких-то маленьких обменах, видимо, остаток срочников обменялось. Ну, та информация, которая у нас есть. Что с ними происходило потом, около месяца после возвращения в Россию, они проходили, как они говорят, реабилитацию, но параллельно с ними беседовали представители спецслужб, брали с них там подписку о неразглашении, в том числе, кстати, поэтому многие не соглашались говорить со СМИ, хотя я старалась их полностью анонимизировать и обещала анонимность. Вот, и ну, у кого была необходимость, проходили реабилитацию психологическую и какую-то помощь медицинскую им оказывали, а потом они продолжали службу. То есть это для многих неочевидный такой факт, что после ну, вообще-то серьезных испытаний психологических, физических, после плена, это в любом случае шок, особенно для молодого человека совсем. А срочники — это ребята от там, 18 лет, многие погибшие 20-летние, вот большинство из тех, кого мы смогли верифицировать. Вот, после этого они просто продолжали служить до дембеля. Большинство, с кем я поговорила, все-таки уже продолжали как-то в спокойном режиме эту службу, но один, например, был отправлен на другую границу. Слава богу, в этот момент таких же точно событий не было, но, тем не менее, это просто, чтобы показать то, что как-то с ними не было проведено какое-то, не знаю, работа над ошибками, или никто там перед ними не извинился. И даже ветеранами боевых действий их стали признавать далеко не сразу, а вот после кучи жалоб, родственников и так далее. Хотя многие до сих пор не могут получить положенные им как участникам так называемой контртеррористической операции, как участникам боевых действий в зоне СВО, как вот российское государство ну, само приняло такие законы, что они могут получать за это какие-то дополнительные выплаты, не всем это фактически удается. В первые дни, когда была неразбериха, в том числе то ли специально, то ли случайно, уничтожались документы. Мне несколько срочников об этом говорили,

0: что у них просто как-то вдруг внезапно сгорели их все личные дела, и чисто с юридической точки зрения было сложно как бы снова восстановить вот эту всю историю, доказать, что вот я служил здесь, там какие-то справки выдавали с ошибками, человек оказывался якобы не в Курской области, он служил, а где-то в Центральной России, и делалось это намеренно или не намеренно, мы можем уже только предполагать, я тут как журналистка не могу сказать на 100%, вот, но здесь, правда, проблема бюрократии, вот родственники сами, срочники вынуждены ходить и сначала просто в военкоматы, потом в суды доказывать, что они были участниками боевых действий и получают ветеранские удостоверения, потому что ветеранский статус тоже позволяет получать и выплаты, и разные льготы, плюс, если человек был ранен, как раз большие должны быть страховые выплаты по ранению, ну и семьям погибших, конечно же. Вот, все это тоже происходит не всегда автоматически. Хотя были истории, когда срочники покупали квартиры, машины на те выплаты, которые получали после их участия вот такого вот непредсказанного, да, в так называемой СВО.
1: Скажите, а вот вы, когда собрали эту информацию, уже написали тексты, опубликовали их, а для себя какое самое большое, может быть, открытие сделали из всего, что узнали в ходе этого расследования?
0: Я бы не сказала, что это какое-то открытие, которое меня удивило, но такой самый большой эмоциональный месседж, который я получила после разговора с героями, именно живыми срочниками, что они... Часть из них сильно травмирована и до сих пор не восстановилась. То есть мне вот один из героев просто описывал все симптомы ПТСР, что он не может спать, что у него шум в ушах, что он дергается от любых каких-то громких звуков и не может нормально говорить о том, что с ним произошло, с близкими. Вот. Лучше справляются с этим те, у кого есть какая-то поддержка семьи, коллег, друзей, то есть или сообщество тех же самых срочников, или просто сослуживцев, с которыми все это можно обсудить. Вот. И, ну, это не новость, но в России нет какой-то централизованной системы помощи. В первые дни им предлагалась, например, психологическая помощь. Не все на это созрели сразу. А потом вот мы разговаривали с одним из моих героев, что, ну, я им уже лично, как человек, да, говорила, может быть, вам там обратиться в Фонд защитники Отечества, посмотреть, какие есть для вас возможности, льготы и так далее. И вот в его городе нет филиала Фонда защитники Отечества, и как ему получить помощь даже официально участнику спецоперации, да, которым как бы государство, по идее, должно помогать, непонятно. Вот. И это, конечно, трагедия для совсем молодых людей. Я уже не говорю о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, семьи их до сих пор ищут. Вот. Такой эмоциональный посыл от семей пропавших, погибших, для меня самый главный. Мне цитата прям отложилась в голове, я ее потом использовала в разговоре уже с другими мамами, сестрами и так далее. Одна женщина сказала, наших мальчиков как будто бы и не было, потому что, ну, у нее сложилось такое ощущение, потому что как бы о срочниках забыли, и поэтому мне кажется важным, что мы этот текст сделали. На самом деле осталось еще много материалов необработанных, мне продолжают отвечать те, кому я писала, то есть кому-то нужно было время, чтобы переступить через себя, вспомнить о чем-то, рассказать, и продолжают отвечать люди. Может быть, мы как-то расширим этот материал с коллегой, посмотрим.
1: Я еще раз всем рекомендую почитать совместное исследование издания «Верстка» и «Важные истории». И вот одна из исследовательниц, корреспондентка «Верстки» Екатерина Красоткина, была на связи с программой «Человек имеет право». А ссылки мы дадим в описании обязательно. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с главой правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко, чтобы он прокомментировал ситуацию, связанную с использованием срочников на так называемые специальные военные операции. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот исходя из вашего опыта и ваших знаний, как исследование «Верстки» и «Важных историй», то, что выкопали журналисты, соотносится с официальными заявлениями и Владимира Путина, и других военных начальников о том, что срочники российские не участвуют в этой войне?
2: Соответствует, потому что, насколько я помню, заявление высшего военного руководства и президента были такими, что срочников на войну посылать не будем. И действительно, мы сейчас видим, что за все эти годы массово срочники, именно военнослужащие срочной службы, которые призываются ежегодно на один год, их массово на войну не направляют. Но проблема в том, что война пришла к ним, в Курскую область, этого никто не ожидал, судя по всему, из-за российского руководства, и поэтому там находились срочники, они военнослужащие, и, соответственно, они стали участвовать в боевых действиях. Единственное ограничение в российском законодательстве – это то, что военнослужащие срочной службы не могут направляться для участия в зоны боевых действий до 4 месяцев, как только их призвали, и получение первичной военно-учетной специальности. После 4 месяцев, а служат они 1 год, то есть 8 месяцев, они вполне могут участвовать в боевых операциях, в боевых действиях не только на территории страны, но и туда, куда их могут послать военное командование. И поэтому вот эта вся ситуация с военным, со срочниками, она находится в серой зоне. То есть по закону их могут направлять куда угодно и для участия в военных действиях. Но Путин заявил, и Министерство обороны заявляло, что вот нет, не будем направлять их ни на какую войну. Это просто слова. По закону имеют право. И действительно, их направляют в приграничные территории, как мы видим. Их направляют, они там погрузочно-разгрузочными работами занимаются и подвергаются бомбежкам. И есть данные, если не говорить вот прямо про Курскую область, где были боевые действия, то они гибнут в приграничных территориях. Срочники же направляются не только в вооруженные силы России, их призывают и в погранвойска. И они служат на границе и подвергают, и в том числе на границе, ну, той административной границы с Украиной, и с ДНР, ЛНР, и они там подвергаются возможной, ну, то есть угрозе гибели, есть случаи гибели. Их направляют во флот, и они служат на кораблях, и мы, ну, вот пример, крейсер «Москва», на котором погибло, уже это было признано, 120, по-моему, с военнослужащих срочной службы, матросов. Срочников могут направить в любой момент. По закону это возможно. Все держится вот на таком, в кавычках, честном слове, а честного слова, мы понимаем, у российского руководства по определению быть не может. Вот на их высказываниях, что они будут направлять. Это какая-то старая память с чеченских войн, с афганской войны, когда участие военнослужащих срочной службы в боевых действиях, их гибель, ну, вызывало в обществе возмущение.
1: А реально ли каким-то образом огородиться или огородить своего ребенка, которого все-таки призвали, все-таки взяли на срочную службу, от того, чтобы его отправили, ну, скажем так, аккуратно, в неспокойный регион?
2: Оградиться реально, но я хочу заметить, что призывают у нас, ну, примерно 300 тысяч в год, ну, чуть меньше, там цифра 286 тысяч, 200, какие-то, ну, примерно чуть меньше 300 тысяч в год на срочную службу, а молодых людей-то у нас где-то 700 тысяч, 600 тысяч рождается. То есть призывают каждого третьего. Значит, надо пользоваться отсрочками по учебе. Это есть такая возможность. Надо активно проверять себя. Ну, то есть надо не идти в армию. Даже если человек здоров и никаких особенностей по здоровью нету, если он не учится, есть альтернативная гражданская служба, которая дает стопроцентную гарантию, что он не попадет в армию и не будет использован вот как для боевых действий. Да, она сложнее, она немножко дольше, она труднее. Надо будет помогать там, людям работать за небольшую зарплату, но, тем не менее, она дает полную гарантию. То есть не пойти в армию возможно. Ну, а если ты пошел в армию, то там есть еще и вторая опасность. Срочников очень активно вербуют на контракт. И это продолжается прямо с начала войны. Мы это видим и до сих пор. То есть каждый год идет огромное количество сообщений правозащитной организации от самих срочников, от родственников. Их вербуют. Причем эти пути вербовки, они очень, ну, такие непростые, предлагают. есть случаи избиения, есть несколько случаев уже зафиксированных.

0: доведено до суда убийства срочников вот за то, что он отказывался подписать контракт. Есть случаи просто обмана. За срочников подписывают контракты, их уже потом направляют на войну, когда они погибают, родственники вы даже не в курсе, ну а вот подпись есть. И есть случаи, что прокуратура это зафиксировала, есть как бы доказано, что за срочников подписывали. Ну то есть вот этот риск огромный, даже если их не направят на войну, то риск огромной вербовки, он существует. Ну а если он не подпишет контракт, все равно остается вот этот риск, о котором мы с самого начала говорили, что вдруг военное командование решит направить их для участия в боевых действиях и имеет полное право.
1: Глава правозащитной группы «Гражданин армии» Сергей Кривенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Фотографировал могилы, совершил госизмену. Жители Ярославля задержали зимой на мемориальном кладбище, которое, по версии следствия, он посещал систематически. Там делал фото и видео захоронений российских военных и якобы отправлял их представителям спецслужб Украины. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, и детали обвинения неизвестны. Однако это уже не первый подобный случай в России. Как фотографии могил становятся поводом для уголовного преследования, расскажем в нашем сюжете.
2: Вы фотографировали, ходили? Да? По бессмертному полку по заказу? Да?
3: Нет. Меня знакомый попросил. Он служит на СВО.
2: Да? Что попросил?
3: Сфоткать. Хочет навестить всех.
2: Всех товарищей?
3: Да.
4: Жительницу Екатеринбурга задержали на местном кладбище в июне этого года, когда девушка фотографировала могилы российских военных. Теперь ее подозревают в работе на неких иностранных кураторов. А это грозит наказанием за госизмену и сроком от 12 лет лишения свободы. Аналогичное задержание произошло в Свердловской области буквально недели ранее. Другая девушка, по версии местного отделения ФСБ, также фотографировала могилы российских военных и продавала снимки по 80 рублей за штуку, опять же, украинскому куратору. О похожих задержаниях сообщали и в Томской области.
5: Ужас, сколько народ похоронено, пацанов.
4: В Ярославле подобное дело и вовсе дошло до суда. По версии следствия, 48-летний местный житель еще с октября 2024 года фотографировал могилы российских военных, а затем через мессенджер передавал информацию, включая персональные данные погибших, представителям украинских спецслужб. Ярославца судят по статье о госизмене.
6: Ярославль. Воинское кладбище. Вот эта территория... Говорят, еще подготовили.
4: Юристы из первого отдела отмечают, ключевыми в этих историях являются не сами снимки, а цели, предполагаемые следствием заказчик. Российские власти считают, что фотографии могил могут использовать в том числе мошенники, чтобы обманывать родственников погибших. Например, создавать с помощью нейросети изображение якобы живого военнослужащего и убеждать семью, что он находится в плену, а за его освобождение нужно заплатить. МВД добавляет, подобная информация может использоваться в неких информационно-психологических операциях. До недавнего времени фотографии могил делали волонтеры по просьбе журналистов. Медиазона и BBC используют открытые данные, в том числе снимки надгробий, чтобы составлять поименный список погибших на войне в Украине для проекта «Россия-200». Но после первых задержаний журналисты отказались от этого метода и подчеркивают, что больше они не просят волонтеров делать фотографии на кладбищах. В истории современной России это не первый случай, когда снимки могил российских военных выводили на некую государственную тайну. Так в августе 2014 года под Псковом похоронили двух военнослужащих 76-й дивизии ВДВ Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Издание «Псковская губерния» нашло эти могилы в деревне Выбуты и опубликовало их фотографии. На крестах были указаны имена погибших, а на захоронениях лежали венки от подразделений ВДВ. Журналисты предположили, что летом 2014 года Кичаткин и Осипов участвовали в боях на востоке Украины. Кремль наличие российских войск там отрицал. Позже издателя Псковской губернии депутата Льва Шлосберга избили неизвестные. Он получил черепно-мозговую травму, перелом носа и временную потерю памяти. Сам Шлосберг связал нападение с расследованием гибели десантников. Главная военная прокуратура сообщила, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены, но подробности раскрывать отказалась, сославшись в том числе на закон о государственной тайне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией участник правозащитной команды «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.

0: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя фотографировать могилы на российских кладбищах? Или можно, но не все. Иными словами, как фотография могилы может довести до государственной измены?
0: Опять хороший вопрос задаете. В России можно делать, в принципе, практически все, что угодно. Но вот если мы говорим о государственной измене, то в одном случае за фотографии или за какие-то рассказы или за общение вам не будет ровным счетом ничего. А в другом случае, если эти фотографии, общение и рассказы были украинской стороне, там, представителю украинских спецслужб, то могут наступить негативные последствия, которые называются государственной изменой. И поэтому ответ на ваш вопрос как такового нет. Могил фотографировать по-прежнему можно, и многие это делают. Очень опасно потом куда-то пересылать эти фотографии. Или, приходя на кладбище, иметь на телефоне чаты с какими-то людьми, которые попросили вас делать эти фото, особенно если попросили сделать их за деньги.
1: Так. А то есть, если человек идет на кладбище, фотографирует захоронение и выкладывает у себя в социальных сетях где-то эту фотографию, окей. А если ему кто-то написал в Телеграм или в ВКонтакт или в Макс, кто куда угодно, и сказал, а скинь фотку могилы, тот отправил, и ФСБ решит, что писал-то кто-нибудь из Украины или из каких-нибудь других стран неблагополучных с точки зрения госбезопасности, то его тут же и схватят.
0: Примерно такая логика. И, к сожалению, зачастую вот с такими предложениями приходят отнюдь не украинские спецслужбы, а приходят с провокациями от российских силовики, от имени, как бы действия от имени украинцев. И после новостей о том, что кого-то задержали за фотографии могил на кладбищах, могил имеется в виду погибших на СВО, к нам в проект было несколько обращений, когда люди подозревали, что им писали провокаторы с просьбой сделать то же самое. И судя по перепискам, которые мы видели, это правда были провокаторы.
1: Подождите, но я понимаю, что сложно взывать к здравому смыслу нынешнее российское государство, следователей и судей, но тем не менее никто не отменял же состав преступления. У человека должен быть умысел, чтобы совершить государственную измену, у него должен быть умысел на совершение этой государственной измены. А как может фотография могилы, неважно кого, сделанная на кладбище, открытом для всех, причинить ущерб государству? Если у тебя не было умысла причинять ущерб государству, как это можно назвать государственной безопасностью? Как они это оформляют? Понятно, как они это преподносят судье-то? И судьи-то в приговорах что пишут?
0: Судьи в приговоре пишут то, что им принесли на подпись. Оформляют это они, как правило, вот как мне сейчас видится, как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Например, оказание помощи в какой-нибудь информационной войне против Российской Федерации. Вот эти фотографии потом были размещены в иностранных пабликах, поэтому вы помогли им в этой деятельности. Или они могут сказать, что это сбор сведений, составляющих государственную тайну. Потому что, как мы помним, Путин, вот когда только начиналась украинская война, больше 10 лет назад, он у нас отнес государственные тайны потери в период проведения специальных операций, кое сейчас является вот война с 22 года. Это все у нас специальная военная операция. И потери в ней формально по указу Путина составляют государственную тайну. И подсчет этих сведений в теории можно расценить как сбор сведений, составляющих тайну.
1: А некрологи-то можно публиковать?
0: Пока за некрологи не сажают. Но опять, если вы опубликуете это с умыслом или в целях передачи иностранцам, тут тоже могут, конечно, они и прийти. Ведь все довели до полного абсурда. Стремление все запретить, грань между дозволенным и между пожизненным заключением, она практически стерлась. И человеку, который не читает решения,

0: решения судов по делам о госизмене. Человек, кто не в информационной повестке, а живет какой-то обычной повседневной жизнью, практически теперь невозможно сориентироваться, какой шаг приведет к пожизненному лишению свободы. Но ведь мы дошли фактически до такого, и очень сложно сориентироваться между просьбой, я не знаю, близких сфотографировать могилу своего родственника и провокацией, опять же, совершить государственную измену. Ведь всегда считалось нормальным, когда люди просят местных жителей сфотографировать могилку какого-то своего родственника, одноклассника, ну, посмотреть, что с ней, все ли в порядке. А теперь уже даже такая простая просьба грозит опасностью в России. Я повторюсь, что абсурд зашкаливает. Вот сегодня мы увидели в новостях, что задержали пенсионера, которого обвинили в государственную измену за уплату налогов. Это полнейший абсурд. Заплатил налоги, отправился за решетку. Сделал фотографию нескольких могил, отправился за решетку.
1: Я никогда не думала, что буду обращаться к вам с таким вопросом. И тем не менее, разъясните, пожалуйста, как вести себя на кладбище, есть ли какие-то правила безопасности для поведения на кладбище, чтобы не привлекли за госизмену?
0: Во-первых, не обещать никому сделать фотографии с кладбища. Кто вас просит, особенно это, если это незнакомый человек. Переписки на такую тему не вести и точно не идти сразу после такого диалога делать фотографии на кладбище. Это позиция номер раз. Позиция номер два – не фотографировать захоронение массово. Если у вас будут несколько фотографий, и все будут фотографии так называемых бойцов с так называемой СВО, то это тоже может вызвать дополнительные вопросы. Я не думаю, что будут привлекать кого-то за фотографии могил своих реальных родственников, близких друзей, ну, за те могилы, которые как-то связаны с вами, или это единичные фотографии. Если вы идете на кладбище и возвращаетесь оттуда сотней фотографий свежих захоронений, и вас задерживают и находят переписку с украинцами или с так называемыми украинцами, вот тут, конечно, есть определенные риски.
1: Небезопасно сейчас в России фотографировать захоронение военнослужащих. Вас могут объявить государственным изменником, разъяснил нам участник правозащитной команды, первый отдел, адвокат Евгений Смирнов. Евгений, спасибо вам большое за это разъяснение. В Тюменской области по распоряжению властей началось массовое уничтожение свиней из-за того, что в нескольких деревнях Галышмановского округа у свиней обнаружили опасные заболевания. Однако какое именно, власти не говорят. По официальным данным, на днях в районе начали болеть дикие кабаны и домашние свиньи, из-за чего в селах, расположенных возле очага, ввели карантин. У фермеров массово забирают скот и уничтожают все поголовье. Зимой и весной этого года под предлогом эпидемии пастереллеза в Новосибирской области домашнего скота лишились десятки фермеров и агропредприятий. Многим даже не показывали официальных документов, доказывающих наличие некой эпидемии. Теперь часть фермеров объединилась и подала коллективный иск к губернатору и правительству Новосибирской области, требуя справедливых компенсаций.
2: Санитарные посты и люди в защитных костюмах. В Тюменской области изымают и уничтожают свиней под предлогом вспышки некой болезни. Как пишет издание 72.ru, официально ни власти, ни администрация поселков, где изымают скот, не называют заболевания. В областном управлении ветеринарии сказали, что эта информация ограничена к распространению. Местные жители полагают, что речь идет об африканской чуме свиней. Вот что они рассказали журналистам 72.ru.
3: Ну, 22 головы забрали у меня. Поставили уколы, загрузили. Вывезли. Где картошка, где тыква, где кабачки. Вон я пол огорода засадил тыквой. А теперь сам буду жрать до февраля месяца эту тыкву. Но за место поросенка этого.
4: Что на меня все выставили, смотрите? Готовьтесь, умирать.
2: Зимой и весной этого года также, без предоставления официальных документов, изымали домашний скот у фермеров в Новосибирской области. Жители блокировали дороги, записывали обращение к президенту. В апреле губернатор отправил в отставку главу местного Минсельхоза Андрея Шинделова, цитата, «из-за накопившихся сигналов и претензий». Но коров это не спасло. Тысячи животных были уничтожены. А 13 августа к жительнице Новосибирска

0: Хабаровска Ларисе Михайловой, которая освещала массовый забой скота, пришли с обыском и увезли в отделение полиции. Об этом рассказала ее дочь.
1: Вломились сотрудники ФСБ, ОМОНа, практически сразу, только постучавшись, начали вырезать дверь. Моя мама является правозащитником. Она освещала события, которые происходили не так давно в Новосибирской области, с забоем скота. Она также помогала вот людям, которые попали в эту ситуацию. Она ходила в инстанции всевозможные в Новосибирске со Светланой Паниной, добивались справедливости в этой ситуации. Я так понимаю, это ответка за активную гражданскую позицию моей мамы.
2: Сегодня у нас опять пополнение. Вот мать только что, буквально 15 минут назад, родила теленка.
0: Ранее больше 20 фермеров Новосибирской области подали коллективный иск губернатору и правительству. Они считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. Фермеры требуют признать незаконными решения властей и взыскать компенсацию морального вреда. При изъятии животных им говорили, что в регионе вспышка пастереллеза. Но это заболевание лечится антибиотиками. Журналисты, в том числе издание «Люди Байкала», писали, что причиной могла стать вспышка ящура. Это острое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку. Источники издания говорили, что власти пытались скрыть эту информацию, поскольку вспышка ящура предполагает запрет экспорта мяса и молока из страны.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. И на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что не так с коллективными исками в России? Я вот посмотрела статистику, и там какие-то, ну, буквально тысячные доли процентов от всех дел, которые рассматривают суды ежегодно, они связаны с коллективными исками. Что мешает повсеместному внедрению этой, казалось бы, довольно эффективной практики?
4: Статистика действительно показывает, что коллективные иски так и не стали инструментом защиты прав граждан в рамках трудовых споров, споров, связанных с экологией, в рамках гражданских дел. Это связано с тем, что законодатели, когда шел процесс прописывания этого института, не позволили нам и Михаилу Абызову, который в тот момент был министром открытого правительства, прописать американскую модель коллективных исков, когда группа формируется в упрощенном порядке. В России, чтобы сформировать группу истцов, требуется не менее 20 заявителей, с каждым из которых нужно подписать нотариально заверенное соглашение. И это говорит о том, что собрать такую группу там, в несколько тысяч – невозможно. Соответственно, юристы за такие дела берутся неохотно, так как тратить свое время и добиваться защиты несколько десятков человек не хотят. Нести эти расходы по формированию группы по заверению они не хотят. И истцы тоже понимают, что выигрыш в коллективном иске иногда вероятность ниже, а при этом затраты нужно либо нести, либо обещать адвокату гонорар в случае успеха, на что люди идут неохотно.
3: Ну и тем не менее, судя вот по той же статистике, например, коллективные иски, поданные с участием Роспотребнадзора, они довольно успешные. И все, которые рассматривали российские суды, они были удовлетворены. То есть получается, что потенциал есть, но почему-то практика не сложилась.
4: Потенциал исков огромен, и действительно ведомства, которые подают, в частности, Роспотребнадзор, коллективный иск, они добиваются выигрыша в отношении частных компаний, и этот инструмент себя в этой части, если на вашей стороне какое-то ведомство, он себя зарекомендовал. Однако, если говорить о коллективном иске, когда ответчиком выступает государственное ведомство, то здесь статистика не в пользу заявителей. Это единицы исков, даже не десятки. И чаще всего такие иски отклоняются. Поэтому рассматривать этот инструмент как правозащитный я бы не стал в полной мере. Он в большей степени защищает интересы группы, с которой надо плотно взаимодействовать, подписывать соответствующие соглашения, но превентивно, как в США, например, коллективный иск превентивно

защищает права граждан. Он в России так и не заработал. Нет смысла перепроверять 100 раз договор, нет смысла, вынося какое-то решение ведомству, проверять его законность, его просто выдают.

0: минимальную компенсацию там 100 рублей, и 100 тысяч человек – это уже 10 миллионов рублей. И вот риски потери таких денег стимулируют компании, прежде всего, этот инструмент так работает в США, выверять все свои решения, если эти решения касаются потребителей, если эти решения касаются миллионов жителей, и, соответственно, если эти решения касаются privacy, безопасности продуктов, безопасности услуг, финансовых продуктов, заставляет компании, обжегшись на молоке, дуть на холодную воду или что-то подобное. То есть они стараются не допустить повтора провала и проверяют законность до какого-то коммерческого запуска нового продукта или новой услуги. В России это не так. В России сформировать группу истцов, даже в 20 человек, это минимальное количество истцов при коллективном иске, достаточно сложно. А я уж не говорю, как иск, например, там, от фермеров Новосибирской области, пострадавших от решения госвласти, где там может быть несколько сотен человек. Такой иск подать нельзя, не обойдя каждый двор, не подписав с каждым из фермеров соответствующего соглашения о том, кто и как несет расходы по коллективному риску. Вот это блокирует такой механизм, который доступность правовой защиты повышает в разы, когда ты ничего не делая, сразу включаешься в группу истцов и можешь рассчитывать на компенсацию в случае, если адвокат, либо правозащитная организация, либо какое-то ведомство просудит компанию или просудит какое-нибудь министерство и добьется от судьи решение в пользу свою с определением минимальной суммы компенсации.
1: Ну и тем не менее, вот в Новосибирской области люди объединяются, и, насколько я понимаю, там уже, по-моему, 25 человек участвуют в этом коллективном иске. Скажите, а могут сейчас к ним люди, которые только недавно, например, об этом узнали, присоединиться и также стать участниками этого коллективного иска и требовать компенсации от государства, и если они хотят защитить свои интересы? Или уже поздно?
0: Да, безусловно, к иску можно будет присоединиться, и пока процесс не завершен, это может продолжаться. Проблема состоит в том, что ответчиком в этой истории служит государство. И здесь сразу вероятность выигрыша падает. Фермеры, конечно, понимают, кто виноват в прошедшем, в произошедшем, но при этом убедить судью вынести решение против бюджета, потому что платить будет бюджет, если выиграет истцы, будет очень сложно. Поэтому это такая давняя проблема российских судов, которые достаточно пассивно относятся к искам, когда ответчиком выступает та или иная государственная структура. С точки зрения стратегии, подача индивидуальных исков в такой истории действительно было бы более успешным, не было бы какого-то скандала, но какой-то фермер отсудил компенсацию за решение, какой-то не отсудил. Но я не представляю себе ситуацию, когда люди, которые занимаются там своим сельскохозяйственным бизнесом, готовы массово нанимать адвокатов и отстаивать свои права. То, что сейчас происходит, это уникальный случай, без всяких приукрас. И адвокаты, и фермеры, которые решились подать такой иск, оценивая прекрасную вероятность выигрыша, они большие молодцы. И посмотрим, чем это завершится.
1: Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.

0: Слушайте, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
1: Очень осторожно.
2: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
3: Я не употребляю информацию.
4: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
5: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
6: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Известные люди.
9: Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта – попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. И я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известны там Дрю Бэрримор и сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать – девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира. Это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышит и видит его собственные желания, а не видит его как продолжение своих собственных притязаний к славе, амбиции, там, к сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет, на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать. Это потом он, это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям, и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди. Это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случаем с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем, тестирование реальности.
8: «Личное дело. Известные люди». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
10: «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Может показаться, что проблемы людей известных и знаменитых не касаются большинства из нас. Однако они, публичные люди, часто проявляют себя таким образом, что заставляют и думать, и говорить о себе. Почему кто-то легко и спокойно несет бремя славы, выпавшее на его долю, а кто-то либо превращается в чудовище, либо бронзовеет на глазах, наглеет и в итоге отталкивает от себя своих же поклонников. Об этом сегодняшний разговор. Гости московской студии, члены Международной психоаналитической

0: Ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: А начать я предлагаю с опроса москвичей на улицах города. Итак, легко ли пережить славу?
3: Ой, испытание славы, по-моему, самое тяжелое испытание. Деньгами и славой. Это же тяжело. Испытание славы пережить тяжело. Потому что слава и деньги, они ходят рядом в наше время сейчас. Столько соблазнов в связи с этим. Но соблазны, они развращают нас всех.
4: Кому как. Ну, в основном, конечно, тяжело. В большой власти большие соблазны. А большие соблазны порождают их удовлетворение, соответственно, еще больше соблазн. И одно на другое накатывается, соответственно. Ну, это простейшая вещь.
5: Вы знаете, если человек истинно верующий, то он эту славу будет благодарить, вот не себя возносить, а Бога возносить. Благодарить Бога. И эта слава будет Богу. От него она исходит. И он будет это понимать, как от Бога. А если он будет это на себя приписывать, то на грош ему цена.
6: Нельзя, наверное. Там очень редкие примеры мировой истории. Поэтому я думаю, что очень трудно. Очень-очень трудно. Диоклетиан, император. Очень давние примеры такие. В современной истории не знаю таких примеров. Хотя вообще, наверное, Йошка Фишер. Ну, наверное, человек такой, в общем, достаточно серьезными моральными устоями.
7: Мне кажется, нет, надо быть очень сильным человеком внутренне, чтобы пережить славу. Слава все-таки тяжелое испытание. Человек всегда на виду, ему нужно как-то всегда держать себя.
8: Ну, если нормальный человек, то он останется нормальным. Если он плохой человек, то он останется плохим человеком. Слава, как бы, это не самое главное. Ну что, табаку, человек нормальный. Пальцы не крутит, не гнет. Мы просто в магазине видим.
9: Легко, это зависит от того, каким человек является изначально, от его воспитания. Это внутри у каждого человека, я просто не могу так сказать. Но есть группа знакомая, музыканты они. Люди абсолютно без какого-либо пафоса по поводу своей знаменитости. Они очень быстро стали знаменитыми. И, так скажем, они просто сами боятся того, что эти качества в них изменятся.
10: Очень тяжело. Во славе многие люди гибнут. Как человек, как люди. Духом славы. Надо душу такую иметь, чтобы в славе остаться человеком. Это проверка, говорят, славой. Не все ее выдерживают. Ну, Юрий Алексеевич Гагарин у нас. Человек, который до последнего оставался человеком. А славу всемирную имел.
0: Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. И давайте сразу поговорим о человеке, о котором сказал последний из опрошенных, о Юрии Гагарине. Вот уж воистину, слава свалилась на голову этого совсем молодого тогда парня буквально в одну секунду. 108 минут полета, а дальше вплоть до самой смерти, вспышки фотокамер, рукопожатия президентов, автографы. Трудно было не почувствовать себя богом. Однако был один эпизод в биографии Юрия Алексеевича, о котором не часто вспоминают. Космонавт выехал на подаренной ему «Волге» на красный свет. И по его вине случилась авария. Никто не пострадал, но обе машины были разбиты довольно сильно, а за рулем второй был пенсионер. Милиционер, который прибыл на место происшествия, увидев Гагарина, разулыбался и отдал ему честь. Улыбался и пострадавший дедушка. Ну, как же, сам Гагарин перед ним. Гагарина увезли с места аварии на какой-то другой машине, но что-то все-таки засвербило у него в душе, и он вернулся. И узнал, что его вину милиционер приписывал старику. После этого случая что-то в душе Гагарина, как пишут очевидцы, перевернулось, и он стал медленно очищаться от угара славы. Я цитирую воспоминания одного из свидетелей этой ситуации. А до аварии ведь было много того, о чем говорить не принято. Может быть, мы начали с самого конца, и все же, Павел, для того, чтобы человек спохватился и понял, что что-то происходит не так с ним в лучах его славы, с его рассудком, с окружающим его миром, с его жизнью. Неужели нужен вот такой сильный стресс?
2: Я думаю, что в ряде случаев не поможет и стресс. Возможно, могла бы помочь иногда психотерапия. Увы, в период жизни Юрия Алексеевича Гагарина психотерапия была недоступна, и мы знаем, как трагически закончилась его жизнь. Я хочу сказать, что опрошенные москвичи резонно связали деньги вместе со славой, которую можно было бы назвать успехом, и они упомянули за меня, я лишь цитирую слова такие, как «развращение» и «соблазн». Я бы сказал, что опасность любого успеха, будь то славы или тех же внезапных денег, она идет одновременно и изнутри, и снаружи. Изнутри она идет потому, что некогда все мы, будучи малыми детьми, ради любви к нашим идеалам,

0: идеалам, то бишь к нашим родителям и другим взрослым, которых мы идеализировали, которых мы обожествляли, пошли на жертвы, на большие жертвы, и это жертвы хорошего воспитания, то бишь отказались от наших самых потаенных желаний и загнали их в глубины нашего бессознательного. В тот момент, когда этот успех случается, тогда у человека возникает ощущение, что его собственное «я» полностью соответствует тем идеалам, обожествленным идеалам, усвоенным с детства.
1: И что этих монстров можно выпустить наружу?
0: И они сами вылезают наружу, поскольку человеку кажется бессознательно, что нет никакой необходимости больше ни от чего отказываться, ничего давить. И эти выскочившие наружу монстры, они прорываются в разного рода странных поступках знаменитостей. Быть может, трагическая гибель Юрия Алексеевича была как раз следствием такого рода технической ошибки. Но есть и другая сторона, внешняя, от которой говорили тоже люди, и она сильно звучит в эпизоде, который вы процитировали. Вы говорили об улыбающемся милиционере и о восторженном пенсионере. Дело в том, что общество нуждается в людях со славой. Оно их создает, оно и просто навязывает людям со славой обязанность вести себя не так, как обычные люди, а именно так, как обычные люди позволить себя вести не могут. То бишь здесь еще и внешнее давление по развращению и соблазнению.
1: Спасибо, Павел. Мы примем первый звонок. У нас постоянный слушатель нашей программы на линии из Петербурга Георгий. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Слушаем. Это прекрасная тема, она довольно подробно разработана разными людьми. Ну, кратко можно так сказать. Если человек проходит через тяжелые внутренние и внешние испытания своей жизни, сохранив твердость духа и гибкость и свежесть души, то он получает так называемые ступени посвящения. И, ну, их 12, ну, 5-6 довольно многие люди проходят. Но дело вот в чем. Почему не проходят многие? Они спадают, падают с этого пути. Неправильный выбор свободной воли, недостаточная искренность во внутренней жизни, в отношении там с Богом, с людьми. Ну, я на этом закончу. Спасибо.
1: Спасибо вам, Георгий. И я хочу привести еще один фрагмент, который я нашла, когда готовилась к этой передаче. Это фрагмент из интервью с Аллой Борисовной Пугачевой. Она сказала: «Любому творческому человеку нужно быть готовым к звездному пути. Те, кто не выдерживают испытания славы, спиваются, разоряются. Я же до сих пор волнуюсь перед выходом на сцену, потому что то, что зрители прощают другим, Алле Пугачевой не простят». Виктория, так ли это, на ваш взгляд? Или все же наоборот, кумиру простят всегда гораздо больше?
3: Я бы хотела обратить сразу внимание на определенные, на некоторые слова в речи Аллы Борисовны, которые уже описывают, что за личность, которая может все-таки выдержать и выстоять, она называет творчество. То есть первое в ее все-таки, наверное, жизненных ценностях было огромное желание творить, петь, и без этого она не могла. И славу, возможно, она воспринимала как естественное продолжение этой основной истинной ценности. И дальше она говорит, что не простят зрители. Я думаю, что речь идет о внутренней требовательности к себе и то, что она не позволяет себе простить в своем вот этом вот статусе все-таки известной дивы. И таким образом наши внутренние ценности, одна из слушателей, вернее, из тех, кого вы опрашивали на улице, сказала, что у нас внутри. То есть насколько личность цельна, насколько в ней выработались свои уже ценности, свои личные, не только желание соответствовать этому взгляду, искать этот взгляд, о котором Павел Качалов уже говорил, взгляд мамы восхищенный, и это, соответственно, ты для нее Бог и центр, и уже другого не существует. И, конечно, когда человек выходит на сцену, ну, в символическом смысле, это не обязательно сцена театра, или концертный зал, это сцена публичная, тогда он попадает под этот взгляд, и тогда он может чувствовать себя вот этим ребенком под взглядом мамы, для которого, возможно, все, которому она все позволяет, как, в общем, предмету своего любви и обожания. И публика в данном случае предмет любви и обожания, который должна простить все. И поэтому такой кумир с отсутствием своих внутренних ценностей может почувствовать, что

0: ему все возможно. Например, эта история с красным светом, она везде, мы ее сплошь и рядом видим на улицах, когда есть определенные типы машин, которые должны ехать на красный свет. Вот, например, то, что не позволено другим.
1: Спасибо, Виктория. Павел, вы согласны?
2: Я согласен, но я как хотел бы поставить точки над «и», как это у меня бывает. Виктория успела сказать о восторженном взгляде мамы. Я бы сказал, что нас испытание славы, оно обнаруживает, насколько человек потом усвоил запрещающие слова и запрещающий взор папы, разделяющий отца ребенка с матерью. Если этот запрет был усвоен, то испытания не столь страшны.
0: И он может их выдержать.
2: Да. Mm-hmm. Если же этого запрета усвоено не было, и человек несет в себе ностальгическую тоску по восторженному материнскому взгляду и только ждет, когда он, наконец, выглянет из-за угла, вот тогда слава по-настоящему опасна.
0: Ну, я, в общем-то, это и хотела.
1: Спасибо,
0: отметить.
1: Виктория, спасибо, Павел. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
3: По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Личное дело». Об испытании славы сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. И поскольку у нас в студии психоаналитики, давайте вернемся к истокам все-таки. Дети, которые становятся знаменитыми, изломанные зачастую судьбы. Однажды этому была посвящена целая программа «Личное дело», и сейчас меня интересует немножко другой аспект. Одна знаменитая голливудская актриса на вопрос о том, позволит ли она своим детям сниматься в кино, ответила так. «Я разрешу им это только в том возрасте, когда они смогут достойно справиться со славой». Павел, что это за возраст, на ваш взгляд, если можно уйти от индивидуальных особенностей и попробовать обобщить?
2: Ну, вероятно, это возраст после полового созревания, после подросткового возраста. До этого личность все еще формирующаяся. Я полагаю, что эта голливудская актриса, она несколько сведущая в психологии и, возможно, психоанализе, ибо нигде нет такой в мире высокой концентрации психоаналитических кабинетов, как в Беверли-Хиллз. Один кабинет на 300 человек населения, от грудных младенцев до стариков. Так что, возможно, она понимает, что ее развивающиеся дети все еще нуждаются в воздействии реальных родителей, реальной матери, отца, в частности, в воспитании запретами.
1: Спасибо, Павел. И Виктория, а не кажется ли вам, что как раз в период до полового созревания ребенок все-таки более управляем родителями, и родителям легче корректировать вот те последствия славы, которые могут обрушиться на ребенка там 6, 7, 10 лет, возможно. А вот как раз дальше-то уже идет такая лавина своих подростковых трудностей, что, может быть, как раз в тот момент нужно останавливать.
0: Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. Я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известны там Дрю Бэрримор и сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать, девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если делает, делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз твоей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира, это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышат и видят его собственные желания, а не видят его как продолжение своих собственных притязаний к славе, амбиции, там, сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать, это потом он это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди, это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития, все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случаем с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем тестирование реальности. Да, ситуация, он понял, что он оторвался, но он готов принять тот опыт, протестировав в реальности. Он понял, что он обидел кого-то, что это его слава кого-то, наоборот, очень ранит. И таким образом найти свое место промежуточное в этой ситуации, чтобы и пользоваться славой, и не давить вокруг людей себя.
1: Спасибо, Виктория. У нас еще один звонок, и снова Петербург на линии. Антон, здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Благодарю американский народ за оплату моего телефонного звонка. Но у меня более простой вопрос. Почему люди выдерживают славу, какие-то одни выдерживают? Приблизительно потому же, почему одни выдерживают физические нагрузки, а другие нет. Одни от одной дозы алкоголя отрубаются, другие от другой. Далее. Стремление к славе, как стремление к истине, справедливости и победе, одно из самых лучших стремлений в человечестве. Со времен Рима еще, так сказать. Ну и на примере американского государства все основатели, к чему они стремились? К славе и свободе. Ну вот. А те, кто не может сделать чего-то там, ну, например, построить дом, написать роман «Лолита», или что, они становятся психоаналитиками. Потом просят, чтобы их пригласили на радио «Свобода», чтобы за деньги американских налогоплательщиков, извините, пролечить мозги. Вы, наверное, из Восточноевропейского института, нет?
1: Спасибо, Антон, за ваш звонок. Павлу Качелову передаю прокомментировать его. Павел, пожалуйста.
2: Ну, я понимаю, разумеется, что даже такая небольшая слава, как приглашение на «Радио Свобода», может вызывать зависть.
1: И раздражение.
2: И гнев, и ненависть. Это то, с чем сталкиваются все люди, которые добились хоть какого-то ни было успеха. И это, возможно, многим из них помогает как раз не свихнуться. Что для меня, то я хотел бы вернуться к комментарии, который давал на предыдущий тезис Виктория Анатольевна, поскольку он мне показался более интересным. И хотел бы уточнить, что в случае с детьми этот восторженный взгляд их матерей, чаще всего посылающих их на подиум или на актерскую деятельность, можно еще назвать соблазняющим и возбуждающим. И я бы хотел подчеркнуть, что дети просто не в состоянии выдержать свое возбуждение, и работа воспитания, в отличие, кстати, от работы психоанализа или терапии, во многом сводится к тому, чтобы это возбуждение сдерживать всячески, его тормозить. И поэтому это испытание славы для детей, особенно до подросткового возраста, воистину бывает невыносимо и просто антифизиологично.
1: Спасибо, Павел. И Виктория, вот, кстати, в злобном звонке Антона из Петербурга, который у нас только что прозвучал, прозвучала такая мысль, что человек действительно чуть ли не с пелёнок начинает стремиться к славе, ведь как бы это противоречит тому, о чем вы говорили.
0: Безусловно, и это нормально, что ребенок стремиться к вот, получению одобрения родителей, к этому взгляду материнскому. И так называемое соблазнение, мы говорим, оно существует, как, потому что ребенок, как еще ребенок, ну, в общем-то, существо маленькое, оно нуждается в одобрении,

0: Оно нуждается в похвале,
1: только,
0: но оно также...
1: Только я не назвал бы это славой, это назвал, сказал бы, стремлением к любви, к любви.
0: Да, да, то есть к любви, к одобрению, и быть, увидеть в глазах своей матери любовь и восхищение. Но о чем мы говорим? Это важно, чтобы ребенок увидел это и в глазах отца, и чтобы мать позволила это. Тогда такой ребенок сможет... Мы не говорим, что не нужно стремиться к славе, что нужно там... кстати, если уж к вопросу, то мы далеко не из Восточноевропейского института, а из Парижского, то есть мы шли своими, за своими интересами, мы поехали за границу, мы там жили, работали, учились и вернулись сюда не только за славой, а за тем, чтобы мы то, что делали, смогли здесь передать людям, как-то позволить, чтобы это появилось в нашей культуре, и для того, чтобы в том числе и быть известными, и чтобы было известно то, что мы делаем.
2: Вот. Спасибо, Виктория. Павел, еще один короткий вопрос. Вот если, например, родитель видит в ребенке то самое стремление к славе или к любви, как вы это называете, должен ли родитель, давая зеленый свет ребенку или не давая, учитывать какие-то индивидуальные особенности характера этого конкретного ребенка, понимая, ребенок выдержит, не выдержит? Коротко, пожалуйста, у нас мало времени до перерыва.
1: Ну, вопрос сам собой разумеющийся. Индивидуальные особенности учитывать нужно. Но я бы хотел, как всегда, подчеркнуть нечто общее, что должно присутствовать. Это все-таки запрет. И запрет не индивидуальный, а общий. И это запрет на чрезмерную любовную близость, на любовные притязания к родителям. Вот что должно звучать в воспитании.
2: Спасибо, Павел. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня об одном из самых серьезных испытаний в жизни – испытании славой, сразу после краткой сводки новостей.
3: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
4: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Известные люди.
2: Павел, ну вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, ну, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
1: Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с возвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно же, не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж, более известный на международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
2: Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны.
4: Личное дело. Известные люди. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
2: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Гипертрофированная заносчивость многих известных или богатых людей – это вырвавшийся на поверхность комплекс неполноценности, пишет на сайт «Свобода» Дмитрий Георгиевич. «Мне еще думается, что портит человека только незаслуженные деньги и незаслуженная слава». Итак, мы продолжаем говорить о том, как переживают славу известные люди. Мои гости сегодня член Парижского психоанализа.

0: психоаналитического общества, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психоаналитик Парижского института психоанализа, директор НИИ психоанализа, доцент Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. И у нас из Москвы Наталья Михайловна на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Мне кажется, немножечко одностороннее. Имеется в виду популярность. Вот когда цель – популярность, и когда она достигается, вот тогда все неприятности с человеком, и с мамой, и с детьми, и со всем. Если же у человека цель, положим, наука, он учится, он работает, никто его не знает – и вдруг ему дают Нобелевскую премию. Он становится известен, слава к нему приходит. Но это его абсолютно не меняет. Он тут же бежит в свою лабораторию, продолжает работать. Вот, по-моему, тут совершенно разные вещи. Слава как заслуженная оценка, это не портит человека. И популярность, которая иногда совершенно незаслуженно достигает человека.
0: Спасибо. Ну, вот так совпало, что наша слушательница говорит практически о том же, о чем было письмо, процитированное мной чуть выше, то есть заслуженный или незаслуженный успех приходит к человеку, легкий он или трудный, что за этим стоит. Но еще вот так вот сферы жизни она разделила, да, то есть явно совершенно отделила актеров, ну, предположим, так назовем их так, в одну группу объединим, да, от людей, предположим, науки. Виктория, насколько вы согласны с такой точкой зрения?
2: Ну, я абсолютно согласна с тем, что если человек увлечен своим делом, и это не важно, есть люди, которые не могут не петь, есть люди, которые не могут, ну, журналисты известные, и для меня, например, ну, примером такого человека с глубокой культурой и в то же время с большим уважением и славой, может быть, это Познер, и тем не менее, ну, в общем, человек совершенно удивительной скромности и культуры. И я согласна, что здесь, наверное, нужно вести речь об истинных ценностях. То есть есть ли ценность в том, чтобы петь, чтобы играть, чтобы творить, и потом, естественно, сопровождение вот этой славы, безусловно, такие люди, у них есть основа внутренняя. Либо сейчас, мы знаем, популярна «Фабрика звезд», тот же Голливуд, о котором вы говорили, говорили «Фабрика звезд», тот же сейчас целая серия передач, движений, течений, «Звезда», «Фабрика звезд» и прочее, и прочее. То есть это уже создание кумира, создание, я бы сказала, даже фетишей. И, безусловно, от этих людей ждут конкретного соответствия уже ожиданиям вот этой вот публики, массы, то, что входит, в общем-то, в понятие масс-культуры, наверное. И, безусловно, эти люди подвергаются большим испытаниям, с одной стороны. С другой стороны, они, видимо, туда и рвутся. Для чего? Да? То есть они рвутся потому, что они не могут там не петь, не могут не сказать что-то, или они рвутся, потому что они не могут не быть под взглядами других. Они ищут именно этого взгляда. Тогда, конечно, здесь очень сложные личностные моменты, которые им тоже, в общем-то, возможно, придется пережить.
0: Спасибо, Виктория. Но вот вы сейчас упомянули скромность и культуру как два таких фактора, которые могут защитить человека от того, чтобы он превратился бог знает во что, под лучами этой славы. Еще вот иногда упоминают такие качества, как юмор и самоирония. Вот считается, что слава Леонардо Ди Каприо, которая пришла к нему в одночасье после «Титаника», едва не сломала судьбу тогда еще совсем юного актера. И именно о нем пишут, что только чувство юмора и ироничное отношение к самому себе помогли ему спастись от ну, какой-то деградации, возможно, личностной. Павел, на ваш взгляд, это значительная броня против морального разложения? Или все же, мне кажется, это вопрос, это мне кажется, я не знаю, как кажется вам, наличие или отсутствие у человека какого-то здравого смысла?
3: Я думаю, что это вопрос того, каким образом достигнута слава в той или иной области. Если эта слава достигнута путем труда, усилий, прохождения некоторых этапов, напоминающих, в общем-то, этапы взросления и развития человека...
0: Ну вот, простите, я перебью. Вот Ди Каприо снялся, да, в фильме. Съемки были нелегкими. Это как, тяжелый путь? Или...
3: Может быть, это может быть тяжелый путь. Это может быть путь тяжелого обучения актерскому мастерству. И в этом случае слава воспринимается как нечто более-менее заслуженное, как заслуженным становится право, которое приобретает человек с взрослением. Если же слава возникает

0: иным образом, более случайным, то это похоже на положение ребенка, который сидит на своем горшке и вызывает восторг у собственных родителей. Бывает очень сильный восторг, но бывает, что он вызывает, такой взрослый ребенок вызывает восторг и у гораздо большей по размеру публики.
1: Да, ну что характерно, ребенок-то только у родителей этот восторг вызывает. Гости, которым зачастую демонстрируется это зрелище, в восторге от этого, как правило, не бывает. Виктория, пожалуйста.
2: Ну, если вернуться к примеру Ди Каприо, я бы сказала, что не с «Титаника» он начался, а великолепный фильм, который он роль сыграл Рэмбо, фильм «Рэмбо и Верлен», ему было 18 или 19 лет, и это сложный, сложнейший персонаж, который он великолепно сыграл. Я помню, тогда еще я обратила внимание и подумала, насколько глубокая, интересная личность, и какая у нее, возможно, артистическая судьба. Последний его фильм «Авиатор», он искал этот сценарий, не его пригласили, он искал продюсера, то есть он пытался, он все время боролся с этим вот штампом, да, то есть возможность, две существовало таких вот версии, либо он бы пошел бы по пути кумира публики, да, вот этого слащавого персонажа, вот, хотя и романтического такого, либо все-таки он искал, ну, реализации своих каких-то глубинных переживаний, и, так скажем, я думаю, что этот актер, актер очень сложный такой, и судьбы, и сложной внутренней структуры, который навряд ли потеряется, у него есть. И этот юмор, это не просто юмор, это возможность взглянуть на себя, внутреннего взгляда, это возможность подшутить над собой. То есть это значит, есть уже цельность, и нет такого страха, да, если надо мной подшутят или я подшучу, то я потеряюсь и исчезну. Значит, у него есть цельность, есть внутренняя структура и внутренние опоры.
1: Спасибо, Виктория. Примем два звонка, оба из Петербурга. Владимир Сергеевич, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. И слава, и власть – это розовый фильтр, ограничивающий общение и восприятие круга общения. А самое главное – это влияет на адекватность оценки и самооценки поступков, понимаете? И то, и другое – это изоляция. Наносит не обязательно, наносит ущерб личности, особенно когда эта личность еще не сформировалась. Спасибо.
1: Спасибо вам. Но довольно странная точка зрения. Я, например, довольно близко знакома с одним очень популярным актером. Ну, такой ширины круг общения, который имеет он, дай бог, иметь 10 из нас вместе сложенных, связанных. Примем еще один звонок. Петербург, Александр. Здравствуйте, мы вас
4: слушаем.
1: Добрый
4: день. Цитатку хотелось бы, с цитатки начать. Мы все глядим на Наполеоны, двуногих тварей миллионы. И вторая цитатка. «Жалкий род людской, достойный слез и смеха. Жрецы минутного, поклонники успеха» и так дальше. Вот мне тема не нравится вот чем. Мы имманентно принимаем, что слава – это данность человеческая. Вот я-то глубоко уверен, что в конце 21 века и Голливуд, и спортивные звезды, то есть звезды погаснут, потому что, скажем, это уже кумиры, это те самые уже кумиры, о которых говорит христианство. Вот... здесь Ди Каприо приводили. Я готов утверждать, что я найду в городе Питере тысячи мальчиков, которые сыграют не хуже Ди Каприо, потому что кино – это целлулоид, это магия целлулоида. И актерские способности там не требуются. Так же, как и все звезды Голливуда, для меня вещи абсолютно дутые. Вот когда мы говорим о славе, нужно понимать, что такое слава и цель этой славы, да?
1: Спасибо, Александр, поняли вашу точку зрения. Вот у нас на сайте есть письмо, человек подписался фамилией Карабасов, не знаю уж, как на самом деле его зовут. Он пишет о том, что чем темнее вокруг, тем легче быть звездой. Ну, действительно, если вспомнить популярность Юры Шатунова из «Ласкового мая» в конце 80-х, вот сравнительно недавний скандал вокруг хамства Филиппа Киркорова, то, наверное, тему славы, испытания славы даже и обсуждать не хочется. Хотя, пожалуй, Ди Каприо к этому списку трудно отнести. Но если наравне с этими людьми вспомнить Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского, разговор приобретает, согласитесь, другой оттенок. «Люди высокой культуры не подвержены болезням славы», пишет нам на сайт еще один литературный персонаж, подписавшийся Хлестаков. «Они не кичатся своей известностью, даже немного стесняются, если видят проявление какого-то пиетета со стороны собеседника. Виктория, у вас очень широкий круг клиентов. Доводилось ли вам, когда бы то ни было, сталкиваться с известными людьми? не подвергшимися деформации личности? И наоборот, были ли среди ваших клиентов те, кого явно нужно было лечить от той самой звездной болезни?
2: Ну,
1: фамилия не обязательно, просто
2: безусловно,
1: в качестве...
2: Безусловно, как-то сталкиваешься и в профессиональной деятельности, ну и в жизненных ситуациях.

0: ситуациях. Но я бы не говорила о подвергшейся деформации. Мы не сторонники того, что вот слава произошла, и тут-то это деформировало. Слава лишь высветила те или иные особенности зрелости, цельности личности, либо, наоборот, еще ее незрелости.
1: Но если высветила чудовищные вещи какие-то, то
0: что? Вы знаете, такие люди, что называется, чудовищные вещи, если вы говорите о клиентах, они не придут. Они именно реализуют, для них это и нужно. Вот эта слава, эта сцена, власть, там деньги, да, для того, чтобы это чудовищное, как вы говорите, маскировать, для того, чтобы это чудовищное каким-то образом трансформировать. И я думаю, что как раз на кушетке у психоаналитика у них как раз нет этой вот интроспекции, желания заглянуть в себя и найти какую-то свою внутреннюю реальность, да, и наоборот, люди, тут уже говорилось, что это не просто иногда, вот как уже случилась такая даже сцена психодраматическая у нас во время передачи, позвонили, сказали, а вот вы такие-то, такие-то, и, безусловно, люди, которые выходят на сцену жизни, я не говорю только об артистической сцене, да, безусловно, они подвержены и как бы ожиданиям, которые ждут от кумира, и также критике, то, что непозволительно этому кумиру, то, что на что он не имеет права. И на самом деле это не всегда относится к ним, к этим людям. Это относится к ожиданиям публики. Да? И, безусловно, это ранит, это больно. И как бы личность иногда такая достаточно хрупкая. Если вы говорили о Смоктуновском, он был скромный, действительно великолепный актер, сильная, интересная личность. Но в то же время, я думаю, и что-то было очень больно принимать. Это тонко чувствующая личность. И поэтому такие люди, конечно, оказываются... возможно, оказываются на кушетке, и, возможно, чтобы найти себя, чтобы защитить себя, чтобы как бы вот оставить свой этот внутренний мир. Неважно, может быть, у него очень много друзей, как вы говорите, или как вот радиослушатель сказал, что они уходят в изоляцию. Неважно, он может, имея много друзей, тоже такое вот убегание, избегание от себя, от славы использовать. Поэтому такие люди, конечно, появляются, приходят...
1: Спасибо, Виктория. Павел, но вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
2: Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с отвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно же, не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж в более известной международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
1: Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны. Спасибо вам за ответ. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
3: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».

Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело», в которой об испытании славы говорят психоаналитики Павел Качалов и Виктория Потапова. И я вспомнила такую притчу. Два друга мотыжили землю и наткнулись лопатами на кусочки золота. Они отбросили их в сторону и продолжали работать, молча, не обсуждая эту ситуацию между собой.

0: Потом они постелили рядом две циновки и сели читать книги. Мимо них проехала карета знатного вельмужи. Один из друзей вскочил и восхищенно посмотрел ей вслед. Другой, задумавшись, сложил свою циновку, встал и ушел. Он решил не ждать дня, когда друг, не выдержав испытания славой, предаст его. Хотя испытание богатством только что они оба выдержали. Виктория, на ваш взгляд, с чем труднее все же справиться достойно? С неожиданным богатством, вот я сейчас имею в виду тех людей, про которых, например, хорваты, у них есть такое очень хорошее выражение, они говорят, человек, разбогатевший в течение одной ночи. Угу. Вот с таким неожиданно привалившим тебе богатством или все же с неожиданной славой, известностью, когда, например, выходит на экраны фильм, и ты просто утром просыпаешься знаменитым?
1: Ну, я думаю, что если вернуться к горшку, на котором мы только что закончили, что здесь как бы есть два момента. Взгляд, да, этот восхищенный, и то, что есть в горшке, да. То есть на самом деле те ценности, как ребенку кажется, он приносит. И, конечно, на самом деле деньги и слава, возможно, они очень близко связаны, но возможно, в этой вот притче, которую вы упоминаете, здесь показано, да, еще можно устоять вот перед деньгами, но перед то, что видно взгляду, да, и то, что, в общем-то, есть в каждом из нас, как Павел Валерьевич сказал, что вот этот ребенок, он остается. И, конечно, очутиться под взглядами там миллионов, это очень возбуждает. Это то, что влечет. И, безусловно, есть ли другие ценности? Есть ли ценности, которые не только там спрятаны, вот, которые ты можешь творить как ребенок, а ценности, которые ты уже можешь творить как более зрелый человек, я не знаю, писать, созидать, слушать, говорить, я не знаю, строить, конструировать. Ну вот то, что, собственно, называется творчеством, то, о чем многие слушатели говорили, это базовая, это основная ценность. То есть мы опять приходим к истинным ценностям и к ложным, собственно, созданию фетиша, созданию кумира, который необходим и который всегда будет. Я не очень согласна с радиослушателем, который сказал, да, вот в 21 веке там все это исчезнет. Ну, если он идеально думает, что мы перейдем совсем в виртуальное пространство, ну и там будут свои персонажи. Конечно, я согласна с Павлом Качаловым, который говорит, что это неизбежно, это часть нас, и публика будет проецировать и ожидать этих кумиров.
0: Спасибо, Виктория. А я хочу вспомнить вот выражение «огонь, вода и медная труба». Откуда оно взялось? Этот оборот ведет свою историю с тех времен, когда подозреваемых в преступлениях проверяли. Сначала огнем, руку держали над огнем. Если рана заживала быстро, то человека признавали невиновным. А потом его бросали в воду, в реку или в озеро. Человек либо тонул, либо выплывал. Соответственно, по этим признакам тоже делали вывод о его виновности или невиновности. А вот медные трубы добавились к этой поговорке, если верить Далю, после Отечественной войны 1812 года. И все-таки вот некоторая несуразица в том, что мы сегодня обсуждаем, на мой взгляд, есть. Любой нормальный человек хочет успеха, в глубине души к нему стремится. С этим не будут спорить ни мои гости, ни мои эксперты сегодняшние, я думаю, ни слушатели. И вот он его достигает. Нам бы ему завидовать бы по-хорошему, чем мы занимаемся уже почти час. Мы этих людей жалеем, анализируем какие-то их проявления и поступки, выявляем какие-то их болезненные реакции психики, говорим о том, что человек не справляется с чем-то. Павел, вообще, на самом деле, мы не преувеличиваем опасность славы?
2: Конечно, преувеличиваем. И главное, для кого? Очень характерен звонок последнего вашего звонившего. Он сказал об унижении ближних. Он сказал, то есть, о том, что он сам испытывает, видимо, при столкновении со славой других, которая ему не досталась. И что касается испытания огнем и водой, я хочу сказать, что в средние века это называлось ордалией, и эти испытания применялись к людям, чем-то отличавшимся от окружающих, например, к слишком искусным ремесленникам или к слишком хорошо понимавшим толк во врачевании женщинам, и тогда им в руки вкладывали кусок раскаленного железа.
0: К ведьмам, другими словами.
2: Да, иначе к ведьмам. Либо же их связывали и бросали связанными в водоем. Если несчастная жертва всплывала из водоема, то она точно была ведьмой, и достаточно было, естественно, ее вешали. Если же она она тонула, то она была, значит, нормальной, обычной женщиной.
0: Значит, ошиблись, не видно.
2: Ошиблись, да. Точно так же и с вложенным в руки раскаленным железом. Если возникали ожоги, то, следовательно, человек ни в чем не виновен, и искалеченный навсегда человек отправляли, так сказать, жить своей жизнью.
0: Но славу-то почему к этому списку приписали? Это же тяжкие испытания, то, что вы рассказываете. Тонуть, обжигаться.
2: Он, вероятно, после этого терял способность заниматься тем, что принесло ему славу и вызвало зависть и унижение окружающих. Если же ожогов каким-то образом не получалось, то его казнили. То есть зависть, она существовала всегда и, по-видимому, неискоренима.
0: Спасибо, Павел. Еще один звонок мы успеваем принять. Иван Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы с нами.
3: Да, здравствуйте. Очень интересное обсуждение идет. И вот я должен сказать, что мои личные наблюдения за моими знакомыми людьми, известными, далеко не друзьями, коллегами, по разным обстоятельствам, привело меня к выводу, что слава – это, так сказать, продукт, который создается. И человека к славе как бы допускают, а потом, бывает, отстраняют. Причем, если взять конкретно, объяснить это направление, вот, скажем, в искусстве, раз, в политике, два, и, скажем, в науке, три, то там вполне все это объяснимо. Скажем, слава в культуре, в науке – это бренд. Это так или иначе деньги. Если картину, там, квадрат, допустим, известный за миллион купили, значит, будет доминировать такое-то направление в искусстве. С артистами эстрады это совершенно, так сказать, аксиома. Понятно, что, ну вот я очевидец, скажем, в колонном зале проходят мероприятия, и если туда заходит один из наших известных певцов-политиков, то он далеко не превзойдет своим уже зрелым пожилым голосом те молодые голоса, которые в этом зале бывают на тех же концертах. Но, тем не менее, его появление необходимо и знаковое, оно повышает статус мероприятия. То есть слава на имя, она как бы закладывается, это продукт, который кто-то всегда эксплуатирует. И люди, живущие во славе, это зачастую очень несчастные люди. В политике я вам ответственно заявляю, что человека, способного понимать и создавать самостоятельный взгляд, тоже близко не подпустят к популярности. Там нужны люди, близкие к понятию «говорящая голова», которые транслируют, передают, но не навредят. А что касается науки, то здесь вот такой фантастический пример. Я просто далек от науки, но представьте, вся экономика сегодня живет на энергоносителях углеродных. И вдруг некое великое изобретение, что вот солнечные лучи позволяют без всяких затрат пользоваться энергией.
0: Иван Иванович, я вас вынуждена прервать. У нас заканчивается эфир, да, мы поняли, о чем вы говорите. Мы, пожалуй, еще один звонок успеем принять от Марины из Москвы. Марина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я очень коротко. Значит, если неправедная слава, значит, если человек трудился в науке много-много лет, что-то написал, что-то перепоменял, этот человек никогда не возгордится. И если человек ущербный, и его использовали, его... Потому что таланты даны всем. И вот просто по Фрейду человек, который ущербный, и его можно на чем-то держать постоянно на удочке, то есть за ним что-то такое, что может в страхе его держит, что он откроется. Обычно вот этих людей и используют для их такой эфемерной, ненастоящей славы. И вот их боязнь, что это постоянно откроется, позволяет этим его эксплуататором, это его так называемой славы, манипулировать этим человеком. Поэтому эти люди сбиваются.
0: Марина, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду какую-то псевдославу, псевдознаменитость?
4: Слава. Она в основном настоящая слава. Она не будет так проявляться. Она вся псевдо. Это фабрики звезд, эти...
0: Поняли. Марина, спасибо вам. Фрейд, некая ущербность, которая как крючок позволяет что-то с человеком делать. Павел?
2: Я бы сказал, что, к сожалению, не первый раз уже в звонках, в эти пить в звонки Ивана Ивановича, возвращается тема обесценивания славы, заявление того, что слава кого-то никуда-то не подпустит, во что я не верю. Я думаю, что всех всюду подпустят, и талант всегда дорогу найдет.
0: К сожалению, не успеваем, Павел. Остаться нормальными людьми звездам мешает отсутствие чувства юмора по отношению к самим себе, написала на сайт «Свобода» Дарья из Москвы. Слишком всерьез они к себе относятся. Ну, я не могу с ней не согласиться, и думаю, мои гости ко мне присоединятся. Я благодарю за участие в программе членов Международной психоаналитической ассоциации, старших научных сотрудников. До доцентов Викторию Потапову, президента общества психоаналитиков, и Павла Качалова, директора НИИ психоанализа. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

0: интересными подкастами русской службы.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Цыковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец встала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
2: Безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и прежде всего определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерно для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
0: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с Табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
2: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они, ну, составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег к ним, нефтяной ренты, как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего, Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом, и, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого, хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки, это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализационный процесс. В целом, Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза. То есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что Союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как: без империи как бы образуется пустота.

0: И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
1: Ну да, здесь
0: никто вот не знает, это пустота.
1: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, был и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
0: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы, кто они, и это, кстати, очень характерно и для ребенка, да, мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте, мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял, и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большой части российского общества и элит потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколоты русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
1: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч наоборот удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот возможно были эти два сценария? Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками?
0: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
1: уже,
0: больше
1: да.
0: автономии.
1: Независимость
0: и
1: уже была
0: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного истеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский

0: китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем, начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, а на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен, я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их эстаблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
1: Шанс,
0: и в этом,
1: шанс,
0: конечно,
1: на новую жизнь.
0: Новость.
1: Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР — это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки, вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
0: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только страны Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
1: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
0: То есть это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная, да, система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как и видение некое себя как нации, да. Какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было.

0: и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
1: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
0: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположенные в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
1: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно о каком порядке мы говорим?
0: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету, да, вы правильно сказали, что 200 тысяч, это, скорее всего, там, ядро, да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но

0: оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию. Ну,
1: а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после, после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
0: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова, там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять, и неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы, не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина: не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: А было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91 года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовалась сформировала эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент, в Верховном Совете, было более прореформирование,

0: фармерски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь, у советской власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления низового не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит. Это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», Россия стала нормальной страной, что ему это, наверное, аукается, бедному, прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе, альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении, искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались, еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
1: Ну да, Россия, знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. Следующий этап – это приход Примакова, который уже в внешнеполитическом курсе заменяет Козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 1994 год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, потом Примаков премьер с «Ворот над Атлантикой», ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. Я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, mm-hmm. консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
0: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар гром должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Было ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которое продолжалось не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дни опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой клиент.

0: матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего, ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
1: Оно и же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея, но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
0: Нет, нет. Вот после эпизодов. Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов. Вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты, самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедились, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой и колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
1: Ну, когда они оправдали? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже.
0: Да, всплеск... Нет, Александр III.
1: Нет, окей, III, да, я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да.

0: Да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, эпизоды свободы, они аккумулируются как-то? Они, так сказать, это идет некое наслоение в истории?
1: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
0: Да.
1: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
0: Угу. Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попыткой революции, попыткой, да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. Что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
1: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической. Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия широкой публике.
0: А была возможность, вот это продолжает тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
1: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам. Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
0: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот да. эта ресурсная история.
1: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
0: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить, а будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
1: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
0: Ну, понятно.
1: В истории,
0: понятно.
1: В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности. Когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
0: Да, по прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалось критике, никогда не подвергалось анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
1: Это восходящая еще к Милюкову. Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
0: Да.
1: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
0: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя. обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла

потеряла Польшу. 91 год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной.

0: начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные, ну, как-то да, цели. И да, тогда, по всей видимости, ну, сейчас, я, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
0: Да.
1: По итогам войны.
0: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий.
1: Хотелось бы. Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущее, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
0: Вам спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я, эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования.
10: В стране так много всего происходит, что Путину некогда говорить с федеральным собранием. Почему президент избегает одного из главных ритуалов своей системы?
11: Последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
10: 2/3 страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
12: Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй,

0: самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. 2/3 населения считают, что дальше только хуже. Выше этот показатель был только в пандемию. И что с того? Люди всегда ждут тяжелых времен, но государство-то как ни в чем не бывало. Но как бы не так. Кажется, всеобщая апатия накрыла и чиновников, и вот Путин их ругает.
1: Так в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово.
0: Но зачем требовать от чиновников целеустремленности, если ты сам им не поставил задачу? Постановку целей или ежегодное послание к чиновникам или же к федеральному собранию Путин откладывает уже второй год подряд. А теперь его представитель открыто говорит, что это конституционная вообще-то обязанность президента стране и вовсе не нужна. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня рассуждаем, куда система движется без курса и почему она это делает.
2: Я думаю, что это связано с текущим моментом.
3: Полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх допустил, что президент может отказаться от ежегодного послания Федеральному собранию. По словам Минха, это продиктовано нынешней политической реальностью.
2: Этот жанр сегодня, наверное, особенно в части представителей шоу-бизнеса, представители общественности, наверное, требуют большей сдержанности. Все-таки во многом была и ритуальная часть послания, но она сейчас объективно должна быть другой.
3: Минх отметил, что из-за войны многие вопросы приходится решать ситуативно.
2: Очень сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования именно по законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
3: При этом Минх подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
2: Сегодня вышли вот на такой уровень. И связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества. И здесь огромная заслуга главы государства. Видно прямо вот по этим цифрам. С 2000 года кардинально изменилась картина.
3: Обращаться к Федеральному собранию Путин должен по Конституции. Но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 2024 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
4: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
3: Путин отменял послание в год полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично. Ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
4: Мы приступили к разработке нового типа поколения.

0: нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
1: Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
2: Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
1: За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
2: У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
1: Само по себе послание Федеральному собранию – это видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
3: О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Артем.
3: Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
4: Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, на которые необходимо уделить особое внимание. Это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что мы вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать ничего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к Орби эт Урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
3: Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
4: Ну, конечно, опасно, потому что чиновник... субъект ручной, в общем-то. Он требует, чтобы ему дали определенные инструкции, он требует, чтобы него спросили, здесь направили, ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию. Что мы будем делать? Чего ожидать? Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
3: А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит об усилении его авторитарной власти или наоборот о слабости?
4: Усиление авторитарной власти, но не усиление его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать, то тому же чиновничеству,

0: Это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917 и 91-х годах, хотя в 91-м году трудно сказать, что была автократичная власть, да, она все-таки была более сложная, там, механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко уберем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
1: Путин больше не отклоняет законы, так говорит его постоянно его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновников, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
0: Ну, да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента, Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, «Справедливая Россия», они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину, потому что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович это видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю, она обязательно все решит, она опять-таки драматичная, потому что этот царь, конечно, никакие проблемы решать не захочет, да и не может. А во-вторых, система, которая вешает все на одного человека или на одну институцию, конечно, не выдержит долго, потому что, ну, этот крючок, чекистский крючок, как помните, о котором писал Черкасов, он, наверное, уже где-то на изломе.
1: Ну и кажется, Владимир Путин пытается как-то подбодрить чиновников и население. Государственные социологи неоднократно спрашивали людей о том, что их больше всего беспокоит, и в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries, это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
0: Вы знаете, все время Сталин, выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовый террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу, буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные в ЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены. Я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт. Выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, там, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает, потому что не сегодня-завтра это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза, Путин будет всячески раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть... Рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
1: Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
3: Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и... то, что ты обратно возвращаешь.
4: Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время съезда Союза промышленников и предпринимателей, от некоего крупного бизнесмена якобы прозвучала инициатива, а почему бы не скинуть на дефицитный российский бюджет. Путин идею одобрил, его пресс-секретарь Песков всячески подчеркивал, Кремль тут ни при чем. Инициатива, так сказать, снизу. Глава РСПП Шохин настаивает на том же.
5: Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя на встрече с президентом, речь шла о семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности, семейные, корпоративные фонды. Главное для бизнеса, чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том в смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
4: Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Washington Post. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июня по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Washington Post, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
6: Беспилотники летают, все горит, нервозность растет, и, возможно, у людей начинает проявляться мудрость, здравость.
7: здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
4: Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Белл, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр при РАНХИКС «Третий Рим». Его научный руководитель, замглавы администрации президента

0: президента, бывший министр экономики Максим Орешкин. С программой ознакомился журнал «Эксперт». Ключевые выводы такие. Прежние государственные стимулы почти исчерпаны. Наращивать госрасходы более невозможно. Если ничего не делать, рост российской экономики замедлится до 1,6% в год, вместо целевых 3%. Но менять формат расходов и гасить дефицит бюджета авторы программы планируют лишь к 2029 году. Это, считают журналисты, предполагаемый год окончания войны.
1: О плане по спасению экономики мы перед эфиром спросили экономического редактора The Bell Дениса Косинчука. Вот так он трактует перспективы этой затеи.
2: Мне кажется, его можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже, ну, который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. Ну, вот к этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно, как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на структурный, на нулевой структурный дефицит бюджета к 2029 году, то есть когда мы сможем, там, за исключением расходов на обслуживание госдолга, у нас расходы с доходами российского бюджета сведутся. Но, блин, а кто сказал, что в 2029 году этот первичный структурный, этот нулевой дефицит будет достигнут? Так говорит Минфин, но не факт, что это произойдет. Ну и потом непонятно, как российские власти там собираются в очередной раз делать какую-то платформенную экономику и делать экономику потребления, там, когда украинские дроны успешно практически ежедневно бомбят склады Wildberries, там, сегодня они бомбят склады Wildberries, завтра они будут бомбить склады Озона, а послезавтра, не знаю, они начнут там каким-нибудь центром обработки данных. То есть это, не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клепача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так знаете, чтобы и еще и здесь попытаться пожар затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожар на бюджетном поприще тушить, так тут пытаются как это damage control делать в публичном поле.
1: Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
3: Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачивать, изъять у них и средства, и их базу, там, технологическую, промышленную базу, производственную базу. Но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нету, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить. По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нету, кроме как, ну, пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное – это просто пустая болтовня. А можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, ну и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может. Потому что и рынки закрыты, и все сужается. И вот сейчас с Турцией тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья,

0: Денег мы вам не дадим, да, а будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
1: Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встрече Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России, чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
0: Ну, во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать, их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь. Соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу, ну там культура, это уж как бы никого не волнует, да. Будет деградировать инфраструктура, потому что, ну, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную, да. Поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю. Будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например, потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать, пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Ну, короче говоря, это приведет к перекосу, скажем, в социальной, экономической политике, что, скорее всего, усилит группировку, которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура, но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
1: Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее, как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился под контролем вооруженных сил Украины. С вами Александр.

0: Сандра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025-го. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрашкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерал-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации «Трусхаунс», которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада «Трусхаунс».
1: Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
0: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации «Трусхаунс» собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
1: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр

0: Центр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
1: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента Трусхаунс.
2: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
1: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны, и я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств, это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
2: В первую очередь, то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера Суджанской комендатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский. Он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Афтиа Алаудинов на тот момент еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим в открытых источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесен но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которая готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду, российская сторона указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы HIMARS, но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
1: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не

0: дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
1: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи, для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее. К сожалению, нам не удалось в силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такой скоростной и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что скорее всего использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка, но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. И с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
0: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
1: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные судна находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть, поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтрасследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
0: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАП-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
1: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не публиковались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликована по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той

0: информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
1: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждение тому, что это была именно авиационная бомба?
0: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначают, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать, либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано. Очень трудно каким-то образом это подтвердить, либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
1: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел в Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
0: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность в 17:53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17:55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его как бы классический такой, да, метод применения. Редко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь версия состоит в том, что

0: вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано. А если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее – без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операции. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
9: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
1: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс» Богданом Косогатько. Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
0: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем,

предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующее

0: действительно в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они в принципе не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц, и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
1: Богдан Косогатько из организации Трусхаунс рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 19 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховная Рада Украины утвердила Евгения Хмару на посту министра обороны. Бывший глава украинского министерства обороны Михаил Федоров призвал к проведению выборов в Украине. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о 100% поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Азербайджан объявил в розыск 3 российских граждан, журналиста, политтехнолога и советника министра транспорта по делу о призывах к насильственному свержению государственного строя в Азербайджане. Также сегодня.
1: Выскочили новые люди, такие немножко серенькие. Многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году не почистили, скажем мягко.
0: 35 лет назад начался путч ГКЧП. Почему его провал не обеспечил демократического развития современной России? Сегодня утром у здания Верховной Рады Украины состоялась акция с требованием не утверждать выдвинутую президентом Владимиром Зеленским кандидатуру бывшего главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары на посту министра обороны и

0: вернуть на этот пост Михаила Федорова. Тем не менее, Рада сегодня почти единогласно утвердила Хмару, а вчера вечером Федоров, акции в поддержку которого продолжаются уже месяц с момента отставки правительства премьера Юлии Свириденко, выступил с политическим заявлением, в котором призвал к тому, чтобы обществу стали понятны причины и механизмы принимаемых исполнительной властью решений, борьбе с коррупцией и бюрократией, и это стало центральной частью обращения Федорова к проведению выборов в Украине даже в условиях продолжающейся войны с Россией, в которой, как подчеркивает Федоров, Украина борется за свое существование.
1: Мы должны ответить на фундаментальное питание.
0: Мы должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующее, если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, другие блокируются, почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам. И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность изменять страну, а его личная лояльность системе. Современное государство не может так работать. И так тем более не может работать страна, которая ведет войну за свое существование. Это было заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Возможность проведения выборов в Украине обсуждается давно. Кремль не раз и не два давал понять, в том числе и в лице Владимира Путина, что мирное соглашение с Россией со стороны Украины может быть подписано только тем, кто, по мнению Кремля, обладает легитимным правом и полномочиями на это, намекая на то, что Владимир Зеленский эту легитимность потерял после истечения срока своих президентских полномочий. При этом Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в условиях действия в стране военного положения. Однако разговоры, ну или точнее слухи о том, что офис президента Украины все-таки рассматривает возможность проведения президентских выборов, время от времени возникают. Последний всплеск таких разговоров приходится на конец июня, начало июля этого года, когда появилась неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, пользующегося большой общественной поддержкой Валерия Залужного, примет ли он участие в выборах, если они будут организованы. Залужный тогда, опять же, по неофициальной информации, ответил утвердительно, сказав также, что никогда не хотел становиться политиком, но, цитата, «многие люди возлагают на него свои надежды, и нельзя пренебречь их доверием». В начале июля у Зеленского спросили, будут ли осенью в Украине выборы, как в сентябре будут выборы в России. Украинский президент тогда ответил, что выборы, точнее псевдовыборы, собирается проводить Путин, ну а украинским политикам стоит сосредоточиться на другом.
2: Безумовно,
3: у него выборы, да, безусловно. У него выборы в сентябре. И нашим политикам следует не забывать, что они не у нас. Нам надо страну защищать.
2: Нам треба відстояти свою державу.
0: Это был Владимир Зеленский. Недостатка в комментариях по поводу вчерашнего выступления Михаила Федорова сегодня, разумеется, нет. Политологи и политики пытаются объяснить причины его популярности, стараются понять, насколько велики политические амбиции бывшего министра обороны Украины, насколько своевременно он выступил, если действительно собирается принимать участие в возможных выборах в стране. А украинские политические обозреватели

0: Обозреватель Виталий Портников, напомнив о многочисленных юридических барьерах для проведения выборов в Украине в условиях действующего военного положения, ставит вопрос о том, какие именно выборы имел в виду Федоров, говоря об их необходимости. Выборы в Украине не должны стать ширмой для власти, как это происходит с выборами в России, подчеркивает Виталий Портников.
1: Колишній міністр оборони говорить про необхідність проведення виборів.
2: Бывший министр обороны говорит о необходимости проведения выборов. Очевидно, что выборы в демократическом государстве необходимы. И очевидно, что Михаил Федоров прав, говоря, что не Путину определять, будут ли в Украине выборы или нет. Но если говорить по существу, это определяет не Путин. Это определяет сама война и действующее военное положение. Путин – виновник этой войны и человек, который готов продолжить ее столько, сколько России будут позволять ресурсы. Однако выборы в Украине сейчас не проводятся именно потому, что в стране действует военное положение, которое не позволяет принимать определенные правовые решения. Когда мы говорим о выборах, как об инструменте изменения и очищения власти, прежде всего нужно спросить, какими должны быть эти выборы и кого именно мы будем выбирать. Парламент? Здесь существует прямой конституционный запрет. Для того, чтобы провести новые выборы в Верховную Раду, потребуются соответствующие изменения в Конституции. А для этого необходимо голосование на двух отдельных сессиях Верховной Рады Украины, если речь идет о внесении конституционных изменений. Кроме того, такое решение должно быть одобрено Конституционным судом. При этом существует прямой запрет на внесение изменений в Конституцию во время действия военного положения. Как обойти все эти правовые механизмы, я, честно говоря, не знаю. Можно, конечно, пренебречь конституционными нормами. Но тогда возникает вопрос, насколько легитимным и правотворческим будет парламент, который избирается вопреки действующему основному закону. Президентские выборы в условиях военного положения также потребуют изменения определенных законов и наличия для этого необходимого количества голосов в парламенте. С юридической точки зрения, президентские выборы в этой ситуации выглядят более реалистичными, чем выборы депутатов Верховной Рады. Но представим, что такие президентские выборы действительно состоялись. Новый глава государства на неопределенное время останется работать в условиях парламентско-президентской республики с парламентом, в котором у него не будет большинства. При этом продолжит функционировать Верховная Рада, избранная ранее, с большинством депутатов от партии Зеленского. Даже если новый президент сможет найти в этом парламенте депутатов, готовых работать с ним лично, это все равно будет слабый президент, вынужденный постоянно искать компромиссы со старым парламентским большинством. А значит, мы можем получить кризисную политическую ситуацию в стране, которая одновременно продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому вопрос выборов нельзя рассматривать исключительно как вопрос смены власти. Сначала необходимо понять, какие именно выборы можно провести законно в соответствии с Конституцией и какой политический механизм будет способен обеспечить стабильное управление страной во время продолжающейся войны.
1: Продовження російсько-української війни.
0: Мнение украинского политического обозревателя Виталия Портникова. Время свободы. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем твердо заявил, что его страна продолжит оказывать, цитата, «стопроцентную поддержку Украине, несмотря на угрозы со стороны Москвы». Россия пригрозила Великобритании последствиями после сообщения о том, что Украина использовала британские ударные беспилотники для атак в России. В Москве обвинили Лондон в эскалации кризиса, хотя Великобритания начала поставлять Украине оружие еще до начала полномасштабного российского вторжения. Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон якобы намеренно выбирает эскалацию, одновременно заявляя о стремлении к миру. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации также заявили, что действия Великобритании, цитата, «неизбежно будут иметь последствия». В интервью сотруднику телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину позицию Великобритании прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, настаивавший, вы сейчас это услышите, что Великобританию нужно называть Британией.
3: Премьер новой Великобритании, после того, как ему зачитали... После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украины, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
4: Знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно.

0: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
1: Это был разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сотрудником телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Добавлю, что свое желание называть Великобританию Британией, так Лавров делал и раньше, российский министр объясняет тем, что страна не должна сама себя называть великой. Хотя, насколько можно судить по многочисленным источникам, Британия стала Великобританией просто для того, чтобы фонетически отличать ее от французской провинции Британь. Английское слово «great» имеет разнообразие. Разные значения, не только великий, но и большой, иногда отличный. Но оставим это отношение Сергея Лаврова к названию Соединенного Королевства на его совести. Давайте послушаем, что в ответ на угрозы Кремля сказал премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Великобритания делает то, что давно обещала. На 100% поддерживает Украину в этой незаконной войне, развязанной Владимиром Путиным. Мы оказываем Украине поддержку, чтобы она могла себя защитить. Это была неизменная позиция Великобритании на протяжении всего конфликта и при предыдущих премьер-министрах, и при нынешнем правительстве. Для меня эта позиция останется неизменной впредь. Мы не друзья на время. Мы будем рядом с Украиной в час ее нужды. И это не изменится. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бернем.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в розыск трех российских граждан, ведущего телеканала «Москва-24» журналиста Ивана Князева, представляющего себя в России политическим консультантом и медиаэкспертом Семена Уралова, а также работающего тележурналистом и корреспондентом советника министра транспорта России Алексея Чедаева. По данным предварительного следствия, проводимого Генеральной прокуратурой Азербайджана, 14 июля в программе «Чистота понимания» вышедший в эфир на YouTube-канале Семен Уралов, все трое выступали с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской республики, насильственному изменению конституционного строя страны и к нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию межнациональной ненависти и вражды. Вот фрагмент этой программы, уже удаленный, насколько можно судить, из YouTube и с Рутюба. Рассуждение Алексея Чедаева.
5: Проактивная логика предполагает то, что мы должны для себя понять, что мы хотим сделать с Алиевым, да, ну и, соответственно, с алиевским режимом. То есть приручить, снести, расчленить, ну, вот, отдать Ирану, погрузить в гражданскую войну. Ну вот как? Вот. Дальше, ну, во всех случаях понятно, и как бы что делать. То есть если первый вариант, то надо думать о том, где и как выращивать альтернативу, в каких азербайджанских семьях выискивать как бы и выращивать сменщиков, так сказать, клана Алиевых.
6: Это вот тоже. Боюсь, что может просто закончиться, как на Украине, когда уже, собственно, подойдет к тому моменту, когда останется выход только вот один, и стратегия только одна, которая уже не нами выбранная, а выбранная ситуация.
5: Тоже, кстати, тема. Тогда надо думать, как усиливать Каспийскую флотилию. Да? Тогда надо думать, как усиливать, соответственно, военную составляющую на границах Южного Дагестана. Да, тогда надо думать, как усиливать морское и воздушное

0: беспилотия в Каспийском регионе. Тогда надо планировать просто десантную операцию в Баку.
1: Это был фрагмент программы «Чистота понимания», вышедшей в июле на YouTube-канале Семен Уралов. По поводу объявления Азербайджаном в розыске трех граждан России после выхода этой программы возмутился российский телеведущий Владимир Соловьев, фактически обвинивший российские власти в трусости, но азербайджанские – в засылке в Россию многочисленных агентов влияния.
2: Сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск. Мы на это как-то ответили. А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Но с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
1: Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. Между тем, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя все эти события, высказалась в сдержанном, особенно для нее, тоне, сказав, что Россия при необходимости обеспечит защиту интересов своих граждан и что Москва при этом не раз предлагала коллегам из Азербайджана, цитата, «в спокойном ключе, без медийной раскрутки и политизации, обсудить вопросы оздоровления информационного фона во время профильных консультаций». По мнению Захаровой, в информационном поле Азербайджана существуют недружественные Российской Федерации нарративы. Тем не менее, Мария Захарова отметила, что заявление в эфире программы «Чистота понимания», из-за которой в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. Кстати, об информационных нарративах российские чиновники в своих публичных выступлениях и тем более на встречах с президентом Путиным любят рассказывать о том, сколько представителей их регионов отправились на войну с Украиной, ну, как они выражаются, в зону специальной военной операции. Издание «Астра» обратило внимание на то, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с общественностью в октябре прошлого года говорила, что на СВО поехал каждый пятый мужчина из ее округа, ну а пару дней назад на встречу с Путиным уже что каждый десятый. Правда, в обоих случаях Гехт повторила, что ими руководили северный дух и северный характер.
3: 41 960 человек – это население округа сегодня. И каждый пятый мужчина сегодня находится в зоне специальной военной операции. Вот это, наверное, вот та особенность, которая здесь вот настолько ярко проявляет вот именно тот северный дух и северный характер, который здесь и чувствуется, и присутствует. У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину.
1: Это была губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Но Владимир Путин, как известно, недавно сказал, что Россия просто не может проиграть в войне с Украиной из-за генетического кода победителей, заложенного в российский народ. Вы слушаете «Время свободы». В США начался суд с участием присяжных, исход которого может поставить под угрозу существование такого гиганта, как компания Meta, владеющая платформами Facebook и Instagram. Иск был подан в 2023 году 30 штатами США, включая Калифорнию и Нью-Йорк. Они обвиняют в Meta в многочисленных нарушениях законов по защите частной жизни детей, как федеральных, так и действующих на уровне этих штатов. Иск поддержали родители, потерявшие детей из-за чрезмерного увлечения соцсетями и, как они считают, их пагубного влияния на психику и здоровье подростков. И вот что после первого дня судебных слушаний заявил один из адвокатов истцов. Сегодня мы изложили свою позицию, которая, по сути, сводится к следующему. Компания Meta разработала и выпустила опасный продукт с опасными характеристиками, о которых она знала, что они приведут к чрезмерному и компульсивному употреблению детьми, а также нанесут вред психическому здоровью, включая такие проблемы, как тревога, депрессия, проблемы с восприятием собственного тела, склонность к зависимостям, вызывающим неспособность учиться. Они все это знали. Они знали, что их продукт опасен, и лгали общественности. Они лгали Конгрессу. Они говорили,

0: Говорили общественности, говорили всему миру, что их продукт безопасен, что он не опасен. И поэтому их обман, их ложь лежат в основе нашего дела, и мы рады тому, как прошел наш первый день судебного разбирательства. Мы рады возможности компании Meta к ответственности за ее действия, и мы с нетерпением ждем, чтобы довести это дело до конца и добиться надлежащих мер защиты, включая судебный запрет, изменение поведения и деловой практики в будущем, а также соответствующие финансовые санкции. Среди требований истцов компании Meta — выплата компенсации в размере более триллиона долларов, капитализация Meta сейчас порядка полутора триллионов, внедрение родительского контроля для подростков, отмена алгоритмов, манипулирующих дофамином, отмена фильтров, меняющих внешность, запрет автоматического воспроизведения видео, запрет на создание нескольких аккаунтов. Есть, разумеется, и другие требования. Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что доказательства покажут нашу давнюю приверженность поддержке молодежи, говорится в ответном заявлении представителя компании Meta. Юристы Meta также подчеркивают, что компания всегда заботилась и заботиться о безопасности всех своих пользователей, а зависимости от социальных сетей, по их мнению, не существует. Они выразили сожаление по поводу того, что истцы не принимают во внимание, сколько пользы приносят социальные сети, открывая новые возможности для общения, образования и творчества. Ведущий адвокат компании Meta Пол Шмидт представил статистику, согласно которой лишь примерно один из пяти детей признает, что социальные сети заставляют его чувствовать себя хуже, в то время как 41% детей утверждает, что социальные сети делают их жизнь лучше, а еще 41% не видит никакого влияния социальных сетей на качество жизни. Судебный процесс по иску против компании Meta, как ожидается, продлится не менее месяца. Ну и последнее. Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР начался путч, известный как путч ГКЧП. Путч через несколько дней провалился, Советский Союз к концу 1991 года перестал существовать, но уже 10 лет спустя в эфире «Радио Свобода» мои коллеги Владимир Бабурин и участвовавшие в обороне Белого дома в Москве Дмитрий Волчек и Михаил Соколов уже обсуждали, как быстро с политической сцены исчезли те, кто тогда оказался у власти и мог коренным образом изменить страну, ну а во главе России встал человек, назвавший распад СССР крупнейшей катастрофой 20 века. Давайте послушаем, это очень поучительно.
1: Было много эйфории, были большие надежды, но как-то уж очень быстро они стали исчезать. Я прав или нет, Дмитрий Волчек?
2: Да, Владимир, скорее всего, вы правы. Знаете, но посмотрите то, что произошло месяц назад на пресс-конференцию ГКЧП, ну, по крайней мере, каких-то там самых активных членов этого комитета. Пришло множество журналистов, это была сенсация. И сейчас даже создан комитет по реабилитации ГКЧП, и ему, кажется, сочувствуют довольно многие. В общем, можно даже сказать, что в какой-то степени ГКЧП победил. Представьте себе пресс-конференцию защитников Белого дома, которая там прошла тоже недавно, и сколько было журналистов, и какой резонанс. Вот любопытно, понимаете, то, что весь политический класс, который тогда появился на поверхности и который этот путч вынес в руководство России, оказался абсолютно, за очень редкими исключениями, несостоятельным. Все эти люди сейчас ушли в какие-то абсолютные маргиналии, ушли с политической сцены, некоторые просто превратились в городских сумасшедших, уж не буду называть имена. Вот это странный феномен, который стоило бы, может быть, обсудить подробнее. Почему это произошло? Почему все люди, которые тогда получили власть, получили огромные возможности изменить страну, так быстро сошли со сцены и оказались несостоятельными?
1: Я думаю, что этот вопрос я сейчас переадресую Михаилу Соколову с двумя такими уточнениями. Во-первых, Миша, это все на ваших глазах проходило. Вы были парламентским корреспондентом «Радио Свобода», и на ваших глазах из коридоров власти эти люди исчезали. И одновременно менялось отношение и к «Радио Свобода». Я помню, как в 92-м, по-моему, году еще была какая-то заграничная поездка Бориса Ельцина, и мой коллега по РТР с такой обидой сказал, вот знаешь, с какой помпой был первым вручен пул Соколову. пресс-секретарь Костиков сказал, ну вот первый мы отдаем нашему радио «Свобода». И это отношение тоже очень быстро поменялось. Как вы считаете, почему?
3: Ну, есть банальная такая фраза о том, что революция пожирает своих детей. Все-таки реформаторская, но революция же произошла. И тут много разных, конечно, причин. Ну, например, Борис Ельцин, конечно, вытаптывал вокруг себя все политическое поле, сталкивал людей лбами, как теперь говорят, разводил, сводил. В результате он был последним деятелем 91-го года, который и ушел год назад тоже в политическое небытие. Вот уже, насколько я видел, сегодня в 100 ведущих политиков России не вошел. Все остальные сгорели в плотных слоях политической атмосферы. Вот где-то тоже год назад сгорел Александр Рудской уже на уровне курского губернатора, поплатившись за длинный язык и попытки давать какие-то советы Владимиру Путину. Исчез в провинции Александр Лебедь, который тогда сыграл тоже важную роль со своими бронетранспортерами, ездившими вокруг Белого дома. Осторожнейший Руслан Хасбулатов погорел в 93-м году, а потом еще раз перед началом Первой Чеченской войны. Я ведь как старался себя уберечь. Я очень хорошо помню, как 21 августа Руслан Имранович мерзким гнусавым голосом говорил: «Заканчиваем, заканчиваем!» А из зала кричали Олег Румянцев и другие: «Руслан Имранович, а как же герб? Орла давайте! Флаг приняли, заканчиваем!» Так что целая эпоха сменилась, геологические пласты сдвинулись, выскочили новые люди, такие немножко серенькие, многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году, как держали Дмитрий Волчек, не почистили, скажем мягко. И вообще иногда такое ощущение, что Россией ныне правит самый либеральный, самый гуманный, продвинутый из, если не членов ГКЧП, то тех людей, которые могли давать им умные советы, как подавлять сопротивление путчу.
0: Беседа моих коллег Владимира Бабурина, Дмитрия Волчика и Михаила Соколова в 10-ю годовщину путча ГКЧП. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
7: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся.

0: концентрирующим на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
1: А про Горбачева?
0: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да? Есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
1: Не знаю, видели ли вы экс-советник российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
0: Это да.
1: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но... Что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
0: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их назвать, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками,

0: Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная цепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов. Когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, даже членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, в которой реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности Путин

0: Путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальной, тоталитарной рамке, ну, тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше, я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду
0: конец режима.
1: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть по факту они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Но здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит: сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает

0: себя стороной компромисса, а раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно он берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Ну, совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выборов, эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там, очень большую неопределенность и как-то ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке,

И тут есть разные критики по ошибке. Почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами, все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенно связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом
молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, время героев, которое действительно потихонечку наполняет

0: вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
1: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования.
6: В стране так много всего происходит, что Путину некогда говорить с федеральным собранием. Почему президент избегает одного из главных ритуалов своей системы?
7: Последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
6: Две трети страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
8: Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй, самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. Две трети населения считают, что дальше только хуже. Выше этот показатель был только в пандемию. И что с того? Люди всегда ждут тяжелых времен, но государство-то как ни в чем не бывало. Но как бы не так. Кажется, всеобщая апатия накрыла и чиновников. И вот Путин их ругает.
7: Так в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель. Это 43% от общего числа. Второй модуль оселили 73 человека. Это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово.
8: Но зачем требовать?

0: от чиновников целеустремленности, если ты сам им не поставил задачу. Постановку целей или ежегодное послание к чиновникам или же к федеральному собранию Путин откладывает уже второй год подряд. А теперь его представитель открыто говорит, что это конституционная вообще-то обязанность президента стране и вовсе не нужна. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня рассуждаем, куда система движется без курса и почему она это делает.
1: Я думаю, что это связано с текущим моментом.
2: Полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх допустил, что президент может отказаться от ежегодного послания федеральному собранию. По словам Минха, это продиктовано нынешней политической реальностью.
1: Этот жанр сегодня, наверное, особенно в части представителей шоу-бизнеса, представителей общественности, наверное, требует большей сдержанности. Все-таки во многом была и ритуальная часть послания, но она сейчас объективно должна быть другой.
2: Минх отметил, что из-за войны многие вопросы приходится решать ситуативно.
1: Очень сузился этот вариант какого-то долгосрочного планирования именно по законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
2: При этом Минх подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
1: Сегодня вышли вот на такой уровень, и связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества, и здесь огромная заслуга главы государства. Видно прямо вот по этим цифрам, с 2000 года кардинально изменилась картина.
2: Обращаться к федеральному собранию Путин должен по Конституции, но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 2024 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
3: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
2: Путин отменял послание в год полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично. Ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
4: «Мы приступили к разработке нового типа поколения – нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
2: Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
5: Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
2: За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
5: У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
2: Само по себе послание федеральному собранию – это

0: видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, а вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии и самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
1: О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
1: Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
2: Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, на которых необходимо, которые необходимо уделить особое внимание. Это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что мы вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать ничего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к орби эт урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
1: Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
2: Ну, конечно, опасно, потому что чиновник – субъект ручной, в общем-то. Он требует, чтобы ему дали определенные инструкции, он требует, чтобы него спросили, здесь направили, ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию. Что мы будем делать? Чего ожидать? Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
1: А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит о усилении его авторитарной власти или, наоборот, о слабости?
2: Усиление авторитарной власти, но не усиление его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать тому же чиновничеству, это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917 и 91-х годах, хотя в 91-м году трудно сказать, что была автократичная власть, да, она все-таки была более сложная, там механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко берем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
1: Путин больше не отклоняет законы.

0: говорит его постоянный его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
1: Ну, да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента, Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, «Справедливая Россия», они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину, потому что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович-то видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю, она обязательно все решит. Она опять-таки драматичная, потому что этот царь, конечно, никакие проблемы решать не захочет, да и не может. А во-вторых, система, которая вешает все на одного человека или на одну институцию, конечно, не выдержит долго, потому что, ну, этот крючок, чекистский крючок, как помните, о котором писал Черкасов, он, наверное, уже где-то на изломе.
0: Ну и кажется, Владимир Путин пытается как-то подбодрить чиновников и население. Государственные социологи неоднократно спрашивали людей о том, что их больше всего беспокоит, и в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries, это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
0: Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
1: Вы знаете, все время Сталин, выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовый террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные в ЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены. Я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт, выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает. Потому что

0: сегодня-завтра, это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза, Путин будет всячески раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть... Рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
1: Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
2: Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и... то, что ты обратно возвращаешь.
3: Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время съезда Союза промышленников и предпринимателей, от некоего крупного бизнесмена якобы прозвучала инициатива, а почему бы не скинуть на дефицитный российский бюджет. Путин идею одобрил, его пресс-секретарь Песков всячески подчеркивал, Кремль тут ни при чем. Инициатива, так сказать, снизу. Глава РСПП Шохин настаивает на том же.
4: Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя на встрече с президентом, речь шла о семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности, семейные, корпоративные фонды. Главное для бизнеса, чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том в смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
3: Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Washington Post. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июля по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Washington Post, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
5: Беспилотники летают, все горит, нервозность растет, и, возможно, у людей начинает проявляться мудрость, здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
3: Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Белл, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр при РАНХИКС «Третий Рим». Его научный руководитель, замглавы администрации президента, бывший министр экономики Максим Орешкин. С программой ознакомился журнал «Эксперт». Ключевые выводы такие. Прежние государственные стимулы почти исчерпаны. Наращивать госрасходы более невозможно. Если ничего не делать, рост российской экономики замедлится до 1,6% в год, вместо целевых 3%. Но менять формат расходов и гасить дефицит бюджета авторы программы планируют лишь к 2029 году. Это, считают журналисты, предполагаемый год окончания войны.
1: О плане по спасению экономики мы перед эфиром спросили экономического редактора The Bell Дениса Косинчука. Вот так он трактует перспективы этой затеи.
6: Мне кажется, его можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. К этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно, как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на структурный, на нулевой структурный дефицит бюджета в 2029 году, то есть когда мы сможем там, за исключением расходов на обслуживание

0: долга, у нас расходы с доходами российского бюджета сведутся. Но, блин, а кто сказал, что в 2029 году этот первичный структурный, ну, этот нулевой дефицит будет достигнут? Так говорит Минфин, но не факт, что это произойдет. Ну и потом непонятно, как российские власти там собираются в очередной раз делать какую-то платформенную экономику и делать экономику потребления, там, когда украинские дроны успешно практически ежедневно бомбят склады Wildberries, там, сегодня они бомбят склады Wildberries, завтра они будут бомбить склады Озона, а послезавтра, не знаю, они начнут там каким-нибудь центром обработки данных. То есть это, не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клепача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так, знаете, чтобы еще и здесь попытаться пожар затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожар на бюджетном поприще тушить, так тут пытаются, как это, damage control делать в публичном поле.
1: Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
2: Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачить, изъять у них и средства, и их базу, там технологическую, промышленную базу, производственную базу. Но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нету, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить, бить, бить. По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нету, кроме как, ну, пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное – это просто пустая болтовня. А можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, ну и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может. Потому что и рынки закрыты, и все сужается. И вот сейчас с Турцией тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья, денег мы вам не дадим, да, а будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
1: Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встрече Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России, чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
2: Ну, во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать, их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь. Соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу, ну, там, культуру, это уж как бы никого не волнует, да. Будет деградировать инфраструктура, потому что, ну, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную.

0: Да, поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю. Будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например, потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать. Пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Ну, короче говоря, это приведет к перекосу, скажем, в социальной, экономической политике, что, скорее всего, усилит группировку, которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура, но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
1: Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее? Как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 19 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховная Рада Украины утвердила Евгения Хмару на посту министра обороны. Бывший глава украинского министерства обороны Михаил Федоров призвал к проведению выборов в Украине. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о стопроцентной поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Азербайджан объявил в розыск трех российских граждан, журналиста, политтехнолога и советника министра транспорта по делу о призывах к насильственному свержению государственного строя в Азербайджане. Также сегодня.
1: Выскочили новые люди, такие немножко серенькие. Многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году не почистили, скажем мягко.
0: 35 лет назад начался путч ГКЧП. Почему его провал не обеспечил демократического развития современной России? Сегодня утром у здания Верховной Рады Украины состоялась акция с требованием не утверждать выдвинутую президентом Владимиром Зеленским кандидатуру бывшего главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары на посту министра обороны и вернуть на этот пост Михаила Федорова. Тем не менее, Рада сегодня почти единогласно утвердила Хмару, а вчера вечером Федоров, акции в поддержку которого продолжаются уже месяц с момента отставки правительства премьера Юлии Свириденко, выступил с политическим заявлением, в котором призвал к тому, чтобы обществу стали понятны причины и механизмы принимаемых исполнительной властью решений, к борьбе с коррупцией и бюрократией, и, это стало центральной частью обращения Федорова, к проведению выборов в Украине даже в условиях продолжающейся войны с Россией, в которой, как подчеркивает Федоров, Украина борется за свое существование.
2: Мы должны ответить на

0: Фундаментальное питание.
1: Мы должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующее, если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, другие блокируются. Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам? И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность изменять страну, а его личная лояльность системе. Современное государство не может так работать. И так тем более не может работать страна, которая ведет войну за свое существование. Это было заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Возможность проведения выборов в Украине обсуждается давно. Кремль не раз и не два давал понять, в том числе и в лице Владимира Путина, что мирное соглашение с Россией со стороны Украины может быть подписано только тем, кто, по мнению Кремля, обладает легитимным правом и полномочиями на это, намекая на то, что Владимир Зеленский эту легитимность потерял после истечения срока своих президентских полномочий. При этом Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в условиях действия в стране военного положения. Однако разговоры, ну или точнее слухи о том, что офис президента Украины все-таки рассматривает возможность проведения президентских выборов, время от времени возникают. Последний всплеск таких разговоров приходится на конец июня, начало июля этого года, когда появилась неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, пользующегося большой общественной поддержкой Валерия Залужного, примет ли он участие в выборах, если они будут организованы. Залужный тогда, опять же, по неофициальной информации, ответил утвердительно, сказав также, что никогда не хотел становиться политиком, но, цитата, «многие люди возлагают на него свои надежды, и нельзя пренебречь их доверием». В начале июля у Зеленского спросили, будут ли осенью в Украине выборы, как в сентябре будут выборы в России. Украинский президент тогда ответил, что выборы, точнее, псевдовыборы, собирается проводить Путин, ну а украинским политикам стоит сосредоточиться на другом.
2: Безумовно,
3: у него выборы, да, безусловно. У него выборы в сентябре. И нашим политикам следует не забывать, что они не у нас. Нам надо страну защищать.
1: Это был Владимир Зеленский. Недостатка в комментариях по поводу вчерашнего выступления Михаила Федорова сегодня, разумеется, нет. Политологи и политики пытаются объяснить причины его популярности, стараются понять, насколько велики политические амбиции бывшего министра обороны Украины, насколько своевременно он выступил, если действительно собирается принимать участие в возможных выборах в стране. А украинский политический обозреватель Виталий Портников, напомнив о многочисленных юридических барьерах для проведения выборов в Украине в условиях действующего военного положения, ставит вопрос о том, какие именно выборы имел в виду Федоров, говоря об их необходимости. Выборы в Украине не должны стать ширмой для власти, как это происходит с выборами в России, подчеркивает Виталий Портников.
4: Колишній міністр оборони говорить про необхідність проведення виборів.
5: Бывший министр обороны говорит о необходимости проведения выборов. Очевидно, что выборы в демократическом государстве необходимы. И очевидно, что Михаил Федоров прав, говоря, что не Путину определять, будут ли в Украине выборы или нет. Но если говорить по существу, это определяет не Путин.

0: Это определяет сама война и действующее военное положение. Путин — виновник этой войны и человек, который готов продолжить ее столько, сколько России будут позволять ресурсы. Однако выборы в Украине сейчас не проводятся именно потому, что в стране действует военное положение, которое не позволяет принимать определенные правовые решения. Когда мы говорим о выборах, как об инструменте изменения и очищения власти, прежде всего нужно спросить, какими должны быть эти выборы и кого именно мы будем выбирать. Парламент? Здесь существует прямой конституционный запрет. Для того, чтобы провести новые выборы в Верховную Раду, потребуются соответствующие изменения в Конституции. А для этого необходимо голосование на двух отдельных сессиях Верховной Рады Украины, если речь идет о внесении конституционных изменений. Кроме того, такое решение должно быть одобрено Конституционным судом. При этом существует прямой запрет на внесение изменений в Конституцию во время действия военного положения. Как обойти все эти правовые механизмы, я, честно говоря, не знаю. Можно, конечно, пренебречь конституционными нормами. Но тогда возникает вопрос, насколько легитимным и правотворческим будет парламент, который избирается вопреки действующему основному закону. Президентские выборы в условиях военного положения также потребуют изменения определенных законов и наличия для этого необходимого количества голосов в парламенте. С юридической точки зрения, президентские выборы в этой ситуации выглядят более реалистичными, чем выборы депутатов Верховной Рады. Но представим, что такие президентские выборы действительно состоялись. Новый глава государства на неопределенное время останется работать в условиях парламентско-президентской республики с парламентом, в котором у него не будет большинства. При этом продолжит функционировать Верховная Рада, избранная ранее, с большинством депутатов от партии Зеленского. Даже если новый президент сможет найти в этом парламенте депутатов, готовых работать с ним лично, это все равно будет слабый президент, вынужденный постоянно искать компромиссы со старым парламентским большинством. А значит, мы можем получить кризисную политическую ситуацию в стране, которая одновременно продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому вопрос выборов нельзя рассматривать исключительно как вопрос смены власти. Сначала необходимо понять, какие именно выборы можно провести законно в соответствии с Конституцией и какой политический механизм будет способен обеспечить стабильное управление страной во время продолжающейся войны.
1: Продовження російсько-української війни.
2: Мнение украинского политического обозревателя Виталия Портникова. Время свободы. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам твердо заявил, что его страна продолжит оказывать, цитата, «стопроцентную поддержку Украине, несмотря на угрозы со стороны Москвы». Россия пригрозила Великобритании последствиями после сообщения о том, что Украина использовала британские ударные беспилотники для атак в России. В Москве обвинили Лондон в эскалации кризиса, хотя Великобритания начала поставлять Украине оружие еще до начала полномасштабного российского вторжения. Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон якобы намеренно выбирает эскалацию, одновременно заявляя о стремлении к миру. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации также заявили, что действия Великобритании, цитата, «неизбежно будут иметь последствия». В интервью сотруднику телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину позицию Великобритании прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, настаивавший, вы сейчас это услышите, что Великобританию нужно называть Британией.
3: Премьер новой Великобритании, после того, как ему зачитали... После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украиной, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
4: Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарии нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана. Если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
2: Это был разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сотрудником телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Добавлю, что свое желание называть Великобританию Британией, так Лавров делал раньше, российский министр объясняет тем, что страна не должна сама себя называть Великобританией.

0: великой. Хотя, насколько можно судить по многочисленным источникам, Британия стала Великобританией просто для того, чтобы фонетически отличать ее от французской провинции Британь. Английское слово «great» имеет разнообразное значение, не только «великий», но и «большой», иногда «отличный». Но оставим это отношение Сергея Лаврова к названию Соединенного Королевства на его совести. Давайте послушаем, что в ответ на угрозы Кремля сказал премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Великобритания делает то, что давно обещала. На 100% поддерживает Украину в этой незаконной войне, развязанной Владимиром Путиным. Мы оказываем Украине поддержку, чтобы она могла себя защитить. Это была неизменная позиция Великобритании на протяжении всего конфликта и при предыдущих премьер-министрах, и при нынешнем правительстве. Для меня эта позиция останется неизменной впредь. Мы не друзья на время. Мы будем рядом с Украиной в час ее нужды. И это не изменится. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бернем.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в розыск трех российских граждан, ведущего телеканала «Москва-24» журналиста Ивана Князева, представляющего себя в России политическим консультантом и медиаэкспертом Семена Уралова, а также работающего тележурналистом и корреспондентом советника министра транспорта России Алексея Чедаева. По данным предварительного следствия, проводимого Генеральной прокуратурой Азербайджана, 14 июля в программе «Частота понимания» вышедшего в эфир на YouTube-канале Семен Уралов. Все трое выступали с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской республики, насильственному изменению конституционного строя страны и к нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию межнациональной ненависти и вражды. Вот фрагмент этой программы, уже удаленный, насколько можно судить, из YouTube и с Рутюба. Рассуждение Алексея Чедаева.
4: Проактивная логика предполагает то, что мы должны для себя понять, что мы хотим сделать с Алиевым, да, ну и, соответственно, с алиевским режимом. То есть приручить, снести, расчленить, вот, отдать Ирану, погрузить в гражданскую войну. Ну, вот как, вот. Дальше, ну, во всех случаях понятно, и как бы что делать. То есть, если первый вариант, то надо думать о том, где и как выращивать альтернативу. В каких азербайджанских семьях выискивать, как бы, и выращивать сменщиков, так сказать, клана Алиевых.
5: Это вот. Тоже. Боюсь, что может просто закончиться, как на Украине, когда уже, собственно, подойдет к тому моменту, когда останется выход только вот один, и стратегия только одна, которая уже не нами выбранная ситуация.
4: Тоже, кстати, тема. Тогда надо думать, как усиливать Каспийскую флотилию. Да? Тогда надо думать, как усиливать, соответственно, военную составляющую на границах Южного Дагестана. Да, тогда надо думать, как усиливать морское и воздушное беспилотие в Каспийском регионе. Тогда надо планировать просто десантную операцию в Баку.
0: Это был фрагмент программы «Частота понимания», вышедшей в июле на YouTube-канале Семен Уралов. По поводу объявления Азербайджаном в розыск трех граждан России после выхода этой программы возмутился российский телеведущий Владимир Соловьев, фактически обвинивший российские власти в трусости, ну а азербайджанские в засылке в Россию многочисленных агентов влияния.
6: Сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск. Мы на это как-то ответили. А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили.

0: А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Но с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
1: Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. Между тем, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя все эти события, высказалась в сдержанном, особенно для нее, тоне, сказав, что Россия при необходимости обеспечит защиту интересов своих граждан и что Москва при этом не раз предлагала коллегам из Азербайджана, цитата, «в спокойном ключе, без медийной раскрутки и политизации, обсудить вопросы оздоровления информационного фона во время профильных консультаций». По мнению Захаровой, в информационном поле Азербайджана существуют недружественные Российской Федерации нарративы. Тем не менее, Мария Захарова отметила, что заявление в эфире программы «Чистота понимания», из-за которой в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. Кстати, об информационных нарративах российские чиновники в своих публичных выступлениях и тем более на встречах с президентом Путиным любят рассказывать о том, сколько представителей их регионов отправились на войну с Украиной, ну, как они выражаются, в зону специальной военной операции. Издание «Астра» обратило внимание на то, что губернатор Ямало-Ненец автономного округа Ирина Гехт на встрече с общественностью в октябре прошлого года говорила, что на СВО поехал каждый пятый мужчина из ее округа, ну а пару дней назад на встречу с Путиным уже что каждый десятый. Правда, в обоих случаях Гехт повторила, что ими руководили северный дух и северный характер.
2: 41 960 человек – это население округа сегодня. И каждый пятый мужчина сегодня находится в зоне специальной военной операции. Вот это, наверное, вот та особенность, которая здесь вот настолько ярко проявляет вот именно тот северный дух и северный характер, который здесь и чувствуется, и присутствует. У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину.
1: Это была губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Ну, а Владимир Путин, как известно, недавно сказал, что Россия просто не может проиграть в войне с Украиной из-за генетического кода победителей, заложенного в российский народ. Вы слушаете «Время свободы». В США начался суд с участием присяжных, исход которого может поставить под угрозу существование такого гиганта, как компания Meta, владеющая платформами Facebook и Instagram. Иск был подан в 2023 году 30 штатами США, включая Калифорнию и Нью-Йорк. Они обвиняют в Meta в многочисленных нарушениях законов по защите частной жизни детей, как федеральных, так и действующих на уровне этих штатов. Иск поддержали родители, потерявшие детей из-за чрезмерного увлечения соцсетями и, как они считают, их пагубного влияния на психику и здоровье подростков. И вот что после первого дня судебных слушаний заявил один из адвокатов истцов. Сегодня мы изложили свою позицию, которая, по сути, сводится к следующему. Компания Meta разработала и выпустила опасный продукт с опасными характеристиками, о которых она знала, что они приведут к чрезмерному и компульсивному употреблению детьми, а также нанесут вред психическому здоровью, включая такие проблемы, как тревога, депрессия, проблемы с восприятием собственного тела, склонность к зависимостям, вызывающим неспособность учиться. Они все это знали. Они знали, что их продукт опасен, и лгали общественности. Они лгали Конгрессу. Они говорили общественности, говорили всему миру, что их продукт безопасен, что он не опасен. И поэтому их обман, их ложь лежат в основе нашего дела, и мы рады тому, как прошел наш первый день судебного разбирательства. Мы рады возможности привлечь компанию Meta к ответственности за ее действия, и мы с нетерпением ждем, чтобы довести это дело до конца и добиться надлежащих мер защиты, включая судебный запрет, изменение поведения и деловой практики в будущем, а также соответствующие финансовые санкции. Среди требований истцов компании Meta – выплата компенсации в размере более $1 триллиона. Капитализация Meta сейчас

0: с порядка 1,5 триллионов, внедрение родительского контроля для подростков, отмена алгоритмов, манипулирующих дофамином, отмена фильтров, меняющих внешность, запрет автоматического воспроизведения видео, запрет на создание нескольких аккаунтов. Есть, разумеется, и другие требования. Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что доказательства покажут нашу давнюю приверженность поддержке молодежи, говорится в ответном заявлении представителя компании Meta. Юристы Meta также подчеркивают, что компания всегда заботилась и заботится о безопасности всех своих пользователей, а зависимости от социальных сетей, по их мнению, не существует. Они выразили сожаление по поводу того, что истцы не принимают во внимание, сколько пользы приносят социальные сети, открывая новые возможности для общения, образования и творчества. Ведущий адвокат компании Meta Пол Шмидт представил статистику, согласно которой лишь примерно 1 из 5 детей признает, что социальные сети заставляют его чувствовать себя хуже, в то время как 41% детей утверждает, что социальные сети делают их жизнь лучше, а еще 41% не видит никакого влияния социальных сетей на качество жизни. Судебный процесс по иску против компании Meta, как ожидается, продлится не менее месяца. Ну и последнее. Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР начался путч, известный как путч ГКЧП. Путч через несколько дней провалился, Советский Союз к концу 1991 года перестал существовать, но уже 10 лет спустя в эфире «Радио Свобода» мои коллеги Владимир Бабурин и участвовавшие в обороне Белого дома в Москве Дмитрий Волчек и Михаил Соколов уже обсуждали, как быстро с политической сцены исчезли те, кто тогда оказался у власти и мог коренным образом изменить страну, ну а во главе России встал человек, назвавший распад СССР крупнейшей катастрофой 20 века. Давайте послушаем, это очень поучительно.
1: Было много эйфории, были большие надежды, но как-то уж очень быстро они стали исчезать. Я прав или нет, Дмитрий Волчек?
2: Да, Владимир, скорее всего, вы правы. Знаете, ну, посмотрите то, что произошло месяц назад на пресс-конференцию ГКЧП, ну, по крайней мере, каких-то там самых активных членов этого комитета. Пришло множество журналистов, это была сенсация. И сейчас даже создан комитет по реабилитации ГКЧП, и ему, кажется, сочувствуют довольно многие. В общем, можно даже сказать, что в какой-то степени ГКЧП победил. Представьте себе пресс-конференцию защитников Белого дома, которая там прошла тоже недавно, и сколько было журналистов, и какой резонанс. Вот любопытно, понимаете, то, что весь политический класс, который тогда появился на поверхности и который этот путч вынес руководство России, оказался абсолютно, за очень редкими исключениями, несостоятельным. Все эти люди сейчас ушли в какие-то абсолютные маргиналии, ушли с политической сцены, некоторые просто превратились в городских сумасшедших, уж не буду называть имена. Вот это странный феномен, который стоило бы, может быть, обсудить подробнее. Почему это произошло? Почему все люди, которые тогда получили власть, получили огромные возможности изменить страну, так быстро сошли со сцены и оказались несостоятельными?
1: Я думаю, что этот вопрос я сейчас переадресую Михаилу Соколову с двумя такими уточнениями. Во-первых, Миша, это все на ваших глазах проходило. Вы были парламентским корреспондентом «Радио Свобода», и на ваших глазах из коридоров власти эти люди исчезали. И одновременно менялось отношение и к «Радио Свобода». Я помню, как в 92-м, по-моему, году еще была какая-то заграничная поездка Бориса Ельцина, и мой коллега по РТР с такой обидой сказал, вот знаешь, с какой помпой был первым вручен пул Соколову? Пресс-секретарь Костиков сказал, ну вот первый мы отдаем нашему радио «Свобода». И это отношение тоже очень быстро поменялось. Как вы считаете, почему?
3: Ну, есть банальная такая фраза о том, что революция пожирает своих детей. Все-таки реформаторская, но революция же произошла. И тут много разных, конечно, причин. Ну, например, Борис Ельцин, конечно, вытаптывал вокруг себя все политическое поле, сталкивал людей лбами, как теперь говорят, разводил, сводил. В результате он был последним деятелем 91-го года, который и ушел год назад тоже в политическое небытие. Вот уже, насколько я видел, сегодня в 100 ведущих политиков России не вошел. Все остальные сгорели в плотных слоях

политической атмосферы. Вот где-то тоже год назад сгорел Александр Рудской уже на уровне курского губернатора, поплатившись за длинный язык и попытки давать какие-то советы Владимиру Путину. Исчез в провинции Александр.

0: Давайте, флаг приняли, заканчиваем. Так что целая эпоха сменилась, геологические пласты сдвинулись, выскочили новые люди, такие немножко серенькие, многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году, как держали Дмитрий Волчек, не почистили, скажем мягко. И вообще иногда такое ощущение, что Россией ныне правит самый либеральный, самый гуманный, продвинутый из, если не членов ГКЧП, то тех людей, которые могли давать им ум, умные советы, как подавлять сопротивление путчу.
1: Беседа моих коллег Владимира Бабурина, Дмитрия Волчека и Михаила Соколова в 10-ю годовщину путча ГКЧП. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования.
5: В стране так много всего происходит, что Путину некогда говорить с Федеральным собранием. Почему президент избегает одного из главных ритуалов своей системы?
6: Последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
5: Две трети страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
7: Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй, самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. Две трети населения считают, что дальше только хуже. Выше этот показатель был только в пандемию. И что с того? Люди всегда ждут тяжелых времен, но государство-то как ни в чем не бывало. Но как бы не так. Кажется, всеобщая апатия накрыла и чиновников. И вот Путин их ругает.
6: Так в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово.
7: Но зачем требовать от чиновников целеустремленности, если ты сам им не поставил задачу? Постановку целей или ежегодное послание к чиновникам или же к Федеральному собранию Путин откладывает уже второй год подряд. А теперь его представитель открыто говорит, что это конституционная вообще-то обязанность президента стране и вовсе не нужна. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня рассуждаем, куда система движется без курса и почему она это делает.
4: Я думаю, что это связано с текущим моментом.
8: Полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх допустил, что президент может отказаться от ежегодного послания Федеральному собранию. По словам Минха, это продиктовано нынешней политической реальностью.
4: Этот жанр сегодня, наверное, особенно в части представителей шоу-бизнеса, представитель

0: Для общественности, наверное, ну, требует большей сдержанности. Все-таки во многом была и ритуальная часть послания, но она сейчас объективно должна быть другой.
1: Минх отметил, что из-за войны многие вопросы приходится решать ситуативно.
0: Очень сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования именно по законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
1: При этом Минх подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
0: Сегодня вышли вот на такой уровень. И связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества. И здесь огромная заслуга главы государства. Видно прямо вот по этим цифрам. С 2000 года кардинально изменилась картина.
1: Обращаться к Федеральному собранию Путин должен по Конституции. Но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 2024 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
2: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
1: Путин отменял послание в год полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично. Ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
3: «Мы приступили к разработке нового типа поколения, нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
1: Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
4: Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
1: За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
4: У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
1: Само по себе послание Федеральному собранию – это видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии и самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
5: О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Артем.
5: Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
6: Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, на которые необходимо

0: уделить особое внимание. Это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что мы вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать ничего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к орби эт урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он будет, все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
1: Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
0: Ну, конечно, опасно, потому что чиновник, субъект ручной, в общем-то, он требует, чтобы ему дали определенная инструкция, он требует, чтобы него спросили, здесь направили, ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию, что мы будем делать, чего ожидать. Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
1: А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит о усилении его авторитарной власти или, наоборот, о слабости?
0: Усиление авторитарной власти, но не усиление его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать тому же чиновничеству, это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917, и 91-х годах, хотя в 91-м году трудно сказать, что была автократическая власть, да, она все-таки была более сложная, там, механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко уберем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
1: Путин больше не отклоняет законы, так говорит его постоянный его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновников, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
0: Ну, да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента. Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, «Справедливая Россия», они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину. потому

0: что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович-то видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю, она обязательно все решит, она опять-таки драматичная, потому что этот царь, конечно, никакие проблемы решать не захочет, да и не может. А во-вторых, система, которая вешает все на одного человека или на одну институцию, конечно, не выдержит долго, потому что, ну, этот крючок, чекистский крючок, как помните, о котором писал Черкасов, он, наверное, уже где-то на изломе.
1: Ну и кажется, Владимир Путин пытается как-то подбодрить чиновников и население. Государственные социологи неоднократно спрашивали людей о том, что их больше всего беспокоит, и в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries, это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
0: Вы знаете, все время Сталин, выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовый террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу, буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные в ЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены, я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт, выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает, потому что не сегодня-завтра это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза. Путин будет всячески раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
1: Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
3: Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и то, что ты обратно возвращаешь.
4: Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время съезда Союза промышленников и предпринимателей, от некоего крупного бизнесмена якобы прозвучала инициатива, а почему бы не скидываться на дефицитный российский бюджет. Путин идею одобрил, его пресс-секретарь Песков всячески подчеркивал, Кремль тут ни при чем. Инициатива, так сказать, снизу. Глава РСПП Шохин настаивает на том же.
5: Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя на встрече с президентом, речь шла о семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности, семейные, корпоративные фонды. Главное для бизнеса, чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том в смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
4: Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Washington Post. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июня по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Washington Post, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
6: Беспилотники летают, все горит, нервозность растет, и, возможно, у людей начинает проявляться мудрость, здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
4: Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Bell, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр при РАНХИКС «Третий Рим». Его научный руководитель, замглавы администрации президента, бывший министр экономики Максим Орешкин. С программой ознакомился журнал «Эксперт». Ключевые выводы такие. Прежние государственные стимулы почти исчерпаны. Наращивать госрасходы более невозможно. Если ничего не делать, рост российской экономики замедлится до 1,6% в год, вместо целевых 3%. Но менять формат расходов и гасить дефицит бюджета авторы программы планируют лишь к 2029 году. Это, считают журналисты, предполагаемый год окончания войны.
1: О плане по спасению экономики мы перед эфиром спросили экономического редактора The Bell Дениса Косинчука. Вот так он трактует перспективы этой затеи.
7: Мне кажется, его можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже, ну, который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. И, ну, вот к этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на структурный, на нулевой структурный дефицит бюджета к 2029 году, то есть когда мы сможем, там, за исключением расходов на обслуживание госдолга, у нас расходы с доходами российского бюджета сведутся. Но, блин, а кто сказал, что в 2029 году этот первичный структурный, этот нулевой дефицит будет достигнут? Так говорит Минфин, но не факт, что это произойдет. Ну и потом непонятно, как российские власти там собираются в очередной раз делать какую-то платформенную экономику и делать потребления, там, когда украинские дроны успешно практически ежедневно бомбят склады Wildberries, там, сегодня они бомбят склады Wildberries, завтра они будут бомбить склады Озона, а послезавтра, не знаю, они начнут там каким-нибудь центром обработки данных. То есть это Не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клепача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так знаете, чтобы и еще и здесь попытаться пожар

0: затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожар на бюджетном поприще тушить, так тут пытаются, как это, damage control делать в публичном поле.
1: Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
2: Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачивать, изъять у них и средства, и их базу, там технологическую, промышленную базу, производственную базу, но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нету, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить, бить, бить. По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нету, кроме как пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное – это просто пустая болтовня. А можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если, там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может. Потому что и рынки закрыты, и все сужается, и вот сейчас с Турцией тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья, денег мы вам не дадим, да, а будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
1: Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встречу Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России, чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
2: Во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать, их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь. Соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу, культура, это уж как бы никого не волнует, да. Будет деградировать инфраструктура, потому что, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную, да. Поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю. Будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например, потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать, пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Короче говоря, это приведет к перекосу, скажем, в социальной, экономической политики, что, скорее всего, усилит группировку, которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура.

0: Но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
1: Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее, как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например,

0: например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас, вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну тогда вообще разговоров нет.
1: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
0: Это да.
1: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом? Mm-hmm.
0: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции. То, что political scientists, да, как их называть, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали

0: по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, в которой реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем,

0: превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
2: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
0: Конец режима.
2: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
2: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии.

0: Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета. Потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин. Я это называю автократизация по ошибке. Тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что каль.

0: Коалиция сложилась не авторитарной вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот – если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален, и если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении.

значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию

0: тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
1: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Добрый день, говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путчик ИКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
5: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
4: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
6: Здравствуйте, Сергей.
4: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось, и он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа, это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
6: Ну, безусловно, и, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и прежде всего определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев развалит.

0: там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерно для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
1: Ну, то есть он дитя Августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
0: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они, ну, составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот с начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег. К ним нефтяной ренты. Как такая, так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом. И что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроить свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого, хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки, это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализационный процесс. В целом, Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза, то есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину уговорить

0: выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центральной Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
1: Ну да, здесь
0: никто вот не знает, это пустота.
1: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, был хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
0: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка, да, мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте, мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял, и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколоты русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
1: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно, тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзные договоры, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
0: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно, уже, больше автономии.
1: Независимость
0: и
1: уже была
0: они уже на тот момент...

0: уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты, и, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного эстаблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую. Но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, а на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их эстаблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, действия Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
1: Шанс,
0: и в этом, конечно,
1: хорошая новость. Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей. Прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР — это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки, вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
0: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только страны Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
1: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
0: То есть это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как и видение некое себя как нации, да, какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
1: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем же действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да, продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
0: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположенные в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 1993 году оценки

0: показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
1: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно о каком порядке мы говорим?
0: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету, да, вы правильно сказали, что 200 тысяч – это, скорее всего, там, ядро, да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
1: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
0: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова, там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять, и неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы, не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложились друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая и непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы.

0: в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91 года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов Гайдаровской, да, и Козыревской внешнеполитической ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовалась эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. У советской власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да? Они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкому поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо. Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит. Это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», уж ему это, наверное, наукается, бедному прекрасному политологу, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении, искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и

0: самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
1: Ну да, Россия, знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. Следующий этап – это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет Козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, потом Примаков премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. Я подчеркиваю, что Путин — это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, mm-hmm. консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
0: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои, как бы, ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может, как бы, пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар гром должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот, Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Было ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается.

0: к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас... После 2000 года с Путиным Россия вернулась к норме, что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
1: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего. Ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо. Поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
0: Оно же как-то... Каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы-то, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея, но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
1: Нет, вот после эпизодов. Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов, вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это послеземская реформа Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что

0: газон должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьян наконец убедили, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой и колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
1: Ну, а когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
0: всплеск...
1: Нет, Александр III, я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
0: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
1: Да.
0: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
1: Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попыткой революции, попыткой, да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. Что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
0: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: «Нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической». Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже прям к новой провинции, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев

0: с января 92 года, реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснить свои действия.
1: А была возможность, вот это продолжает тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
0: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
1: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот да. эта ресурсная история.
0: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить, а будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
0: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно.
0: В истории,
1: понятно.
0: В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да, по природу, мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую...

0: магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалось критике, никогда не подвергалось анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все, и коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
1: Это давняя традиция, восходящая еще к Милюкову. К Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
0: Да.
1: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
0: Ну, хотелось бы надеяться, потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя, обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
1: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели. Да. И тогда, по всей видимости, сейчас, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
0: В смысле, эта идея?
1: Да.
0: По итогам войны.
1: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий.
0: Хотелось бы. Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущем, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
1: Вам спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская».

0: Блокада.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
2: Говорит Радио «Свобода».

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 19 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховная Рада Украины утвердила Евгения Хмару на посту министра обороны. Бывший глава украинского министерства обороны Михаил Федоров призвал к проведению выборов в Украине. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о стопроцентной поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Азербайджан объявил в розыск трех российских граждан, журналиста, политтехнолога и советника министра транспорта по делу о призывах к насильственному свержению государственного строя в Азербайджане. Также сегодня.
1: Выскочили новые люди, такие немножко серенькие. Многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году не почистили, скажем мягко.
0: 35 лет назад начался путч ГКЧП. Почему его провал не обеспечил демократического развития современной России? Сегодня утром у здания Верховной Рады Украины состоялась акция с требованием не утверждать выдвинутую президентом Владимиром Зеленским кандидатуру бывшего главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары на посту министра обороны и вернуть на этот пост Михаила Федорова. Тем не менее, Рада сегодня почти единогласно утвердила Хмару, а вчера вечером Федоров, акции в поддержку которого продолжаются уже месяц с момента отставки правительства премьера Юлии Свириденко, выступил с политическим заявлением, в котором призвал к тому, чтобы обществу стали понятны причины и механизмы принимаемых исполнительной властью решений, к борьбе с коррупцией и бюрократией, и, это стало центральной частью обращения Федорова, к проведению выборов в Украине даже в условиях продолжающейся войны с Россией, в которой, как подчеркивает Федоров, Украина борется за свое существование.
2: Мы должны ответить на фундаментальное питание.
0: Мы должны ответить на фундаментальный вопрос, как должно функционировать государство, если война длится годами. И следующее, если война продлится еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, другие блокируются. Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам? И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность изменять страну, а его личная лояльность системе. Современное государство не может так работать. И так тем более не может работать страна, которая ведет войну за свое существование.
2: Яка веде війну за своє існування.
0: Это было заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Возможность проведения выборов в Украине обсуждается давно. Кремль не раз и не два давал понять, в том числе и в лице Владимира Путина, что мирное соглашение с Россией

0: России со стороны Украины может быть подписано только тем, кто, по мнению Кремля, обладает легитимным правом и полномочиями на это, намекая на то, что Владимир Зеленский эту легитимность потерял после истечения срока своих президентских полномочий. При этом Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в условиях действия в стране военного положения. Однако разговоры, ну или точнее слухи о том, что офис президента Украины все-таки рассматривает возможность проведения президентских выборов, время от времени возникают. Последний всплеск таких разговоров приходится на конец июня, начало июля этого года, когда появилась неофициальная информация о том, что Владимир Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, пользующегося большой общественной поддержкой Валерия Залужного, примет ли он участие в выборах, если они будут организованы. Залужный тогда, опять же, по неофициальной информации, ответил утвердительно, сказав также, что никогда не хотел становиться политиком, но, цитата, «многие люди возлагают на него свои надежды, и нельзя пренебречь их доверием». В начале июля у Зеленского спросили, будут ли осенью в Украине выборы, как в сентябре будут выборы в России. Украинский президент тогда ответил, что выборы, точнее, псевдовыборы, собирается проводить Путин, ну а украинским политикам стоит сосредоточиться на другом.
1: Безумовно,
2: у него выборы, да, безусловно. У него выборы в сентябре. И нашим политикам следует не забывать, что они не у нас. Нам надо страну защищать.
0: Это был Владимир Зеленский. Недостатка в комментариях по поводу вчерашнего выступления Михаила Федорова сегодня, разумеется, нет. Политологи и политики пытаются объяснить причины его популярности, стараются понять, насколько велики политические амбиции бывшего министра обороны Украины, насколько своевременно он выступил, если действительно собирается принимать участие в возможных выборах в стране. А украинский политический обозреватель Виталий Портников, напомнив о многочисленных юридических барьерах для проведения выборов в Украине в условиях действующего военного положения, ставит вопрос о том, какие именно выборы имел в виду Федоров, говоря об их необходимости. Выборы в Украине не должны стать ширмой для власти, как это происходит с выборами в России, подчеркивает Виталий Портников.
3: Колишній міністр оборони говорить про необхідність проведення виборів.
4: Бывший министр обороны говорит о необходимости проведения выборов. Очевидно, что выборы в демократическом государстве необходимы. И очевидно, что Михаил Федоров прав, говоря, что не Путину определять, будут ли в Украине выборы или нет. Но если говорить по существу, это определяет не Путин. Это определяет сама война и действующее военное положение. Путин – виновник этой войны и человек, который готов продолжить ее столько, сколько России будут позволять ресурсы. Однако выборы в Украине сейчас не проводятся именно потому, что в стране действует военное положение, которое не позволяет принимать определенные правовые решения. Когда мы говорим о выборах, как об инструменте изменения и очищения власти, прежде всего нужно спросить, какими должны быть эти выборы и кого именно мы будем выбирать. Парламент? Здесь существует прямой конституционный запрет. Для того, чтобы провести новые выборы в Верховную Раду, потребуются соответствующие изменения в Конституции. А для этого необходимо голосование на двух отдельных сессиях Верховной Рады Украины, если речь идет о внесении конституционных изменений. Кроме того, такое решение должно быть одобрено Конституционным судом. При этом существует прямой запрет на внесение изменений в Конституцию во время действия военного положения. Как обойти все эти правовые механизмы, я, честно говоря, не знаю. Можно, конечно, пренебречь конституционными нормами, но тогда возникает вопрос, насколько легитимным и правотворческим будет парламент, который избирается вопреки действующему основному закону. Президентские выборы в условиях военного положения также потребуют изменения определенных законов и наличия для этого необходимого количества голосов в парламенте. С юридической точки зрения, президентские выборы в этой ситуации выглядят более реалистичными, чем выборы депутатов Верховной Рады. Но представим, что такие президентские выборы действительно состоялись. Новый глава государства на неопределенное время останется работать в условиях парламентско-президентской республики с парламентом, в котором у него не будет большинства. При этом продолжит функционировать Верховная Рада, избранная ранее, с большинством депутатов от партии Зеленского. Даже если новый президент сможет найти в этом парламенте депутатов, готовых работать с ним лично, это все равно будет слабый президент, вынужденный постоянно искать компромиссы со старым парламентским большинством. А значит, мы можем получить кризисную политическую ситуацию в стране, которая одновременно продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому вопрос выборов нельзя рассматривать исключительно как вопрос смены власти. Сначала

0: Сначала необходимо понять, какие именно выборы можно провести законно в соответствии с Конституцией и какой политический механизм будет способен обеспечить стабильное управление страной во время продолжающейся войны.
1: Продолжение российско-украинской войны.
2: Мнение украинского политического обозревателя Виталия Портникова. Время свободы. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам твердо заявил, что его страна продолжит оказывать, цитата, «стопроцентную поддержку Украине, несмотря на угрозы со стороны Москвы». Россия пригрозила Великобритании последствиями после сообщения о том, что Украина использовала британские ударные беспилотники для атак в России. В Москве обвинили Лондон в эскалации кризиса, хотя Великобритания начала поставлять Украине оружие еще до начала полномасштабного российского вторжения. Посольство России в Великобритании заявило, что Лондон якобы намеренно выбирает эскалацию, одновременно заявляя о стремлении к миру. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации также заявили, что действия Великобритании, цитата, «неизбежно будут иметь последствия». В интервью сотруднику телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину позицию Великобритании прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, настаивавший, вы сейчас это услышите, что Великобританию нужно называть Британией.
3: Премьер новой Великобритании, после того, как ему зачитали... После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украиной, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
4: Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарии нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана. Если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
2: Это был разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сотрудником телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Добавлю, что свое желание называть Великобританию Британией, так Лавров делал и раньше, российский министр объясняет тем, что страна не должна сама себя называть великой. Хотя, насколько можно судить по многочисленным источникам, Британия стала Великобританией просто для того, чтобы фонетически отличать ее от французской провинции Британь. Английское слово «great» имеет разнообразное значение, не только «великий», но и «большой», иногда «отличный». Но оставим это отношение Сергея Лаврова к названию Соединенного Королевства на его совести. Давайте послушаем, что в ответ на угрозы Кремля сказал премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Великобритания делает то, что давно обещала. На 100% поддерживает Украину в этой незаконной войне, развязанной Владимиром Путиным. Мы оказываем Украине поддержку, чтобы она могла себя защитить. Это была неизменная позиция Великобритании на протяжении всего конфликта и при предыдущих премьер-министрах, и при нынешнем правительстве. Для меня эта позиция останется неизменной впредь. Мы не друзья на время. Мы будем рядом с Украиной в час ее нужды. И это не изменится. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Yeah. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. Тема выпуска представляет

0: Я Андрей Шароградский. Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в розыск трех российских граждан: ведущего телеканала «Москва-24» журналиста Ивана Князева, представляющего себя в России политическим консультантом и медиаэкспертом Семена Уралова, а также работающего тележурналистом и корреспондентом советника министра транспорта России Алексея Чедаева. По данным предварительного следствия, проводимого Генеральной прокуратурой Азербайджана, 14 июля в программе «Чистота понимания», вышедшей в эфир на YouTube-канале «Семен Уралов», все трое выступали с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской республики, насильственному изменению конституционного строя страны и к нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию межнациональной ненависти и вражды. Вот фрагмент этой программы, уже удаленный, насколько можно судить, из YouTube и с Рутюба. Рассуждение Алексея Чедаева.
1: Проактивная логика предполагает то, что мы должны для себя понять, чем мы хотим сделать с Алиевым, да, ну и, соответственно, с алиевским режимом. То есть приручить, снести, расчленить, вот, отдать Ирану, погрузить в гражданскую войну. Ну вот как, вот, дальше, ну, во всех случаях понятно, и как бы что делать. То есть если первый вариант, то надо думать о том, где и как выращивать альтернативу, в каких азербайджанских семьях выискивать, как бы, и выращивать сменщиков, так сказать, клана Алиевых.
2: Это вот. Тоже. Боюсь, что может просто закончиться, как на Украине, когда уже, собственно, подойдет к тому моменту, когда останется выход только вот один, и стратегия только одна, которая уже не нами выбранная, а выбранная ситуация.
1: Тоже, кстати, тема. Тогда надо думать, как усиливать Каспийскую флотилию. Да? Тогда надо думать, как усиливать, соответственно, военную составляющую на границах Южного Дагестана. Да, тогда надо думать, как усиливать морское и воздушное беспилотие в Каспийском регионе. Тогда надо планировать просто десантную операцию в Баку.
0: Это был фрагмент программы «Чистота понимания», вышедшей в июле на YouTube-канале «Семен Уралов». По поводу объявления Азербайджаном в розыск трех граждан России после выхода этой программы возмутился российский телеведущий Владимир Соловьев, фактически обвинивший российские власти в трусости, ну а азербайджанские в засылке в Россию многочисленных агентов влияния.
3: Сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск. Мы на это как-то ответили. А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим ни Западу, ни им. Но с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
0: Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. Между тем, представитель МИД России Мария Захарова, комментируя все эти события, высказалась в сдержанном, особенно для нее, тоне, сказав, что Россия при необходимости обеспечит защиту интересов своих граждан и что Москва при этом не раз предлагала коллегам из Азербайджана, цитата, «в спокойном ключе, без медийной раскрутки и политизации, обсудить вопросы оздоровления информационного фона во время профильных консультаций». По мнению Захаровой, в информационном поле Азербайджана существуют недружественные Российской Федерации нарративы. Тем не менее, Мария Захарова отметила, что заявление в эфире программы «Чистота понимания», из-за которой в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. Кстати, об информационных нарративах российские чиновники в своих публичных выступлениях и тем более на встречах с президентом Путиным любят рассказывать о том, сколько представителей их регионов отправились на войну с Украиной, ну, как они выражаются, в зону специальной военной операции. Издание «Астра» обратило внимание на то, что губернатор Ямало-Ненец автономного округа Ирина Гехт на встрече с общественностью в октябре прошлого года говорила, что на СВО поехал каждый пятый мужчина из ее округа, ну а пару дней назад на встречу с Путиным уже что каждый десятый. Правда, в обоих случаях Гехт повторила, что ими руководили северный дух и северный характер.
4: 41 960 человек – это население округа сегодня. И каждый пятый мужчина сегодня находится в зоне специальной военной операции. вот это, наверное, вот та особенность, которая здесь вот настолько ярко проявляет вот именно тот северный дух и северный характер, который здесь и чувствуется, и присутствует. У нас каждый десятый мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Это, знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину.
0: Это была губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Гехтна. Владимир Путин, как известно, недавно сказал, что Россия просто не может проиграть в войне с Украиной из-за генетического кода победителей, заложенного в российский народ. Вы слушаете «Время свободы». В США начался суд с участием присяжных, исход которого может поставить под угрозу существование такого гиганта, как компания Meta, владеющая платформами Facebook и Instagram. Иск был подан в 2023 году 30 штатами США, включая Калифорнию и Нью-Йорк. Они обвиняют Meta в многочисленных нарушениях законов по защите частной жизни детей, как федеральных, так и действующих на уровне этих штатов. Иск поддержали родители, потерявшие детей из-за чрезмерного увлечения соцсетями и, как они считают, их пагубного влияния на психику и здоровье подростков. И вот что после первого дня судебных слушаний заявил один из адвокатов истцов. Сегодня мы изложили свою позицию, которая, по сути, сводится к следующему. Компания Meta разработала и выпустила опасный продукт с опасными характеристиками, о которых она знала, что они приведут к чрезмерному и компульсивному употреблению детьми, а также нанесут вред психическому здоровью, включая такие проблемы, как тревога, депрессия, проблемы с восприятием собственного тела, склонность к зависимостям, вызывающим неспособность учиться. Они все это знали. Они знали, что их продукт опасен, и лгали общественности. Они лгали Конгрессу. Они говорили общественности, говорили всему миру, что их продукт безопасен, что он не опасен. И поэтому их обман, их ложь лежат в основе нашего дела, и мы рады тому, как прошел наш первый день судебного разбирательства. Мы рады возможности привлечь компанию Meta к ответственности за ее действия, и мы с нетерпением ждем, чтобы довести это дело до конца и добиться надлежащих мер защиты, включая судебный запрет, изменение поведения и деловой практики в будущем, а также соответствующие финансовые санкции. Среди требований истцов компании Meta – выплата компенсации в размере более триллиона долларов. Капитализация Meta сейчас порядка полутора триллионов. Внедрение родительского контроля для подростков, отмена алгоритмов, манипулирующих дофамином, отмена фильтров, меняющих внешность, запрет автоматического воспроизведения видео, запрет на создание нескольких аккаунтов. Есть, разумеется, и другие требования. Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что доказательства покажут нашу давнюю приверженность поддержке молодежи, говорится в ответном заявлении представителя компании Meta. Юристы Meta также подчеркивают, что компания всегда заботилась и заботиться о безопасности всех своих пользователей, а зависимости от социальных сетей, по их мнению, не существует. Они выразили сожаление по поводу того, что истцы не принимают во внимание, сколько пользы приносят социальные сети, открывая новые возможности для общения, образования и творчества. Ведущий адвокат компании Meta Пол Шмидт представил статистику, согласно которой лишь примерно один из пяти детей признает, что социальные сети заставляют его чувствовать себя хуже, в то время как 41% детей утверждает, что социальные сети делают их жизнь лучше, а еще 41% не видит никакого влияния социальных сетей на качество жизни. Судебный процесс по иску против компании Meta, как ожидается, продлится не менее месяца. Ну и последнее. Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР начался путч, известный как путч ГКЧП. Путч через несколько дней провалился. Советский Союз к концу 1991 года перестал существовать. Но уже 10 лет спустя в эфире «Радио Свобода» мои коллеги Владимир Бабурин и участвовавшие в обороне Белого дома в Москве Дмитрий Волчек и Михаил Соколов уже обсуждали, как быстро с политической сцены исчезли те, кто тогда оказался у власти и мог коренным образом изменить страну. Ну а во главе России встал человек, назвавший распад СССР крупнейшей катастрофой 20 века. Давайте послушаем, это очень поучительно.
5: Было много эйфории, были большие надежды, но как-то уж очень быстро

0: быстро они стали исчезать. Я прав или нет, Дмитрий Волчек?
1: Да, Владимир, скорее всего, вы правы. Знаете, ну, посмотрите то, что произошло месяц назад на пресс-конференцию ГКЧП, ну, по крайней мере, каких-то там самых активных членов этого комитета. Пришло множество журналистов, это была сенсация. И сейчас даже создан комитет по реабилитации ГКЧП, и ему, кажется, сочувствуют довольно многие. В общем, можно даже сказать, что в какой-то степени ГКЧП победил. Представьте себе пресс-конференцию защитников Белого дома, которая там прошла тоже недавно, и сколько было журналистов, и какой резонанс. Вот любопытно, понимаете, то, что весь политический класс, который тогда появился на поверхности и который этот путч вынес руководство России, оказался абсолютно, за очень редкими исключениями, несостоятельным. Все эти люди сейчас ушли в какие-то абсолютные маргиналии, ушли с политической сцены, некоторые просто превратились в городских сумасшедших, уж не буду называть имена. Вот это странный феномен, который стоило бы, может быть, обсудить подробнее. Почему это произошло? Почему все люди, которые тогда получили власть, получили огромные возможности изменить страну, так быстро сошли со сцены и оказались несостоятельными?
0: Я думаю, что этот вопрос я сейчас переадресую Михаилу Соколову с двумя такими уточнениями. Во-первых, Миша, это все на ваших глазах проходило. Вы были парламентским корреспондентом «Радио Свобода», и на ваших глазах из коридоров власти эти люди исчезали. И одновременно менялось отношение и к «Радио Свобода». Я помню, как в 92-м, по-моему, году еще была какая-то заграничная поездка Бориса Ельцина, и мой коллега по РТР с такой обидой сказал, вот знаешь, с какой помпой был первым вручен пул Соколову? Пресс-секретарь Костиков сказал, ну вот первый мы отдаем нашему радио «Свобода». И это отношение тоже очень быстро поменялось. Как вы считаете, почему?
2: Ну, есть банальная такая фраза о том, что революция пожирает своих детей. Все-таки реформаторская, но революция же произошла. И тут много разных, конечно, причин. Ну, например, Борис Ельцин, конечно, вытаптывал вокруг себя все политическое поле, сталкивал людей лбами, как теперь говорят, разводил, сводил. В результате он был последним деятелем 91-го года, который и ушел год назад тоже в политическое небытие. Вот уже, насколько я видел, сегодня в 100 ведущих политиков России не вошел. Все остальные сгорели в плотных слоях политической атмосферы. Вот где-то тоже год назад сгорел Александр Рудской уже на уровне курского губернатора, поплатившись за длинный язык и попытки давать какие-то советы Владимиру Путину. Исчез в провинции Александр Лебедь, который тогда сыграл тоже важную роль со своими бронетранспортерами, ездившими вокруг Белого дома. Осторожнейший Руслан Хасбулатов погорел в 93-м году, а потом еще раз перед началом Первой Чеченской войны. Я ведь как старался себя уберечь. Я очень хорошо помню, как 21 августа Руслан Имранович мерзким гнусавым голосом говорил: «Заканчиваем, заканчиваем!» А из зала кричали Олег Румянцев и другие: «Руслан Имранович, а как же герб? Орла давайте! Флаг приняли, заканчиваем!» Так что целая эпоха сменилась, геологические пласты сдвинулись, выскочили новые люди, такие немножко серенькие, многие вот из той самой конторы, которую в 91-м году, как держали Дмитрий Волчек, не почистили, скажем мягко. И вообще иногда такое ощущение, что Россией ныне правит самый либеральный, самый гуманный, продвинутый из, если не членов ГКЧП, то тех людей, которые могли давать им умные советы, как подавлять сопротивление путчу.
3: Беседа моих коллег Владимира Бабурина, Дмитрия Волчека и Михаила Соколова в 10-ю годовщину путча ГКЧП. Архивная запись «Радио Свобода» 2001 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился под контролем вооруженных сил Украины. С вами Александра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека. 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших. А на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрашкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерал-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации «Трусхаунс», которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы

0: начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада «Трусхаунс».
1: Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
0: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации «Трусхаунс» собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
1: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
0: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс».
2: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
0: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны, и я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств, это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
2: В первую очередь, то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера Суджанской комендатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский. Он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Афтия Алаудинов на тот момент еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим в открытых источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что

0: удар нанесено. Но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которая готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду, российская сторона указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы «Хаймарс», но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
1: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследования следователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
0: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи, для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее. К сожалению, нам не удалось в силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что, скорее всего, использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка. Но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. И с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
1: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
0: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные судна находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее. Кроме того, важно,

0: чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть, поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтроследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
1: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАБ-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
0: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не публиковались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликована по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
1: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждение тому, что это была именно авиационная бомба?
0: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначают, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать, либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано. Очень трудно каким-то образом это подтвердить, либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
1: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел в Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
0: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность в 17:53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что

0: суджа ракетная опасность. И уже в 17:55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомил все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его как бы классический такой, да, метод применения. Редко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь, версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано. А если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит «Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже. У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операций. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
9: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия,

0: командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
1: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента Трусхаунс Богданом Косогатько. Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
2: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующий урон как бы будет незначительным, да, то есть от этого пострадает несколько гражданских, например, лиц, то такой удар считается легитимным. Если же, как в данном случае, от такого удара пострадает большая часть гражданского населения, и этот урон будет несопоставим, то такой удар является, по сути, военным преступлением. В то же время, как мы знаем, действительно, в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они, в принципе, не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
1: Богдан Косогатько из организации Трусхаунс рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play,

0: не было и быть не может.
1: Две трети страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
2: Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй, самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. Две трети населения считают, что дальше только хуже. Выше этот показатель был только в пандемию. И что с того? Люди всегда ждут тяжелых времен, но государство-то как ни в чем не бывало. Но как бы не так. Кажется, всеобщая апатия накрыла и чиновников. И вот Путин их ругает.
0: Так, в текущем году стартовала программа для должностных лиц, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. О запуске такой программы мы договорились в декабре прошлого года на заседании Госсовета. Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово.
2: Но зачем требовать от чиновников целеустремленности, если ты сам им не поставил задачу? Постановку целей или ежегодное послание к чиновникам или же к федеральному собранию Путин откладывает уже второй год подряд. А теперь его представитель открыто говорит, что эта конституционная вообще-то обязанность президента стране и вовсе не нужна. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня рассуждаем, куда система движется без курса и почему она это делает.
3: Я думаю, что это связано с текущим моментом.
4: Полпред Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх допустил, что президент может отказаться от ежегодного послания Федеральному собранию. По словам Минха, это продиктовано нынешней политической реальностью.
3: Этот жанр сегодня, наверное, особенно в части представителей шоу-бизнеса, представители общественности, наверное, требуют большей сдержанности. Все-таки во многом была и ритуальная часть послания, но она сейчас объективно должна быть другой.
4: Минх отметил, что из-за войны многие вопросы приходится решать ситуативно.
3: Очень сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования именно по законопроектной деятельности. И плюс к этому в тот же план правительственных инициатив не включается ни одна инициатива, которая предусмотрена поручениями президента. Это идет параллельным образом. И это тоже как элемент того, что до Думы доводится очень большой объем информации в виде инициатив правительства, как законопроекты, которые не включены в план законопроектной деятельности.
4: При этом Минх подчеркнул, что Путин на связи с законотворцами и все спорные моменты обсуждаются заранее. По словам полпреда, Путин не отклонил ни одного принятого 8-м созывом Госдумы закона.
3: Сегодня вышли вот на такой уровень. И связано это, как я сказал, прежде всего с консолидацией общества. И здесь огромная заслуга главы государства. Видно прямо вот по этим цифрам. С 2000 года кардинально изменилась картина.
4: Обращаться к Федеральному собранию Путин должен по Конституции. Но уже второй год подряд он свои обязанности не исполняет. В декабре 2025 года Дмитрий Песков заявлял, когда Путин посчитает нужным, послание состоится. Это заявление идет вразрез с 84-й статьей главного закона страны. Последний раз в 2024 году Путин выступал не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Тогда его, по сути, программную речь показывали в российских кинотеатрах и транслировали на билбордах страны.
5: Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.
4: Путин отменял послание в год

0: полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году отказ Путин объяснил тем, что события развиваются очень динамично, и ему, цитата, «сложновато определить конкретные планы на ближайшее время». Не выступал Путин с посланием и в 2017 году. Оно состоялось 1 марта 2018 года, всего за 3 недели до президентских выборов. Путин тогда представил новейшие виды российского оружия.
1: Мы приступили к разработке нового типа поколения, нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».
0: Примечательно, что на том федеральном собрании Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. А новейшее оружие – это элемент сдерживания. В послании 2019 года Путин уделил противостоянию с Западом едва ли не пятую часть своего выступления.
2: Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются.
0: За год до полномасштабного вторжения в 2021 году Путин обозначил для Запада знаменитые красные линии.
1: У России есть свои интересы. Есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. Как это, собственно, делают и другие государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию.
0: Само по себе послание Федеральному собранию – это видение президентом внутреннего и внешнего курса России. Но, видимо, затянувшаяся война, а вместе с ней нарастающие экономические проблемы, падение рейтингов правящей партии самого Путина заставляют Кремль отказываться от привычных ритуалов.
3: О чем же говорит отказ от привычного ритуала, мы спросим у политолога Руслана Айсина. Он с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Артем.
3: Сперва хочу спросить, в чем же значение этого послания, в чем значение этого ритуала и как система реагирует на его отсутствие?
4: Все-таки послание – это важная форма взаимодействия Путина с элитой и попытка дать некий вектор определяющий. То есть вот стратегия, условно говоря, на год. Приободряющие, вот основные позиции, на которые надо усилить, на которые необходимо уделить особое внимание. Это внешняя политика, внутренняя политика. Ну, в общем, все ждут, готовятся так или иначе к этому ежегодному посланию, что Путин скажет что-то новенькое, где-то подчеркнет, где-то, значит, прикажет. Но в этот раз видно, что сказать ему нечего фундаментального. И здесь я, наверное, даже соглашусь с его полпредом в Госдуме, который сказал, что мы вот ситуация такова, что мы находимся в тактическом режиме, стратегического сказать ничего. Что действительно так и происходит. Путин и Кремль реагируют сугубо на какие-то внешние раздражители и на внутренние проблемы. Планировать он точно ничего не может, потому что, опять-таки, проблема настолько для него серьезна и где-то нерешаема, что выйти к орби эт урби, к селу и городу, он не может, потому что все, что он скажет, скорее всего, или не будет выполнено, или будет выглядеть сугубо как такие легковесные слова.
3: Опасно ли оставлять чиновников без вектора?
4: Ну, конечно, опасно, потому что чиновник – субъект ручной, в общем-то. Он требует, чтобы ему дали определенные инструкции, он требует, чтобы него спросили, здесь направили, ну, никакой, конечно, самостоятельности быть не может, потому что, как известно, у нас самостоятельность и инициатива наказывается. Это один из, кстати говоря, серьезных вызовов для путинской вертикали. То есть он не может представить своему чиновничеству ясную, там, транспарентную, открытую стратегию. Что мы будем делать? Чего ожидать? Держать всех в страхе, ну, на этом тоже далеко не уедешь. Чиновники все-таки это большая и серьезная опора Путина, так же, как и бюджетники. И лишившись этой опоры, он, можно сказать, потеряет реальную власть, хотя может сохранить там номинальную.
3: А тот факт, что Путину приходится все больше принимать решений на лету, это говорит об

0: усиление его авторитарной власти или наоборот о слабости?
1: Усиление авторитарной власти, но не усиление его, его, скажем, присутствия во властной системе. Потому что если он хочет все взять на себя, то в этом случае он просто надорвется. Если он хочет делегировать тому же чиновничеству, это значит, что он должен уйти куда-то в тень, например, что у него тоже не совсем получается. То есть Путин попал в очень парадоксальную ситуацию, на самом деле. Да, система выстроена под него, она моноцентричная, но этот моноцентр не может существовать без крепкого фундамента элит. Просто ему не на чем будет держаться. И вот классическая история, когда он берет много, и это много потом не может унести и падает, как уже было и в 1917 и 91-х годах, хотя в 91-м году трудно сказать, что была автократичная власть, да, она все-таки была более сложная, там механика и партии, и профсоюзы, и так называемая хозяйственная номенклатура, то здесь у Путина концепция упрощается. Мы видим, и управленческие решения упрощаются, да, и видение. И вот перед выборами, а давайте там яблоко берем, а давайте, значит, там других кандидатов не допустим, которые представляют угрозу для Кремля. То есть ситуация упрощается. А упрощенная ситуация для такой сложной страны, которая еще к тому же воюет и имеет огромное количество проблем, ну, в общем, смерти подобно.
0: Путин больше не отклоняет законы, так говорит его постоянный его уполномоченный представитель, но он говорит, что это рассказывает о консолидации Думы, Федерального собрания, чиновников, чиновничьего аппарата с президентом. Так ли это?
1: Ну, да, получается, народ и армия едины, народ и депутаты едины, но там просто некому, что называется, представлять или выдвигать законы, которые власть не устраивает. Во-первых, все законопроекты, как правило, они спускаются, как известно, с администрации президента. Госдума это одобряет, Путин это подписывает, согласно Конституции. Теперь и так называемые оппозиционные партии, там КПРФ, Справедливая Россия, они все находятся в одной лодке. Они, естественно, не могут и не хотят противоречить Путину. Потому что вот я тут посмотрел истеричное выступление председателя «Справедливой России» Миронова, который возмущался, что там кого-то сняли с выборов одного из кандидатов от их партии. И вот Владимир Владимирович это видит, говорит он, мы ему пожалуемся. Ну, то есть это вот идея того, что надо бить челобитной к царю, она обязательно все решит. Она опять-таки драматичные, потому что этот царь, конечно, никакие проблемы решать не захочет, да и не может. А во-вторых, система, которая вешает все на одного человека или на одну институцию, конечно, не выдержит долго, потому что, ну, этот крючок, чекистский крючок, как помните, о котором писал Черкасов, он, наверное, уже где-то на изломе.
0: Ну и кажется, Владимир Путин пытается как-то подбодрить чиновников и население. Государственные социологи неоднократно спрашивали людей о том, что их больше всего беспокоит. И в последние недели это какие-то новости, связанные с войной. Одна из таких – это удары по складам компании Wildberries. Это бьет и по экономике, и люди это замечают. И вот Владимир Путин на еженедельной встрече с экономистами отвечает на этот вызов.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
0: Ну вот Владимир Путин убеждает, что нет большого вреда. Руслан, а как вы думаете, подобными рассказами, что все не так плохо, получается ли у нынешней России поддержать веру в статус-кво, что сейчас еще не так плохо, как может быть потом?
1: Вы знаете, все время Сталин выступая, сказал, что жить стало лучше, товарищи, и жить стало веселее. Вот такое ощущение, что Путин пытается эту риторику повторить. Все прекрасно понимают, что идет массовая

0: террор в отношении населения. Идет война, эта война, в общем-то, проходит по каждому городу, буквально крупному, да, что проблемы в экономике ощутимые, проблемы с социалкой, потому что люди чувствуют на себе эти проблемы, люди напряжены, потому что боятся, что вот-вот будет новая волна мобилизации. Опять-таки критиковать нельзя, потому что могут посадить, как, например, Шлосберга, которому дали 11 лет. Да, все это же накапливается, и Путин не отвечает на эти запросы. Он говорит, да, мы видим, удары наносятся, но они там не критичны. Да, вред приносят, но они не критичны. Но людям-то от этого, я извиняюсь, не становится спокойнее. Более того, вот то, что вы приводили, данные в ЦИОМ о 66% людей, которые очень сильно обеспокоены. Я думаю, что этот тренд будет усиливаться, потому как раньше Путин выступал сугубо как терапевт, выходил и говорил, все будет хорошо, вот-вот закончим, или вот-вот нам надо будет чуть-чуть прошагать, потерпеть, и мы обязательно дойдем до светлого будущего. Сейчас ничего подобного нет. И это еще более усиливает напряжение и беспокойство населения. И вот вместо того, чтобы, условно говоря, на выборах в Государственную Думу этот протест как-то канализировать, да, допустить тоже Яблоко, например, или каких-то ярких кандидатов, власть это не делает. Она пытается купировать эту проблему. То есть она это давление пытается закрутить. Чем сильнее это давление, ну, раскрепощает, потому что не сегодня-завтра это, конечно, крышку снесет. Но власть не хочет об этом думать, потому что это означает признание того, что она не на правильном пути. Поэтому будут твердить под нос, что все хорошо, прекрасная маркиза, Путин будет всячески раз выходить и какие-то циферки рассказывать, как он любит. Но опять-таки эти циферки видны в продовольственной корзине, эти циферки видны на табло заправочных станций, эти циферки видны по платежным бланкам ЖКХ, да, то есть рядового человека уже не обманешь красивыми речами, потому что он непосредственно на себе ощущает все эти тяготы.
1: Мне кажется, система тоже думает о своих запросах. У Владимира Путина тоже есть запросы. Он обращался к миллиардерам, что нужно помочь экономике, нужно покрыть дефицит бюджета. И на днях появились цифры. Давайте посмотрим, как с этим обстоит дело, и продолжим обсуждение.
2: Родина не означает, что ты только получаешь. Родина – это и то, что ты обратно возвращаешь.
3: Так называемые добровольные взносы бизнеса в бюджет в этом году уже составили рекордные, без малого, 384 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости». Журналисты изучили данные системы «Электронный бюджет». Сумма в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Основной поток взносов пошел после марта 2026 года. Именно в марте, во время съезда Союза промышленников и предпринимателей, от некоего крупного бизнесмена якобы прозвучала инициатива, а почему бы не скинуть на дефицитный российский бюджет. Путин идею одобрил, его пресс-секретарь Песков всячески подчеркивал, Кремль тут ни при чем. Инициатива, так сказать, снизу. Глава РСПП Шохин настаивает на том же.
4: Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя на встрече с президентом, речь шла о семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности, семейные, корпоративные фонды. Главное для бизнеса, чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том в смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета.
3: Сборы с бизнеса едва ли перекроют дефицит российского госбюджета. За январь-июль он уже составил почти 6,5 триллионов рублей, пишет Washington Post. Издание констатирует рекордный отток наличных, в том числе за границу, на фоне участившихся ударов украинских беспилотников и растущих опасений, что Кремль якобы готов изымать депозиты для финансирования войны. С начала июля по середину августа, по данным Центробанка, россияне вывели со счетов 1 триллион 291 миллиард рублей. Общая сумма вывезенных в этом году средств превышает 2 триллиона рублей, изъятых еще в первый год после вторжения в Украину. Собеседники Washington Post, бывшие чиновники финансовых ведомств, говорят, что это большая проблема для российских банков, но прекрасно понимают тех, кто выводит деньги.
5: Беспилотники летают, все горит, нервозность растет, и, возможно, у людей начинает проявляться мудрость,

0: здравый смысл. Наличные деньги нужно хранить под подушкой, а не где-нибудь в банке, откуда их можно никогда не вернуть.
1: Тем не менее, возможно, именно на частный капитал продолжат делать ставку российские власти. 19 августа, пишет издание Белл, Путину представят программу экономических реформ до 2030 года, которая должна развернуть замедление российской экономики. Программу подготовил аналитический центр при РАНХИКС «Третий Рим». Его научный руководитель, замглавы администрации президента, бывший министр экономики Максим Орешкин. С программой ознакомился журнал «Эксперт». Ключевые выводы такие. Прежние государственные стимулы почти исчерпаны. Наращивать госрасходы более невозможно. Если ничего не делать, рост российской экономики замедлится до 1,6% в год, вместо целевых 3%. Но менять формат расходов и гасить дефицит бюджета авторы программы планируют лишь к 2029 году. Это, считают журналисты, предполагаемый год окончания войны.
2: О плане по спасению экономики мы перед эфиром спросили экономического редактора The Bell Дениса Косинчука. Вот так он трактует перспективы этой затеи.
3: Мне кажется, можно характеризовать как план за все хорошее против всего плохого. Просто проблема этого плана даже не в том, что он реализуемый или нереализуемый. Проблема этого плана в том, что в нем на самом деле нет ничего нового, потому что и Орешкин, и экономические министерства, они на самом деле все это предлагают уже который год подряд. То есть нет ничего нового в том, нет ничего нового в предложении построить как там платформенную экономику, увеличить производительность труда. К этому хорошо добавился еще искусственный интеллект. Но, честно говоря, это просто планы, которые непонятно, как власти собираются реализовывать. То есть там, например, говорится еще дополнительно про то, что мы надеемся на нулевой структурный дефицит бюджета к 2029 году, то есть когда мы сможем там, за исключением расходов на обслуживание госдолга, у нас расходы с доходами российского бюджета сведутся. Но, а кто сказал, что в 2029 году этот первичный структурный, этот нулевой дефицит будет достигнут? Так говорит Минфин, но не факт, что это произойдет. Потом непонятно, как российские власти там собираются в очередной раз делать какую-то платформенную экономику и делать экономику употребления, там, когда украинские дроны успешно практически ежедневно бомбят склады Wildberries, там, сегодня они бомбят склады Wildberries, завтра они будут бомбить склады Озона, а послезавтра, не знаю, они начнут там каким-нибудь центром обработки данных. То есть это, не знаю, я бы это даже скорее назвал, знаете, таким позитивным ответом на завирусившееся выступление Клепача, за которое он поплатился своей должностью в вебе, так знаете, чтобы и еще и здесь попытаться пожар затушить, как вот с помощью бизнеса пытаются пожарное бюджетное поприще тушить, так тут пытаются как это damage control делать в публичном поле.
2: Действительно непонятно, к чему движется система, если она не говорит открыто о своих планах, но мы все же пытаемся в них разобраться с политологом Русланом Айсиным. Руслан, пожертвования от крупного бизнеса, к которому Путин обращался, не покрывают и 1/14 дефицита бюджета. Это говорит о том, что крупные игроки не лояльны системе.
4: Крупные игроки лояльны системе, но следующий этап – это просто раскулачивание. Конечно, они могут раскулачивать, изъять у них и средства, и их базу, там технологическую, промышленную базу, производственную базу. Но тогда это приведет к коллапсу системы, потому что государство будет не в состоянии, конечно, настроить все производство, придется громить. История показывала массу примеров того, как такое грубое раскулачивание фактически приводило экономику к коллапсу. Так что выхода у них нету, мало-помалу, конечно, будут скидываться, но, как мы понимаем, это капля в море. Плюс ко всему, надо учитывать, что Украина будет методично бить. По инфраструктуре здесь действительно никакого выхода нету, кроме как пойти на какие-то мирные переговоры. А все остальное – это просто пустая болтовня. Можно накачивать ВПК, это происходит, но это уже перегрето, это не дает действительно необходимого хода для того, чтобы экономика и дальше развивалась. Я бы даже, честно говоря, не особо верил в российские статистические данные, потому что они явно приукрашены. И, собственно говоря, заметно, как и экономические, микроэкономические показатели проседают, и макроэкономические показатели. Плюс не надо забывать, что если, там, условно говоря, Соединенные Штаты пойдут на компромисс по вопросу Ирана, Армунский пролив откроется, тогда цены на нефть упадут, и тогда вообще будет в крайней степени плачевно для российского бюджета, потому что наполнять его он не может, потому что и рынки закрыты, и все сужается, и вот сейчас с Турцией

0: тоже какая-то напряженность присутствует. И страны Центральной Азии тоже сейчас сильно напрягаются, потому что в отношении них вводятся дополнительные санкции, да, из-за взаимодействия с российскими контрагентами. Искать возможности выхода куда-то, конечно, они будут стараться, там, я не знаю, с КНДР, с Африкой. Китай уже ясно дал понять, что, дорогие друзья, денег мы вам не дадим, да, а будете действовать на наших условиях, но эти условия уж очень, на самом деле, драконовские и кабальные.
1: Ну и на фоне всего этого ухудшаются социальные показатели. Я уж не знаю, как это трактовать и человеческим языком объяснить, но, по крайней мере, это было в анонсе Кремля на встрече Путина, которая происходит, пока мы с вами общаемся. У нас остается примерно 3 минуты. Давайте попробуем итог подвести. В сюжете звучала цифра 29-й год. Возможно, некоторые журналисты трактуют это как дату, когда система планирует закончить войну. Но до этого года нужно как-то дожить. И какие социальные показатели надо исправить России, чтобы дожить до этого заветного 29-го года?
0: Ну, во-первых, надо прекрасно понимать, что каждый год будут увеличиваться расходы на войну, на армию, на ВПК. Соответственно, эти деньги где-то надо будет брать. Их брать негде. Кредит у Запада не возьмешь. Соответственно, надо будет резать социальную, образовательную сферу. Ну, там, культура, это уж как бы никого не волнует, да? Будет деградировать инфраструктура, потому что, ну, не вкладываешься, если там в строительство, в ремонт там дорог, каких-то предприятий, соответственно, они будут изнашиваться. Это еще раз будет подрывать ту же базу производственную, да. Поэтому экономика России будет примитивизироваться, как я понимаю. Будет огромное количество проблем в сфере социальной, медицинской, например, потому что это очень большая графа расхода, ее будут тоже нещадно резать, пенсионеры увеличиваются, население стареет, да, они тоже требуют соответствующего внимания. Ну, короче говоря, это приведет к перекосу, скажем, в социальной и экономической политике, что, скорее всего, усилит группировку, которая связана с ВПК, и она будет, наверное, там главенствующей, она будет диктовать Путину свои условия. А это, по сути говоря, есть олигархат, власть немногих. Путин может сохраниться как человек номинальный, как номинальная фигура, но я думаю, что одна из этих группировок элитных будет свою позицию усиливать, и она будет, наверное, более всего заинтересована в расширении войны и в ее продолжении.
1: Спасибо большое вам, Руслан. Даете нам пищу подумать для нас и для наших зрителей. Хороший вопрос для вас, дорогие зрители, кто досмотрел нас до конца. Каким вы видите будущее? Как будут меняться группировки и их цели? Видение горизонта войны, если можно так полагать, помогает ли участникам системы? Все эти вопросы адресуем в комментарии. Будет интересно почитать. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.

0: Шербаунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
1: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
2: А про Горбачева?
1: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
2: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
1: Это да.
2: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
1: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальства виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию.

0: ситуацию.
1: И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного mm-hmm. для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
2: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
1: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов. Когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены в школьную программу по литературе три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
2: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
1: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим,

0: Впрочем, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там, при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду
0: конец режима.
1: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Ну, типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция.

0: часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Угу. Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. Поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что он перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду...

0: Ввиду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
1: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
2: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
1: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там, очень большую неопределенность и как-то страшно людям.
2: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте, на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом из истории?
1: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
2: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
1: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
3: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Говорит «Радио Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Известные люди.
8: Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта —

попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. И я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но

0: или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира. Это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышат и видят его собственные желания, они видят его как продолжение своих собственных притязаний амбиции. К славе, амбиции, там, к сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет, на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать, это потом он это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди. Это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случай с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем, тестирование реальности.
1: «Личное дело. Известные люди». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
2: Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Может показаться, что проблемы людей известных и знаменитых не касаются большинства из нас. Однако они, публичные люди, часто проявляют себя таким образом, что заставляют и думать, и говорить о себе. Почему кто-то легко и спокойно несет бремя славы, выпавшее на его долю, а кто-то либо превращается в чудовище, либо бронзовеет на глазах, наглеет и в итоге отталкивает от себя своих же поклонников. Об этом сегодняшний разговор. Гости московской студии, члены Международной психоаналитической ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа.
0: Добрый день.
3: Добрый день.
2: А начать я предлагаю с опроса москвичей на улицах города. Итак, легко ли пережить славу?
4: Ой, испытание славы, по-моему, самое тяжелое испытание. Деньгами и славой. Это же тяжело. Испытание славы пережить тяжело. Потому что слава и деньги, они ходят рядом в наше время сейчас. Столько соблазнов в связи с этим. Но соблазны, они развращают нас всех.
5: Кому как. Ну, в основном, конечно, тяжело. В большой власти большие соблазны. А большие соблазны порождают их удовлетворение, соответственно, еще больше соблазн. И одно на другое накатывается, соответственно. Ну, это простейшая вещь.
6: Вы знаете, если человек истинно верующий, то он эту славу будет благодарить, вот не себя возносить, а Бога возносить. Благодарить Бога. И эта слава будет Богу. От него она исходит. И он будет это понимать, как от Бога. А если он будет это на себя приписывать, то на грош ему цена.
7: Нельзя, наверное. Там очень редкие примеры мировой истории. Поэтому я думаю, что очень трудно. Очень-очень трудно. Диоклетиан, император. Очень давние примеры такие. В современной истории не знаю таких примеров. Хотя вообще, наверное, Йошка Фишер. Ну, наверное, человек такой, в общем, достаточно серьезными моральными устоями.
8: Мне кажется, нет. Надо быть очень сильным человеком внутренне, чтобы пережить славу. Слава все-таки тяжелое испытание. Человек всегда на виду, ему нужно как-то всегда держать себя.
9: Ну, если нормальный человек, то он останется нормальным. Если он плохой человек, то он останется плохим человеком. Слава, как бы, это не самое главное. Ну что, табаков он, человек нормальный. Пальцы не крутит, не гнет. Мы просто в магазине видим.
10: Легко, это зависит от того, каким человек является изначально.

0: От его воспитания. Это внутри у каждого человека, я просто не могу так сказать. Но есть группа знакомая, музыканты они. Люди абсолютно без какого-либо пафоса по поводу своей знаменитости. Они очень быстро стали знаменитыми. И, так скажем, они просто сами боятся того, что эти качества в них изменятся.
1: Очень тяжело. Во славе многие люди гибнут. Как человек, как люди. Духом славы. Надо душу такую иметь, чтобы в славе остаться человеком. Это проверка, говорят, славой. Не все ее выдерживают. Ну, Юрий Алексеевич Гагарин у нас. Человек, который до последнего оставался человеком. А славу всемирную имел.
2: Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. И давайте сразу поговорим о человеке, о котором сказал последний из опрошенных, о Юрии Гагарине. Вот уж воистину, слава свалилась на голову этого совсем молодого тогда парня буквально в одну секунду. 108 минут полета, а дальше вплоть до самой смерти, вспышки фотокамер, рукопожатия президентов, автографы. Трудно было не почувствовать себя богом. Однако был один эпизод в биографии Юрия Алексеевича, о котором не часто вспоминают. Космонавт выехал на подаренной ему «Волге» на красный свет. И по его вине случилась авария. Никто не пострадал, но обе машины были разбиты довольно сильно, а за рулем второй был пенсионер. Милиционер, который прибыл на место происшествия, увидев Гагарина, разулыбался и отдал ему честь. Улыбался и пострадавший дедушка. Ну, как же, сам Гагарин перед ним. Гагарина увезли с места аварии на какой-то другой машине, но что-то все-таки засвербило у него в душе, и он вернулся. И узнал, что его вину милиционер приписывал старику. После этого случая что-то в душе Гагарина, как пишут очевидцы, перевернулось, и он стал медленно очищаться от угара славы. Я цитирую воспоминания одного из свидетелей этой ситуации. А до аварии ведь было много того, о чем говорить не принято. Может быть, мы начали с самого конца, и все же, Павел, для того, чтобы человек спохватился и понял, что что-то происходит не так с ним в лучах его славы, с его рассудком, с окружающим его миром, с его жизнью. Неужели нужен вот такой сильный стресс?
3: Я думаю, что в ряде случаев не поможет и стресс. Возможно, могла бы помочь иногда психотерапия. Увы, в период жизни Юрия Алексеевича Гагарина психотерапия была недоступна, и мы знаем, как трагически закончилась его жизнь. Я хочу сказать, что опрошенные москвичи резонно связали деньги вместе со славой, которую можно было бы назвать успехом, и они упомянули за меня, я лишь цитирую слова такие, как «развращение» и «соблазн». Я бы сказал, что опасность любого успеха, будь то славы или тех же внезапных денег, она идет одновременно и изнутри, и снаружи. Изнутри она идет потому, что некогда все мы, будучи малыми детьми, ради любви к нашим идеалам, то бишь к нашим родителям и другим взрослым, которых мы идеализировали, которых мы обожествляли, пошли на жертвы, на большие жертвы, и это жертвы хорошего воспитания, то бишь отказались от наших самых потаенных желаний и загнали их в глубины нашего бессознательного. В тот момент, когда этот успех случается, тогда у человека возникает ощущение, что его собственное «я» полностью соответствует тем идеалам, обожествленным идеалам, усвоенным с детства.
2: И что этих монстров можно выпустить наружу?
3: И они сами вылезают наружу, поскольку человеку кажется бессознательно, что нет никакой необходимости больше ни от чего отказываться, ничего давить. И эти выскочившие наружу монстры, они прорываются в разного рода странных поступках знаменитостей. Быть может, трагическая гибель Юрия Алексеевича была как раз следствием такого рода технической ошибки. Но есть и другая сторона, внешняя, от которой говорили тоже люди, и она сильно звучит в эпизоде, который вы процитировали. Вы говорили об улыбающемся милиционере и о восторженном пенсионере. Дело в том, что общество нуждается в людях со славой. Оно их создает, оно и просто навязывает людям со славой обязанность вести себя не так, как обычные люди, а именно так, как обычные люди позволить себя вести не могут. То бишь здесь еще и внешнее давление по развращению и соблазнению.
2: Спасибо, Павел. Мы примем первый звонок. У нас постоянный слушатель наш.

0: Программа «На линии из Петербурга». Георгий, здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Слушаем. Это прекрасная тема, она довольно подробно разработана разными людьми. Ну, кратко можно так сказать. Если человек проходит через тяжелые внутренние и внешние испытания в своей жизни, сохранив твердость духа и гибкость и свежесть души, то он получает так называемые ступени посвящения. И, ну, их 12, ну, 5-6 довольно многие люди проходят. Но дело вот в чем. Почему не проходят многие? Они спадают, падают с этого пути. Неправильный выбор свободной воли, недостаточная искренность во внутренней жизни, в отношении там с Богом, с людьми. Ну, я на этом закончу. Спасибо.
0: Спасибо вам, Георгий. И я хочу привести еще один фрагмент, который я нашла, когда готовилась к этой передаче. Это фрагмент из интервью с Аллой Борисовной Пугачевой. Она сказала: «Любому творческому человеку нужно быть готовым к звездному пути. Те, кто не выдерживают испытания славы, спиваются, разоряются. Я же до сих пор волнуюсь перед выходом на сцену, потому что то, что зрители прощают другим, Алле Пугачевой не простят». Виктория, так ли это, на ваш взгляд? Или все же наоборот, кумиру простят всегда гораздо больше?
2: Я бы хотела обратить сразу внимание на определенные, на некоторые слова в речи Аллы Борисовны, которые уже описывают, что за личность, которая может все-таки выдержать и выстоять, она называет творчество. То есть первое в ее все-таки, наверное, жизненных ценностях было огромное желание творить, петь, и без этого она не могла. И славу, возможно, она воспринимала как естественное продолжение этой основной истинной ценности. И дальше она говорит, что не простят зрители. Я думаю, что речь идет о внутренней требовательности к себе и то, что она не позволяет себе простить в своем вот этом вот статусе все-таки известной дивы. И таким образом наши внутренние ценности, одна из слушательниц, вернее, из тех, кого вы опрашивали на улице, сказала, что что у нас внутри, то есть насколько личность цельна, насколько в ней выработались свои уже ценности, свои личные, не только желание соответствовать этому взгляду, искать этот взгляд, о котором Павел Качалов уже говорил, взгляд мамы восхищенный, и это, соответственно, ты для нее Бог и центр, и уже другого не существует. И, конечно, когда человек выходит на сцену, ну, в символическом смысле, это не обязательно сцена театра или концертный зал, это сцена публичная, тогда он попадает под этот взгляд, и тогда он может чувствовать себя вот этим ребенком под взглядом мамы, для которого, возможно, все, которому она все позволяет, как, в общем, предмету своего любви и обожания. И публика в данном случае предмет любви и обожания, которая должна простить все. И поэтому такой кумир с отсутствием своих внутренних ценностей может почувствовать, что ему все возможно. Например, эта история с красным светом, она везде, мы ее сплошь и рядом видим на улице, когда есть определенные типы машин, которые должны ехать на красный свет. Вот, например, то, что не позволено другим.
0: Спасибо, Виктория. Павел, вы согласны?
3: Я согласен, но я как хотел бы поставить точки над «и», как это у меня бывает. Виктория успела сказать о восторженном взгляде мамы. Я бы сказал, что нас испытание славы, оно обнаруживает, насколько человек потом усвоил запрещающие слова и запрещающий взор папы, разделяющий отца ребенка с матерью. Если этот запрет был усвоен, то испытания не столь страшны.
2: И он может их выдержать.
3: Да. Mm-hmm. Если же этого запрета усвоено не было, и человек несет в себе ностальгическую тоску по восторженному материнскому взгляду и только ждет, когда он, наконец, выглянет из-за угла, вот тогда слава по-настоящему опасна.
2: Ну, я, в общем-то, это и хотела.
0: Спасибо, отметить. Виктория, спасибо, Павел. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
4: По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».

0: На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Личное дело». Об испытании славы сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. И поскольку у нас в студии психоаналитики, давайте вернемся к истокам все-таки. Дети, которые становятся знаменитыми, изломанные зачастую судьбы. Однажды этому была посвящена целая программа «Личное дело», и сейчас меня интересует немножко другой аспект. Одна знаменитая голливудская актриса на вопрос о том, позволит ли она своим детям сниматься в кино, ответила так. «Я разрешу им это только в том возрасте, когда они смогут достойно справиться со славой». Павел, что это за возраст, на ваш взгляд, если можно уйти от индивидуальных особенностей и попробовать обобщить?
1: Ну, вероятно, это возраст после полового созревания, после подросткового возраста. До этого личность все еще формирующаяся. Я полагаю, что эта голливудская актриса, она несколько сведущая в психологии и, возможно, психоанализе, ибо нигде нет такой в мире высокой концентрации психоаналитических кабинетов, как в Беверли-Хиллз. Один кабинет на 300 человек населения, от грудных младенцев до стариков. Так что, возможно, она понимает, что ее развивающиеся дети все еще нуждаются в воздействии реальных родителей, реальной матери, отца, в частности, в воспитании запретами.
0: Спасибо, Павел. И Виктория, а не кажется ли вам, что как раз в период до полового созревания ребенок все-таки более управляем родителями, и родителям легче корректировать вот те последствия славы, которые могут обрушиться на ребенка там 6, 7, 10 лет, возможно. А вот как раз дальше-то уже идет такая лавина своих подростковых трудностей, что, может быть, как раз в тот момент нужно останавливать.
2: Вы так говорите, как будто бы вот родившийся младенец, тут же основная его мечта попасть на экраны или на сцену. Давайте будем здесь реалистами. Я думаю, Павел сказал, что, возможно, актриса, о которой идет речь, это человек, прошедший, имеющий опыт психоаналитической культуры, но также, возможно, это и личный опыт. Известны там Дрю Бэрримор и сколько угодно, та же Лайза Минелли, актрис, ее мать, девочка из фильма «Волшебник страны Оз», которые практически были на грани психологического личностного развала и распада, потому что их карьера началась часто по желанию их родителей и чаще всего матерей. Или эти юные звезды подиума, юные манекенщики чуть ли не младенческого возраста. Неужели это их желание? Ребенку всегда свойственно появиться, убежать и делать то, что он чувствует, и ходить по подиуму или играть какую-то длинную роль ради аплодисментов. Он это, если делает, как мы уже говорили, делает ради огромного желания, ради сияющих и восхищенных глаз своей матери. И зрелые родители всегда позволяют, что значит управлять, быть зрелым родителем, который позволяет или формирует будущую личность, способную справиться со славой и со всеми искушениями взрослого мира. Это именно те, которые позволяют ему слышать себя, и слышат и видят его собственные желания, а не видят его как продолжение своих собственных притязаний к славе, амбиции, там, сцене и прочее. И тогда такой родитель позволит ребенку выступить, наверное, когда он хочет, на каком-то семейном празднике. А если не хочет, то выдержит, что он залезет под стул, и вполне его никто не будет ругать и позорить. И вот такой ребенок потом поймет, что да, то, что он любит петь дома, то, что он любит, так скажем, какие-то скетчи разыгрывать, это потом он это образ его жизни, это то, что ему доставляет удовольствие, и, наверное, с этим он может выйти куда-то, показать это людям и показать, то есть, и другому то, о чем Павел Валерьевич говорил, то есть показать другой, это символический отец, да, то есть показать другому, и другой это тоже примет. Таким образом, здесь возможность оторваться от желаний и восхищенного взгляда матери, да, и уйти под, допустим, более такой серьезный взгляд, более оценивающий взгляд отца, то есть выйти на публику, на люди, это дает возможность ребенку, прошедшему вот таким образом до своего полового развития, все эти сложные стадии, да, своего психосексуального становления, это позволит потом ему справиться и с искушением, которое будет. Возможно, где-то он может потеряться, но вот как со случаем с Гагарином, он вернулся, у него есть, что мы называем, тестирование реальности. Да, ситуация, он понял, что он оторвался, но он

0: готов принять тот опыт, протестировав в реальности. Он понял, что он обидел кого-то, что это его слава кого-то, наоборот, очень ранит. И таким образом найти свое место промежуточное в этой ситуации, чтобы и пользоваться славой, и не давить вокруг людей себя.
1: Спасибо, Виктория. У нас еще один звонок, и снова Петербург на линии. Антон, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Благодарю американский народ за оплату моего телефонного звонка. Но у меня более простой вопрос. Почему люди выдерживают славу, какие-то одни выдерживают? Приблизительно потому же, почему одни выдерживают физические нагрузки, а другие нет. Одни от одной дозы алкоголя отрубаются, другие от другой. Далее. Стремление к славе, как стремление к истине, справедливости и победе, одно из самых лучших стремлений в человечестве. Со времен Рима еще, так сказать. Ну и на примере американского государства, все основатели, к чему они стремились? К славе и свободе. Ну вот. А те, кто не может сделать чего-то там, ну, например, построить дом, написать роман «Лолита», или что, они становятся психоаналитиками. Потом просят, чтобы их пригласили на радио «Свобода», чтобы за деньги американских налогоплательщиков, извините, пролечить мозги. Вы, наверное, из Восточноевропейского института, нет?
1: Спасибо, Антон, за ваш звонок. Павлу Качелову передаю прокомментировать его. Павел, пожалуйста.
3: Ну, я понимаю, разумеется, что даже такая небольшая слава, как приглашение на «Радио Свобода», может вызывать зависть.
1: И раздражение.
3: И гнев, и ненависть. Это то, с чем сталкиваются все люди, которые добились хоть какого-то ни было успеха. И это, возможно, многим из них помогает как раз не свихнуться. Что для меня, то я хотел бы вернуться к комментарии, который давал на предыдущий тезис Виктория Анатольевна, поскольку он мне показался более интересным. И хотел бы уточнить, что в случае с детьми этот восторженный взгляд их матерей, чаще всего посылающих их на подиум или на актерскую деятельность, можно еще назвать соблазняющим и возбуждающим. И я бы хотел подчеркнуть, что дети просто не в состоянии выдержать свое возбуждение, и работа воспитания, в отличие, кстати, от работы психоанализа или терапии, во многом сводится к тому, чтобы это возбуждение сдерживать всячески, его тормозить. И поэтому это испытание славы для детей, особенно до подросткового возраста, воистину бывает невыносимо и просто, ну, антифизиологично.
1: Спасибо, Павел. И Виктория, вот, кстати, в злобном звонке Антона из Петербурга, который у нас только что прозвучал, прозвучала такая мысль, что человек действительно чуть ли не с пелёнок начинает стремиться к славе, ведь как бы это противоречит тому, о чем вы говорили.
0: Безусловно, и это нормально, что ребенок стремится к вот, получению одобрения родителей, к этому взгляду материнскому, и так называемое соблазнение, мы говорим, оно существует, как, потому что ребенок, как еще ну, в общем-то, существо маленькое, оно нуждается в одобрении, оно нуждается в похвале,
3: только,
0: но оно также...
3: Я не назвал бы это славой, я это назвал, сказал бы, стремлением к любви.
0: Да, да, то есть к любви, к одобрению, и быть, увидеть в глазах своей матери любовь и восхищение. Но о чем мы говорим? Это важно, чтобы ребенок увидел это и в глазах отца, и чтобы мать позволила это. Тогда такой ребенок сможет, мы не говорим, что не нужно стремиться к славе, что нужно там, кстати, если уж к вопросу, то мы далеко не из Восточноевропейского института, а из Парижского, то есть мы шли за своими интересами, мы поехали за границу, мы там жили, работали, учились и вернулись сюда не только за славой, а за тем, чтобы мы то, что делали, смогли здесь передать людям, как-то позволить, чтобы это появилось в нашей культуре, и для того, чтобы в том числе и быть известными, и чтобы было известно то, что мы делаем.
1: Вот. Спасибо, Виктория. Павел, еще один короткий вопрос. Вот если, например, родитель видит в ребенке то самое стремление к славе или к любви, как вы это называете, должен ли родитель, давая зеленый свет ребенку или не давая, учитывать какие-то индивидуальные особенности характера этого конкретного ребенка, понимая, ребенок выдержит, не выдержит? Коротко, пожалуйста, у нас мало времени до перерыва.
3: ну, вопрос сам собой разумеющийся. Индивидуальные особенности учитывать нужно. Но я бы хотел, как всегда, подчеркнуть нечто общее, что должно присутствовать. Это все-таки запрет. И запрет не индивидуальный, а общий. И это запрет на чрезмерную любовную близость, на любовные притязания к родителям. Вот что-то

0: Участие в воспитании.
1: Спасибо, Павел. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня об одном из самых серьезных испытаний в жизни – испытании славой, сразу после краткой сводки новостей.
2: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
3: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Известные люди.
1: Павел, ну вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, ну, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
0: Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с возвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно, же не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж в более известной международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
1: Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны.
3: Личное дело. Известные люди. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 24 марта 2005 года.
1: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Гипертрофированная заносчивость многих известных или богатых людей – это вырвавшийся на поверхность комплекс неполноценности, пишет на сайт «Свобода» Дмитрий Георгиевич. «Мне еще думается, что портит человека только незаслуженные деньги и незаслуженная слава». Итак, мы продолжаем говорить о том, как переживают славу известные люди. Мои гости сегодня – член Парижского психоаналитического общества, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психоаналитик Парижского института психоанализа, директор НИИ психоанализа, доцент Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. И у нас из Москвы Наталья Михайловна на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Мне кажется, немножечко одностороннее. Имеется в виду популярность. Вот когда цель – популярность, и когда она достигается, вот тогда все неприятности с человеком, и с мамой, и с детьми, и со всем. Если же у человека цель, положим, наука, он учится, он работает, никто его не знает, и вдруг ему дают Нобелевскую премию, он становится известен, слава к нему приходит, но это его абсолютно не меняет, он тут же бежит в свою лабораторию, продолжает работать. Вот, по-моему, тут совершенно разные вещи. Слава как заслуженная оценка, это не портит человека, и популярность, которая иногда совершенно незаслуженно достигает человека.
1: Спасибо. Ну, вот так совпало, что наша слушательница говорит практически о том же, о чем было письмо, процитированное мной чуть выше, то есть заслуженный или незаслуженный успех приходит к человеку, легкий он или трудный, что за этим стоит. Но еще вот так вот сферы жизни она разделила, да, то есть явно совершенно отделила актеров, ну, предположим, так назовем их так, в одну группу объединим, да, от людей, предположим, науки. Виктория, насколько вы согласны с такой точкой зрения?
5: Ну, я абсолютно согласна с тем, что если человек увлечен своим делом, и это не важно, есть люди, которые не могут не петь, есть люди, которые не могут, ну, журналисты известные, и для меня, например, ну, примером такого человека с глубокой

0: культуры и в то же время с большим уважением и славой, может быть, это Познер. И тем не менее, ну, в общем, человек совершенно удивительной скромности и культуры. И я согласна, что здесь, наверное, нужно вести речь об истинных ценностях. То есть есть ли ценность в том, чтобы петь, чтобы играть, чтобы творить, и потом, естественно, сопровождение вот этой славы. Безусловно, такие люди, у них есть основа внутренняя. Либо сейчас, мы знаем, популярна «Фабрика звезд», тот же Голливуд, о котором вы говорили, говорили «Фабрика звезд», тот же сейчас целая серия передач, движений, течений, «Звезда», «Фабрика звезд» и прочее, прочее. То есть это уже создание кумиров, создание, я бы сказала, даже фетишей. И, безусловно, от этих людей ждут конкретного соответствия уже ожиданием вот этой вот публики, массы, то, что входит, в общем-то, в понятие масс-культура, наверное. И, безусловно, эти люди подвергаются большим испытаниям, с одной стороны. С другой стороны, они, видимо, туда и рвутся. Для чего? Да? То есть они рвутся потому, что они не могут там не петь, не могут не сказать что-то, или они рвутся, потому что они не могут не быть под взглядами других. Они ищут именно этого взгляда. Тогда, конечно, здесь очень сложные личностные моменты, которые им тоже, в общем-то, возможно, придется пережить.
1: Спасибо, Виктория. Но вот вы сейчас упомянули скромность и культуру как два таких фактора, которые могут защитить человека от того, чтобы он превратился бог знает во что, под лучами этой славы. Еще вот иногда упоминают такие качества, как юмор и самоирония. Вот считается, что слава Леонардо Ди Каприо, которая пришла к нему в одночасье после «Титаника», едва не сломала судьбу тогда еще совсем юного актера. И именно о нем пишут, что только чувство юмора и ироничное отношение к самому себе помогли ему спастись от какой-то деградации, возможно, личностной. Павел, на ваш взгляд, это значительная броня против морального разложения? Или все же, мне кажется, это вопрос, это мне кажется, я не знаю, как кажется вам, наличие или отсутствие у человека какого-то здравого смысла?
2: Я думаю, что это вопрос того, каким образом достигнута слава в той или иной области. Если эта слава достигнута путем труда, усилий, прохождения некоторых этапов, напоминающих, в общем-то, этапы взросления и развития человека...
1: Ну вот, простите, я перебью. Вот Ди Каприо снялся в фильме. Съемки были нелегкими. Это как, тяжелый путь? Или...
2: Может быть, это может быть тяжелый путь. Это может быть путь тяжелого обучения актерскому мастерству. И в этом случае слава воспринимается как нечто более-менее заслуженное, как заслуженным становится право, которое приобретает человек с взрослением. Если же слава возникает иным образом, более случайным, то это похоже на положение ребенка, который сидит на своем горшке и вызывает восторг у собственных родителей. Бывает очень сильный восторг, но бывает, что он вызывает, такой взрослый ребенок вызывает восторг и у гораздо большей по размеру публики.
1: Да, ну что характерно, ребенок-то только у родителей этот восторг вызывает. Гости, которым зачастую демонстрируется это зрелище, в восторге от этого, как правило, не бывает. Виктория, пожалуйста.
0: Ну, если вернуться к примеру Ди Каприо, я бы сказала, что не с «Титаника» он начался, а великолепный фильм, который роль сыграл Рэмбо, фильм «Рэмбо и Верлен», ему было 18 или 19 лет. Это сложный, сложнейший персонаж, который он великолепно сыграл. Я помню, тогда еще я обратила внимание и подумала, насколько глубокая, интересная личность и какая у нее, возможно, артистическая судьба. Последний его фильм «Авиатор». Он искал этот сценарий, не его пригласили. Он искал продюсера. То есть он пытался, он все время боролся с этим вот штампом. Да? То есть возможность... Две существовало таких вот версии. Либо он бы пошел бы по пути кумира публики, да, вот этого слащавого персонажа, вот, хотя и романтического такого, либо все-таки он искал реализации своих каких-то глубинных переживаний, и, так скажем, я думаю, что этот актер очень сложный такой, и судьбы, и сложной внутренней структуры, который навряд ли потеряется, у него есть, и этот юмор, это не просто юмор, это возможность взглянуть на себя, внутреннего взгляда, это возможность подшутить над собой, то есть это значит, есть уже цельность, и нет такого страха, страха, да, если надо мной подшутят или я подшучу, то я потеряюсь и исчезну. Значит, у него есть цельность,

0: есть внутренние структуры и внутренние опоры.
1: Спасибо, Виктория. Примем два звонка, оба из Петербурга. Владимир Сергеевич, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. И слава, и власть – это розовый фильтр, ограничивающий общение и восприятие круга общения. А самое главное – это влияет на адекватность оценки и самооценки поступков, понимаете? И то, и другое – это изоляция. Наносит не обязательно, наносит ущерб личности, особенно когда эта личность еще не сформировалась. Спасибо.
1: Спасибо вам. Но довольно странная точка зрения. Я, например, довольно близко знакома с одним очень популярным актером. Ну, такой ширины круг общения, который имеет он, дай бог, иметь 10 из нас вместе сложенных, связанных. Примем еще один звонок. Петербург, Александр. Здравствуйте, мы вас
3: слушаем.
1: Добрый
3: день. Цитатку хотелось бы, с цитатки начать. Мы все глядим на Наполеоны, двуногих тварей миллионы. И вторая цитатка. «Жалкий род людской, достойный слез и хмеха, жрецы минутного, поклонники успеха» и так дальше. Вот мне тема не нравится вот чем. Мы имманентно принимаем, что слава – это данность человеческая. Вот я-то глубоко уверен, что в конце 21 века и Голливуд, и спортивные звезды, то есть звезды погаснут, потому что, скажем, это уже кумиры, это те самые уже кумиры, о которых говорит христианство. Вот здесь Ди Каприо приводили. Я готов утверждать, что я найду в городе Питере 1000 мальчиков, которые сыграют не хуже Ди Каприо, потому что кино – это целлулоид, это магия целлулоида. И актерских способностей там не требуется. Так же, как и все звезды Голливуда, для меня вещи абсолютно дутые. Вот когда мы говорим о славе, нужно понимать, что такое слава и цель этой славы, да?
1: Спасибо, Александр. Поняли вашу точку зрения. Вот у нас на сайте есть письмо, человек подписался фамилией Карабасов. Не знаю уж, как на самом деле его зовут. Он пишет о том, что чем темнее вокруг, тем легче быть звездой. Ну, действительно, если вспомнить популярность Юры Шатунова из «Ласкового мая» в конце 80-х, вот сравнительно недавний скандал вокруг хамства Филиппа Киркорова, то, наверное, тему славы, испытания славы даже и обсуждать не хочется. Хотя, пожалуй, Ди Каприо к этому списку трудно отнести. Но если наравне с этими людьми вспомнить Евгения Леонова, Иннокентия Смоктуновского, разговор приобретает, согласитесь, другой оттенок. «Люди высокой культуры не подвержены болезням славы», пишет нам на сайт еще один литературный персонаж, подписавшийся Хлестаков. «Они не кичатся своей известностью, даже немного стесняются, если видят проявление какого-то пиетета со стороны собеседника. Виктория, у вас очень широкий круг клиентов. Доводилось ли вам, когда бы то ни было, сталкиваться с известными людьми, не подвергшимися деформации личности? И наоборот, были ли среди ваших клиентов те, кого явно нужно было лечить от той самой звездной болезни?
4: Ну,
1: фамилия не обязательно, просто
4: безусловно,
1: в качестве...
4: Безусловно, как-то сталкиваешься и в профессиональной деятельности, ну и в жизненных ситуациях. Но я бы не говорила о подвергшейся деформации. Мы не сторонники того, что вот слава произошла, и тут-то это деформировало. Слава лишь высветила те или иные особенности зрелости, цельности личности, либо, наоборот, еще ее незрелости.
1: Но если высветило чудовищные вещи какие-то, то
4: вы
1: что?
4: Знаете, такие люди, что называется, чудовищные вещи, если вы говорите о клиентах, они не придут. Они именно реализуют, для них это и нужно. Вот эта слава, эта сцена, власть, там деньги, да, для того, чтобы это чудовищное, как вы говорите, ну, что ли, маскировать, для того, чтобы это чудовищное каким-то образом трансформировать. И я думаю, что как раз на кушетке у психоаналитика у них как раз нет этой вот интроспекции, желания заглянуть в себя и найти какую-то свою внутреннюю реальность, да, и наоборот, люди, тут уже говорилось, что это не просто иногда, вот как уже случилась такая даже сцена психодраматическая у нас во время передачи, позвонили, сказали, а вот вы такие-то, такие-то, и, безусловно, люди, которые выходят на сцену жизни, я не говорю только об артистической сцене, да, безусловно, они подвержены и как бы ожиданиям, которые ждут от кумира, и также критике, то, что непозволительно этому кумиру, то, что на что он не имеет права. И на самом деле это не всегда относится к ним, к этим людям. Это относится к ожиданиям публики. Да? И, безусловно, это ранит, это больно. И как бы личность иногда такая достаточно хрупкая. Если вы говорили о Смоктуновском, он был скромный, действительно великолепный актер, сильная, интересная личность. Но в то же время, я думаю, и что-то

0: было очень больно принимать, это тонко чувствующая личность. И поэтому такие люди, конечно, оказываются, возможно, оказываются на кушетке, и, возможно, чтобы найти себя, чтобы защитить себя, чтобы как бы вот оставить свой этот внутренний мир, неважно, может быть, у него очень много друзей, как вы говорите, или как вот радиослушатель сказал, что они уходят в изоляцию, неважно, он может, имея много друзей, тоже такую вот убегание, избегание от себя, от славы использовать. Поэтому такие люди, конечно, появляются, приходят.
1: Спасибо, Виктория. Павел, ну вот согласитесь, что много раз, наверное, всем нам доводилось видеть каких-то известных людей, ну, в довольно неприглядных ролях и ситуациях.
2: Так вот, вы успели мне, Таня, возразить, когда я вам сказал про ребенка, сидящего на горшке, и на которого смотрят восторженно. Вы заявили, будто бы гости непременно смотрят на этого ребенка с отвращением. Так вот, я вам возражу снова, что, во-первых, во всех нас сохранилась где-то еще ностальгия и тоска по тем временам, когда мы такими ребенками были, и поэтому и сохранилось желание таких ребенков видеть на сцене, сидящими на горшках. Ну, конечно же, не занимающимся тем же самым, но приблизительно. Именно отсюда и рождаются такие краткосрочные кумиры, как, допустим, приведенный вами Шатунов или Бой Джордж, более известный на международной арене. И они всегда непременно очень инфантильные, очень похожи на маленьких детей. И то, что они делают перед нашими глазами, позволяет нам заново пережить тоску, утраченную нами детского рая, когда так, без особых усилий, без труда, мы получали славу и любовь наших родителей. Вот, то есть общество само по себе таких кумиров рождает и будет рождать всегда.
1: Я всякий раз, когда слушаю вас, Павел, я думаю, как же мы ужасны. Спасибо вам за ответ. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
3: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».

0: Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Вы слушаете программу «Личное дело», в которой об испытании славы говорят психоаналитики Павел Качалов и Виктория Потапова. И я вспомнила такую притчу. Два друга мотыжили землю и наткнулись лопатами на кусочки золота. Они отбросили их в сторону и продолжали работать, молча, не обсуждая эту ситуацию между собой. Потом они постелили рядом две циновки и сели читать книги. Мимо них проехала карета знатного вельможи. Один из друзей вскочил и восхищенно посмотрел ей вслед. Другой, задумавшись, сложил свою циновку, встал и ушел. Он решил не ждать дня, когда друг, не выдержав испытания славы, предаст его. Хотя испытание богатством только что они оба выдержали. Виктория, на ваш взгляд, с чем труднее все же справиться достойно? С неожиданным богатством? Вот я сейчас имею в виду тех людей, про которых, например, хорваты, у них есть такое очень хорошее выражение. Они говорят, человек, разбогатевший в течение одной ночи. Угу. Вот с таким неожиданно привалившим тебе богатством или все же с неожиданной славой и известностью, когда, например, выходит на экраны фильм, и ты просто утром просыпаешься знаменитым?
1: Ну, я думаю, что если вернуться к горшку, на котором мы только что закончили, что здесь как бы есть два момента. Взгляд, да, этот восхищенный, и то, что есть в горшке, да. То есть на самом деле те ценности, как ребенку кажется, он приносит. И, конечно, на самом деле деньги и слава, возможности, они очень близко связаны, но возможно, в этой вот притче, которую вы упоминаете, здесь показано, да, еще можно устоять вот перед деньгами, но перед то, что видно взгляду, да, и то, что, в общем-то, есть в каждом из нас, как Павел Валерьевич сказал, что вот этот ребенок, он остается. И, конечно, очутиться под взглядами там, миллионов, это очень возбуждает. Это то, что влечет. И, безусловно, есть ли другие ценности? Есть ли ценности, которые не только там спрятаны,

0: вот, которые ты можешь творить как ребенок, а ценности, которые ты уже можешь творить как более зрелый человек, я не знаю, писать, созидать, слушать, говорить, я не знаю, строить, конструировать. Ну вот то, что, собственно, называется творчеством, то, о чем многие слушатели говорили, это базовая, это основная ценность. То есть мы опять приходим к истинным ценностям и к ложным, собственно, созданию фетиша, созданию кумира, который необходим и который всегда будет. Я не очень согласна с радиослушателем, который сказал, да, вот в 21 веке там все это исчезнет. Ну, если он идеально думает, что мы перейдем совсем в виртуальное пространство, ну и там будут свои персонажи. Конечно, я согласна с Павлом Качаловым, который говорит, что это неизбежно, это часть нас, и публика будет проецировать и ожидать этих кумиров.
1: Спасибо, Виктория. А я хочу вспомнить вот выражение «огонь, вода и медные трубы». Откуда оно взялось? Этот оборот ведет свою историю с тех времен, когда подозреваемых в преступлениях проверяли сначала огнем, руку держали над огнем, если рана заживала быстро, то человека признавали невиновным, а потом его бросали в воду, в реку или в озеро. Человек либо тонул, либо выплывал. Соответственно, по этим признакам тоже делали вывод о его виновности или невиновности. А вот медные трубы добавились к этой поговорке, если верить Далю, после Отечественной войны 1812 года. И все-таки вот некоторая несуразица в том, что мы сегодня обсуждаем, на мой взгляд, есть. Любой нормальный человек хочет успеха, в глубине души к нему стремится. С этим не будут спорить ни мои гости, ни мои эксперты сегодняшние, я думаю, ни слушатели. И вот он его достигает. Нам бы ему завидовать бы по-хорошему, чем мы занимаемся уже почти час. Мы этих людей жалеем, анализируем какие-то их проявления и поступки, выявляем какие-то их болезненные реакции психики, говорим о том, что человек не справляется с чем-то. Павел, вообще, на самом деле, мы не преувеличиваем опасность славы?
2: Конечно, преувеличиваем. И главное, для кого? Очень характерен звонок последнего вашего звонившего. Он сказал об унижении ближних. Он сказал, то есть, о том, что он сам испытывает, видимо, при столкновении со славой других, которая ему не досталась. И что касается испытания огнем и водой, я хочу сказать, что в средние века это называлось ордалией, и эти испытания применялись к людям, чем-то отличавшимся от окружающих, например, к слишком искусным ремесленникам или к слишком хорошо понимавшим толк во врачевании женщинам, и тогда им в руки вкладывали кусок раскаленного железа.
1: К ведьмам, другими словами.
2: Да, иначе к ведьмам. Либо же их связывали и бросали связанными в водоем. Если несчастная жертва всплывала из водоема, то она точно была ведьмой, и достаточно была, и, следовательно, ее вешали. Если же она тонула, то она была, значит, нормальной, обычной женщиной.
1: Значит, ошиблись, не видно.
2: Ошиблись, да. Точно так же и с вложенным в руки раскаленным железом. Если возникали ожоги, то, следовательно, человек ни в чем не виновен, и искалеченный навсегда человек отправляли, так сказать, жить своей жизнью.
1: Но славу-то почему к этому списку приписали? Это же тяжкие испытания, то, что вы рассказываете. Тонуть, обжигаться.
2: Он, вероятно, после этого терял способность заниматься тем, что принесло ему славу и вызвало зависть и унижение окружающих. Если же ожогов каким-то образом не получалось, то его казнили. То есть зависть, она существовала всегда и, по-видимому, неискоренима.
1: Спасибо, Павел. Еще один звонок мы успеваем принять. Иван Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы с нами.
3: Да, здравствуйте. Очень интересное обсуждение идет. И вот я должен сказать, что мои личные наблюдения за моими знакомыми людьми известными, далеко не друзьями, коллегами, по разным обстоятельствам, привело меня к выводу, что слава – это, так сказать, продукт, который создается. И человека к славе как бы допускают, а потом, бывает, отстраняют. Причем, если взять конкретно, объяснить это направление, вот, скажем, в искусстве, раз, в политике, два, и, скажем, в науке, три, то там вполне все это объяснимо. Скажем, слава в культуре, в науке – это бренд. Это так или иначе деньги. Если картину, там, квадрат, допустим, известный за миллион купили, значит, будет доминировать такое-то направление в искусстве. С артистами эстрады это совершенно, так сказать, аксиома. Понятно, что, ну вот я очевидец, скажем, в колонном зале проходят мероприятия, и если туда заходит один из наших известных певцов-политиков, то он далеко не превзойдет своим уже зрелым пожилым голосом те молодые голоса, которые в этом зале бывают на тех же концертах. Но, тем не менее, его появление необходимо

0: и знаковое, оно повышает статус мероприятия. То есть слава на имя, она как бы закладывается. Это продукт, который кто-то всегда эксплуатирует. И люди, живущие во славе, это зачастую очень несчастные люди. В политике я вам ответственно заявляю, что человека, способного понимать и создавать самостоятельный взгляд, тоже близко не подпустят к популярности. Там нужны люди, близкие к понятию «говорящая голова», которые транслируют, передают, но не навредят. А что касается науки, то здесь вот такой фантастический пример. Я просто далек от науки, но представьте, вся экономика сегодня живет на энергоносителях углеродных. И вдруг некое великое изобретение, что вот солнечные лучи позволяют без всяких затрат пользоваться энергией.
1: Иван Иванович, я вас вынуждена прервать. У нас заканчивается эфир, да, мы поняли, о чем вы говорите. Мы, пожалуй, еще один звонок успеем принять от Марины из Москвы. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень коротко. Значит, если неправедная слава, значит, если человек трудился в науке много-много лет, что-то написал, что-то перепоменял, этот человек никогда не возгордится. И если человек ущербный, и его использовали, его, потому что таланты даны всем. И вот просто по Фрейду человек, который ущербный, и его можно на чем-то держать постоянно на удочке, то есть за ним что-то такое, что может в страхе его держит, что он откроется. Обычно вот этих людей и используют для их такой эфемерной, ненастоящей славы. И вот их боязнь, что это постоянно откроется, позволяет этим его эксплуататором, это его так называемой славы, манипулировать этим человеком. Поэтому эти люди сбиваются.
1: Марина, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду какую-то псевдославу, псевдознаменитость?
2: Слава. Она в основном настоящая слава, она не будет так проявляться. Она вся псевдо. Это фабрики звезд, эти...
1: Поняли, Марина. Спасибо вам. Фрейд, некая ущербность, которая как крючок позволяет что-то с человеком делать. Павел?
3: Я бы сказал, что, к сожалению, не первый раз уже в звонках, в эти первые звонки Ивана Ивановича возвращается тема обесценивания славы, заявление того, что слава кого-то никуда-то не подпустит. Во что я не верю, я думаю, что всех всюду подпустят, и талант всегда дорогу найдет.
1: К сожалению, не успеваем, Павел. Остаться нормальными людьми звездам мешает отсутствие чувства юмора по отношению к самим себе, написала на сайт «Свобода» Дарья из Москвы. Слишком всерьез они к себе относятся. Ну, я не могу с ней не согласиться, и думаю, мои гости ко мне присоединятся. Я благодарю за участие в программе членов Международной психоаналитической ассоциации, старших научных сотрудников, доцентов Викторию Потапову, президента общества психоаналитиков, и Павла Качалова, директора НИИ психоанализа. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был

0: страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бар.
1: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
2: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
1: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: Ах, что попью ее, дач павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Сузился вот этот вариант какого-то долгосрочного планирования.
11: В стране так много всего происходит, что Путину некогда говорить с федеральным собранием. Почему президент избегает одного из главных ритуалов своей системы?
12: Последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
11: Две трети страны ждет худшего. Путин успокаивает. Сейчас не так уж и плохо.
13: Раз уж на вопрос, кому и когда на Руси жить хорошо, ответить невозможно, тогда нужно задачу сформулировать по-другому. Когда в России жить тяжелее? Раньше, сейчас или потом? И последний вариант для политиков у власти, пожалуй, самый страшный. Он показывает, что от нынешней стабильности население ждет только беды. Подобную картину ожиданий уже рисует государственная социология. Две трети населения считают, что дальше только